Ранение Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех. Но смерть не удержала его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, всем привет! Мы снова в этом замечательном месте, мы в нашем гараже, на нашей программе «Пит-стоп». И вместе с нами Егор, Лена, Милена. И сегодня мы вместе с вами говорим о гневе.
4: Маленькие такие моменты, которые тебя нервируют, ты их скучковал, и появляется вот это вот то, что разнос полнейший. Да. И причем под руку попадают самые ненужные люди
5: это
4: в плане
5: точно.
4: Того, что...
6: То есть там прям вот тебе случайно наступили на то же самое кроссовок, а Лерик, он прям, ну...
3: Сразу.
6: Пойдет.
3: Ему, да. Ему проще со своевременностью.
6: Да.
4: Сразу тебе еще наступит на обе ноги.
6: Да.
5: То мы накапливаем себе, сдерживаем себя, а в итоге вываливается все вообще никуда.
4: Не туда.
6: Не того человека.
3: Поэтому первый вопрос. Когда последний раз вы гневались?
4: Вчера.
3: Ого! Это как тебе удалось столько времени прожить?
4: А сегодня утром меня нервировал мужчина, но я на него не орала, значит, это не считается, что я была в гневе.
3: Понятно.
4: Вот.
5: Мне кажется, ну, лично меня чаще всего нервирует, и вот такой гнев появляется на какие-то вообще такие простые, банальные вещи, что мне прям стыдно испытывать эти чувства, потому что вроде бы, ну вот ерунда, ну чего злиться, а вот злит.
3: А можешь привести пример?
5: Ну да, например, папа недавно съел мои макароны. Я приготовила их себе на обед, я весь день о них думала, я еще задержалась на учебе, и я шла домой и думала, вот я сейчас съем, они такие вкусные. Прихожу, и нет их вообще, ни одной макаронины не оставила.
3: Ни одной.
5: Ни одной, представляете?
3: Если бы одна осталась.
5: Я вообще так злилась на него. Мне было стыдно, что я злилась, как бы это же просто макароны, я себе там приготовлю что-нибудь другое, но вот...
3: То есть ты последний раз злилась тогда?
5: Я, ну нет, это был не последний раз, конечно. Это самый такой яркий пример.
3: Егор, ну расскажи нам, ну, когда ты последний раз гневался.
6: Именно прям в гневе, когда я был, прям вот в таком, прям очень сильном гневе, это было очень давно, наверное. Я раньше был очень вспыльчивым человеком, года 2-3 назад. Меня прям раскочегарить можно было прям вот, ну, с любого тычка. Я прям был готов завестись и полететь в бой. Вот. Сейчас, я не знаю, что на это повлияло, я изменился как-то. Меня довольно сложно сейчас ввести в это состояние. Но просто злиться, это... Я живу с тремя лучшими друзьями, мы три лучших друга. У нас каждая маленькая штучка — это повод для злости. То есть если именно исходить из просто злости, это то же самое с едой. Ты пришел с учебы, с работы, ты думаешь, что вот у тебя дома ждет пирожок, а его съел кто-нибудь другой, и все начинается. Или ты думаешь, что вот ты купил воду, ты ее выпьешь, а ее выпил кто-то другой. То же самое. И этих моментов очень много, если просто злость рассматривать. Это прям каждый день, каждый час, каждые полчаса есть, находится какая-нибудь маленькая штучка, из-за которой начинается конфликт.
3: Но
6: и злость.
3: Гнев и злость — это разве не одно и то же? Может быть...
6: Ну, у меня именно гнев ассоциируется с тем, когда ты прям вот...
3: А,
6: ну,
3: когда ты прям уже все, бесишься, да?
6: Да, прям в бешенстве. А злость именно просто, ну, ты
3: легкая
6: злишься...
3: Легкая стадия.
6: Ну да, легкая стадия гнева, можно так, в принципе, выразить. Легкая стадия гнева, когда ты только начинаешь и, возможно, еще и погасишь это все.
3: Ну, тогда я даже не знаю, о чем мы сегодня говорим, о легкой стадии или бешенстве. Ну, может быть, как пойдет. Ну, вообще, давайте так скажем так. Гнев, неважно в какой стадии, а может, важно в какой стадии, это нормально? Или в какой стадии это нормально, в какой ненормально?
5: Ну, в принципе, как эмоция, это всегда, ну, любая эмоция — это нормально.
3: Отлично.
5: Она для человека как
3: Почему?
5: Бы свойственна. Ну, потому что мы так созданы, не знаю, ну, вот у нас есть разные эмоции. Если мы как в себе подавляем, например, гнев, мы его испытываем, мы его подавляем,
3: ага.
5: то это никуда не девается. Это просто мы...
6: Ну, да, скапливается, и потом
5: да.
6: он все равно куда-нибудь вольется.
4: А потом
6: вольется.
4: Появляется вот как-таки гнев.
5: Да.
4: В какой-то момент раз, и... Маленькие такие моменты, которые тебя нервируют, ты их скучковал, и появляется вот это вот то, что разнос полнейший.
5: Да.
4: И причем под руку попадают самые ненужные люди.
5: Это
4: в
5: точно.
4: Плане того, что это либо твои близкие, либо еще кто-то, кто тебе дорог, но из-за того, что ты вот это вот все накопил, как бочка.
5: Я недавно фразу услышала, кажется, у какого-то блогера, не помню, ну, очень умная мне показалось, что гнев, он должен принадлежать тому человеку, к которому он относится. Угу. То есть, если ты гневаешься на какого-то конкретного человека, ты ему об этом скажи, вот, как бы в учтивой форме, все равно в манере как-то соблюдая субординацию. Но вот чаще всего, как Лена сказала, бывает как раз не так, что мы накапливаем себе, сдерживаем себя, а в итоге вываливается все вообще никуда.
4: Не туда.
6: На того человека.
3: Вот эта тема мне немножко понравилась. Вот я хотел как раз спросить, а на кого проще гневаться? На своих, ну, на родных, близких,
6: конечно,
3: друзей
6: это проще.
3: Или на незнакомых?
6: Конечно,
3: людей?
6: Проще или, там, гневаться сотрудников. На своих друзей или на кого-то еще.
3: А почему?
4: Нет.
5: Ну да.
6: Этот человек стоит рядом с тобой, он во-первых, ты знаешь то, что он тебя простит.
3: Поймет, да.
6: Он поймет. Он простит. Ты потом, вот ты разгневался, все, ты там наорал, все, ушел в другую комнату, потом вышел. Братан, ну ты же понимаешь, да я понимаю, нормально. И все, и конфликт исчерпан. Ну, не знаю, это лично у меня так. Если из какой-то ситуации вот так же вот накопление идет всего туда-сюда, и тут вот произошел вот этот вот фитиль, раз он съел мой пирожок, и я прям наорал на него очень тихо из этого пирожка, все, хлопнул дверь и ушел куда-то. Прихожу потом, блин, ну, братан, извини меня, я не специально, ты же понимаешь, у меня там вот это случилось, это, он такой, да, все нормально, давай поговорим об этом еще, может, и все хорошо.
3: Классно. Мне понравилась вот, Милена, идея, ты сказала относительно того, что гнев, он должен быть по адресу, да? Получается, что когда мы гневаемся на родных и близких, а копим этот гнев из обычных там бытовых ситуаций, там на работе или где попал, а выливаем туда, как бы он не по адресу получается.
4: Угу. Угу. Тут момент своевременности.
3: О.
4: То есть он еще не только не по адресу, он и запоздалый. То есть, ну, то есть мне нравится вот эта фраза про то, что гнев должен быть своевременным. Вот тебя что-то разгневало, вот сейчас тебя подкатывает, ты говоришь не только этому человеку, но и не тяни с этим. То есть скажи сейчас, потому что потом и вот эти вот припоминания, а ты тогда-то,
5: надо,
4: потом-то,
5: не надо. 5 лет
4: то есть
5: назад.
4: Ты либо сказал, разрешил сейчас, либо ты это отпускаешь. То есть если ты понимаешь, что это не такая глобальная проблема, ну то, что тебе наступили, да, ну на белые кроссовки, допустим, наступили, но ты же понимаешь, что, в принципе, ты можешь прийти домой и помыть, и орать на человека в автобусе не обязательно.
3: Если на ногу наступили.
6: Это разные темпераменты.
4: Как бы, и тебе не сломали ногу.
5: Да, темпераменты тоже много.
6: Очень. Есть разные, как есть там, флегматики, меланхолики.
5: Холерики.
6: Холерики, да, вот холерики самые такие вот. То есть там прям вот тебе случайно наступили на то же самое кроссовок, холерик, он прям, ну...
3: Сразу.
6: Пойдет. Да.
3: Ему проще со своевременностью.
6: Да.
5: Сразу тебе еще наступит на обе ноги.
6: Да.
3: Но если ты выведешь флегматика...
6: Ну да. У него, например, как раз все накопленное, вот он будет ждать, и вот ты случайно его...
5: А меланхолик просто посмотрит так.
6: Ну и ладно.
5: И все.
4: Я вас любил.
3: А вот ты сказала, что гнев, он копится, да, и никуда не девается. Получается, что ты его как в бочку складываешь, а потом вот рано или поздно такой всплеск. Получается, вот этот вот... выброс, вот так скажем, или проявление гнева такого уже, там, скажем, брутального гнева, там, бешенства, получается, что это неизбежность получается некая? Неужто нельзя, например, в процессе вот этого там складирования гнева в своем там сердце или там сознании как-то его, ну, затушить или
4: ты
3: там успокоить?
4: Простить.
3: О, ну-ка, чем потушить
4: гнев?
3: Ну,
4: то есть накапливается же то, что ты не можешь отпустить.
3: Ага.
4: Если, в принципе, там, ну, ты поругался с человеком, и ты, ну, там, и, ну, там, я не знаю, задел тебя кто-то, и ты не принимаешь это на свой счет, оно в баночку не идет, оно растворяется.
3: То есть не все все-таки складывается.
4: Не все тогда складывается.
3: Вот это интересный момент.
5: Только то, что откликается лично
3: да.
5: человеку.
3: То, что откликается. То, что не безразлично.
4: Да.
3: А если не безразлично, как все-таки затушить гнев? Как все-таки вот гнев перевести в нечто такое конструктивное?
5: Ну, вот лично у меня, если я не могла высказать человеку, то действительно мне помогало дать этот гнев Богу. То есть я Богу говорила откровенно, что вот меня эта ситуация очень сильно раздражает, там, мне вызывает гнев и так далее. Я говорю, ну я не буду ничего с этим делать, я не хочу, ну, как реагировать на это. Вот. И я просто отдавала эту ситуацию Богу. И реально, ну, я вижу в своей жизни, как Бог сам эти ситуации разруливал. Вот я даже не замечала этого. И отпускает.
6: Опять же, это вопрос доверия,
5: да.
6: доверенности. Если ты доверишься, то да, ты веришь в то, что это сможет разрешиться, это разрешится. Но если ты не можешь довериться, и ты думаешь, что ты сам должен все это разрешить или там выплеснуть на кого-то, тебе это нужно,
4: физическая
6: и так далее.
4: Физическая нагрузка очень помогает.
5: Да, кстати.
4: Если ты не можешь, это прям очень прикольно. Ну, типа, ты не можешь поорать на кого-то. Ты можешь, во-первых, очень помогать поорать просто в лесу. Ну, типа,
3: идешь
4: куда-то и орешь там, или там, я не знаю, или побить что-нибудь. Я знаю, у нас в городе есть просто аттракцион «Бей посуду». Вот, ты можешь прийти туда и набить посуду. Вот, если у тебя из дома просто какая-то посуда.
3: Но это реально помогает?
6: Ну да, кстати, у меня был тоже похожий опыт в лагере. Извините, что перебил.
4: Да, мы любим поорать в лагере, это наша движуха такая.
6: В лагере, когда... Ну, я был ребенком, у нас был день самоуправления, и я не знаю вообще, как получилось, меня выдвинули в координаторы. Я стал координатором с другой девочкой, мы вместе были весь день координатором, все, у нас что-то так загрузилось, все это вообще, мы к концу дня просто же там прям... Так вот идешь, ходишь прям на иголках, и как готов каждый уже, эх ты! Вот, потом в конце что-то, пойдем в поле, пойдем, мы через это поле, и там вот прям реально проорались, это, ну, серьезно помогло. То есть прям реально тебя как-то отпустило, как-то стало легче, получше, ну, то есть, значит, это и правда помогает.
3: Вот я как раз хотел об этом спросить. Дело в том, что есть категория психологов, которые прям советуют, что гнев нужно высвобождать. Не нужно его держать в себе, его нужно высвобождать. И вот такие как бы методы высвобождения гнева, это как, например, пойти побить грушу там, или попинать дерево, или там, там полупасить что-то там. Ну, грубо говоря, ты пошел, там, полупасил грушу там, и тебе отлегло. Или пошел поорал там, пошел там в поле или куда-нибудь на, и проорался. Да? Это... Вот, вот с точки зрения, давайте поговорим, с точки зрения веры, это нормально вообще? Ну, это хороший совет психологов?
5: И ну, вообще, конечно.
3: Хороший совет психологов?
5: Ну, конечно. Я считаю, что да, нельзя ничего вообще негативного в себе хранить. Нужно все это отпускать.
3: Так, отпускать.
5: Ну, не хран... ну, нельзя хранить гнев в сердце, он же изъедает.
3: Ну, нельзя хранить гнев в сердце, отлично. Но если ты пошел и лупасишь грушу,
4: главное, чтобы ты не представлял человека, которого ты зол. А типа, если это просто как вообще любая физическая нагрузка, когда, то есть, когда ты злишься, это вводит тебя в стресс. Вот. Любой стресс борется положительными эмоциями. Физическая нагрузка дает нам положительных эмоций. Поэтому мы можем пойти, это не обязательно, ну, если ты используешь, грубо говоря, бокс, как просто бокс, как физическую нагрузку, что это окей. Но если ты приходишь туда именно с мыслью, что я представляю лицо моего обидчика, начинаю бить, нет, это неправильно, потому что мы не должны, ну, плохо думать о людях, которые... То есть ты либо идешь разговариваешь, либо иди побегай.
3: Ну, вот я как раз вот об этом хотел сказать. Получается, смотрите, если я проявляю негативную эмоцию, ну, скажем так, ну, если я, грубо говоря, вот бешусь на этого человека, да, проявляю гнев на него... В его ли присутствии или не в его ли присутствии? В принципе, какая разница? То есть, если я пошел и ору, грубо говоря, вот на своих обидчиков, там, ну, просто не в его присутствии, то какая разница? А если я, например, использую физические нагрузки, чтобы выплеснуть гнев, или, как ты сказала, его, как бы, может быть, ну, приглушить положительными эмоциями, да, или как бы вот смягчить его положительными эмоциями. Мне кажется, это разные вещи. Или нет?
4: Скорее всего, да.
5: Интересная мысль.
6: Да. На самом деле не думал об этом еще.
3: Ну, я просто вот как раз я вспоминаю, когда я еще учился в духовной академии, нам говорили, что нет, ну, вот так, тогда так учили, что не нужно... Лупасить грушу – это не выход. Да? И я вот буквально на этих выходных, мы были там с друзьями вместе, мы как раз размышляли об этом. А почему не выход? В принципе, есть ситуации, когда выход. Если ты просто, это, если это просто твоя физическая разгрузка, да, то это выход. А если это проявление
5: жестокости
3: по отношению, там, пассивной агрессии, так скажем, да, здесь нужно, наверное, быть осторожным. Вот. Ну, но если ты вот все-таки проявил гнев по отношению к другому, не сдержался, это разрушает отношения?
6: Конечно.
5: Да.
3: Как исправить?
6: Ну, нужно, во-первых, подойти и извиниться. Неважно, то есть там близкий человек, особенно если это близкий. Тем более, если это как бы гнев, который накопился и случайно выплеснулся, по-любому надо подойти и извиниться.
4: И объяснить, почему.
6: Объяснить, почему, да, из-за чего у тебя случился этот порыв гнева. Да даже если ты не близкий человек, все равно нужно, в любом случае надо извиняться. Тоже подойти, объясниться, извиниться с человеком.
3: Извиниться чтобы... – это нормально.
6: Да, конечно.
3: Если ты сам, вот, грубо говоря, там...
6: Если ты виноват, ты понимаешь, это обязательно
3: надо извиняться. Потому что иногда вот этот гнев, он приводит там, вспышка и гнев, и все, и потом лучшие друзья разлетаются. Да? Лучше извиниться и...
6: Конечно, лучше извиниться. Так реально можно потерять всех близких, всех друзей, если сидеть все время, вот ты накричал и все, и как бы думаешь, что уже конфликт исчерпан. А у человека тоже это накапливается все, ты раз накричал, два накричал, он все сглотнул, все нормально. Третий раз накричал, четвертый раз на него накричал, а на пятый раз он уже скажет, ну, друг, ну, ты все, уже больше не друг.
3: До свидания.
5: Да, еще есть такой текст, гневаясь, не согрешайте. Угу. Мне кажется, что если так написано, гневаясь, не согрешайте,
3: значит, можно.
5: Значит, можно гневаться, не согрешая. Угу. Вот, иначе бы просто было написано, не гневайтесь, это грех. Вот, поэтому, ну, наверное, нужно за собой все-таки следить. То есть как-то контролировать себя в гневе и рационально мыслить. И очень важно, прежде чем какое-то действие в гневе совершить, успокоиться, дать себе подумать и проанализировать, что будет, если я поступлю так, и ну, как мне погневаться, скажем так, на человека так, чтобы это не привело к плохим последствиям.
3: Дальше в этом тексте, у этого текста есть продолжение. Там написано...
5: Размыслите в сердцах ваших что-то
3: да,
5: такое.
3: Да, и потом, что солнце да не зайдет во гневе вашем, да, по-моему, да. То есть гневаясь не согрешайте, это какой-то временной промежуток, да. А интересно, что есть еще такой текст библейский, по-моему, с этим же связан, что гнев человека не творит правды Божией. То есть праведности Божией все равно в гневе нет. Человек... Да, для человека сегодня нормально гневаться, может быть, естественно гневаться, потому что вот в греховной человеческой природе гнев, он естественен, да? Наверное, изначально Бог не творил людей, там, орущих и гневающих друг на друга, это произошло после грехопадения. А вот еще такой момент. Ну, хорошо, если я проявил гнев, я могу извиниться. А если ты вот стоишь, и перед тобой человек тупит, вот, грубо говоря, орет на тебя, не в тему, да, гневается, так скажем, на тебя... Как быть, когда по отношению к тебе проявляется гнев, а вот тебе вот оно не надо?
5: Мама мне рассказывала, что у нее был начальник на работе, который очень любил орать и на всех ругаться, ну, без причины. Угу. И ей, в общем, она училась на психолога, ей посоветовали представлять какого-то человека, который тебя раздражает, в костюме, например, зайца какого-нибудь, вот, или, ну, в общем, в каком-то очень смешном амплуа, вот, и ей это реально помогало, вот. Я тоже пробовала, на самом деле, классный способ, классный.
3: Она орёт на тебя, ты его там ещё закроешь.
4: Ещё и смеяться будешь, он еще больше будет орать на тебя.
6: Чего ты смеёшься?
2: Мне кажется, можно скажу быстро? Ты можешь сказать, что тебе неприятно, и поговори со мной, когда ты будешь менее зол, потому что...
3: Адекватен.
2: Ну, как бы, да.
3: То есть иногда можно, ну, вот, свести на шутку, если человек неуправляем, там, да, представлять себе кого-нибудь, есть так, а иногда проще поговорить с человеком.
6: Да, я тоже согласен с позицией Лены, то, что нужно сказать человеку то, что когда вот ты закончишь свою вспышку, приходи и поговорим.
3: Остынешь, поговорим.
6: Ну, правильно, не, ну а как по-другому? Когда ты остынешь, когда ты будешь не в гневе, когда у тебя будет стабильно мыслить голова, хорошо трезво мыслящий человек, и ты можешь спокойно со мной поговорить, и мы решим эту проблему.
3: А иногда вот в Библии есть такой совет, такой тоже мне очень нравится, написано, не на всякое слово обращай внимание. Иногда божество можно просто не заметить, да? Но если это уже повторяется из раза в раз, то, наверное, можно поговорить с человеком. Ну что, друзья, спасибо большое. Было очень интересно услышать ваше мнение по этому вопросу. Мы хотим, чтобы вы никогда не становились жертвой гнева ни своего собственного, ни по отношению к вам.
5: Пока! Пока.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет группа

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Мне сегодня выпала честь с вами рассуждать о Слове Божьем. И я захотел порассуждать с вами о любви. Я специально паузу выдержал. Мне интересно, как вы отнесетесь. Выходит Михаил и хочет поговорить о любви. Я к чему говорю? Потому что я знаю, что здесь в зале есть те, кто

сделанное в одной церкви попалось. Не буду говорить, какую церковь, чтобы там никого не дискредитировать. Стоит женщина-пастор и венчает двух мужчин. И, в общем-то, тема «любовь», о любви. Это любовью называют. Ну, там любовь, как же, у них же любовь. Парень полюбил девушку, понравилась она ему очень. Вот как-то запало внутрь, сил никаких нет, нравится. Вот прям вот жить без нее не могу. И мучается бедняга, и переживает. Помните, как Аркадий Исаакович Райкин пел? «Я никак не пойму, от чего, почему не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял сон, покой, на себя махнул рукой. Очень трудно человеку в ситуации такой». Ну, девушка понравилась, но сил никаких нет, а она от него нос воротит. И вдруг, о чудо, девушка ответила взаимностью. Они поженились и через год развелись. И говорят психологи, а это была не любовь, это была влюбленность. Но разговор шел о любви. Мне Козиревский Евгений Александрович случай интересный рассказал. Молодые люди, на заметку возьмите. Серьезно, из реальной жизни. Это на Украине произошла реальная история. Парень влюбился в девушку, не знаю как, и долго мучаясь думал, она это или не она, от Бога она или нет. И, проходя мимо ее дома, помолился: «Господи, давай я сейчас зайду, попрошу воды попить. Если выйдет девушка эта и принесет мне полстакана воды, вот не целый, а полстакана, то это она, это знак от тебя». Он позвонил, стоит на пороге девушка, держит в руках полстакана воды, уже налитые. «А, привет, попить хочешь?» У парня челюсть отвисла, в шоке, говорит, вот это да. Она, поженились, через год развелись. Не всегда работает. Иногда там вместо Бога кое-кто другой чудеса может делать. Мы говорим о любви. Девочка, маленькая девочка обнимает плюшевого мишку. Реально видел эту девочку, не могла жить одна знакомая девочка без плюшевого мишки, и как она спать ляжет без него, никто не знал. И говорят, это любовь, любовь. Какие-то телячьи нежности во взаимоотношениях тоже могут называться любовью. А в греческом языке слово «любовь» вообще четырьмя словами. «Филео» – это братская любовь, «эрос» – это любовь, страсть. Есть «сторге», если я не ошибаюсь, вот матери, любовь матери к дитяти, если я не ошибся, прошу прощения, если это не так. И, конечно, «агапа» – безусловная божественная любовь к человеку. Вот, вы знаете, и все это переводится словом «любовь», «любовь». И вот я вышел и хочу сказать, вот, Михаил, ты что нам про любовь, ты о чем будешь говорить? Вы знаете, действительно непросто. Ведь я что-то конкретное свое хочу сказать. И очень хочется, конечно, отойти от библейского текста, чтобы библейский текст говорил, а не совсем я. Ну, простите, если я отчасти буду субъективен. И я хотел сказать, ну, когда-то я занимался театром, увлекся. Давно это было, и даже умудрился поступить в театральный, и даже закончить его умудрился. Я дипломированный актер театра кукол, не знаю, как-то так вышло, что я его закончил. Вот, не смог справиться с субботой, стал адвентистом 7-го дня, работаю на телекомпании «Триангела» телеведущим. Ну и как так вышло? А, нам преподавали систему Станиславского. В чем она заключается? Постепенный отход от себя для того, чтобы одеть на себя личину другого человека. Не ты уже живешь, а в тебе кто-то другой должен жить. Называется сквозное действие, когда на сцене не я, а кто-то другой во мне живет.
Ну и

На первом курсе, в чем она эта система? На первом курсе этюды «Я в предлагаемой ситуации». То есть режиссер задает, предлагает ситуацию, а я должен показать, как я в этой ситуации себя веду. Себя-то я знаю. И я показываю, как я себя веду. Речевик ставит речь, занимается, как чтобы я говорил так, чтобы слышно было на 25-м ряду. Там есть такое понятие «сценический шепот». «Говори шепотом, но так, чтобы там слышно было». Микрофон-то у меня сейчас есть, а на сцене в театре нет микрофонов. Хотя сейчас умудряются уже прятать их, где есть такое. Но подразумевается, что не должно быть. И вот надо постепенно к четвертому курсу отойти от себя. На втором курсе уже этюды не ты в предлагаемых ситуациях, а нужно понаблюдать за людьми, оценить какого-то человека и изобразить, как он в предлагаемой ситуации себя ведет. Ну, там, например, пришел домой, а у тебя пропали деньги. Как ты себя будешь вести? Вот я показал, я вот веду себя вот так. А как будет вести себя тот человек, за которым ты наблюдал? Другой. Не ты. Он же по-другому будет вести, он не я. Если я меланхолик, а тот человек сангвиник, он, я, может быть, в слезы вдарюсь, а он рассмеется и говорит: представляешь, у меня кошелек с деньгами сперли, не могу найти где. А холерик сразу кому-то физиономию бить пойдет. Ну, все люди разные. Все разные. И вот нужно отойти к четвертому курсу от себя. На втором курсе кто-то другой в предлагаемых ситуациях. Вот. На третьем курсе герой какой-то пьесы в предлагаемой ситуации. Уже не я, а там князь Мышкин у Достоевского или там какой-нибудь из дяди Вани там у Чехова или еще кто-то. Ну, в предлагаемой ситуации. Четвертый курс – это дипломный спектакль. Ну, в общем, вот через все это я прошел. Мы ставили спектакль «Все мыши любят сыр» Дюлы Урбан. Вот. Я там играл мышь серого семейства отца. И вот на втором курсе, вот в тот момент, когда нужно было отойти от себя и искать другого человека, нам стали задавать интересные этюды. Нужно было изобразить животных или предметы какие-нибудь. Я изображал бледную поганку. Тюбик с краской, на который наступили ногой, так вот. И изображал я еще собачку, пса, шапку одел с торчащим ухом специально, и которому бросили кость, но хозяин приказал: фу, не трогай. Вот я изображал этого пса, которому хочется взять эту кость. А нельзя, хозяин сказал: фу! Мимо прошел, вот я этого пса. Почему животные? Дело все в том, вы заметили, наверное, в сказках животные разговаривают, кстати, в церкви некоторым это не нравится, что мы там лисы разговаривают, там волк, медведь. Понятно же, что речь идет не о волке, не о медведе, это люди. Дело все в том, что люди очень похожи часто на животных. Есть люди-слоны. Но говорят: ну ты как слон. Ну, он такой сам по себе, такой неуклюжий слон. Есть люди, слоны. Есть люди-медведи. У меня друг есть. Большой, добрый Мишка такой вот. Он такой добрый, хороший, в Москве живет. Вот. И я, когда вспоминаю о нем, всегда на душе тепло становится. Вот. Есть люди-лисы. Хитренький взгляд, хитрость, корыстный ум. Никогда не знаешь, что у него на уме. Он к чему-то клонит, а к чему – не знаешь. Есть люди-змеи. Подкатывает тихо, но в какой-то определенный момент вдруг встает в боевую стойку. Вот-вот ужалю, смотри, не подходи. Есть такие экспульсивные люди. Есть люди-благородные львы, люди чести. Если я... Обычно лидеры какие-нибудь, вот я среди пасторов часто таких наблюдаю. Если я от людей что-то требую,
я этого же буду требовать и от себя. И если я что-то сказал, это должно пройти в жизнь, это должно, я знаю как, это обычно лидеры, такие люди, благородные львы. Люди чести, для них обычно часто написан закон какой-то, который они соблюдают. И если где-то нарушение к этому очень строго. Какие-то лидеры там организаций, какие-то директора такие вот часто, как правило, холерики. Есть люди-барсуки, такие мастеровые люди. Прибить что-нибудь там, спаять там, кладку кирпичную сделать там, отпилить там. Сколотить что-то такие. Мастеровые, старшие диаконы в церкви часто такие. Диаконы-хозяйственники бывают. Что-то. И есть даже многие сейчас сразу ряд имен. Вспоминаю, кто здесь в зале такие есть. Мы все очень разные. Мы все очень разные. И знаете, я часто попадал в ситуацию, ну вот в следующую. Как-то однажды мне пришлось работать в одной среде, в одном месте. Я остался без работы. Очень часто мне друг подбрасывал там какие-то места, где можно было что-то подзарабатывать. И я попал в такую ситуацию, когда нужно было что-то сделать, и я обратился за помощью к одному. Ну, там был парень. И знаете, вот я спрошу, не слушай, вот как ты думаешь, вот как так и так, вот мне один, не всегда один можно сделать, там кто-то и напарник нужен, все. И человек говорит, слушай, а тебе зачем? Сними лапшу с ушей. Ты что, это неправильно. И он и далее следует от человека с образованием, и я чувствую, что не просто говорит, он аргументированно перечеркивает какие-то мои стремления. Но я же не могу, я что-то вообще зарабатываю, мне это надо, у меня цель стоит, я должен вот чего-то добиться, какого-то результата. Ладно, хорошо, другой день, другая ситуация, я подхожу к этому же человеку, он опять начинает критиковать. Критик. Я понимаю, человек скептик. Ну такой он. И я понял, что не с каждым предложением, не совсем к нему можно. Хотя, с другой стороны, но он разумно рассуждает, почему бы не взять у него лишний раз совета. И вы знаете, я со временем стал замечать, что я чаще всего именно к нему за советами обращался. Вот к этому скептику. Случилось мне поговорить с другим сотрудником. Я подхожу, этот сотрудник начинает говорить, слушай, да ладно, ты не парься, зачем тебе это надо? Это все просто. И вот как ни посмотри, у него все просто. И вот, знаете, есть люди, которые на все смотрят, ну, как-то наплевательски немножечко так вот. Не в полную силу, ответственность у него есть, у него и таланты, и дары, но вот, ну, как-то вот, извините за сленговое слово, пофигист, мне как-то проще выразиться так. Вот есть такие люди. Подошел к третьему человеку, тот сразу меня остановил, сказал, извини, время 9 часов, у меня второй завтрак. Смотрю, он куда-то ушел, другой раз я хотел к нему подойти, он достает щеточку и начинает чистить ботиночки. Ага, я уже не подхожу, и я понял, человек педантичен очень, педант. Вот у него все расписано. А ботинки он чистит, потому что ему сейчас на прием в кабинет в какой-то идти, и он вот такой, ну такой он. Да, у него все, я вот неряшливый, я с грязными ботинками пойду в какой-то кабинет, а он нет. Вот, и вы знаете, а есть еще один случай. Стоял на заводе у станка, и один, слушай, у тебя есть вот это? Я говорю, ну да, есть, только я, слушай, а ты как вот это? Я, ну ладно, вы знаете, я уже полчаса пытаюсь начать что-то делать, и никак не могу начать. Он то ему это дай, то ему вот это покажи, то ему расскажи про начальника, когда он мимо проходит, так что за человек. То ему надо еще что-то показать, то ему что-то продемонстрировать, то куда-то с ним сходить. Я, наконец, мне из себя, слушай, извини меня, у меня рабочий день идет, с меня требуют, я должен что-то сделать, начать. Он, да, слушай, я тебе надоел. Вы знаете, вот приставал такой. Вы знаете, вот все разные. И мы говорим, у каждого свои прибамбасы, тараканы. Каждый свой. Есть люди-слоны, есть люди-благородные львы.
Есть барсуки, есть лисы, змеи, обезьяны есть. Ну и очередной раз, когда я подходил к скептику, так я понял, что человек скептик, я уже знаю, что нужно от чего воздержаться, я уже знаю, как вести разговор, я уже воздерживаюсь от каких-то лишних эпитетов, я подхожу с уважением, почитая высоту, я вижу, что человек, когда говорит, что он позиционирует себя умно, ему это важно. Я начинаю ценить его разум, его образование, образованность. Я уже начинаю от чего-то воздерживаться. Я уже не гордюсь перед ним, там не выставляю. Я уже не говорю, что мне надо то-то и то-то. А что бы ты посоветовал, если? И я уже от чего-то воздерживаюсь. Я как-то вот... Потом я знаю уже, как нужно подойти к пофигисту. У него все будет просто. Вы знаете, с ним вообще как-то проще жить. Я подумал, ну, как-то проще, но все легко, все легко. В этом что-то есть. Я у него даже чему-то начал учиться. А почему бы и нет? А разве нужно все усложнять? Это другая крайность. Я знаю, что у педанта в 9 часов утра второй завтрак. И если он достал щеточку и чистит ботинки, значит, он куда-то идет на прием. Вот. И у него какие-то свои правила, поэтому я уже уж от чего-то... Подходя к каждому человеку в отдельности, уже постепенно я начинаю как-то, ну, от чего-то воздерживаться, где-то проявлять себя по-другому. Я начинаю уважать в нем его личность. Его. И вы знаете, я вдруг, оглядываясь назад, со временем стал замечать, что я невольно начал учиться их любить. Я мог бы этого не делать. Я мог бы повесить ярлык, сказать, да ну тебя, скептик, повесь на тебя, ты такой-сякой, немазный, сухой, вот тебе на шею ярлык, и я к тебе с тобой вообще дела никакого не буду. И всем еще расскажу об этом. Не ходи к нему, это такой перец, что там как завернет, это самое, как яичницу изжарит. И к этому не ходи, у этого свои тараканы. А тот вообще. Но я ж так не поступаю. Нет, ну что вы, нет. Я начал учиться любить. Вы знаете, к какому выводу я пришел? Тут еще в чем трудность. Помните это... Басню Крылова про лебедь, рак и щука. «Однажды лебедь, рак и щука с поклажей воз вести взялись, и трое вместе все в него впряглись». Поклажа, кажется, легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Ну и помните, там в конце, когда в друзьях согласия нет, дело все в том, что вешать ярлыки, но не получится. Потому что, извините, что, увольняться с работы, что ли? Нет, это не выход из положения. Нужно найти какие-то точки соприкосновения. Ну, попал в ситуацию, успокойся ты, пойми. Лучше учиться любить. Это лучше. И вы знаете, оглядываясь назад, пройдя какое-то время, какой-то период прошел, я вдруг стал замечать интересную вещь. А то, что лучше этого скептика, на земле никого нет. И это прекрасно, что этот человек скептик, что вот он такой. И что этот пофигист, простите, что сленговое слово это употребил. Да лучше его нет никого. И слава тебе, Господи, что есть этот педант. Все разные, каждый на своем месте. Но где найти согласие? Прогнуться под другого. Да, прогнуться под другого надо, никак. Хотя, конечно, Макаревич поет... Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Но
я что-то с этим... Ну, не получается так. Ну, не выходит. Когда попадаешь в какую-то ситуацию, всегда встречаешься с кем-то и... Ну, как быть? Вешать ярлык, увольняться или что-то там, группировку какую-то создавать, спорить. Мне показалось, что лучше научиться любить. Да, трудно, да, от чего-то воздерживаться, да, чего-то потерпеть, да, где-то прогнуться, да, да, да. Вы не заметили, к какому тексту Священного Писания я подбираюсь? 2 Петра, 1 глава, с 5 стиха. «То вы, прилагая все старое...» Ну, сейчас я до него еще дойду. Я еще хочу вспомнить Исаию, 13 главу, 12 стих. Сейчас я открою. Исаия, 13 глава. Текст один здесь есть очень интересный. Вот послушайте. Этот текст здесь переведен с Септуагинты, потому что... Синодальное издание переведено с Септуагинты. На Масорецком масорецкий текст немножко иной. «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Но если прочитать новый перевод, новый русский перевод, НРП, он немножко иначе звучит. «Я сделаю так, что люди станут реже чистого золота, и золота из Офира». О том, что дороже – это интерпретация 70 толковников. Но, вы знаете, она напрашивается. И я просто... Надо же! Людей... О чем здесь идет речь? Вы думаете, о ком здесь? Какие мужи дороже чистого золота? О ком? Вы думаете, народ израильский? Нет, я тоже так наивно думал. Если посмотреть с начала главы, пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов: «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните нам им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум в горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевой войск. Идут из отдаленной страны, от края неба Господь, орудие гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло». Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучаются, как... О чем речь идет? Суд над Вавилоном. Когда-то согрешил Израиль, стали поклоняться другим богам. И Господь позвал вавилонян, Вавилонское царство, Навуходоносор, пришел и всех в плен увел. Да, но они не просто это сделали, они возгордились, они решили, что они пуп земли. И Господь смиряет Вавилон. После того он начинает Вавилон судить. И те, кто идут завоевывать Вавилон, это Медоперсия. Именно здесь, в этом контексте, звучит любимый нами текст: «Выйди из нее, народ мой, потому что от Вавилона тут ничего не останется». Это не новозаветный призыв, а ветхозаветный. Вавилонян не останется. Сделаю так, что кто? Вавилоняне будут дороже золота Офирского. Хорошо, Медоперсия завоевывает. Долго ли будет стоять Медоперсия? Тут на подходе уже этот Александр Македонский с четырьмя своими. Кассандра, Лисимах, там, как их, я уж не помню. Помните вы лекцию Джона Картера? И от них, и от Греции ничего не останется. Там Рим на подходе. И от Рима ничего не останется. Если так дальше рассуждать. Мы же все грешники. Но нет праведного ни одного. И если я захочу очень сильно вас в чем-то обвинить, у меня получится. У сатаны козырь есть. Потому что грешники все до единого. И я грешник, по уши причем. И меня в чем-то осудить да легко. И каждого из вас да просто легко.
И единственная возможность – это Иисус Христос на Голгофском кресте, который за эти грехи умер. Меня осуждают, а я поднимаю как знамя Иисуса Христа, который прощает мне грех. И вот она, моя победа, вот, вот. Без Него никуда, без Него никуда. Когда вот я... Человек очень ценен. Здесь вот в этом контексте сделаю так, что будут мужи, где там Исаия 12, хочу еще раз. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Если Господь сейчас начнет судить все и вся без милости, да никого не останется. И вот в этом контексте, когда речь идет о суде над Вавилоном, вавилонян не останется. Я когда об этом тексте рассуждал, я вспомнил ситуацию, где я часто попадал, наверное, и вы попадали. Однажды была мне возможность быть библейским работником в Пензенской области. От меня требовали богослужение, чтобы я проводил. Но была проблема. Нет никого. С кем богослужение проводить? Там сестра одна была. В соседней деревне жила. Я к ней часто ходил. Вот она ко мне иногда приезжала. Как же я был рад, когда хоть кто-то появился, и, знаете, ну, хоть кто-то, и там уже глубоко все равно, будь у него там парша там на затылке, или он инвалид какой-нибудь, косой и кривой, пусть у него характер какой-то сложный, а мне еще нужно было посещать в разных соседних городах, там общинки маленькие были, и я в одну общинку прихожу, а там общинка-то махусенькая совсем, человек 10. И надо же так попасть. Где-то я в среду туда приехал. На мопеде сын привез в лоскуты пьяного отца. На рыбалку ездили. И выясняется, что этот пьяный в лоскуты отец – диакон нашей церкви. Но там надо уже какие-то санкции вводить или что-то. Или приходишь на стройку. Там одно время зарабатывать как-то надо было. Прихожу на стройку, и никого нет. А мне нужно не всегда один. Все, там нужен кто-то. Начинаешь, а нет никого. И вдруг смотришь, есть кто-то. Как же приятно, что он есть. И тут уже как-то все равно. Тут уже наплевать, какой ты. Главное, ты есть. Нам-то хорошо, мы сидим здесь в зале, у нас все, у нас много здесь. А вот попади вы в ситуацию, где нет никого. Вот в Вавилоне в случае так попало. Бог всех судит, одних, других, третьих. И наступает время, когда начинаешь ценить хоть кого-то. Ну, хоть кого-то. И вот в этот момент, вот когда вот с этим подходишь к ценности человека, сделаю так, что мужи станут драгоценнее, дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского, и для сего я потрясу небо. Но это Септуагинта перевод. Я пришел к выводу, что лучше учиться любить ближних. И невольно я подбираюсь к этому тексту, это 1 Петра. Я вдруг заметил, почему я вспомнил этот текст, а мне его не надо было читать. Дело в том, что когда я принял крещение, меня крестил Михаил Серафимович Бегас, это в Саратовской области город Энгельс, родина моей супруги. Там есть поселок Мелиораторов, и там заливчик Волга имеет. Там шикарная Волга, раза в три шире, чем здесь, там Волгоградское водохранилище. И она там разливается, красота такая, и там такой есть заливчик, пляжик. И вот там на этом пляжике где-то похоронил Михаил Серафимович, крестя меня, мои грехи. И мне потом этот текст подарили
на день крещения. Я его как-то запомнился, он мне то, вы, прилагая все старание, покажите в вере добродетель. В добродетель, ну, я лучше буду читать, потому что я хочу дальше читать. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание. В воздержании терпение. Я вот почему я вот этот текст вспомнил? Да невольно, когда вот мы все разные. Начинаешь от чего-то воздерживаться, где-то потерпел. А ради чего? Какая цель? Критику навести, обозвать там, ярлык повесить? Нет. Целью является любовь. Дальше читаем. «В воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». А дальше еще интереснее. «И если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А я думал, что надо Заокскую духовную академию закончить, чтобы Бога узнать. Нет. Можно закончить Заокскую духовную академию, можно получить статус доктора богословия, но если не умеешь любить, ты Бога не знаешь. И какая-то бабушка из Чимкентской области с тремя классами образования или без образования вообще, которая умеет любить, она может знать Бога. Легко. Так говорю не я, Священное Писание, то вы не останетесь без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Тут грехи участвуют. У меня же цель-то есть не грешить. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, и избрание так поступая никогда не приткнетесь. Ибо так, а это вообще фраза сногсшибательная, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мне сразу вспомнился текст. Вообще-то Иисус Христос говорил, что тесны врата, ведущие в царство. А здесь, смотрите, тут проспект в царство открывается. Легко, причем большой такой, вымощенный брусчаткой. Свердловка. Туда. В Царство Небесное. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым считаю». Ну, ладно, там уже другая мысль пошла. «Стараясь любить ближних, вдруг начинаешь вспоминать, что сам Господь Бог такой был». Я хочу прочитать Матфея, 5 главу, это будет последний стих. Матфея, 5 глава, 43 стиха. «Совет. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но это преамбула, вот что я хотел прочитать к чему. Это предыстория. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, над слонами, медведями, барсуками, лисами, змеями. И посылает дождь на праведных и неправедных. И если вы будете любить любящих вас, какая же вам в том награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Он вот такой.
И если он начнет без разбору судить всех и вся, от нас мокрого места от всех не останется. Но нет праведного ни одного. Он по-другому подходит к людям. Он сперва, он знает, он, ему труднее, он совмещает в себе любящего отца и праведного судью. У нас это не всегда получается. Как? Потому что праведный судья в нем говорит, что надо всех там казнить, там судить. А любящий отец говорит, да как же так, это же дети мои. И он делает другое, он сперва посылает Христа в на убой за грехи людские, чтобы мы могли покаяться и пройти. Вот она любовь, вот она излилась. Чтобы в нем ужились и любящий отец, и праведный судья. Учиться любить скептика, педанта, перфекциониста. Забыл о нем сказать. Я когда... Мне как-то сказали, у тебя получилось бы писать рассказы, будь ты драматург. Если бы я писал рассказ, у меня уже даже начало какой-то... Рассказа какого-то есть. Жили-были скептик, педант, пофигист и перфекционист. И решили они, а дальше уже интересно. На лад их дело не пойдет. Нужно согласие. А согласие, ну как, без прогиба. Нужно прогнуться, нужно учиться любить. От чего-то воздержаться, где-то потерпеть. Проявить в этом практическое братолюбие. Вы знаете, написано, Господь так, такой. Он послал своего Сына, чтобы мы могли жить. Пусть Господь благословит вас, дорогие братья и сестры. Я приглашаю вас помолиться. Великий наш Господь, Владыка сердец людских, мы благодарим Тебя за то, что Ты не торопишься судить. Ты послал Сына Твоего, Единородного, единственного родного, как правильно сказать, который умер за грехи людей, чтобы явить нам любовь. Даруй всегда помнить об этом и стараться проявлять ее. Да мы и проявляем здесь очень много любви в этой церкви, которую я испытываю на себе, за что благодарен тебе с низким поклоном. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что значит крещение Господне? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, собрались сегодня, чтобы поговорить об очень важной теме, которая освещается в Священном Писании. Для чего верующие люди принимают крещение? Что означает для нас, для всего человечества, для всего рода людского крещение Господне? Коль тебе слово, как всегда, ты у нас специалист по Библии.
2: Ну, крещение люди совершают, наверное, по главной причине. Это потому, что Иисус Христос совершил однажды крещение сам в Иордане, принял, да, погрузившись в воду. Иоанн Креститель ему при этом помогал.
1: Это было в реке Иордан.
2: Да, это было в реке.
1: В Палестине.
2: И таким образом Христос дал всем нам, верующим христианам, пример, что и мы должны поступать так же, как и Он.
1: А вот, Коль, я не знаю, насколько ты исследовал этот вопрос или нет, а до Христа в иудейском мире было крещение?
2: Ну, там были омовения, да, которые можно было называть крещениями, наверное, потому что крещение – это погружение, по-гречески звучит баптиза, по-еврейски я не знаю как, а вот в греческом, да, были частые омовения у иудеев.
1: Ритуальные.
2: Да.
1: То есть, которые носили характер именно религиозный.
2: Это этим считалось, что ты смываешь нечистоты там какие-то или физически, или в духовном плане тоже. И если ты совершил грех, тебе нужно было омыть. Вот некоторые ритуалы так включали, вот это вот омовение одежд.
1: Водой.
2: Водой самого человека, может быть, каких-то частей рук, например. И это было в порядке вещей, и даже приветствовалось, чем больше омовений, тем ты как бы ближе к Богу. Да.
1: Ближе к Богу.
2: Меньше грехов, что ли, на тебе, меньше нечистот, а значит, ты праведней становишься.
1: А Христос новый свет пролил на это? Или, в принципе, это была преемственность? То есть вот такие ритуальные омовения, просто Христос вот еще раз придал этому, ну, какую-то вот форму?
2: Ну, то, что сделал Христос, это, конечно, ну, необычное было омовение, как вот делали иудеи. Христос вложил здесь смысл более глубокий, чем это было ранее до него. Этим самым, погрузившись полностью в воду, он произнес как бы такое, ну не произнес, а совершил такое обещание своего рода, что отныне он полностью будет посвящен делу спасения. Вот с этого момента он полностью посвящает свою жизнь делу спасения человека и всего человечества. Этому он посвящает все, вплоть до смерти, смерти крестной. Вот этой цели. И таким образом он как бы вот это обещание вот такое своеобразное он принес и Богу, и, наверное, людям тоже.
3: Вот интересно, в Евангелии от Матфея, да, когда Иисус пришел креститься, да, то Иоанн, вот написано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Интересное такое вот свидетельство Матфея, да, что Иоанн сначала его удерживал. Ну, то есть Иоанн ведь начал призывать людей к крещению, да, покайтесь, да креститься, да, и в это время Иисус приходит к нему, и Иоанн его удерживает.
2: Ну, покаяние, это вот крещение покаяния, Иоанн к этому призывал, и омовение иудейское, они были очень схожи, потому что по омовениям иудейским я говорю, что я смываю нечистоту,
3: в том греха, числе
2: и греха, да, ритуал такой. И здесь то же самое: омойтесь, очиститесь. И вот, сколько мы раз читаем об этом в Ветхом Завете, призывы пророков были. И Иоанн призывал к этому. Долгое время пророков не было в Израиле, и тут вдруг раздается призыв людей: пора вам изменяться, пора вам оставлять свои грехи, свои пороки, свой порочный образ жизни.
1: Этот призыв был от Иоанна Крестителя, да?
2: Этот призыв был от Иоанна, который проповедовал в пустыне. казалось бы, глаз вопиющий в пустыне, но в пустыне, пустынные места, в том месте, где было много воды. Иоанн подчеркивает, евангелист. И вот туда приходит Христос. Там уже было не пустынное место, там было уже много народу.
1: Ну, может быть, кстати, это вот такое, ну, фигуральное выражение, его тоже можно рассматривать как, ну, как образное. Глаз вопиющего в пустыне, то есть Господь-то Он к нам вопиет, Он обращается к нам все время, да, а на самом деле вот встречает пустыню.
2: А мы ее отвергаем, этот призыв, да. Как бы. Угу. Получается, что, как мы русские говорим, об стенку горох, то есть говоришь, да. И толку мало. Угу. Вот, наверное, в этом смысле это глаз вопиющий в пустыне. Угу. Пустыня народов, вот где-то есть такой даже образ у пророков.
1: Глаз вопиющего в пустыне народов. Но это был глаз Иоанна, крестителя, который говорил, обращался к народу, говорил, покайтесь, ибо приблизилось царство.
2: Но Христос, Он ведь был без греха, Ему не нужны были ни крещение покаяния, ни прощение грехов.
3: Ну, наверное, по этой причине Иоанн и удерживал его, да?
2: Да, да, именно по этой. То есть он считал, что Христос достаточно свят и чист, и ему нет нужды вот этих ритуальных омовений, там какую-то нечистоту смывать себе, он своей святостью и так все как бы поглощает всякую нечистоту и всякий грех.
3: Но это, значит, наверное, как пример нам всем, да?
2: Да.
3: То есть он отвечает, да, исполнить всякую правду. То есть Иисус как наш пример, что Он принимал крещение, и мы должны принимать крещение. И Он, ну, как бы не отделяет себя от от нас, людей. Угу. Да, Он, наоборот, пришел для того, чтобы стать одним из нас.
1: То есть Христос сказал, что Иоанну, когда Иоанн, ну, противился ему, говорил, что разве тебе, святому, безгрешному, нужно принимать крещение, покаяние? А Иисус сказал, оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Правду, да? То есть в этом правда.
2: Точнее, праведность. Правда и, всегда переводится почему-то у нас в синодальном «правда», а на самом деле там лучше переводить «праведность». Потому что этим человек праведности достигает, оставляя свои грехи, и вот таким вот символом как бы омовения, то есть был грязный, стал после воды чистым. Вот это символ же. Буквально грехи не смываются, конечно, таким образом.
1: То есть что-то еще, кроме вот просто погружения в воду, за крещением стоит, да?
2: Конечно, конечно. Крещение – это только, во-первых, это и конец, и одновременно и начало. Вот. Можно так рассматривать крещение.
1: А конец чего и начало чего?
2: А вот конец чего? Давайте текст прочитаем 1 Петра 3, где говорится вот как раз о крещении, в 3 главе.
1: Еще раз, какой это текст?
2: Это первое послание апостола Петра, 3 глава, из 15. Вот, я боюсь, слишком большой отрывок, но как бы смысл будет понятен лучше, если его прочитать весь.
1: Хотя Петра довольно-таки сложно воспринимать, да?
2: Ну, так же, как и Павла.
3: Да, да. У них есть свои особенности.
2: Один говорит про другого, что трудно понимать, а Павла, а Петра мы понимаем, да, как же он так написал. Уж больно, что-то витиевато, больно сложно.
1: Ну, дай нам Господь сейчас Духа Святого разобраться, что же такое.
2: Ну, вот давайте с 15 почитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Ну, вроде бы ничего тут непонятного-то нет, да?
1: Да, все понятно.
2: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И вот дальше. «Которым Он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидающим их Божьим долготерпению, в одни Ноя». Здесь нас Петр отправляет во времена потопа, когда был Ноев ковчег построен. И дальше. «Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И вот самое главное, 21-22. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, то есть потопу,
1: Крещение подобно всемирному потопу.
2: Подобно, да, всему образу. И он выше говорит о потопе. И вот всему образу крещения не плотская нечистота омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа.
1: Не плоской нечистоты омытия, то есть вот это не купание в реке в гигиенических целях, да?
2: Нет.
1: Но обещание Богу
2: доброй совести. Я должен подойти к крещению с каким-то планом, что ли, или с какой-то целью, или с каким-то состоянием духовным, когда я его совершаю. Потому что здесь говорится про обещание даже. Ну, с обещанием мы немножко попозже поговорим об этом. Доброй совести. То есть человек теперь хочет жить по-другому.
1: По доброй совести.
2: По доброй совести, да. И не желает быть осужденным за жизнь прошлую. Потому что...
1: За жизнь прошлую, которая у него была до крещения.
2: Которая у него была до этого, да, до омовения. Этого момента.
1: То есть, когда он просто жил, но еще вот не понимая, что он греховен, да?
2: Да, но тут получается, что Петр сравнивает вот это омовение наше в крещении сравнивает с всемирным потопом. Вот это что-то такое вот как бы несравнимое. Во время потопа погибли все, кроме 8 душ, как он тут пишет.
1: А почему погибли? Вообще, почему Бог навел потоп на землю?
2: Потоп был вызван состоянием духовным человечества, которое делало одно зло только. И Бог, там написано в книге «Бытие», что зло во всякое время творилось. Ничего доброго. Уже полностью настолько разложилось общество, что оно бы само себя уничтожило, если бы дать ему вот еще время, и эти бы 8 душ тоже наверняка бы погибли в этом обществе. И поэтому Бог, он спасал вот именно тех, кто пожелал спастись. Ведь в ковчег Ноя вошло только 8 человек.
1: Они вошли туда добровольно, по доброй воле?
2: Ну да, конечно, их никто туда не заставлял.
1: А остальные люди, которые жили на земле, они были приглашены войти в ковчег? Они были приглашены покаяться?
2: Конечно, потому что Бог никогда не действует, вот, не дав весть пророкам или как-то еще каким-то образом. То есть Адаму тоже были даны вести перед тем, как... Ну, то есть после того, как дерево было посажено и было предупреждение,
1: дерево что познания добра и зла.
2: Дерево познания добра и зла, то не прикасайся, не вкушай, будет плохо, это смерть влечет. То же самое было проповедано во время Ноя, самим же Ноем. Грядет потоп, Бог мне дал весть, что будет все уничтожено здесь на земле. В результате греха это. И от греха спастись невозможно другому. И поэтому есть средства для того, чтобы вам можно было спастись от потопа. Вера ваша. Если вы поверите, войдете
1: еще
2: в ковчег.
1: Раз. Есть средства для того, чтобы спастись от уничтожения вот, потопом в данном случае. Но вообще, наверное, от уничтожения. Это вера.
2: Вера, да. И кто поверил, тот вошел в ковчег. И оказалось всего-то 8 их.
1: То есть из всего человечества, я не знаю, вот есть ли какие-то у нас данные исторические, может быть, ну, предположительные, конечно, сколько народу было на Земле в то время?
2: В общем, есть, конечно, кто-то считает, но я не помню, сколько.
3: Ну, это не такое большое количество, потому что, ну, там 1600 лет, да, прошло со времени Адама, да, и до этого времени, ну, как бы не очень много. Там же жили люди по 1000 лет.
2: Да, но сколько у них потомков за эту 1000 лет?
3: Ну, во всяком случае, вот тот ковчег, который построил Ной, все могли войти.
1: Вот, то есть он был таких размеров?
3: Да, все и живущие вот в то время могли войти в это.
2: Ну да, ковчег. Если животный мир весь убрался, там каждый вид по две особи, то наверняка еще оставалось место для людей. То есть вполне всем хватило бы места.
1: Ну, да. И, кстати, вот то описание Ноева ковчега, которое имеется в Священном Писании, люди, когда его анализируют, то вот Елена Валентиновна говорит именно на основании этого, что все люди тогда имели возможность покаяться и войти в ковчег. И ковчег – это такое плавучее, судно, закрытое со всех сторон судно, которого бы никакие воды не могли потопить. И не могли
3: и
1: на самом деле.
3: И не потопили.
1: И не потопили. То есть все могли туда войти.
2: Интересно, что когда люди вошли туда, в этот ковчег, то там не было света, там же не было... Это не корабль, там какой-то лайнер, да. Там не круизный. Не было даже окон там. Единственное окно было наверху, и то оно было закрыто.

0: столько воды. Но вот, тем не менее, весь земной шар был покрыт водой. Угу. Тамошний мир. Ни одна душа не спаслась из этой воды. Ни животное, ни человек. Кроме тех, кто был в ковчеге. Ну вот, давайте представим себе вот этот ковчег.
1: Ну и водоплавающих животных, наверное.
0: Ну да, да, рыб, водоплавающих птиц. Полностью во мрак погруженные люди. Все их, вот прям, что там творилось с этим ковчегом, это что-то некое подобие смерти вообще-то. Mm-hmm. Что, там фактически смерть. Здесь тебе подобие этой смерти.
1: И вообще... То есть за стенами ковчега, за стенами этого судна на самом деле смерть. То есть если вода покрыла вообще всю поверхность земли, включая все эти горы, которые были к тому времени, то, конечно, все живое погибло. Но внутри тоже подобие смерти.
0: Внутри тоже, да. Потому что да, потоп – это не омовение. Как вот Петр хоть сравнивает эти два, как сказать, два события – крещение в воде и потоп, но это и там смерть, по сути. То есть человек внутри этого ковчега должен быть испытывать что-то подобное, похожее, угу. Подобие смерти какое-то. В полном мраке, и сам-то он находился в каком состоянии человек. Все гибнет, и я могу тоже, я вот-вот-вот, я на краю гибели вообще, и в этом еще, в этой тьме. Если уж говорится здесь вот о смытии какой-то плоской нечистоты, то смысл вот омовения, крещения – это смывает все последствия греха, mm-hmm. как во время потопа.
1: То есть вот такой силы должно быть, вот что-то, да, вот омовение, оно должно быть такой силы, как потоп, чтобы смыть последствия греха.
0: Подобие смерти что-то.
1: Вот да, крещение подобие смерти, не просто потоп.
0: Потому что, вот опять же, смывались все последствия греха с земли. Там ничего не осталось же. Все было, и все, кто с грехом не расстался, тоже были умершлены, погибли.
1: Угу. То есть только смерть может избавить от греха, так?
0: И в этом было спасение. Вот то, что
1: Петр, в этом было и спасение.
0: Петр пишет тут, некогда проповедовал ожидавшим Божьего долготерпения одни дни во время строения ковчега, в котором 8 душ спаслись от воды. Вообще правильнее было бы привести спастись посредством воды или водой, что ли.
1: То есть это в языке оригинала такой предлог стоит,
0: как-то
1: да?
0: Тут, да, он такой оборот здесь. Не от воды, а благодаря воде, может быть, даже. Да. То есть вода являлась как спасительным Божьим средством от развития греха. Вот
1: на
0: так
1: земле.
0: Еще можно рассматривать это событие. Это не гибель, не только гибель людей, это еще и гибель греха и спасение тех 8 душ, которые пожелали от греха избавиться. По сути дела, спасительное средство, вода, угу. явилось тоже, в то же время, одновременно. Вот угу. Мы поэтому говорим, что крещение – это как бы одновременно и конец жизни прошлой, и одновременно и начало жизни новой.
1: То есть конец греха?
0: Да, конец греха. Я теперь не ответственен, вернее, несу ответственность за те грехи, которые я совершил. Они прощены благодаря моему покаянию и крещению последующему.
1: Этим вот такую параллель.
0: Это как бы точку я ставлю. Да, вот я на этой жизни ставлю крест.
1: То есть так же, как потоп поставил точку греховной жизни на земле.
0: Да, вот наверное, поэтому
1: Петр так.
0: Так же
1: и крещение, еще раз сколько.
0: Да, так же крещение ставит мне точку на моей греховной жизни. Жизнь во грехе, что ли.
2: Ну, а вот мы к крещению именно подходим вот с такой позиции, или все-таки, ну, вот даже наше крещение, если вспомнить, вот сейчас, ну, вот такой глубокий смысл я вот в то время не вкладывала.
0: Ну, тем не менее, крещение, оно сродни катастрофе какой-то. Вот сродни той,
2: но это
0: тому потопу.
2: Да, да,
1: Лен, а ты какой смысл вкладывала?
2: Но я вкладывала, да, изменение жизни – это точно. Потому что я вот, ну, вспоминаю, хотя это было, конечно, очень давно, 30 лет назад, но я вспоминаю, что для меня сначала, когда я узнала весть библейскую о библейском крещении, для меня было, ну, это как бы заключить завет с Богом. Вот заключить завет с Богом.
1: А что значит заключить завет?
2: Ну,

0: то есть пообещать Богу нечто, что я буду жить другой жизнью, что та жизнь, которая, да, она была, но вот так вот, чтобы со смертью это связать, и потом с воскресением, да, для новой жизни, ну, как бы вот такого глубокого смысла я вот тогда не вкладывала. Ну, на протяжении вот 30 лет я как бы читаю Священное Писание, и я, да, все больше и больше понимаю, что Господь, ну, во-первых, сделал для нас, для нашего спасения, да, и какое отношение мы должны иметь к этому, ко всему. Вот, и поэтому я сначала думала, что я не буду принимать крещение, пока я не изменюсь. Вот, ну, было во мне нечто, что меня не удовлетворяло. Вот, и я думаю, что сначала нужно измениться и только потом принять крещение.
1: А ведь вот так очень многие люди считают, что я недостоин, я недостоин крещения, я недостоин Бога, я недостоин церкви. Я должен сначала измениться, я должен сначала преодолеть свои там привычки какие-то или особенности, или какие-то черты характера. И только после этого... Ну, Бог меня примет, только после этого я могу принимать крещение.
0: А это ведь заблуждение и очень большое. Ведь только Бог нас может именно очистить от всего того, что мешает нам самим и мешает Ему в наших отношениях с Ним.
1: Ну да. То есть пока мы с Ним не в завете, пока мы с Ним не в связи, то мы и не преодолеем ничего своими силами. Да? Это бесполезно, наши усилия.
0: Да, ну поэтому, если Бог кого призывает принимать крещение, то бегите к Нему, не останавливайтесь.
2: Мы сейчас посмотрим, почему это нужно делать, вот именно бежать. Вот опять же, проведя параллель вот с Петром, можно найти у Павла такие тексты в 6 главе послания к римлянам. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. А вот дальше. Мы умерли для греха.
1: Ага, Лен, вот видишь, в Священном Писании.
2: Как нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что... А вот конкретный текст. Мы, крестившись в Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Тут, по-моему, вот полная параллель вот здесь между тем, что описывает Петр, такую иллюстрацию с потопом, и то, что говорит нам Павел.
1: В смерть Его крестились. Параллель-то, может быть, есть, но как-то вот смысла этого не очень-то легко увидеть.
2: Ну, дело в том, что Петр нам пишет еще в другом месте о том, что миру придет конец, близок всему конец. И там он говорит об огне, что мир будет уничтожен огнем. Придет день Господень, как тать ночью, когда все разгоревшие стихии разрушатся, и все дела на ней сгорят, на земле. Вот такие вещи он пишет нам. Тот же
1: это
2: Петр.
1: То, что еще ждет нашу землю впереди, да?
2: Да, то есть потоп только огненный уже в таком вот виде. И если я думаю, что этот мир ждет конец, да, к чему мы идем? К чему? Вот на что мы теперь, вот на что мне надеяться? Мир этот рухнет однажды. Ну, так говорит Священное Писание. Так я узнаю, когда читаю об этом.
1: Ну да, вот у Петра мы прочитаем. И не только.
2: И поэтому я думаю, что как же мне тогда, это, если он погибнет, если я доживу до этого, и все тогда.
1: Я сгорю вместе
2: с этим миром.
1: С этим миром, так же, как в водах потопа погибли.
2: Точно так же, да. И точно так же мне дает весь спасение. Мне дает надежду, что вот во Христа крестившись, я этого избегаю. Я спасаюсь.
1: Как?
2: Благодаря смерти Христа. И благодаря тому, что я умираю этой смертью тоже в Иордане, образным, конечно, языком говоря.
1: Вот давайте еще раз. Мне кажется, что это вообще очень существенное утверждение, что вот когда умирает Христос, когда умер Христос на кресте, то мы умираем вместе с Ним. И крещение как раз вот и является символом этого. То есть ведь вот ты сказал, что было погружение полное в воду. Вот когда человек полностью погружен в воду, он же не может дышать. Да, то есть это является таким...
2: Ну, он во тьме находится.
1: Да, он во тьме, у него закрыты глаза. Вот. Давай продолжим. Ну,
2: некое подобие смерти. То есть происходит катастрофа. Старый мир рушится, но он рушится там, в воде. А теперь я из воды встаю оттуда. Это символ воскресения уже для новой жизни.
1: То есть... Мой старый мир рушится под водой, потому что в этот момент я верой, Ну, может быть, я и не понимаю даже этого, или не полностью это понимаю, как вот Елена Валентиновна говорит, но в это время я верой оказываюсь со Христом на кресте. То есть я участник Его смерти на кресте.
2: Так говорит нам Павел, что вы в смерти Его крестились.
0: Но в то же время, вот как мы говорим, но для нас и надежда, если мы далее читаем 6 главу послания к Римлянам, да, то там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».
1: Со Христом.
0: Да. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
1: Вот-вот-вот. То есть из воды-то мы поднимаемся, нас там никто насильно не удерживает.
2: Ну, просто воздуха не хватает, так хочется вырваться оттуда, из этой могилы. Это естественное желание человека – жить. И Бог дает жить. Он, да, все, вставай оттуда.
0: Но это вот благодаря все Христу, потому что далее, да, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
1: на кресте,
0: то должны быть соединены и подобием воскресения. То есть вот здесь вот, ну, это одновременно происходит, да, и смерть, и воскресение для новой жизни.
2: Ну да, отсюда
0: и во
2: понятно
0: Христе,
2: теперь,
0: кто во Христе, тот новое творение, да?
2: Да.
0: Это вообще чудо, конечно, совершает Господь.
1: Ну, да. Это сверхъестественное?
0: Это, да, это сверхъестественное.
2: Вот это такой глубокий символ погружения в воду и выход из воды.
1: Еще раз, погружение в воду – это я погребен вместе со Христом в Его смерть.
2: Кончается жизнь
1: То есть,
2: во грехе.
1: А как я? Ну, ведь, что значит, я погребен со Христом на кресте или умер? Ну как же, я же не умер, я же ведь живой. Но даже когда я в водной могиле, я же все равно живой. То есть через что происходит-то вот это вот, что я погребен? Откуда у меня это берется?
2: Опять же, это символ.
0: Это вера,
2: крещение – это символ, это не буквально.
1: Да, это символ, но в этот ну, в это надо
0: верить.
1: Верить.
2: Мы в этот символ вкладываем то, что Христос умер за мои грехи.
1: То есть это мы верой вкладываем?
2: Конечно.
1: То есть вот я верой, я верой, вот будучи здесь, в 21 веке, в своем теле, ну или я тоже крещение в 20 веке еще приняла, так что у нас с тобой уже, хотя лет не так много, но уже опыт вековой. Вот, то есть я, находясь здесь, опускаясь в воды крещения, я верой погребаю, умираю со Христом на кресте. Вот я верю в это. Я в это время перенеслась, что ли, Коль? Или это я фантазирую?
2: Ну, нет, это не фантазия, потому что у Павла так и написано. Вы погрузились. А как мы еще можем, кроме как верой, быть сопричастниками смерти Христа?
1: То есть сначала мы верой сопричастники смерти, потому что смерть Христа, она уносит все грехи. Ведь правильно, да?
2: Да.
1: То есть он же ведь умер, неся на себе все грехи всех людей всего мира, когда-либо живших или которые будут жить. То есть все, он на кресте, эти все грехи, а значит и мои тоже. Он своей смертью все их забрал на себя, да ведь?
2: Да. То есть наступает конец света, то есть, вернее, конец тьмы. Вот все, тьмы больше нет. Я теперь для света восстаю.
1: То есть конец тьмы, вот я когда опустился в воду, то я был во тьме. Когда я поднялся из воды крещения, то все, я к свету вернулся.
2: Да,
1: вот. И опять же, я верой, вот, Лен, ты подняла этот вопрос, то есть я верой совоскрес со Христом, да? И к чему я совоскрес-то? К какой жизни? Он-то ведь воскрес, уже он не нес на себе грехи мира, эти все грехи там остались, они все на кресте остались.
0: Да, и вот дальше вот как раз текст Павла в 6 главе послания к Римлянам, он прям очень чудесно вот так это подводит, да? «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним», то есть со Христом, вот то, о чем ты говорила, да, «чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И если мы умерли со Христом, то веруем что и жить будем с Ним.
2: Все понятно.
1: А жить-то будем уже в безгрешном состоянии. Ведь Христос жив, мы же ведь знаем, что Он жив.
2: Ну, не в безгрешном состоянии только.
0: Да,
2: вот мы остаемся все-таки греховными. Мы для безгрешной жизни воскресаем. Мы не хотим больше во грехах жить. Это наша воля уже, это наше желание. Но мы греховное тело стоит. Павел говорит, бедный я человек, но все-таки вот хочу, а не делаю, не хочу, а делаю.
1: Грех
2: вот
1: влечет.
2: Грех все равно, остатки там, живут, тело-то греховное осталось. Мы же не обновились телом, и оно не стало безгрешным. Но вот для жизни теперь все зависит от моей веры.
1: Вот да, это вот главное.
0: Да, да, да.
1: То есть если я верю, что я совоскрес со Христом, а Христос без греха. Просто проблема-то в том, что эта вера, она, вот, ну, как я считаю, она то приходит, то уходит. Мы, конечно, верующие. Это не значит, что мы то верующие, то неверующие. Но вот эта вот связь с Богом, она то приходит, то уходит. И вот, Коль, я не знаю, могу я быть неправа или нет, но мне кажется, что когда мы в связи с Богом, то мы безгрешны. Потому что Он не даст нам грешить в это время. То есть когда я в состоянии молитвы, когда я в состоянии, ну вот, в Святом Духе, что ли, проникаюсь Его Словом, Его волей. Я не могу грешить в это время. Вот мне так кажется, что подняться из вот крещения совоскресшим со Христом, это означает, что когда я с Ним в связи, то я без греха.
2: Петр об этом и пишет. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. То есть безгрешный, что ли?
1: Ну да.
2: Хотя святой остается и грешным народом, но тем не менее вот
0: отделенным от
2: он греха. Свят как раз вот то, о чем ты говоришь, в связи с Богом.
1: Да.
2: Исключительно его праведностью свят,
1: да.
2: И его святостью.
1: Да, но ведь мы не всегда в связи с Богом. Вот именно наше греховное тело, вот наша плоть, наш ветхий человек, вот именно этим и отличается, что ну, ему нужно прилагать, человеку нужно прилагать осознанные усилия, чтобы быть в связи с Богом. И это ведь ну, не всегда с нами.
2: Ну, насчет усилий тут тоже вопрос. Потому что ну, я же что, усилиями должен себя на колени заставлять молиться, вставать? Или там псалом в церкви петь через силу? Там, ну, нет, все-таки я вот хорошо поступаю. Надо мне петь псалом. Ну, это, я не считаю, что вот это правильно.
1: Если то есть не усилиями,
2: тут
1: а желаниями?
2: Усилием человек не спасается. Желаниями, да, вот я должен просто... У меня другие желания возникают. Я хочу во Христе быть... чистым. Я желаю этого всем сердцем. Я стремлюсь к этому. Угу. Я хочу все для этого сделать. Ну, может быть, да, какие-то усилия прилагаю для этого. Но это усилие в борьбе с грехом. Вот я с ним усилия применяю. Вот с ним мне надо разделаться. Вот с ним, вот с этими моими остатками, вот этими нехорошими качествами характера.
1: Ну, да.
2: Вот это да. Но, опять же, вот Петр тут пишет об обещании. А что мы обещаем Богу?
0: Добрую совесть.
2: Доброй совести. Вот.
1: То есть, еще раз, крещение – это не плоское нечистота, а омытие, но обещание Богу доброй вот совести. Нашем... К крещению возвращаемся.
2: И вот, опять же, наш синодальный перевод нас немного тут дезориентирует.
1: Но вообще, в целом, надо сказать, что очень хороший синодальный
2: перевод. Я очень, да, согласен с этим, потому что прекрасный перевод. Отдельные тексты, да, требуют переосмысления, может быть, перевести их надо поглубже, повдумчивее. И вот один из таких текстов вот тут как раз... Одних слов даже, от одного слова. Слово имеет вот это обещание, с греческого переведено не очень корректно. Правильнее перевести вопрос, обращение, просьба, требование. Вот это основной перевод вот этого слова.
1: То есть там было обещание Богу доброй совести, это то, как в синодальном переводе переведено, а на самом деле это слово переводится как?
2: А вот давайте я другой перевод прочитаю. Перевод Института перевода Библии из Заокска. «Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы смыть грязь с тела, но в готовности с чистой совестью». То есть вот тут переведено как «готовность». Угу. А вот другой международный английский перевод NIV называется. New International Version. «Эта вода символизирует крещение, которое сегодня также спасает нас. Не удаление грязи с тела, но мольба о доброй совести».
1: То есть крещение, как в этом переводе сказано, это мольба, просьба к Богу
2: просьба.
1: О доброй совести.
0: Это наша мольба, да?
1: Да.
2: То есть мы крещением это выражаем просьбу. «Господи, сделай меня чистым, омой мою совесть».
1: То есть я этого хочу.
2: Я это прошу у Бога, потому что я понимаю, что я сам этого не смогу сделать. Я вот когда принимал крещение, вспоминаю, у меня... Вот не, я не помню, что я что-то обещал, что говорил, да, отныне я покончу вот своими, со всеми грехами, там, со всеми, там, порочным образом жизни. Но у меня было другое, у меня было страстное желание покончить с той греховной жизнью, которую я вел раньше, и изменить мой характер. И я чувствовал, что мне вот без крещения сейчас вот не жить просто. Вот мне надо сделать сейчас, вот всю минуту, вот сейчас, чтобы освободиться от вот этих всех грехов и пороков. Вот это меня побуждало. Но обещать я ничего не обещал. Даже больше скажу. После крещения у меня даже было: «Господи, а вот это вот я никогда не оставлю. Вот это не могу я оставить просто». И Господь делал так, что со временем это доходило, и ты думаешь: «Господи, а как же это? Зачем это мне нужно было вообще?» То есть приходят другие желания. Они вместо вот моих, тех старых желаний, они приходят другие совсем.
1: То есть когда вот эта просьба у Бога доброй совести, да, то есть благодаря нашей просьбе он начинает действовать. Он не действует насильно, хотя он многое в нас делает, даже того, чего мы не понимаем. Но все-таки он не действует насильно. А когда мы просим, то вот он освобождает от, да, грехов.
2: И он дает нам права при этом. Мы понимаем, что теперь вход в Царствие Божие для меня открыт, что имя мое там в другом месте Библии написано, записано на небесах. Теперь Господь меня ведет, Он гарантирует, что я буду спасен, Он дает гарантию.
1: Это когда происходит? Как это связано с крещением?
2: Это как раз во время крещения Он дает залог Святого Духа, как вот Павел также написал. И мы это залог, то есть гарантию Святого Духа, что Он будет с вами до скончания века, как и Христос обещал. «Се, я буду с вами до скончания века». Оставил заместителя, вот, Духа Святого. Он с вами прибудет и будет вас научать и поступать так, как нужно, по тому пути идти правильному в Царстве Божие. То есть все это дело рук Божьих, не мое. Я сам себя спасти не в состоянии.
0: Ну, это чудо вообще, которое совершает, конечно, только Господь. Только Он может такие чудеса совершать над людьми, когда мы, привязанные ко греху, да, желаем жить без греха. Потому что Господь нам это обещает, и это чудное.
2: Это скорее Его обещание.
0: Да, это Его обещание нам.
2: Да. Он нам, да, если Он сказал, греха, Он сделает. Обещание Его всегда и выполняется. Да. А вот то, что обещает человек, к сожалению, не всегда.
1: Ну, зато сегодня очень так вот прозвучало ободряюще то, что не обещает человек, а то, что просит человек, да, у Бога. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем просить у Бога доброй совести. Пусть наша связь с Ним будет постоянной, пусть Он постоянно очищает нас от греха. И в это время, когда мы размышляем о крещении Господнем, пусть Он нам даст все более глубокое осознание того, что с нами уже произошло, а с кем-то, может быть, еще не произошло и должно произойти. Обязательно должно это произойти с каждым. Огромное спасибо, Лена Валентиновна поделилась своим личным опытом. Николай Генрихович рассказал и о своем пути, и главное, о своем видении Священного Писания, как крещение связано с Ноевым потопом. Очень-очень интересно. И я также благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами это время. Благослови вас Господь каждое мгновение вашей жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «История русской Библии от Николая I до Николая II». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Царствие Александра I закончилось неожиданно, оборвалось. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге, говорили об Александре I. А дальше к трону пришел его брат Николай Павлович, известный как Николай I, декабристское восстание 1825 года, Александр II, Александр III, Николай II. Итак, пожалуйста, обрисуйте фон этой эпохи, такой непростой, переменчивой. Пожалуйста.
2: Период, он не маленький, практически 100 лет где-то включает
1: в
2: себя.
1: Да, около того.
2: Вот, поэтому, если сказать, что он ровно шел в истории России, то нет. То есть понятно, что были разные взгляды, то есть взгляды какие-то либеральные, как может быть связаны там с реформой Александра II, были более консервативные, связанные с правлением Александра III, продолжающей политику уже Николая II. То есть не все так ровно шло, понятно, в истории там России. Но если мы говорим сегодня еще и о христианах, о распространении Слова Божия на этой огромной территории России и перевода Священного Писания, я думаю, что уместно будет зачитать нам текст Священного Писания.
1: Конечно, конечно. Давайте, как же без этого?
2: Давай. Очень маленький, очень простой, но важный и многозначительный текст. Это книга Притч.
1: Книга Притчи, а глава, пожалуйста?
2: Десятая глава.
1: Десятая глава.
2: Десятая глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит». Я думаю, что не просто как-то так теоретически можно согласиться с этим текстом. Я думаю, что многие люди в своей жизни вот это Божье благословение и испытали уже.
1: Ну и мы видели и это на примере уже Петра I, Екатерины II, Александра I.
2: Конечно, как оно живет и действует в жизни. И разных правителей, и в жизни простого человека, конечно же. Мы говорили, помните, о многонациональности. Кстати, вот современная Россия — это около 190 национальностей. То есть вы представляете, какое многонациональное государство. Это государство еще многоконфессиональное, современное. Вот,
1: ну, мы все-таки давайте...
2: Я вернусь, но просто я вам обозначу, что и сегодня как, это более 40 конфессий. Но даже в этот столетний период уже немало конфессий было в царствовании вот этих царей. И, к примеру, уже в царствовании Александра II было по статистике 2 миллиона немцев, протестантов.
1: В России.
2: 2 миллиона. То есть вы представляете себе цифру. Это только лютеран. То есть нужно учесть, что еще и там кальвинистов. Нужно учесть те движения, которые появлялись протестантского толка. Которые,
1: Среди русских. В лоне православной церкви.
2: Да, если не ошибаюсь, там уже, чуть позже, к концу 19-го столетия, евангельских христиан-баптистов было около 200 тысяч человек. Кстати, может быть, нужно пояснить нам все же, не всегда зрители могут понимать вот это слово, значение там «баптист», да, если они там как-то слышат.
1: Смущаются.
2: Смущает, это как-то...
1: Это древнегреческое слово. «Баптидзо» — погружение в способ крещения, которым Иоанн Креститель крестил в реке Иордан не просто крапление, а как библейское погружение в, как водную могилу, символизирующее смерть для греха и жизнь для Господа. Поэтому это хорошее слово.
2: Это хорошее слово. Я думаю, даже если сегодня кто-то будет, там, например, обращать внимание, связанное с каким-то историческим местом, историческим памятником, с названием улицы, где будет звучать, например, улица, там, к примеру, Иоанна Крестителя или церковь Иоанна Крестителя. И обычно указатели в русском, ну, языке, там, если в России, там, да, и указатель может быть там на английском языке, то в английской бы версии это бы прочитано было Джон Баптист.
1: И ничего в этом страшного нет. Да, потому что... Не надо ни смеяться, ни прятаться. Да, правда?
2: Конечно.
1: Джон Баптист. Есть... А вот в древних церквах баптистерии.
2: Баптистерии,
1: просто купели, крещальни, где... Принимали
2: конечно,
1: крещение полным погружением в воду.
2: Вот эту окраску какую-то негативную, ну, в большой степени это все же советская эпоха внесла. Mm-hmm. То есть вот когда характеризую вот этих всех евангельских христиан, вот нечто таким вот таким названием там баптисты, ну, приобрело.
1: То есть все хорошо. И они уже, 200 тысяч, вы говорите, это царство конец... Николая II.
2: Это уже Николай II. Времени, да, это уже, потому что в России появляется вот движение там баптистов. Мы говорили, что в среде вот появляется менонитов, вот тех же Малаган, Духа, которые дальше они прогрессируют в понимании священного.
1: Мы можем вспомнить лорда Редстока, а потом Редсток, очень
2: Пашков,
1: очень известный русский,
2: который сегодня так и в Москве находится, дом Пашкова.
1: Да, да.
2: То есть были свои последователи, которые готовы были читать, осмысливать это слово Божие. В конце 19-го, даже не в конце 19-го, но, по крайней мере, это последняя четверть столетия, тоже одно из движений, которое очень распространено, очень известное, там, адвентизм, да, адвентистов седьмого дня появляется движение. Тоже не нужно, думаю, бояться этого, там, название, латинское слово «адвентус»,
1: да, адвентус,
2: пришествие. Сегодня, ну, есть там праздник, но это больше католики, да? Там,
1: нет, нет, адвент, ожидание, Рождество.
2: Адвент, ожидание, да. То есть это
1: адвент пришествует Рождеству.
2: Культуре, которая есть, да, оно да. Применимо, и нормально к этому можно относиться. Вот, поэтому... В больших этих географических границах России, да, то есть мы уже говорили и Финляндия, и Польша, вот, и южные губернии.
1: Страны Балтии.
2: Страны Балтии, то есть, конечно, это много конфессионально уже тогда было государство. Понятно, что и к этому нужно было относиться, но тоже как-то учитывать вот такое многообразие. Mm-hmm. Поэтому, ну, разные цари по-разному относились. Если говорить о конкретных таких преобразованиях...
1: А вот да, какие движения были в целом? Как можно концептуализировать, охарактеризовать? Вот часть царей так, часть царей так. Вот какие были взлеты,
2: значит, падения? Если говорить о расположенности каком-то, да, и каком-то таком отношении, мягком к пониманию, что кроме православия существует в равной степени инославие, это связано с Александром II. Так? Но... именно уже с Николаем II, но уже в силу политических каких-то там коллизий и изменений, первая революция в России 1905-1907 да. года заставляет, конечно же, как-то пересмотреть политику свою Николая II. И поэтому, конечно, его известным манифестом да, о веротерапимости, да. о свободе печати и так далее.
1: 1906 года.
2: 1906 года, 17 октября, если не ошибаюсь, да? Вот, все вот эти движения адвентистов седьмого дня, баптистов, штундистов. Кстати, штундов тоже, наверное, думаю, надо как-то реабилитировать, потому что опять же какое-то существует, наверное, негативное отношение к этому слову. Знаете, Александр, что это?
1: Штунд? Ну вот скажите.
2: Это немецкое слово «час». Вот те менониты, которые вот были на Поволжье и в Южной губернии, о которой мы говорили еще со времен Екатерины II, поселялись. Угу. То есть у них обязательно была вот в жизни такая практика. Время богослужения, время чтения Священного Писания.
1: И там, они ежедневно отводили целый час для этого?
2: Александр, я сейчас не могу точно сказать, это было ежедневно, но еженедельно это было точно. Может быть, даже ежедневно. Mm. Может быть, я не могу сейчас точно все сказать. Но,
1: то есть не надо бояться.
2: Перерыв на молитвенное служение, на богослужение. Mm-hmm. Даже дома, в кругу своей семьи. В немецком штунде час.
1: Штунде час. То есть не надо бояться не только слов там штандарт или штрудель, но и штунда не надо, штундиста не надо бояться.
2: Иногда вот, конечно, окраска как-то приобретенная через трансформации каких-то нагрузок, оно приобретает иногда негативный смысл. А посмотреть его, вникнуть в него, все очень довольно просто.
1: Не надо
2: бояться. Понятно. Надо разобраться иногда.
1: Вернуть словам их подлинное значение.
2: Тем более нашими возможностями техническими.
1: Конечно.
2: Как это? Загуглить, да?
1: Завикипедить, заяндексить, зарамблерить, замайлить и загуглить. Да.
2: Хотя бы так можно.
1: То есть это смешно просто. Слово «загуглить» мы не боимся, а слово «тундисты» некоторые боятся. Так это просто дико для современного-то общества.
2: Да, кстати, очень большие тенденции, если, может быть, говорим о первой половине даже 19-го столетия, вот тот вопрос конфронтации западников и славянофилов.
1: Mm-hmm.
2: Были те, вот, западники, да, которые говорили, что нужна реформа, нужна нам западная модель, так далее. То есть видели в Петре Первом как вот образец для mm-hmm. этого, да, изменения какой-то экономической, политической, культурной жизни, где были славянофилы, говорили, что это все чуждо. Но это не были группировки, как боксеры там дрались.
1: Но в чем-то они сходились, у них были точки соприкосновения.
2: И те, и другие, они были против крепостного права. Они, ну, конечно, и все другие... Ну,
1: специфически на монархию смотрели. Конечно, да, вот, конечно. Да, вот этот они важный момент, родину. Это патриоты.
2: Но могли сотрудничать, могли. То есть, конечно, мы на этом не будем себя останавливаться, поэтому все же вспомним... Давайте мы вспомним продолжение перевода Священного Писания.
1: Так, да. Вот Александр I учреждает первое в России библейское общество.
2: Да,
1: первое. Он уходит, и вот декабрь 1825 года коронуется Николай I. И какова его реакция на библейское общество? Он продолжает политику своего брата, конфессиональную, религиозную?
2: Он по некоторым вопросам, может, даже по многим вопросам. Я не делал такой этой статистики. Он противоположен во взглядах. Mm. При Николае I библейское общество закрывается. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в 1821 год был, да, период Нового Завета. И такой был период, который одна колоночка была уже современного, да, на современном языке русском, а вторая колоночка была еще церковно-славянская. Потом в 1823 был просто перевод современного, и, по крайней мере, где-то 10 тысяч тираж этого издания...
1: Много было, не один, далеко не один.
2: Все было сожжено при Николае I. То есть весь тираж этот библейский был сожжен. То есть, ну, конечно, это тяжело.
1: То есть,
2: даже сегодня, спустя там, это столетие, ты думаешь, что ну как так?
1: Жгли Слово Божие на современном тогда русском языке.
2: На современном русском языке.
1: А перевода Библии так пока на русский язык
2: конечно,
1: не существует.
2: Был только тот Новый Завет. То есть надо опять вот понимать вот эти какие-то веяния, которые внутри, может быть...
1: А почему? Вот что
2: ну, так? Вот видите, вот может быть вот эта стереотипность, чуждость всему к иностранному, да, или каким-то переводам.
1: Так русский язык, на русский язык.
2: А человек начнет читать, а человек начнет думать, а вдруг он в ересь уйдет, понимаете? Так рассуждали священники православные.
1: Те противники перевода. Но не все так православные рассуждали, далеко не все.
2: Не все, мы, если будем говорить, например, сначала архимандрит Филарет Дроздов, потом он станет при Александре II митрополитом
1: московским.
2: Кстати, знаете что? Ну, я думаю, многим известно имя Николай Дроздов, да? Известный телеведущий в мире животных.
1: Да.
2: Вот этот Филарет Дроздов – это его двоюродный прапрадедушка.
1: А-а-а.
2: Представляете? Вот интересно, какое, да, наследие. Вот, можете поехать, встретиться, поговорить. Я думаю, что очень нам
1: надо будет взять интервью.
2: Нет, этот человек, я думаю, интересный и, кстати, очень религиозный человек. Вот. Вот этот Филарет Дроздов, который боролся, можно сказать, за восстановление и за дальнейшую, ну, мы бы сказали, реабилитацию перевода Священного Писания. Этот период Николая II, мы можем сказать, это подполье.
1: Mm-hmm.
2: Это подполье, когда два православных священника, которые, один из них протоиерей Глухарев Герасим и архимандрит Макарий, два человека разных двух семинарий духовных, занимается подпольно переводом книг Ветхого Завета.
1: Не связаны друг с другом, они не взаимодействуют. Это люди, которые в разных местах
2: одновременно
1: дышат, живут одной и той же идеей. Переводы Священного Писания на русский язык. Архимандрит Глухавский.
2: Павский.
1: И...
2: Да, Павский, прошу прощения. И Макарий.
1: Архимандрит Макарий и преподаватель. духовной семинарии Павловской. Да, да. Простите, я вас запутал.
2: Все нормально. Значит, они вовлекают в это своих студентов, семинаристов. Переводят они книги, некоторые уже часть ветхозаветних. То есть появляется некоторый перевод.
1: Это мы о Павском сейчас говорим.
2: Это о Павском, да. И уже когда царство не принимает Александр II, а с Александром II, конечно, это человек все же судьбоносный в истории России. Да, да. Это тот, который отменил и крепостное право. Это тот человек, который стоял на позициях либеральных реформ, да, то есть каких-то демократических. Хотя
1: реформатор.
2: Реформатор, конечно, он, может быть, не все и воплотил какие-то идеи, которые бы еще более, может быть, обогатили бы Россию в каких-то бы, таких моделей ее управления, да, но в то же время оно тоже принесло хорошие какие-то изменения. Он утверждает и восстанавливает библейское общество. И то, что занимался переводами там, в этом подполье Макарий, Павский, то, что они делали со студентами, оно стало возможностью дальнейшей публикации. Они уже подготовили эти книги, в дальнейшем стали заниматься переводом других книг Ветхого Завета. И уже спустя сколько там, более 30 лет, то есть 1876 год, в конце-то концов появился первый русский перевод Священного Писания.
1: Это при Александре II.
2: При Александре II. То есть вы представляете, дистанция переводов практически более 60 лет, с 1812 года по 1876 год. Это большой отрезок. Мартин Лютер Новый Завет он перевел за месяц в свое время. То есть один человек. То есть сколько бы преимущества было бы за этот период издавать Библии, давать возможность человеку. Ведь на самом деле это же изменяет общество нравственно. Изменяет эту культуру жизни. Когда человек понимает, вот как мы с вами когда-то говорили в одной из передач, человек боится Бога, то есть благоговеет перед Богом. Соответственно, он будет относиться порядочно ко всему тому, что его окружает, к тем обязанностям. Так?
1: Конечно.
2: К своей работе, конечно. К своей семье.
1: Своей стране.
2: К своей стране, конечно же. Не из этого.
1: Если человек знает Библию и любит Бога, он никогда не станет тащить с завода какие-то детали или выносить в нижнем белье там нитки из какой-то швейной фабрики. Так ведь?
2: Конечно.
1: Не укради ведь,
2: конечно,
1: если человек любит.
2: Хотя, знаете, может, кто-то из тех, кто смотрит на зрителей, скажет, да, я знаю эту историю христианства, столько этого негатива. Конечно, есть две стороны медали. Если мы можем, по статистике, скажем, христиан сегодня более 2 миллиардов во всех течениях. То есть вот три главных этих ветви христианства. Католицизм более 1 миллиарда, православных это где-то 250 миллионов. Опять же, статистика приблизительная, да. И протестантов где-то 800 миллионов, или может даже 800 миллионов. То есть мы должны понимать, что кто-то просто носит это имя христианина, а в жизни своей, в практически, не воплощает эти библейские принципы, понимаете? Это, наоборот, какое-то нарекание. Мы можем говорить о каких-то современных проблемах Европе, в христианстве. Угу. Возникают те какие-то ненормальности, мы бы сказали. Правильно? И, казалось бы, в христианской среде. Как такое?
1: Но это проблема не христианства, не Слова Божия. Это проблема человека, который иногда лицеприятно, лицемерно, нечестно, называясь христианином, не живет по вере христианства.
2: Плюс он использует там Библию для каких-то своих корыстных интересов. Просто искажая смысл, спекулируя над Священным Писанием. И воплощает какие-то теории, идеи в эту жизнь.
1: Давайте мы о хорошем.
2: Давайте о хорошем.
1: О настоящем христианстве.
2: О хорошем, настоящем, да. Поэтому радует то, что все равно этот период Библии состоялся. Радует то, что мы наследники сегодня этого периода. Радует то, что сегодня уже, кроме синодального перевода, есть другие переводы на современный язык. Mm-hmm. И мы говорили как-то с вами, на прошлых передачах, перевод российского библейского общества. Да. То есть когда-то некогда
1: библейского
2: того, общества. Который стартанул в 1812 году, они продолжают эту хорошую традицию. Перевод, сделанный в Заокском по редакции Кулакова.
1: Институт перевода Библии.
2: Институт перевода Библии, совершенно верно.
1: И Заокская духовная академия.
2: Поэтому, конечно, но это замечательно, что есть такая возможность сегодня читать, понимать это Священное Писание. И, может быть, уже к Николаю II, потому что Александр III тоже был немножко консервативен в каких-то взглядах. Даже часть поволжских немцев, меннонитов, они стали уезжать, потому что они стали военнообязанными, а до этого не были не военнообязанными, то есть они получали льготы, то есть определенные сложности возникли у них. И они вынуждены были даже покидать. Но при Николае II уже вот эти, опять же, его манифест дал возможность всем существовать равной степени, по крайней мере, по закону. Понимаете? И то есть, что православные, и, как именовали другие, инаковерующие, да, инославие, там те же там, ну, католики, англикане, лютеране, кальвинисты, там, баптисты, адвентисты седьмого дня, то есть в равной степени они могли исповедовать беспрепятственно свои убеждения, открывать свои молитвенные дома, читать Священное Писание на собраниях. То есть это было же в период Николая II.
1: То есть такая свобода совести.
2: По крайней мере, вот этот отрезочек до Первой мировой войны, он такой заметный был. Первая мировая война немножечко тоже принесла свои коррективы, потому что война все же с немцами, и, естественно, как-то отразилась. Вот. И, может быть, знаете, что вот, вспоминая я,
1: вот, может, какого-нибудь яркого человека, какой-нибудь яркий пример вот такой добросовестности, христианской честности.
2: Знаете что, я не знаю, может быть, хорошо жизнь человека, которую я сейчас скажу, его там нравственные, а какие-то основы, но мне в этом человеке понравился один принцип. Сейчас вам расскажу.
1: Ну, расскажите, коллега, кто это?
2: Это человек, губернатор Витебский. Западной губернии белорусской земли, которые были в составе России с 1911 по 1915 год. Артемович Михаил Викторович с 1911 по 1915 год. Губернатор Витебской губернии. Значит, кстати, по закону переход из православия в инославие только с разрешения губернатора.
1: Это после 1906 года, вот после...
2: Да, после 1906 года. Маленький экскурс вот, в его семейную жизнь. Так. Он был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Вот этот Артемович Михаил Викторович. Однажды они посетили, я со своей супругой Екатериной Васильевной, Ясную Поляну. Это был, ну, я могу ошибиться, но с погрешностью, 1934 год.
1: Ну, то есть начало 20-го века. Начало 20-го века.
2: К сожалению. У Екатерины Васильевны начался роман с сыном Льва Толстого, Андреем Львовичем.
1: Это самый такой вот, как сказать, шкодливый был из его сыновей.
2: Да, я не знаю его, кстати, биографию, вы, наверное, Александр бы больше бы рассказали. Да, к сожалению, начался этот роман. У них, в семье, у Михаила Викторовича и Екатерины Васильевны было...
1: В Артемовичи.
2: В Артемовичи. Четверо сыновей, две дочери.
1: Шестеро детей.
2: Они вот едут в Ясную Поляну, там начинается этот роман у Екатерины Васильевны с Андреем. Она оставляет своего мужа. Она оставляет своего мужа в 1907 году. В 1911 году Михаил Викторович Артемович приезжает в Витебск как губернатор.
1: И вот дети с ним остаются?
2: Дети остаются с ним.
1: Дети остаются с отцом.
2: Да. Коллега один мне переслал документы с Государственного исторического архива России. Вот это в Санкт-Петербурге. Два интересных, любопытных документа.
1: Простите, вот если бы не написано было уже Львом Николаевичем Анна Каренина, то можно было ее вновь написать, благодаря жене Артемовича. Но она уже была создана.
2: Возможно.
1: Итак, два архивных документа.
2: Два интересных архивных документа. Ну, по крайней мере, вот, иллюстрируют эту ситуацию, да, вот в период Николая II, вот эти реформы, связанные с его манифестом, и отношение Артемовича, да, к своим государственным обязанностям. В этом документе из МВД, Министерства внутренних дел, на основании православных священников жалуется, что Сергей Петров, житель города Витебска, хочет уйти к адвентистам седьмого дня. Потому что ему предложили брюки за это, ну там штаны, там, да, штаны, там деньги и какие-то вещи.
1: То есть православные священники в каком-то доносе обвиняют некого гражданина города
2: Петрова, да,
1: который якобы за гуманитарную помощь, за несколько вещиц.
2: Тогда нет такого понятия.
1: Ну да, да, да, готов продать веру.
2: За штаны прописано, за штаны, за там пальто и там за деньги, сумма денег. Человек этот, Михаил Викторович, губернатор, да? Но только губернатор решает такое положение.
1: Да, даже сказали, да, после 1906 года.
2: Положение человека, его настроение, какая депрессия. Жена ушла, шестеро детей, государственная обязанность.
1: И не кому-то ушла, а к сыну Льва
2: Николаевича. И тут какому-то, ну, я бы сказал, извините, ну, какому-то сектантушку я еще буду разбираться. Да, пускай они там сами разбираются.
1: Вострок его.
2: По датировке документов практически несколько месяцев, почти год уходит там. Ну, понятно, что другие какие-то там дела были, и другая там датировка, и там пронумерованы.
1: Между заявлением и ответом.
2: И между ответом. Угу. Одним словом, Михаил Викторович вникает в это дело и пишет ответ туда МВД, вот внутренних дел, духовной.
1: Собственноручно он пишет?
2: Ну, нет, там за подписью стоит его помощник, ну, по крайней мере, это его решение, потому что никто не может, это, понимаете, решить за него. И он говорит, я исследовал это дело и вижу, что это просто поклеп. Никто ему штаны не предлагал, никто ему ничего не предлагал. Этот человек, принимая вот это учение адвентистов седьмого дня, на своих убеждениях сознательных, поэтому разрешить этому человеку переход в это инославие. Понимаете?
1: А то его есть... отец тоже был губернатором и сенатором, насколько я помню.
2: Да, то у есть них этот... там корни даже, наверное, будут польские.
1: С Белостока, да, отец,
2: да, отец
1: Михаил Викторович Артемович.
2: Не знаю всей его жизни, но человек вот такого уровня, чиновник, вникая в какое-то дело, понимаете, насколько оно мизерное, накануне войны, политическая какая ситуация, дел там государственных очень много, а он добросовестно и честно и порядочно относится к своим обязанностям.
1: Чиновник заслуживает восхищения и подражания.
2: Да.
1: Спасибо вам, Олег, за интересную историю и вот за частную историю, наверное, неизвестную никому Михаила Викторовича. Большое спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, вы видите, как все непросто в этом мире, как запутано, как за заморозками следуют оттепели, за оттепелями новые заморозки. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни происходило вокруг вас, никогда не оставляйте Слово Божие. Всегда надейтесь на Бога, полагайтесь на Его любовь, на жертву Сына Его Иисуса Христа, на призыв Духа Святого, и вы обретете мир и покой, способность продолжать путь, вопреки всем трудностям. И да поможет вам Господь. До свидания. Всего доброго.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И мы продолжаем разговор о добрачном сексе. В этом вопросе нам помогает разобраться психолог, специалист в области семейных и личных отношений Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, мы продолжаем с вами разговор о добрачном сексе. И в этой связи я хотел бы задать вопрос. Как быть, если уже все, что могло случиться, случилось? И пара все-таки не сохранила себя до брака, у них были отношения интимные, но все-таки они решают пожениться и создать семью. Будет ли иметь какое-то последствие их связь до брака?
2: Да, это достаточно интересный вопрос и очень серьезный, потому что, да, действительно, многие люди так рассуждают и думают о том, какая разница, ну что там в паспорте, какую роль он играет. Все равно фактически стали мужем и женой, ну и все, и потом узаконили свои отношения. Какая разница, что там в паспорте до первой брачной ночи, либо он после первой брачной ночи.
1: Ну, по сути, так и выглядит.
2: По сути, в общем-то, по логике вещей, вроде бы, ну какая разница в этом штампике, в этом квадратике. Но верующие люди, они еще считают, что обязательно должно быть Божье благословение. Как я уже говорила на прошлой передаче, повторяюсь еще раз, психологи не могут понять, вот именно, в чем заключается этот механизм, в чем секрет. Почему отношения интимные до законного признания пары мужем и женой приносят разочарование? И в очень редких случаях заканчивается счастливым браком, это очень редко, это можно сказать, что это исключение из правил. Может быть, единицы из тысячи. Как правило, это все равно несет разочарование, все равно несет какую-то подозрительность. Мужчина становится очень ревнивым. У него такая возникает мысль, хорошо, вот если она согласилась без законных отношений вступить в брак, а где гарантия, что она, в общем-то, не позволит другому мужчине сделать с собой то же самое? И это действительно порождает напряженность в отношениях. Нет полноты радости, отдачи. Но если говорить с христианской точки зрения, то Господь не может благословить такие отношения, потому что совершенно однозначно это нарушение 7-й заповеди. Господь благословляет и помогает крепнуть семейным отношениям, когда они заключаются уже после того, что Господь благословил этот союз. Действительно, совершена молитва, даны обещания друг другу. И затем, когда возникают уже интимные отношения, они приносят радость и благословение этой паре.
1: То есть вы хотите сказать, что если молодежь не удержалась, то у них нет шансов создать нормальную семью, вот,

0: несмотря на этот фактор?
1: Дело в том, что если они просто, как говорится, не удержались, все равно что-то ломается. И я знаю, что всегда перед тем, как священнослужитель благословляет молодую пару, всегда спрашивают, были ли отношения до брака или нет. И не сочитывают, и не спрашивают Божьего благословения, если все-таки такое случилось. Тогда просто молодые люди должны заключить свои отношения, узаконить в органах ЗАГСа, и на этом все. Но есть пары, которые все-таки хотят получить Божье благословение, независимо ни от чего. Я знаю, к большому сожалению, не одну такую пару. Они обманывают, говорят, что нет, у нас все нормально, все хорошо. И потом, в конце концов, все заканчивается разводом. И они сами не понимают, что случилось. Мне говорил, просто плакал даже молодой человек. Он говорил, что я понимаю, что я виноват, я не сдержался. Я очень любил свою жену, и я очень хотел, чтобы мы были вместе. Но, говорит, после всего случившегося, и даже, говорит, сразу после бракосочетания, у нас начались такие непонимания, такие разногласия, я не могу понять, в чем дело, и мы разошлись. К большому сожалению, это вот те печальные последствия, которые приходят после нарушение вот этих Богом установленных прав.
0: А что, собственно, происходит в сознании человека? Как вообще психика реагирует на добрачный секс?
1: Дело в том, что, как правило, в основном это у девушки появляется какая-то обида даже, что человек не воздержался и воспользовался ею еще до того, как их объявили мужем и женой. Возникает такое представление, что это ненадежный человек, потому что, конечно, бывают исключения, но, как правило, настаивает на добрачных отношениях молодой человек, юноша. И у девушки теряется уважение к нему тоже. И у молодого человека тоже теряется уважение к девушке, которая разрешила ему воспользоваться. Намного больше уважения, когда девушка отстаивает свои принципы и говорит тактично, мягко, но говорит «нет». Если же происходит добрачная связь и не заканчиваешься браком, то, естественно, что следующая, каждая последующая такая вот связь интимная, она ворует что-то у человека. И когда уже действительно человек вступает в законные отношения, создает семью, он уже не может на 100% отдаться, потому что этих 100% уже нет. Он в каждом своем партнере оставил кусочек себя, потому что это однозначно. Человек, если он вступает в интимные отношения с кем-то, он оставляет след, он оставляет кусочек себя, и в его памяти остается кусочек, в общем-то, и память о том человеке, с которым он вступал в интимные отношения. Поэтому психика страдает от этого. Очень часто появляется чувство вины, дискомфорт, особенно у девушек. Чувствую себя очень некомфортно, чувствую себя обманутыми, потому что, как правило, если юноша настаивает на интимной близости, чаще всего он хочет просто удовлетворить свои сексуальные фантазии или свои потребности сексуальные, а для девушки это нечто большее. Очень часто девушка надеется получить что-то более, чем просто мимолетную какую-то связь. Ведь, да, есть легкомысленные девушки, да, и девушки, которые, в общем-то, не дорожат своей честью и готова даться первому встречному, все-таки таких меньшинство. В основном девушки надеются на какие-то продолжительные отношения, им хочется продолжения. И когда это такие вот мимолетные какие-то связи, остается чувство вины, чувство какой-то растоптанности, униженности. Девушка уже не чувствует себя настолько значимой и важной. Она уже даже не надеется, что ее будут восторгаться. То есть она, знаете, вот, как говорится, низверженная царица или там герой, которого сняли с пьедестала. То есть она себя, и так у нас сейчас у молодежи не очень-то с самооценкой. Все на своем месте. Или завышенная, или заниженная. Что это обе, так, две стороны одной и той же медали. Адекватной самооценки очень мало у кого есть сейчас, можно встретить. То еще после таких вот многочисленных связей небрачных, естественно, что молодые люди себя чувствуют очень бескомфортно.
0: Ну, а как же сексуальная несовместимость? Часто говорят о том, что нужно сначала попробовать, чтобы вообще знать, получится, не получится.
1: Ну, сексологи однозначно утверждают, что это миф. не существует сексуальной несовместимости. Есть определенные техники, которыми нужно пользоваться, и даже если бывает так, что органы половые не соответствуют, да, действительно, бывают там где-то больше, где-то меньше, но есть определенные приемы и техники, которые решают этот вопрос совершенно однозначно и не требуют предварительной практики в этом отношении. То есть при желании все возможно решить и действительно строить отношения так, как они должны быть, не обкрадывая друг друга. Тем более, что очень часто человек, который вот так вот настаивает на кратковременных таких связях, он становится ненадежным. Он идет туда по жизни, он не несет ответственности никакой. Это вот действительно психика, что-то ломается у человека. Если молодой человек, он должен быть надежным, он должен быть защитником своей семьи, он должен быть ответственным за жену, за семью, за детей, то, как правило, молодой человек, который меняет девушек, он, какая у него ответственность? Он получил удовольствие, пошел дальше. Он даже, может быть, даже не задумывается о том, что с этой девушкой будет дальше. Он не задумывается о том, что эта девушка может забеременеть. И зачастую так и получается. И это, наверное, одна из самых страшных последствий таких вот небрачных связей. Потому что либо это брак по залету, как говорят, ничего хорошего в этом нет, либо это аборт. И очень часто потом женщина болеет после этого, потому что, как правило, это такая вот ранняя брачное отношение, получается, не брачное, это сексуальное отношение в раннем возрасте. И если аборт делает девушка в раннем возрасте, то это часто чревато очень такими тяжелыми последствиями. Это и воспаление, это болезни, и бывает часто и бесплодие после этого. Либо это нежелательная беременность, девушка вынуждена по каким-то причинам все-таки выносить ребенка. Но это ребенок травмированный. Во-первых, он растет без отца, это раз. Во-вторых, он нежеланный, потому что, как правило, девушка, когда узнает, что она осталась беременной, ничего уже не может сделать, то это там слезы, это нежелание. Ребенок рождается уже с ощущением своей ненужности. И это очень страшно. Это, в общем-то, конечно, это самое страшное, что может внести в себе вот эта бездумная такая вот легкая связь, которая думает только о том, чтобы удовлетворить свои потребности, не более ничего.
0: Ну, хорошо, предположим, действительно, последствия серьезные, и, наверное, молодые люди часто это и понимают, но согласитесь, когда человек вот просто находится в таком состоянии вот разгоряченном, его гормоны кричат и требуют интимной близости, то, как правило, эти аргументы, они остаются где-то там позади, и молодые люди все-таки вступают в связь. Вот как удержаться от искушения?
1: Дело в том, что, к большому сожалению, да, действительно, люди, молодые люди, ни на что не взирая и не слушая, я считаю, что все это пережитки прошлого, то, что говорят более старшее поколение, они считают, что все это неправильно. И не могут сказать «нет», не могут остановиться. И действительно потом все эти последствия приходят. Мы даже знаем, вот библейский герой Самсон был судьей в народе израильском. И вот потому что не мог сказать «нет», не мог остановиться, он поплатился за это сначала глазами, а потом жизнью. Можно сказать «нет», потому что когда происходит сильное возбуждение, естественно, что необходимо что-то другое, более сильное, для того, чтобы просто методом замещения заменить одно возбуждение другим возбуждением.
0: Что может быть сильнее, чем сексуальное возбуждение?
1: Может быть сильнее, это может быть физическое какое-то напряжение, что-то физическое. Это может быть какое-то умственное какое-то напряжение. Человек начинает что-то читать, ему что-то интересно, он переключает свое внимание. Он может, вот человек интересный, как вот, интеллектуальный человек, то естественно, что он может заполнить какими-то интеллектуальными занятиями свой мозг, и он может переключиться, потому что ведь возбуждение сексуальное, оно формируется в мозгу. И если человек переводит свой взгляд на что-то другое, или есть у него какая-то очень четкая мотивация, например, как это было у Иосифа, он четко знал, что этого он делать не будет. Я уверена, что жена его хозяина была очень красивая. И тем более, что она была весьма успешна в своих этих интригах. И мы видим, что она была настолько смела, что она даже сорвала одежду с Иосифа. Но у него была четкая установка: «Нет, я этого делать не буду». И несмотря на то, что это грозило ему не просто тюрьмой, это действительно милость Божия и милостивого хозяина, потому что если бы хозяин поверил в то, что говорила его жена, что Иосиф хотел как раз вступить с ней в интимные отношения, то Иосиф, конечно, погиб бы. А так это все закончилось тюрьмой. Иосиф знал, на что он шел, но он четко знал, что он не будет этого делать. Он сказал, как я могу сделать такой большой грех перед Богом и перед моим хозяином? Он четко понимал, что это жена хозяина, он не имеет права на нее абсолютно совершенно. И он смог сказать нет, и, естественно, он потом был вознагражден очень хорошо.
0: Хорошо, с сексуальными связями мы разобрались до брака. Но иногда молодежь использует некую замену, альтернативу сексуальной связи, то есть самому половому акту. Это предварительные ласки или так называемый петинг. Что плохого в петинге?
1: Если так вот посмотреть, с одной стороны, вроде ничего плохого. Ну, поласкали, в общем-то, вроде как, ну, пообнимались.
0: Но, по сути, далее. Это не половой акт.
1: Это не половой,
0: в чем же
1: да.
0: тогда проблема?
1: А проблема в том, что никогда человек не останавливается на той ступеньке, на которой остановился он. Сначала это могут быть просто ласки даже рук. Это может быть просто пожатия какие-то. На следующий вечер никогда молодой человек не становится, не начнет сначала. Он будет продолжать с того момента, где он остановился. Если это были руки, то дальше могут быть плечи. Если были плечи, дальше может пойти грудь. И так далее, и так далее. И то есть в конце концов все равно петинг заканчивается актом половым. Если человек не может сказать «нет» на первой стадии увлечения, то не скажет потом и на последней. Кроме того, когда молодой человек почувствует женское тело у себя в руках, мозги перестают работать напрочь. Это однозначно. То есть он уже не может собой владеть, он не думает о последствиях. Он получает просто наслаждение и хочет получать это все больше и больше и больше. И в Библии есть очень такой интересный пример Якова. Да, мы говорим о том, что это были древние примеры, но Библия, она действительно вечна. И то, что происходило тогда, ничего не изменилось, в общем-то, даже в наш мир современной технологии. Яков увидел Рахиль, он подошел, обнял ее, поцеловал и забыл обо всем на свете. И несмотря на то, что, в общем-то, Иисус Христос родился от Лии, от другой женщины, которая не понравилась Якову сразу, он вообще не хотел ничего видеть. Он не хотел видеть нехороший характер Рахили. Она была достаточно коварная и вредная. Он этого ничего не видел. Он готов был работать за нее 14 лет. С одной стороны, вроде бы как это пример такой большой любви, но, скорее всего, это не любовь, это страсть, которая загорелась у Якова тогда, когда он обнял, поцеловал Рахиль, заплакал у нее на плече. Прижался к ней.
0: То есть вы думаете, что имело место вот запуск именно этого механизма?
1: Да, да, это был тот же самый петинг. И запустился вот именно этот механизм, который, естественно, что он настолько был силен и мощен, что дальше Яков уже ничего не видел.
0: Так по-родственному, так сказать.
1: Но у него получилось не по-родственному. Потому что вот настолько сильно он захотел иметь Рахиль. Так что это все очень опасно, и естественно, что то, что говорит Бог, оно оставляет самый хороший след. Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми. И если молодые люди следуют Божьим принципам, то они тогда действительно получают истинное наслаждение, они получают огромное количество положительных эмоций, они счастливы, они радуются друг другом. И эти отношения идут по возрастающей. К большому сожалению, если даже вот, случаются интимные отношения до брака, они идут по ниспадающей.
0: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Я думаю, что мы смогли пролить свет на этот вопрос. И остается пожелать вам, дорогие друзья, будьте счастливы и не торопитесь. Все будет.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях пастор, магистр богословия Раннев Евгений Леонидович. И мы с ним поговорим о таком понятии, как секта, сектантство, и вообще, что это такое и как к этому относиться. Давайте, я думаю, начнем с определения. Что же такое секта на самом деле?
1: Дело в том, что определение четкого здесь вряд ли кто сможет дать. Тому есть причины. Причина заключается в том, что этого определения в принципе не существует.
0: И поэтому... А словари нам тогда на что?
1: А вот даже в словарях вы не найдете четкого определения. Есть общее понятие, что это что-то меньшее, отделившееся от чего-то большего.
0: Ну, секта как сектор от какого-то единого целого.
1: Как от единого целого, да.
0: Вот. Но там дальше дается определение вот в более таком религиозном смысле. Например, у Дали сказано, что это братство, принявшее свой какой-то устав или свое какое-то верование или вероисповедание. Все, то есть это, по сути, группа людей со своим верованием.
1: Ну, это и есть, в принципе, правильное, относительно правильное определение, по крайней мере, соответствующее тому, чем оно было изначально. Потому что изначально
0: отлично.
1: Слово
0: а тогда
1: «секта»…
0: В чем беда?
1: Беда в том, что это понятие сегодня трансформировалось. Если раньше это слово латинского происхождения означало что-то вроде отделенной школы, группы, учения, следования за кем-то, есть разные версии, и не имело негативного оттенка. В Библии есть понятие, слово, понятие такое, как ересь, и это слово применено по отношению к фарисеям, ересь фарисейская. В данном случае подразумевается, что в фарисействе были разного рода течения, разного рода понимания каких-то вопросов. И здесь нету никаких негативных оттенков.
0: Но в современном обществе... ересь тоже была как, типа как секта фарисейская, допустим.
1: Да. Фарисейская секта называется там ересь. Это эквивалент латинского слова «секта» на греческом языке – ересь. Так вот, тогда она не имела негативного оттенка. Сегодня она имеет негативный оттенок. И оно трансформировалось.
0: Мягко сказать, негативный. Но в то же самое время и субъективно негативный. Почему? Что такое ересь? Со стороны одной религиозной организации ересь – это все, что вот там вот вне. То есть какая-нибудь другая противоположная ей организация будет являться еретической. Либо мнение противное этой религии будет являться еретическим мнением. Но если посмотреть с точки зрения того самого еретика, то для него то, во что он верит, является истинной. И ересь уже как раз вот там, где его еретиком и называют, да.
1: Вот в этом и проблема. Почему я и сказал изначально, что понятие это настолько расплывчато сегодня, у него нету четких критериев у понятия секта, поэтому здесь существует множество спекуляций.
0: А они должны быть? Если мы говорим о субъективных вещах, то зачем их усложнять? Ведь у нас нет проблем со словом «ересь». Хотя это тоже понятие субъективное.
1: Ну, скажите, сегодня основное понимание секты заключается в следующем. Если нас много, и мы оказываем основное влияние на государство или на его идеологию, то мы церковь. А если нас мало, то мы и мы не согласны. Дело... с этой идеологией, мы секта.
0: Дело не в том, сколько
1: вот
0: нас.
1: В этом заключается
0: дело в том, что эти сколько малых делают, потому что, как опять же в том же самом Священном Писании написано, что одна муха может испортить этот бадью масла мироварника, то есть бадью целого благовония. И что у нас получается? Маленькая деструктивная секта или тоталитарная секта, да или просто секта, мы не знаем, какая она, пока не соприкоснемся с ней, да, она может разрушить не просто устои общества, но она может нанести вред и людям. И неудивительно, что люди боятся этого.
1: Конечно, неудивительно, именно потому, что нет четких критериев. И согласно этим критериям, где большинство – это правда правильно, а где меньшинство – это секта, можно ту же организацию, которая здесь сегодня занимает доминирующее положение, является церковью, в другом государстве, где их меньше, а там есть своя доминирующая организация религиозная, там эту организацию можно назвать сектой. И мы видим абсурдность этого понятия, оно не универсально.
0: В том-то и дело, что оно субъективно, и это нормально. Если здесь эта церковь занимает доминирующие позиции в этом государстве, вот, и она здесь является церковью, и все вот эти вот маленькие, которые на что-то там претендуют или ни на что не претендуют, являются сектами, и эта большая доминирующая в нашем государстве, к примеру, поедет в другое государство и там что-то будет ставить, то, извините, сидите каждый в своем государстве. Угу. Если уж вы уж поставили свой храм или костел, или, или мечеть, или что у вас там поставили в другом государстве, ну, максимум ради того, чтобы, скажем так, приверженцы вашего вероисповедания, будучи там в гостях или на постоянном месте жительства, могли иметь свое место для поклонения. Но не значит, что вы, приехав в другое государство, должны всех обращать в свою веру. Извините, как говорится, в Тулу со своим самоваром не ездят.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. То есть, если ты родился русским, будь православным, если ты родился, скажем так, мусульманином, афганцем или еще кем-то, афганцем, казахом или еще кем-то, будь мусульманином, если ты немец, то, скорее всего, ты католик или лютеранин и так далее, и никто другой не может туда приходить. А если он пришел, то, согласно вашему пониманию, он является автоматически сектантом, потому что там нас большинство, ну, а других меньшинство.
0: Не то чтобы может туда приходить.
1: И это
0: пожалуйста,
1: нормально.
0: Пожалуйста, приходи, но только будь добр, соблюдай уставы того места, куда ты пришел. И если ты начинаешь там на что-то претендовать или пытаться всех обратить в свою веру, ну, лучше тогда иди туда, куда ты пришел, потому что ты автоматически становишься не просто какой-то сектой, да, со своим молитвенным домом или со своей мечетью для тех людей, которые верят так же, как ты, но ты становишься деструктивной сектой, то есть той, которая пришла подрывать устои в нашем государстве или в нашей, как бы, территориальной религии, так можем выразиться.
1: Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но, знаете, в одном я конкретно не согласен. В чем суть моего несогласия? Если церковь или, скажем так, религиозная организация является религиозной организацией по национальному признаку, а все, что пришло сюда из другой страны, является заведомо сектой, тогда эта организация там тоже является сектой, это понятно.
0: Ну, да.
1: Тогда вопрос в другом заключается. А, значит, истины абсолютно нет. То есть она для каждого народа своя, эта истина. У каждого народа свой бог. У мусульман он свой, у православных свой, у католиков свой, у протестантов свой бог, да? И бога как такового универсального нет. Можно, в принципе, понятие бог просто перечеркнуть.
0: Ну, во-первых, многие люди действительно так верят, и попробуйте еще переубедить их в этом. Но, с другой стороны, даже веруя в единого Бога, и с этим согласятся большинство приверженцев практически любой религии, что Бог все равно один, так или иначе. И пусть каждое вероисповедание может назвать его по-своему или чуть-чуть по-другому его воспринимать, но Бог точно так же работает и общается с каждым человеком индивидуально. И если этот человек имеет свои какие-то понятия, Бог снисходит к этим понятиям для того, чтобы так или иначе произвести в нем изменения в его характере, изменения в его личности. И он работает с этим человеком в том месте и в той вере, в которой он находится.
1: В таком случае Бог должен быть универсальным, истина должна быть универсальная, понятие секта должно быть универсальным, а не по национальному принадлежности. И самое главное, что я хотел бы сказать, то, о чем вы говорите, раз Бог работает с каждым, значит, должна быть дана свобода в этом вопросе, чтобы каждый мог определиться. Соответственно, понятие тоталитарная секта и прочее должно быть устранено. И что самое главное...
0: Что значит устранить понятие тоталитарной секты?
1: А
0: тоталитарная
1: это значит...
0: секта это, извините, это как диктатор в стране. То есть он получил власть незаконным способом, и он начинает эту власть диктовать чуть ли не силой на всех остальных. То же самое здесь. Тоталитарная секта это что? Это секта, во главе которой стоит какой-то один человек или небольшая группа людей, и они властвуют чуть ли не безоговорочно над всеми приверженными этой секты. Уж каким образом это им удается делать, уговорить ли или зазомбировать, или насильно, или еще как-то, это уже не принципиально важно, потому что сам факт, то, что они доминируют, они властвуют.
1: Ну, это, конечно, вы громко говорите слово «доминировать» и «властвовать», а последние процессы в отношении сект, которые мы обнаружили в нашем государстве, как раз показывают, что им не дают властвовать. Они к этому, наверное, не стремятся.
0: Речь не о сектах, речь о какой-то личности или группе лиц в одной какой-то секте. Потому они и названы деструктивными и тоталитарными, потому что человек, попадая...
1: Разрушает общие устои.
0: Не только общие устои, но человек, попадая в эту секту, подвергает риску себя и свою семью, и может быть, и свое имущество. Потому что дальше над ним уже устанавливается контроль.
1: Ну, знаете, что я сейчас скажу? У нас получилось примерно следующее, что мы смешали и, скажем так, в одну кастрюлю залили и компот, и суп, и кашу, и все прочее. Именно потому мы это с вами сейчас сделали, что, опять же, нет четких критериев того, что является сектой, а что нет. Единственные вопросы, которые я обозначил, мне кажется, достаточно ясно звучат. Они заключаются в том, что если по признаку меньшинства или большинства определять, то многие религиозные организации в одном месте церковь, в другом месте сектой станут. Это одно. И второе, они могут даже стать деструктивной сектой. Соответственно, Бог тогда должен быть Богом по национальной принадлежности. Истина не является универсальной. А церковь должна ориентироваться только на национальную принадлежность человека. Соответственно, русский православный, европеец, католик, протестант, а вот азиат, значит, мусульманин. В этом заключается проблема. И мы с вами, как только такой идеологией пользуемся, мы как раз создаем вот этот винегрет, где все смешано и непонятно, кто есть кто. Каждый в каждой стране может друг друга подобным образом обвинять. Я предлагаю универсальное определение.
0: А разве не для этого ли и идет сейчас экуменическое движение, для того, чтобы объединить все вот эти вот разные религии, доминирующие? На самом деле их не так много, и не столько, сколько стран, и сколько народностей существует. По большому счету их всего лишь там несколько. То есть есть иудаизм, есть мусульманство или ислам, есть христианство в своем многообразии, вот, и есть еще несколько восточных религий. То есть, их реально по пальцам можно все пересчитать. И если их объединить в одну, чтобы они не ругались, не ссорились друг с другом и не пытались навязывать друг другу свое мнение, не будет ли вот это действительно тем, что Бог хочет от человека? Изменить характер человека, чтобы они любили друг друга?
1: Это другая крайность, я бы так сказал. Вы говорили об одном, я это считаю крайностью, а есть и другая крайность. Крайность эта, о которой вы сейчас говорили, заключается в том, что, опять же, перед нами стоит вопрос, истина универсальна или нет. В первом случае она не универсальна, получается, для каждого своя, а во втором случае тоже она не универсальна, потому что люди объединяется в одно нечто общее, но что является основой этого объединения? Наверное, экумены – это где-то другая тема, да, но тем не менее, если вы затронули тему, в двух словах скажу, что в основе этого объединения не стоит соединение во взглядах истины одинаково, а просто общие некие понятия, да, здесь тоже существует определенная проблема. Получается, что Бог, опять же, не универсален, истина, опять же, не универсальна, и не одна для всех, и все ей должны подчиняться, принимая Бога как своего Бога.
0: Ну, а какой выход предлагаете вы? Переписать словари и давайте мы в словаре заменим это слово другим понятием. И, может быть, даже и логично было бы, потому что раз у нас в умах людей под словом «секта» вызываются понятия и образы, совершенно отличные от того, что мы читаем в словаре. Но, может быть, тогда проще переписать словарь, чем пытаться объяснить всему сообществу, что на самом деле это слово значит.
1: Я думаю, что
0: и признать просто, что язык видоизменился, и все, и у нас теперь другое понятие.
1: Я думаю, что мы вряд ли перепишем словари всего мира, даже нашей страны, и нет у нас с вами на это права, да, и вряд ли мы сможем примирить умы людей таким образом, да, потому что далеко не все заглядывают в эти словари. Наверное, нужно хотя бы для себя и, может быть, для тех, кто нас смотрит или будет смотреть, определение некой универсальной секты все-таки сделать. Но мы не будем сейчас делать определение той секты тому пониманию, которое было в начале. Оно резко отличается от современного. Современный имеет негативный оттенок. Все-таки, что такое секта? Я думаю, это все-таки не та организация, которая большинство в той или иной стране, потому что я подчеркну, тогда в другой стране их мало, и они там секта, а здесь они церковь. Это, наверное, другие некие универсальные принципы. И я попробую для себя 2, 3, 4 таких назвать. Я думаю, что одним из признаков секты будет заключаться то, если в этой секте есть один лидер, мнение которого незыблемо, и никто не может ему никаким образом противопоставить свое мнение. Ни Христос, ни Бог, ни Библия, ни Слово Его, а именно этот человек в первую очередь определяет, как все должно быть. Второй момент. Я думаю, что секта в большинстве своем не то, что противопоставляет себя устоям государства или общества и так далее, но она в определенном смысле слова агрессивно где-то, буквально в действиях или просто в словах, относится к всем остальным, кто с ней не согласны. если такая агрессия присутствует, это один из признаков секты. Следующий момент. Я все-таки думаю, что одним из признаков секты будет то, если секта будет взывать исключительно к национальным корням. То есть Бог для каждой нации свой или для каждого народа свой. Это все-таки некая деструктивная вещь, потому что тогда, как я сказал, это противоречит Библии, где в Библии Бог является универсальным, где в Библии истина является универсальной и незыблемой. Вот как минимум эти три критерия, можно назвать еще, может быть, один-два, наверное, будут все-таки более правильными в определении понятия секта.
0: Ну, тогда действительно мы приходим к тому, что нам нужно переписывать словари. Вы говорите, это нереально, но, с другой стороны, периодически это делается. Периодически вносятся корректировки в то, что значит то или иное слово. И мы видим, что язык – это вообще-то нечто живое, и оно действительно видоизменяется. Старые слова канут в лето, новые слова приходят, и мы их воспринимаем. Зачем тогда пользоваться теми понятиями, которые уже давно не такие? Либо нам нужно вообще избавиться от этого слова, принести новое и как-то его пропагандировать в массы, чтобы пользоваться другим словом вместо этого, чтобы отрезать себя от старого понимания и принести новое понимание. У нас такие замещения происходят. Взять даже там современные слова, такие как «бизнес». Это же не русское слово. У нас есть другие русские слова, для имеющие то же значение, но все-таки мы заменили, и уже немножко поменялся и менталитет. Может быть, стоит либо это слово заменить действительно на какое-то другое, но только сделать это глобально, правильно и провести это дело в массы. Либо признать, что у нас в слове «секта» немножко другое значение уже оно приняло. И провести какой-то действительно социальный опрос того, какие образы возникают у человека, когда он слышит это слово, что он подразумевает, когда он использует это слово. И соответственные изменения внести тогда в те толковые словари русского языка, в данном случае, которые мы имеем. А уже каждый народ там с другими языками, пусть они работают со своим языком.
1: Ну, я не знаю, можно вынести это как предложение, но вряд ли у нас с вами есть такое право. Может быть, нас с вами услышат. Но, во всяком случае, я сейчас и не призывал, конечно же, переписывать словари или еще что-то в этом духе. Для меня главное было бы, чтобы люди все-таки оставались в определенном смысле слова «свободными». И пусть этот выбор стоит за человеком. Главное, чтобы мы не нагнетали обстановку в религиозном вопросе.
0: Спасибо вам, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья, что оставались с нами. До новых встреч.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, Марк. Привет, ребята. Сегодня мы будем играть в кегли. Ну, не обычные, а настольные. Делаются они очень просто. Марк, а ты что молчишь? Не здороваешься? Может, надо на флейте нам сыграть что-нибудь веселое?
1: Нет настроения.
0: Почему у тебя нет настроения?
1: Двойку сегодня в музыкальной школе получила.
0: Двойка – это, конечно, неприятное дело. Ну, подумаешь, двойка, Марк, двойку всегда можно исправить. Вот сейчас позанимаешься как следует.
1: Позанимаешься тут. Придет какой-нибудь Мишка.
0: А при чем тут Мишка?
1: Ну, именно из-за него я двойку получил. Дай, говорит, на флейте поиграть, дай.
0: Ну?
1: Ну, я и дал. А он-то в музыке ничего не понимает. Угу. Он больше в механике. Ему только разобрать.
0: И что дальше?
1: Ну, он и разобрал. Пришлось его к мастеру везти. Только сегодня забрали.
0: То есть поэтому ты не успел позаниматься, да, и получил двойку?
1: Вот именно.
0: Да, Марк, я тебя понимаю. Но ты знаешь, в жизни бывают ситуации хуже. Вот помню, у меня был такой случай.
1: Хуже? Что может быть хуже, когда твой друг с тобой так поступает?
0: Марк, да он же не нарочно.
1: Не нарочно. Думать сначала надо. А если я приду к нему домой и начну все ломать?
0: Ладно, давай на время забудем про флейту, про Мишку. А то программа сейчас закончится, а мы так и не расскажем ребятам взаправдошнюю историю.
1: Ну и про кого мы будем рассказывать?
0: Про Иосифа?
1: Это которого братья продали в рабство, а он потом стал помощником египетского фараона?
0: Да, и сегодня мы узнаем, чем эта история закончилась.

0: Прошло больше 7 лет с тех пор, как Иосиф оказался в Египте. Его отец Иаков считал, что Иосиф погиб, а братья вообще старались не думать о нем.
1: Потому что каждый раз, когда они вспоминали об Иосифе, их начинала мучить совесть.
0: И вот, как предсказывал Иосиф, на всей земле наступил голод. Иаков слышал, что в Египте запаслись хлебом, и поэтому он решил отправить туда своих сыновей, чтобы они купили побольше зерна.
1: Но одного, самого младшего сына, Иаков не отпустил. И этого сына звали Вениамин. Вениамин не участвовал в продаже Иосифа и тоже думал, что Иосиф погиб.
0: Итак, 10 братьев отправились в Египет, а Иаков с Вениамином остались дома. Когда Иосиф услышал, что в Египет пожаловали гости из Ханаанской земли, он сам решил выйти к ним навстречу.
1: Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но братья не узнали его. Он сильно изменился за эти годы.
0: У Иосифа сжималось сердце. С одной стороны, он очень скучал по родному дому. С другой, он помнил, как жестоко с ним поступили братья.
2: «Кто вы такие?» – спросил Иосиф.
3: «Мы пришли купить хлеба», – ответили братья.
2: «Нет, я знаю, кто вы. Вы соглядатые, то есть шпионы. Вы пришли высмотреть слабые стороны Египта».
3: «Нет, мы честные люди. И дома нас ждет отец и младший брат».
1: Но Иосиф сделал вид, что не поверил им, и приказал бросить их в темницу. На третий день Иосиф пришел к братьям и сказал: «Если вы честные люди, то докажите мне это. Приведите ко мне вашего младшего брата Вениамина. А пока вы не вернетесь, один из вас останется здесь».
0: Услышав эти слова, братья стали говорить друг другу: «Точно, мы наказываемся за грех против Иосифа. Помните, как он страдал и умолял нас? Но мы не послушали его».
1: Но делать нечего. Братья пошли домой, а один из них остался в темнице. Шли дни. Хлеб, привезенный из Египта, закончился. И чтобы не умереть от голода, надо было снова собираться в дорогу. Пришлось Иакову отпустить Вениамина с братьями в Египет.
0: На этот раз Иосиф принял братьев прямо во дворце. Увидев Вениамина, Иосиф больше не смог сдерживаться.
1: Он заплакал и сказал своим братьям: «Я Иосиф, брат ваш, как поживает мой отец?»
0: Братья растерялись и даже не знали, что сказать. Теперь их жизнь оказалась в руках человека, которому они причинили столько страданий.
1: «Не вспоминайте о том, что вы продали меня в рабство. Бог послал меня в Египет, чтобы спасти нас от голода. Пойдите и скажите отцу, что его сын Иосиф жив. Пусть вся наша семья переезжает в Египет, потому что здесь мы можем пережить трудные времена».
0: Так Иосиф простил своих братьев, и вся семья Иакова снова воссоединилась.

0: Марк, молодец, мне так понравилось. Мне кажется, твоя флейта после ремонта стала звучать лучше. Да как думаешь?
1: Конечно, мастер отрегулировал все клапаны, почистил их.
0: Вот видишь, в том, что флейта сломалась, есть своя польза.
1: Слушай, я придумал. А давай Мишке устроим сюрприз.
0: Сюрприз? Но он же твою флейту сломал.
1: Да, но он потом просил прощения. Даже хотел отдать деньги, которые копил на новый фонарик для велосипеда.
0: Ну, а ты что?
1: Ну, я сказал, что не хочу с ним больше разговаривать.
0: Да, Марк, тяжелый случай.
1: Ты думаешь, его надо было простить?
0: Ну, а ты сам как думаешь?
1: Думаю, да.
0: Тогда расскажи, какой сюрприз ты хочешь ему устроить.
1: В самом начале программы ты сказал, что научишь ребят играть в настольные кегли.
0: Так.
1: Ну вот, я посмотрю, как ты их делаешь, и сделаю точно такие же. Потом подарю их Мишке, и будем мы вместе играть.
0: Слушай, мне нравится твоя идея, Марк, отлично. Ты знаешь, я думаю, что ради такого случая ты можешь взять те кегли, которые мы сейчас смастерим.
1: За правду? Тогда давай делать их быстрее.
0: Давай. Берем небольшой лист картона и делаем посередине отверстие. Далее из обычного листа бумаги делаем вот такую трубочку. И эту трубочку просовываем через это отверстие. Закрепляем ее с помощью клея. Далее нам понадобится груз. Мы взяли вот такие пластиковые контейнеры и привязали к ним нитку. Далее эту нитку нужно закрепить вот на этой трубочке. С помощью скотча можно это сделать. Ну вот, наши кегли готовы.
1: А как в них играть?
0: Очень просто. Берем кегли. Это могут быть колпачки из-под ручек, например, или из-под фломастеров, или какие-нибудь крышечки. Нам надо эти грузики взять, натянуть, запустить, и они должны сбить как можно больше кеглей. Смотри, осталось два только. Хочешь попробовать?
1: Хочу. А можно я с Мишкой?
0: Конечно. Держи кегли.
1: А? Спасибо, Надя. Извините, ребята, я очень тороплюсь.
0: Мишке привет. Ребята, вы помните нашу историю про Иосифа? Напишите, а у вас бывали такие случаи, когда вам нужно было в жизни кого-то простить? И легко ли вам это было? Ну а мы будем ждать, конечно же, ваших писем, рисунков и новой встречи. До свидания, ребят.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Надя Малышева.

Это послание святого апостола Иуды. И вы знаете, его письмо очень короткое. Оно всего лишь одну главу в себя вмещает. И тут 25 стихов, не очень-то и большое. Но, вы знаете, нужно сказать, что этот человек, брат Иакова, как здесь написано, раб Иисуса Христа, он написал нечто настолько важное для каждого из нас, что оно достойно посмотреть на это послание как на что-то очень важное. Потому что в этом послании, я думаю, если вы никогда его не читали, обязательно его прочитайте, оно вам понравится, но сегодня вместе со мной вы можете его охватить, потому что он здесь затрагивает очень широкий спектр вопросов. Возникает вопрос, постарела ли та истина, которая написана здесь? Наверное, нет, потому что истина, она не стареющая. Знаете, я недавно прочитал одну интересную историю, пишет девушка, она говорит, мне 32 года. И вспоминает, говорит, моя мама частенько историю, которая была, ну, произошла между мной и ею, когда она вела меня назад, забирала из садика, и мама задала вопрос своей дочке маленькой, говорит, скажи мне, дочечка, пожалуйста, а какая у вас воспитательница, молодая или пожилая? Ну и говорит, эта девушка пишет, что я ответила маме, ну, как сказать, слегка престарелая, как ты. Ну, маме тогда было 29 лет, она пишет, и теперь мне 32, теперь я тоже такая же слегка престарелая, как и она. Так бывает, видите, друзья, что что-то устаревает, а что-то не стареет. Поэтому можно ли назвать это послание слегка престарелым? Нет, наверное, нет, потому что все, о чем говорит апостол Иуда, оно вечно. И вы сейчас сами в этом убедитесь. Но предпосылка написания данного послания, она такая, что апостол Иуда решил или принял решение обратиться об очень тонких настройках христианского образа жизни, поведения и спасения. Почему это не стареет? Потому что здесь есть для этого причина. Смотрите, он говорит, третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание или увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересно, апостол Иуда как бы говорит, я хотел бы сказать или написать о общем спасении, то есть говорить о хорошем, говорить о прекрасном, говорить о очень, ну, каком-то важном. Но с другой стороны, говорит, все-таки почитал или посчитал за нужное написать вам увещевание или увещание, это такое, знаете, твердое убеждение, убеждать вас, подвязаться за веру, однажды переданную нам великим и святым Богом. Ибо вкрались некоторые люди, которые начинают что-то делать. Они, говорит, нечестивы, и они обращают или переворачивают, в оригинале написано, переворачивают Божью благодать нашу, ну, благодать Бога нашего, в повод к распутству отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Итак, тема, о которой хочу сегодня тоже вместе с вами поразмышлять, она касается вопроса благодати, который достаточно, ну, актуальный, потому что это любимое слово многих христиан. Благодать, написано, благодатью мы спасены, не от дел, чтобы никто не хвалился. Кстати, я провожу по пятницам в Инстаграме и потом на Ютубе, оно тоже появляется, исследование Библии главу за главой. И вот сейчас мы как раз проходим послание к римлянам. И есть уже 7 и 8 главы, которые очень серьезно мы поднимаем вопросы относительно вот этого взаимодействия между законом, благодатью. Ну и плюс ко всему сейчас будет уже 9 глава. 10-я, это тоже такие серьезные главы, которые как бы урегулируют вот этот вопрос взаимоотношений между серьезными понятиями. Но вот здесь он говорит, что проблема в том, что вкрались люди, заметьте, они неофициально как бы вошли, они так вот, знаете, аккуратненько, лукавенько вошли, и что сделали? И перевернули Божью благодать, и сделали...

0: ли из нее повод к распутству. Возникает теперь вопрос, если я спасен по благодати, дает ли мне это право согрешать или ну, вести себя так, как я бы, например, ну, не имел бы права себя вести? Вот это очень интересный вопрос. И вообще я хочу сказать, что когда мы говорим о благодати, нельзя просто вычеркнуть понятие Божьего закона. Потому что благодать это что вообще? Мы знаем дословный перевод, да, это незаслуженная милость. И когда мы слышим, что кто-то кому-то проявил благодать, это означает какое-то, ну, такое снисхождение. И я как-то в одной из проповедей, если вы помните, приводил пример, когда я оставил дома документы, так получилось, забыл, и меня остановил сотрудник ДПС, и мы с ним беседовали, и он хотел эвакуировать мою машину, потому что у меня нет ни прав, ни документов, ни паспорта. Хотя я показал в телефоне ему свои документы, но он говорит, ты же понимаешь, это так нельзя. Ну и нельзя, значит, надо эвакуировать. И потом в итоге он меня все-таки отпустил. И вот это я попал под благодать. Дало ли мне это теперь право сказать, что теперь мне это не нужно, вот возить с собой документы, потому что я решил вопрос, и меня отпустили. Конечно, нет. То есть это как бы ну, такой банальный, простой пример. И поэтому, когда он начинает это послание говорить о тонких настройках спасения, закончит он свое послание, смотрите, какими словами, 24 стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие и сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Вы посмотрите, что он интересно представляет. Во-первых, он не представляет Христа Спасителем, а он представляет Бога Спасителем, единому премудрому Богу, Спасителю нашему. Это на предмет тех дебатов, которые иногда люди развивают на ровном месте для того, чтобы какую-то выстроить иерархию в божестве, чтобы потом сказать, есть великий Бог, есть более такой себе маленький сын, ну и вообще как бы такое не личность, не пойми что, сила витающая, это Дух Святой. Но мы видим, что Христос поднял значимость Духа Святого, Он сказал, если я не уйду, Он не придет, Он вас научит, Он оставит, наставит вас. Он будет с вами и так далее. Се я с вами во все дни до скончания века. Как это он с нами? Благодаря работе Духа Святого. Поэтому Новый Завет и евангелист Марк очень много уже начинает писать о Духе Святом. Поэтому нельзя, ну не надо этого делать, пытаться вот во всей этой, скажем, божественной сущности выстроить нами только такую, знаете, примитивно понимаемую схему или модель, как оно у них происходит. Давайте принимать так, как написано. Поэтому здесь написано так, что могущему соблюсти нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости премудрому Богу. Так кто нас содержит от падения? Бог. Кто соблюдает и ставит перед собой непорочными? И еще и от этого мы радость получаем. Это тоже Бог. Но через кого? Через Иисуса Христа. Посмотрите, да? Вот это очень важно, что Бог работает с людьми не просто как-то, знаете, громовержно так вот с небес напрямую и так далее. Ему это не надо делать, он дал нам пример Иисуса Христа. И поэтому он говорит, ему слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Получается, в Евангелии от Марка, например, в частности, да, вот, там написано, что Христос простил грехи расслабленному, и все возмутились. Сегодня, когда священник прощает грехи, никто не возмущается. Почему? Потому что рады слышать. Очень приятно. Простил, не простил, мы не знаем. Главное, сказал, что простил. Но ведь Бог не дал права сегодня людям отпускать или не отпускать грехи. Не дал этого права, нету его. И заметьте, в библейские времена его приравняли к богохульству за то, что он отпустил грехи. Интересно получается, да? То есть, получается, он отпустил грехи, будучи Богом. Мессия, его обвиняют, что он богохульник, что кроме Бога никто не может. Сегодня люди взяли на себя эту способность отпускать грехи, и все с этим соглашаются, потому что это прекрасно, это же хорошая новость. Вот поэтому апостол Иуда говорит, имея желание писать об общих, красивых картинах, я посчитал нужным написать какое-то предостережение. В чем оно выражается? В том, чтобы мы, говорит, держались Заметьте, не за что-то новое, вот такое вот, вот оно, вау, супер, современное. А говорит, за веру однажды. И там интересная стоит конструкция в греческом прошлого времени. То есть, получается, когда-то переданную нам святыми. Интересная получается картина, да? То есть, мы подвязаемся за какую-то веру или как минимум должны это делать благодаря чему? Тому, что кто-то передал от начала. Вы помните, как Христос, написано, сказал все сказанное о нем, что было написано у Моисея, у пророков, в псалмах. Таким образом, нету такого, что, ой, друзья, да это ветхо, это все давайте вообще уберем, оно не нужно. Например, там кто-то доходит до числа, левит, ой, там эти жертвы. Подождите, а на кого указывает жертва? На Иисуса. Ведь это же серьезный вопрос, если она указывает на Иисуса. Почему так много деталей было? Да потому что это все имеет значение. И посему, когда мы здесь говорим сегодня с вами, например, о понятии покаяния, о понятиях, которые мы вот вначале сказали, благодать, вы замечаете, как это все можно перевернуть, и, как говорит Иуда, превратить в повод к распутству. То есть, если я спасен уже, то значит, благодать на меня сошла, значит, мне что такое распутство? Это нарушение седьмой заповеди. А как мы можем, скажем, этот вопрос понимать иначе, если мы говорим о седьмой заповеди как о моральной стороне жизни человека? Мы тогда приходим к убеждению, что ее, этой заповеди, не существует, следовательно, это и есть распутство. То есть, когда человек, ну а как по-другому, давайте попробуем обосновать слово «распутство». То есть, что такое распутный человек? Какое нам определение дает словарь относительно распутства? Да? То есть, это человек, который ведет себя совершенно неподобающим образом, не придерживается морально-этических норм. То есть, спит с кем попало и так далее. А какая заповедь регулирует? Седьмая заповедь регулирует, с кем ты можешь спать, а с кем не можешь. А относительно хочется, это вопрос очень, знаете, такой философский. Как говорили нам в детстве всегда родители, перехочется, если сильно хочется, ничего страшного. То есть, как бы от этого никто не умер, но это лежит в основе. И поэтому он говорит, взяли благодать, отказались от закона, теперь распутство и отвергаются единого владыки Господа Бога нашего Иисуса Христа. А дальше он интересно говорит, а я хочу напомнить вам уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Вы видите, что говорит интересно апостол? Что у Бога уже тогда были те, кто спасены, и те, кто погибли. И вот это Евангелие заключается в том, что ты, если не обратишься к Господу, ты все равно погибнешь, потому что сатана делает для этого все. И добавляя силы, он говорит, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, он соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Итак, вот давайте еще раз вот этот же текст мы посмотрим в переводе Кулакова. Смотрите, третий стих. «Возлюбленные мои, вознамерившись написать вам про общее наше спасение, я счел необходимым этим письмом поддержать вас в готовности подвязаться за веру, раз и навсегда дарованную народу Божьему, дабы блюсти ее». И вот в ваш круг проникли некоторые люди, об участии которых давно уже написано. Нечестивцы. Они в кривь и в кость толкуют благодать Бога нашего, чтобы оправдать свое распутство и отвергают единого владыку и Бога Господа нашего Иисуса Христа. Вы видите, да? Даже ярче, я бы сказал, вот этот перевод нам это показывает. И вот посмотрите, как они это проявляют. Седьмой стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы видите, на чем он остановился? Он, во-первых, если говорить о Содоме и Гоморре, Содом и Гоморра отличились как раз-таки неправильными или извращенными вот этими половыми отношениями. Потому что, когда мы вспоминаем, что произошло в Содоме и Гоморре вот в ночь перед разрушением, перед тем, как огонь упал с неба и сера то написано, что ангелы в виде путников вошли в этот город. И Лот, пригласив их к себе, после этого город собрался, или жители, горожане того города собрались от малого до большого к нему, к дому, и вынуждали вывести этих людей для того, чтобы, как они говорят, мы познаем их. То есть вступим с ними в отношения. Вы помните, что Лот говорит им: у меня есть две дочери, не знавшие мужа. То есть девушки, которые еще не были замужем. Две девственницы. И он говорит: я их выведу вам, делайте с ними что вам угодно. Но они сказали: нет, нам это не надо, выведи нам этих путников. Ну, естественно, после этого написано, они их поразили слепотою. Те измучились, все-таки искав входа, они не отстали от этой затеи, своей идеи. Ну и в результате, что мы имеем? Мы имеем то, что после этого Лоту было сказано: спасайся, и Содом и Гоморра погибли. Так вот он здесь говорит: как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью. То есть это не приветствуется Богом, и благодать это не покрыла, как вы видите. То есть благодать что делает? Она оправдывает, она освобождает кающегося за нарушение Божьего закона, потому что уберите закон, и потом попытайтесь меня убедить, а в чем я должен покаяться? Вы же видите, что сегодня люди, даже исповедующие однополые отношения, они очень агрессивные. Очень агрессивный. Я приводил пример, как и в Инстаграме мне начали писать, вот, и какое мое мнение, и там за каких-то 2-3 сообщения уже 10 раз меня гомофобом назвали. Возникает вопрос: а что вам не нравится в моем, скажем, образе жизни, если я так исповедую, как должен, как от самого сотворения это было Богом сделано? Нет, я уже попал в категорию каких-то, знаете, ненормальных. А вот он как говорит, смотрите, сколько веков прошло между Бытие, вот 18 глава, да, как бы, и вот здесь. Мы видим, очень много лет прошло. А он что говорит? Все то же самое. Они ходили за чужой плотью, за другой, и подверглись казни огня вечного. Они поставлены в пример. Точно так же будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть. Опять же, какая заповедь может сказать об осквернении плоти? Седьмая заповедь. То есть чистота человеческих отношений, она важна для Бога. И, к сожалению великому, пока люди, пока мы с вами набираемся ума, мы можем наделать каких-то глупостей. И вот эти глупости Господь покрывает своей благодатью, Он прощает, потому что мы каемся в этом и больше не повторяем. И вот это важно понять. И он дальше говорит, отвергают еще ко всему, появляется дерзость, отвергают начальство, злословят высокие власти. И после этого в 10 стихе говорит, злословят то, чего не знают. Хотя сами как бессловесные животные. То есть вообще, конечно, он очень серьезно поднимает этот вопрос и показывает, что такие люди бывают соблазном для других людей. Вы знаете, вот это слово «соблазн», оно в устах Иисуса очень часто имело место быть. Потому что, когда мы говорим о соблазне, это как бы, ну, очень дьявольская идея. Кто соблазнил Адама и Еву вкусить этот плод запретный? Это был сатана. То есть он предпринял шаги переубеждения, чтобы люди, наши прародители, сделали то, чего делать не должны. Что делает человек, который дает другому закурить, да, подросток подростку или взрослый подростку, или выпить, или алкоголь, или там спиртное, или еще что-то, пиво? Это и есть соблазн, введение человека в грех. И вот что интересно, он говорит о том, что они как раз-таки безводные облака, 12 стих, да, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. То есть он показывает, пользы от такого ни образа жизни, ни учения нет никакой. Почему? Потому что в 16 стихе он интересную мысль подчеркивает. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. А что такое похоть? Это сильное греховное желание. Похоть, да, то есть, и как правило, похоть это тоже имеет место там, где и седьмая заповедь, то есть там, где нет этой морально-нравственной чистоты. И получается, он говорит, они хотят поступать по похотям, спать с кем хотят, когда хотят, сколько хотят, имея на это право, не имея, вот они хотят, вот это самое главное. Как однажды, если вспомнить историю, Самсон здоровый, да, крепкий силач, увидел девочку там среди филистимских дочерей, говорит, она мне полюбилась, возьмите мне ее. и родителей принудил к этому. Но толку из этого, как вы помните, не вышло. Поэтому они нечестиво и беззаконно поступают, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но он, посмотрите, что он дальше пишет. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». В какое время? В последнее время. В какое время жил Иуда? После времен Иисуса Христа. Мы уже прожили, да, скажем, после этого земля прожила 2000 лет. И вот сейчас мы все четко понимаем, что речь идет о последних днях. И он говорит, в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. То есть это будут люди, которые будут пытаться показать нам всем, что мы все неправильно живем, что надо мыслить современно, что все сейчас по-другому, эти заповеди уже старые не нужны и так далее. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот интересно, да? Сохранять себя в любви. А в 24 стихе говорит, могущему же соблюсти вас от падения. Сохранять себя в любви дальше от падения. Очень интересная мысль. То есть он ее четко провел, что нам сегодня, верующим людям, нужно смотреть на совершенно другой образец. Но среди нас будут люди, ропотники, похотники, да, или не знаю, как их правильно еще можно назвать, переворачивающий благодать, которые будут говорить, да нормально все, закон не нужен, ты уже спасен, поэтому ты можешь делать какие-то дела, которые тебе хочется, но Бог это уже покрыл. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ну нет, никогда церковь так не учит, что типа ты спасен по благодати, ну делай, что хочешь. Но подождите, если закон не нужен, заметьте, речь не идет о том, что просто какая-то заповедь, ну, устарела, допустим. Нет, речь идет о том, что весь закон отменен. Ни единого текста об этом нет, но закон отменен. Так если закона нет, зачем тогда вот эти все натяжки за уши какие-то там приводить, что да, вот закон, он как бы отменен, но он как бы неплох, поэтому, ну как бы вот он у нас в нем уже как-то внутри поселился, но и начертаний наружных нет, ни количества заповедей нет, просто как-то мы, знаете, как вот у нас в армии говорили, ну или в тюрьме, живут по понятиям, их нигде нету написанных, ну нету такого, да, свода, что как в армии устав, сидит солдат молодой и учит устав, книгу устава, а есть понятие, да, вот не по понятиям, но такого нету. То есть то, что для меня не по понятиям, для кого-то абсолютно по понятиям, а то, что для кого-то по понятиям, для меня это как бы, ну, абсолютно новость. А что такого, да, например, знаете, что, ну, или слышали, может, если нет, то я скажу, в тюрьме, там, или где сидят заключенные, нельзя говорить, например, «я хочу спросить». Нельзя, потому что спрашивать, ты на каком основании с меня спрашиваешь? Ты что, в какой ты должности или там звании, что ты с меня спрашиваешь? Ты можешь сказать, разрешите поинтересоваться, да? То есть вот то же самое, но видите, по понятиям нельзя так говорить, там, или еще как-то назвать, даже в пылу какой бы там ни было страсти и злости, ты не можешь назвать человека рогатым мужем козы, да, потому что за это надо очень серьезно отвечать и отвечать там по всей строгости с кровью. То есть это как бы не шутки. Так извините, а почему мы в христианском мире устранили Божий закон, сказали, устав нам не нужен, мы не живем. Это как в тюрьме получается. Все нарушители закона, закон нарушая, они теперь отстаивают понятие до крови. Правильно, потому что это и есть переворачивание. А если бы они сказали, да мы вообще живем без ничего, нам никто ничего не должен, я живу, как я умею, я считаю это нормально, делаю, не считаю, не делаю. Так вот точно так же и здесь. Мы не можем такого себе позволить. Мы не в тюрьме, и мы сегодня, Бог ведет нас к свободе, чтобы мы все-таки освободились от этого плена и рабства греху. И поэтому он говорит, именно закон Божий показывает, что грех, а что не грех. Благодать Божья как раз-таки покрывает всякий раскаявшийся грех. И таким образом Бог дает нам силу, как здесь написано, сохранять нас от падения, чтобы мы перед Ним стояли непорочные. Ну так подождите, непорочным можно быть, когда ты за решеткой, лишен возможности делать зло. Там очень показательные люди, да, никто дисциплину не нарушает, все хорошо. Но вопрос в том, что когда нет клетки, как себя человек будет вести? То же самое и здесь получается. Происходит обновленное мышление, обновленное сознание, что человек теперь стоит пред присутствием Божьим. Я не могу грешить. А что есть грех? А Бог показал, что есть грех, а что не грех. И поэтому сегодня он как бы говорит здесь о том, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Почему такое нетерпение? Потому что он говорит, соблазн и вводящий в соблазн – это не шутка. И поэтому не потому, что Иуда такой, знаете, святой, такой прям возомнил себя кем-то. Нет, он показывает, что вот это соприкосновение с грехом, оно может печально закончиться. И поэтому лучше впасть в руки Божьи, лучше прибегнуть к его защите. И таким образом ты уже не будешь вот так хромать, страдать или, скажем, грешить, потому что вот это слово «сохраняйте себя в любви Божьей». Как это понять, сохранять себя в любви Божьей? Потому что это ожидая милости от Господа, ожидая о милости благодать. Это одно и то же. Поэтому мы ожидаем от Иисуса милости Его за те грехи, в которых мы уже раскаялись, которые Он возьмет и бросит за хребет свой, как написано, в пучину морскую. Это и есть освобождение от греха, это и есть благодать Божья. И поэтому храни нас Бог, чтобы мы стали вот такими ропотниками, переворачивающими Священное Писание и говорящими, знаете, как бы выше Бога. Бог сказал, это грех? Ну ничего, тебе можно, тебе не грех. Нету такого понятия в Библии, ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Слово Божье, оно как молот разбивающий, так написано у пророка. И поэтому мы сегодня должны прислушаться к этому голосу и помнить, что Господь Иисус однажды передал нам святую веру для своего народа. Да, и в эту веру, он говорит, будут вкрадываться люди, которые будут пытаться что сделать? Все перевернуть и толкнуть людей на распутство. Поэтому пусть Господь нас сохранит. И вы знаете, я думаю, что это послание Иуды, оно действительно судьбоносное. И позвольте в заключение еще раз прочитать вот эти два ободряющих текста. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости». Какая победоносная идея, да? Он защитил, он дал силу не падать перед грехом. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Помолимся. Боже любящий, очень благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Священное Писание, мы обнаружили, насколько действительно сатана хитер, но и насколько Ты милосердный. Ты протягиваешь свои руки для того, чтобы, протягивая их, дать поддержку каждому кающемуся грешнику. И чтобы, Господи, мы были сохранены Тобой, я молю Тебя, коснись каждого из нас, чтобы не было людей, которые были бы вот ропотниками, недовольными на Твое Слово, возмущающимися против Тебя, но чтобы, Господи, по милости Твоей мы были сохранены от этого зла. Благослови, пожалуйста, всякого, кто борется на этом пути, чтобы мы стояли в непорочной радости, чтобы мы не отделяли себя от единства веры, не были душевными, а были духовными, были особенным народом, который Ты любишь. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы стали наглыми ругателями, чтобы мы разочаровались в чем-то. Господи, укрепи веру каждого человека, сохрани от всякого зла и будь прославлен, наш великий Спаситель. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831 телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Как сказал философ Шопенгауэр, 9 десятых нашего счастья составляет здоровье. С математической точностью этого утверждения можно поспорить, и все-таки каждый согласится, что здоровье очень важно, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Так давайте сегодня начнем путь к тому, что так для нас всех важно. Ради любой цели нужно преодолеть 3 ступеньки. Первая ступенька – это информация, что правильно, что неправильно, что полезно, а что вредно. Вторая – желание получить это благо. В нашем случае – желание быть здоровым. И, наконец, третья ступенька – практические знания. Как применить полученную в своей жизни информацию? Как заметил Гёте, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Поэтому давайте начнем по порядку.

0: Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействиям этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислителей – и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Согласитесь, совсем неприятно осознавать, что симпатичная пачка чипсов может принести нашему организму такой же вред, как, к примеру, небольшая автомобильная авария. Важно знать своих врагов в лицо, но нельзя жить, если вокруг себя видишь только врагов. Поэтому не будем останавливаться на плохом и сразу же перейдем к следующей рубрике.

0: В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семени дуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами и их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
1: У каждого из нас есть свои мечты. Кто-то мечтает похудеть, кто-то освоить конный спорт, а кто-то меньше времени тратить на интернет. В любом случае, после того, как собрана вся информация, надо начинать изменять свою жизнь. О том, как это сделать, чтобы не разочароваться, подскажет Наталья Назарова, врач санатория здорового образа жизни «Наш дом».

0: Как правило, у нас какая-нибудь проблема, но есть. Когда мы говорим о том, что у меня есть проблема, есть привычка, я хочу избавиться от нее. И вот мы приступаем к вопросу, что делать с этими привычками, куда их девать, как избавиться от них. Очень часто мы думаем, что это очень легко. Вот Марк Твен этому пример. Да? Когда-то он сказал такие слова. «Бросить курить проще простого. Я делал это 1000 раз». Очень часто человек пытается своими силами себя остановить и контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать в какой-то привычке? Вот сами. Это крайне трудно, крайне трудно. Бывают люди, у которых это получается. Знаете, я вспоминаю одного мужчину, он мне как-то сказал, что я не курю, я бросил курить. Но я, говорит, я себя, ну так, контролирую, я себя убедил, что мне надо бросить курить. И он много лет не курит, но он еще такой момент сказал. Он говорит, ну вы знаете, там прошло что-то 15 или 20 лет с тех пор, как он бросил курить. Но он говорит, каждую ночь я вижу себя во сне с сигаретой. И я получаю такое удовольствие, что вам не передать просто. То есть фактически человек остается зависимым. И представляете, какого напряжения это стоит ему? Постоянно себя контролировать, вот так вот себя в руках держать. Он не свободен по-настоящему, потому что внутри он продолжает делать это действие. Он просто не получает вреда чисто физического. Ну, вреда от воздействия табачного дыма. Но в его уме эта зависимость, она сохраняется. Зависимость обладает одним коварным таким свойством, что она незаметно овладевает нами. И человеку кажется, что он в любой момент может это оставить. Ну, курю, нет проблем, не буду курить. С завтрашнего дня бросаю. Все, какие проблемы? Пью, тоже никаких проблем, я могу в любой момент это бросить. И человеку так кажется до тех пор, пока он реально не попробует это сделать. Как только он по-настоящему пытается это сделать, вопрос сразу встает ребром. Как мы обычно поступаем? Мы пытаемся все, что есть у нас, как бы запихать туда вглубь, чтобы никому не показать, что у меня есть проблема. Никому не показать. Если у меня зависимость, то это очень часто, что мы стараемся вот это скрыть от чужих глаз, потому что это и стыдно, это и неудобно. Это означает, что нужно признать, что эта привычка сильнее меня. Кажется, что ну, это какой-то позор, что ли, для человека. Очень часто так. И мы пытаемся вот это вот все внутрь, вглубь. Но, как правило, она вот так же, как здесь, вот все вылезает, выпирает из всех щелей. Точно так же наша привычка. Она все равно вылезает из всех щелей. Какой есть выход из этой ситуации? Для того, чтобы знать, как ее решить, надо сначала посмотреть, откуда она берется. Истинная причина зависимости. Ею является чувство неудовлетворенности. Помните, мы с вами говорили, что у нас формируются вот эти вот привычки. Высшие силы становятся ниже, чем это должно быть. Они становятся как бы на последнее место. И на первый план выходит желание человека. Да? Желание. Что такое желание? Я чего-то хочу. А почему я этого хочу? Потому что у меня есть чувство неудовлетворенности. Откуда берется эта неудовлетворенность? Откуда она берется? Мы не созданы так, чтобы жить вот как роботы, не получая радости ни от чего. Просто делать то, что необходимо. Мы с вами созданы были для того, чтобы жить в радости и жить в удовлетворении. И истинным источником удовлетворения что является для нас? Помните, мы с вами на одной из лекций говорили, что самой высшей ценностью для нас являются отношения. Отношения. Это самое большое богатство, которое подарено нам. Отношения с Богом, как с нашим истинным Отцом. И отношения друг с другом. Если у нас с вами нет этих отношений, если мы не умеем эти отношения строить, то мы живем в неудовлетворенности. Может быть, вы замечали, что если человек имеет, если мы с вами имеем друзей, если мы имеем понимание, если нас любят и мы любим, то для нас становится совсем не важно, сколько мы имеем денег, да? В каких условиях мы живем. Это важно, но не настолько, чтобы стоять на первом месте. И вот когда нету этого, тогда мы начинаем искать замену. Вот тогда мы начинаем искать замену. И когда мы говорим о решении проблемы зависимости, то нам нужно помнить, что истинное решение, оно находится вообще-то у Бога. У того, кто может поставить все на свои места. Тот, кто может дать удовлетворение от тех отношений, которые мы имеем. Есть прекрасные слова в Библии. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Если Он дает вот это вот удовлетворение, то пропадает причина, пропадает корень вот этой вот зависимости. И тогда не надо будет ей, ну, как бы становиться, из одной в другую переходить. Если человек бросает, например, наркотики, начинает очень часто употреблять алкоголь. Бросает алкоголь, начинает курить. Или употреблять там чай и кофе в огромных количествах. Или телевизионная зависимость. То есть вот эта вот причина для нее, она уходит, она исчезает из нашей жизни. Что мы можем сделать для этого? Давайте мы просто посмотрим конкретные шаги. Первое, что нам нужно сделать, это признать свою нужду в помощи. Признать то, что проблема выше нас. Помните, мы уже говорили об этом. Если я буду все время говорить, что у меня нет проблем, у меня все нормально в жизни, то я никогда не решу свою проблему. Это нужно иметь в какой-то степени мужество, правда, чтобы так сказать. Но этот первый шаг, он является первым шагом на пути к победе. Второй шаг – это нам нужно просить о помощи, просить о помощи. И в Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что просите и получите. Если мы просим о свободе, об истинной свободе, это означает, что такой ответ мы всегда получим. Если мы просим, и если Бог обещал, что я дам ответ, я дам то, что вы просите, если это для вашего блага, значит, оно так и будет. И нам нужно верить в этот ответ, то, что придет вот это вот освобождение, и мы получим его. Еще момент. Это то, что нам нужно проявлять настойчивость. Проявлять настойчивость. То есть это не просто вот мы сегодня попросили один раз, и дальше мы забыли вообще о своей просьбе. И думаем, что, ну, может быть, Бог меня не услышал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, настойчивы, то это означает, что не то, что, знаете, Бога надо заставить, чтобы Он нам отвечал, но когда мы настойчивы в своей просьбе, это доказывает наше желание получить эту свободу, наше собственное желание. И тогда мы сами начинаем действительно понимать, что мы хотим этого, действительно к этому стремиться. Результатом будет возвращение свободы и способности себя контролировать. Человек – это такое вообще-то высокое призвание быть человеком. Человек, он определяется способностью выбирать, способностью не идти на поводу у кого-то или у чего-то, а способностью выбирать.
1: Большинство грандиозных и небольших намерений никогда не были осуществлены по одной причине – из-за того, что так никогда и не пришел тот самый понедельник. Мало знать, мало даже хотеть, но если не сделать хотя бы первый шаг, то все остальное напрасно. Признаюсь, я одно время мечтала начать бегать по утрам, и мне было приятно представлять, как со следующей недели я начну это делать. Надо ли говорить, что эти мечты так никогда не воплотились в жизнь? Поэтому я предлагаю, давайте сегодня поможем друг другу. Назначим сегодняшний день понедельником, тем самым понедельником. Давайте именно сегодня сделаем то, о чем всегда хотели. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас. А если ваша цель начать заниматься зарядкой, то этот момент тем более подходит для этого самым лучшим образом, ведь дальше нас ждет спортивная рубрика.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Следующий комплекс поможет снять усталость с ваших глаз. Первое упражнение. 1-2 минуты смотрите прямо перед собой вдаль. Потом поднимите руку и просто посмотрите на пальчик, где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Также несколько минут посмотрели. Опускаем руку и опять смотрим вдаль. Это несколько упражнений именно на аккомодацию. Следующее упражнение. Вы можете взять какой-то предмет, вытянули ручку и сконцентрировались на кончике этого предмета. Не отводим взгляд, внимательно на него смотрим. Медленно приближаем предмет и касаемся кончика носа. Смотрим на него и опять возвращаемся и также не отрываем свой взгляд, смотрим на этот предмет. И так несколько раз. Следующее упражнение – оно также поможет снять усталость с глаз. Это, как в предыдущем комплексе, около окошка. Вы можете не использовать окошко, можете использовать просто что-то находится рядом с вами и вдали. То есть переводим взгляд с ближнего предмета на дальний предмет. Следующее упражнение. Смотрим на кончик предмета. Можете просто на кончик пальца смотреть и сосредоточьтесь 5 секунд. Потом мы смотрим одним глазом, также 3-5 секунд, потом другим глазом и снова двумя глазами. И так, чередуя, опять же, где-то 10 повторений. Следующее упражнение. Мы опять используем предмет и при этом опять фиксируем свой взгляд и отводим руку в сторону. Медленно отводим

0: не 2 раз в день.
1: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но в любом возрасте можно стартовать и изменить свой финиш. Конечно, это касается не только здорового образа жизни. Так же, как желание начать по утрам делать зарядку, со дня на день мы можем откладывать и что-то более важное. Возможно, стать добрее, завести ребенка, помириться с кем-нибудь, а может быть, усыновить сироту? Чего бы вы ни хотели от своей жизни, оно получится только тогда, когда вы это начнете делать. А мне осталось пожелать вам исполнения ваших желаний и ваших надежд, а главное того, чтобы ваши мечты были такими, о которых действительно стоит мечтать. Здоровья вам и счастья!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: познавательный цикл «Библия».
1: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
2: Библия – это жизнь, это не информация.
3: Христианин, не читающий Библию – это трагедия.
4: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
5: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
6: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
4: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
1: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальный называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. А синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в Институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
7: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее. Вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
3: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого, Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста. Ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта «Библейское общество» и «Кулаков», они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
7: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
4: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
5: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
2: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, Все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
3: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще, почему для нас Бог личен, откуда берется все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху, у людей, ходящих в церковь, но при этом незнание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
8: «И сказал Мардохей в ответ Есфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое. И всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих и избавь меня от страха моего».
3: В
4: к большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
1: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они были, находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
9: Рожденная на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. «Человек есть тайна», — писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей, является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. «Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется. И как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет, и вновь отовсюду слышится осанна. В это самое мгновение проходит мимо собора великий инквизитор. Он тоже узнает Христа. Он повелевает стражам схватить его. Толпа в тишине расходится, и те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. Тюрьма. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь, и сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
0: Духовное наследие.
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это нелепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Тогда что есть истина? Спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос. А что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь? Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, как же понимать нам вот это противоречие, которое мы здесь нашли, причем очень необычное противоречие, когда книги Ветхого Завета, которые вроде бы говорят об избранности Израиля, говорят о истреблении евреев, а книги Нового Завета, которые вроде бы говорят о том, что евреи потеряли свое избрание, а тут, пожалуйста, не отверг народа своего, да еще и дальше, который наперед знал. То есть мы дальше увидим в послании к римлянам, 11 глава, о том, что, оказывается, Бог-то он знал и о том, что евреи отвергнут Иисуса. Но это, оказывается, так как Павел пишет, не является причиной отвержения. Поэтому, хоть и знал Бог, что Израиль всецело, ну, мы уже говорили неоднократно, да, о том, что, конечно, ни в коем случае мы не можем говорить, что вот весь Израиль либо принял Иисуса, либо отверг. То есть были те, кто приняли, были те, кто отвергли. Вот, но здесь в послании к римлянам 11 глава Павел аргументирует, что об этом Бог знал, и в этом есть тоже какое-то Божье провидение. Но сейчас не об этом речь. Я хочу вам показать позицию Павла, что это есть библейская позиция, которая уравновешивает два богословских взгляда. Как мы говорили, первый взгляд – это то, что евреи вот как были избранными, так и остались избранными, и вот только если ты рожден евреем, все, у тебя свой путь к Богу. Вот. Абсурдность этой теории зачастую, знаете, в чем? А если еврей женился на нееврейке или наоборот, то их дети как? Одним путем или другим надо идти? Одни стандарты или другие? Вот. Или теория о том, что Бог полностью растоптал евреев и выбросил их на свалку истории, поставив на них крест. Вот Павел здесь, во второй главе послания к римлянам, которую мы уже обсуждали с вами на предыдущей лекции, он дает очень взвешенный взгляд, если мы посмотрим всю мысль в контексте. С одной стороны, Павел полностью отвергает идею того, что человек, рожденный от еврейских родителей, обрезанный на восьмой день, занимает только в силу вот этих двух фактов особый статус. Вот, пожалуйста. Ибо не тот еврей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, который внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. То есть Павел очень четко отвергает любые попытки, любую теорию вот голубой крови. Но с другой стороны, он очень четко показывает место и роль еврейского народа как народа в Божьем плане спасения. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Как понимать эти слова? Друзья мои, понимать эти слова следует однозначно. Если бы Бог уничтожил евреев, то сегодня бы Библии не существовало. Давайте посмотрим на то, как и благодаря кому до нас дошли слова Божьи, которые мы сегодня читаем. Перед нами библейский манускрипт. Самый древний из библейских кодексов, которые сохранились в нашем распоряжении. Это Каирский кодекс, который был переписан человеком по имени Аарон бен Ашер в городе Тверия в 895 году. Маленькая ремарочка. Мне часто приходится слышать о том, что после разрушения храма вот Бог наказал евреев, и все их рассеял, и ни они не жили в Израиле до 1948 года. Это неверно. Евреи всегда жили в Палестине, за исключением 200-летнего периода крестовых походов, когда их крестоносцы вырезали. Потом крестовые походы закончились, и мамилюки египетские во главе с Саладином выбили их полностью из Иерусалима, и евреи опять вернулись. То есть, например, в Галилее всегда была еврейская община. И чем эта еврейская община занималась? Переписыванием Священного Писания. И вот еще один очень интересный библейский манускрипт. Это известный кодекс Алеппо. Этот кодекс, оказывается, тоже был скопирован. Это немножко другая ветвь масоретов. Масореты – это переписчики, которые занимались перепиской Священного Писания. И это Шломо бен Бия, тоже на территории Палестины, 920 год. Это очень интересный библейский манускрипт, он хранится сейчас в Израильском музее. Вы видите, что это на страницах вот здесь? Он горел. К большому сожалению, когда вот это началась истерия антиеврейская в арабских странах, вот, то он находился в Сирии, в синагоге, был там неизвестно сколько веков, там была еврейская община, но ворвалась толпа, сожгла синагогу и выгорела практически четыре книги, первые Моисеевы. Осталось второзаконие. Божьим чудом спасли этот библейский манускрипт. Почему я об этом говорю? А потому что сегодня, не будь этих манускриптов, то не было бы у нас откуда просто перевести Библию. А вот это Ленинградский кодекс. Он, в принципе, так называется, назвали его так, потому что он хранился в Ленинграде. Кстати, и сейчас там есть в Санкт-Петербурге. Это Российская национальная библиотека. Тогда она называлась Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Его нашел некий Авраам Фиркович в Крыму. И этот кодекс датируется, вы видите, 1008 годом, и тоже его писала семья Бен-Ашеров. Вы посмотрите на эти три кодекса, в которых содержатся книги Ветхого Завета. Почему кодекс? Потому что это шитая книга. И вы спросите: ой, а что, собственно говоря, неужели самый древний, целый, а это таки целый, тут все есть, от Бытия до Малахии. Ну, Малахия – это в русской Библии последняя книга. Здесь последняя книга будет Паралипоменон. Вот, то есть от Бытия до Паралипоменона все книги есть. То есть на основании этого кодекса напечатано вот такое издание. Это издание называется, сделано в Штутгарте, оно называется «Библия Хибраика Штутгартенсия». То есть то, что вот в этом кодексе руками писалось, то это переложено в печатный типографский шрифт и отпечатано, это называется «Библия Хибраика Штутгартенсия». Вот. Но опять же вопрос. 1008 год, ну ладно, 859-й. А Библии-то сколько лет? Оказывается, не все так просто. Каждый манускрипт, каждый кодекс рассказывает свою историю. Поэтому мы знаем, кто писал, как писалось. Каждый манускрипт рассказывает историю о своем написании. Вы спросите меня, а как переписывались эти манускрипты? Может быть, там кто-то ошибку допускал? Оказывается, вот что интересно. Посмотрите, вот здесь перед вами находится крупным шрифтом непосредственно текст Библии. А вот здесь мелким шрифтом, и вот здесь мелким шрифтом очень интересные заметки. Вот эти люди, Шломо бен Бия, Арон бен Ашер, писали подробнейшие отчеты о том, что было сделано ими. Например, он переписывает слово вот здесь, и видит, что это слово содержит какую-то орфографическую ошибку. Будет он его исправлять? Нет. Он здесь сделает пометочку и вынесет на поля запись. В этой записи он расскажет, где ошибка, на его взгляд, и что, собственно говоря, сколько раз она встречается еще в тексте Библии. А вот сюда он вынесет , другие стихи, в которых он подобное написание, дефективное, по его мнению, встречает. Вы понимаете, какая ревностность? Сейчас вам еще кое-что покажу. В конце книги есть вот такая длинная запись. И вот что в этой записи написано. Это вот под конец всей Торы. Количество стихов в Торе – 5845. Количество слов в Торе – 76856. Количество букв в Торе – 879056. Вы понимаете, как ведется переписка? Для того, чтобы считать манускрипт кошерным, должно сойтись это число. Вы можете себе представить? Друзья мои, я имел немножко дело с рукописями Нового Завета. Это очень трудная вещь. Есть византийские тексты. Есть раттердамские тексты, там есть вопросы, сложные вопросы. Но 39 книг Библии, Танаха переписаны так, что комар носа не подточит. Почему и кто этим занимался? Друзья мои, это не отдельные личности, которые сидели в пещерах. Это иудейские общины, которые, хоть они не верили в Иисуса, хоть они там неправильно понимали Тору и так далее, но они культивировали такое ревностное, трепетное и щепетильное отношение к Слову Божьему, что подумайте и задумайтесь на секунду, это случайное совпадение или, может быть, это Бог так действовал, что эти люди остались на земле израильской. Да, они жили в ужасных условиях. Почему евреи не жили в Палестине? Они могли там жить. Просто там такие были созданы экономические условия, что выжить было невозможно. Но вот эти общины, они не занимались ни банковской деятельностью, никакой. Все, чем они занимались, это было... изучение и переписка Слова Божьего. И это дошло. Прошло 500 лет, почти 500 лет, с момента, когда было, я вам показал, написан Бен-Ашером кодекс, который сейчас называется Ленинградским кодексом, с которого все переводы Библии за последние 100 лет берут этот текст за основу. Прошло, как я уже сказал, 500 с лишним лет. Появляется книгопечатание. Удивительнейшим образом один из первых печатных трудов – это Раввинская Библия, 525-26 год. Удивительное чудо. Венецианский купец Даниил Бомберг и раввин Яков бен Хаим бен Исаак ибн Адония. Я не знаю, каким боком Папа Римский дал разрешение на печатание этого манускрипта, потому что это было сделано в Италии. Любое такое сотрудничество между иудеем и христианином, это должна быть подпись Папы Римского. Чем Папа Римский думал, я не знаю. Но результат я вам сейчас покажу. Вот эта раввинская Библия, которая сегодня печатается, а вот это первый протестантский перевод Библии на язык, понятный людям в Германии, спустя 11 веков после латинской вульгаты, после того, как Тиндаля, Новый Завет так и не вышел, инквизиция запретила, лютеровская Библия. А теперь посмотрите на годы издания лютеровской Библии и на вот эту дату. И задумайтесь.

Приговор подписали. Вы понимаете? И скажите теперь, это Бог или это случайное совпадение? Ну, а потом, тут уже и говорить не надо. Вот у вас Библия короля Якова сразу же. И реформация полным ходом. Я надеюсь, вы знаете немножко историю слова «протестант». Против чего протестовали? Против запрета на использование немецкой Библии, текста понятного для верующих в богослужебной практике. Не будь раввинской Библии, нечего было бы протестовать. Понимаете, вот это вопросы, которые нам, как верующим людям, следует задавать. На чем основана наша вера? На традициях, на каких-то национальных или культурных устоях или на Священном Писании. И самый-то главный вопрос, друзья мои, это кто дал это Священное Писание? Потому что сегодня есть те, которые учат, что Священное Писание – было дано церковью, которая имеет и полное право его интерпретировать. Но, друзья мои, посмотрите, как действует Бог. Вы зададите мне все-таки вопрос, хорошо, нам что, верить масоретам, которые якобы были такие тщательные переписчики? А можно ли им верить? Ну, давайте глянем. Давайте посмотрим вглубь веков. Давайте посмотрим на то, что было, что у нас есть из древних библейских текстов, например, 2 века до нашей эры. А вот что есть. До начала 20 века единственным самой древней библейской рукописью, это текст Второзакония, 6 глава, 4 текст. Конечно же, 2 век до нашей эры, это вам не 1008 год, но такая малипуська, как говорят, просто такая, буквально вот такого размера текст. Только найден был в 1898 году, да? Но прошло всего 50 лет. И было обнаружено вот что. Перед вами текст, полный текст книги пророка Исаии, найденный в Кумране. Вы посмотрите на эту дату. 325 год до нашей эры. Такого в руках ученых не было. Вы знаете, что этот текст перевернул весь мир науки, библеистики, потому что в течение конца XVIII века, в начале и XIX века в Западной Европе, в частности в Германии, библеистика пошла по историко-критическому пути. Подвергалось сомнению все, любое слово, любой текст, и все это основывалось исключительно
на утверждении, что «а что у нас в нашей Библии всего, древний манускрипт, 1000 лет, и то 1000 лет нет, что там?»

чего-то повписывать. Кто его знает? Друзья мои, вот в этом тексте, если на него присмотреться внимательно, вы обнаружите почти стопроцентное сходство с тем, что дает нам сегодня Ленинградский кодекс. Почему почти стопроцентное сходство? Ну, знаете, как говорят печатники опытные, даже в самой тщательно откорректированной книге будут опечатки. А это же руками писалось. И это показывает, что традиции масоретов по переписке текста не взяты с воздуха и не возникли тысячи лет назад. Открывайте хоть Каирский кодекс, хоть кодекс Алеппо, хоть кодекс Ленинградский и сравнивайте, будет то же самое. Теперь посмотрите внимательно, когда эти свитки были открыты. 1947-48 год. А что происходило в эти же годы? Формировалось государство Израиль. Это случайное совпадение? Друзья мои, если бы эти свитки бедуины нашли на 100 лет раньше, там вот в пещере, да, не могли туда залезть, то от них бы ничего не осталось, как не осталось ничего от очень многих древних книг во время мусульманского завоевания Палестины в 6 веке нашей эры. Это случайное совпадение. Я не верю в случайности. Друзья мои, Господь особым образом выполняет то, что написано в послании к римлянам, 3 глава. Тогда вопрос заключается в том, а кому выгодно говорить о том, что Бог евреев выбросил на свалку? А я скажу, кому выгодно. Выгодно это только тем, которые хотят иметь монополию на интерпретацию Священного Писания, которые хотят руководить людьми и говорить: вот наш авторитет, я сказал, церковь сказала, и все. Вот какой выбор. Вот, оказывается, корни всего. Тут вопрос основной, друзья мои, заключается в том, кто дал нам Священное Писание? Церковь нам дала Священное Писание? Или Бог дал нам Священное Писание? И, естественно, возникает основной вопрос. Это основной вопрос, который поставили протестанты, реформаторы еще при Лютере. Источник авторитета первичный в церкви или в Библии? Церковь говорит нам, что делать? Или церковь должна руководствоваться Священным Писанием и жить по Писанию и выстраивать все, что делается на основании Священного Писания, а не человеческого субъективного авторитета? Что выберем мы сегодня? –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел, как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятностей на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже, не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать, или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение. Хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне. Все уже. Я попал в наркологию тоже. Выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило, мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвым. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила. Может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Но знал и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне. Да во всех делах, не только здесь. И со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

надежды трепет в сердце сохраня. Я буду ждать ответа от тебя, и он придет, как утро.

Открой мне, Господи, открой мне, как доброе извлечь из боли, как слезы превратить в улыбку и как учиться.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома-Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок. В эфире радиоканал «Три ангела».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Они любили, а потом расстались. Спустя какое-то время они пробуют еще раз стать счастливыми вдвоем. Некоторые люди утверждают, что если вы приняли решение расстаться, то лучше уже не возвращаться друг к другу. А кто-то считает, что после расставания ваши отношения будут крепче, чем раньше. Стоит ли снова встречаться с бывшими? Вопрос действительно непростой. Ведь все очень индивидуально, и у каждого отношения с бывшими партнерами могут сложиться по-разному. Однако, если есть желание все вернуть, то стоит задуматься и проанализировать следующие моменты. Вспомните, сколько времени прошло с момента расставания. Если это было недавно, и вы понимаете, что вас снова влечет друг к другу, то здесь нужно быть аккуратным. Ведь в самом начале, после расставания, человеку очень непривычно быть одному. Никто не желает доброе утро, не интересуется, как твои дела, и это нормально. Только вот очень непривычно и неприятно. Нужно больше времени, чтобы научиться жить самостоятельно, в ладу с самим собой. Это важный совет не только для бывших партнеров. Человек должен начинать отношения, зная, что он самодостаточен. Не забывайте, почему вы расстались. Как бы странно это ни казалось, но почему-то партнеры, которые вновь сходятся, словно забывают о причинах своего расставания. Наверняка это были веские причины, и есть большая вероятность того, что эти причины никуда не денутся. Определенная черта характера, поступки или еще что-то, что вам мешало быть вместе, снова будут давать о себе знать. Поэтому хорошо подумайте, сможете ли вы снова жить с этим. Анализируйте причины того, почему вы хотите вернуться. Тяга к человеку может возникать по разным причинам, и многие из них не такие уж весомые. Может быть, это что-то мимолетное, и стоит сдержать эти чувства в себе. Но опять же, не нужно впадать в крайность и совсем не допускать любви в своей жизни. Просто сойтись с бывшим партнером – это не такая простая ситуация, и нужно все очень хорошо взвесить и проанализировать. Слушайте себя. Наверняка рядом с вами окажется много людей, которые с радостью дадут совет. Но здесь очень важно прислушаться к себе. А чего хочу я? Если не получается, не забывай, что есть тот, кто знает тебя лучше всех на свете. Помолись ему, и он обязательно подскажет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы вместе с нами на передаче «Небо на земле». И мы продолжаем наши разговоры о святилище вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И наша тема сегодня будет касаться суда. Мы в прошлый раз говорили о том, что вот очищение вот этого реального небесного святилища началось в 1844 году. Мы живем уже гораздо позже этого момента, и не сказать, чтобы особо замечаем что-то, чтобы что-то в жизни нашей менялось или происходило. И отсюда вопрос, что на самом деле происходит в нашей жизни, как вот это небесное очищение святилища или небесный суд, который там происходит, как он влияет на наши жизни. И как бы сразу второй вопрос, ведь Священное Писание нам говорит о том, что суд-то начинается после смерти человека, как вот в том же самом Евреям написано в 9.27, положено человеку однажды умереть, а потом суд. Не должен ли суд начинаться в конце времени? А почему он начинается раньше?
3: На самом деле мы находим еще более, ну скажем так, острые высказывания о суде. Например, апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о том, что верующие вообще на суд не приходят.
2: А Петр говорит наоборот, да, в 1 Петра 4,17. Время начаться суду с Дома Божия.
3: Да,
2: таки приходит верующий на суд или судится все-таки?
3: Вот как раз нам очень важно, когда мы говорим о суде, особенно о суде над верующими людьми, учитывать разнообразие высказываний, которые имеются в Библии по данному вопросу, и ни в коем случае не опираться на какой-то один стих или один отрывок, потому что в этом случае мы просто можем неверно объяснить саму идею суда. Вот мне бы хотелось немножечко сказать относительно вот этих отрывков, связанных с тем, что верующий на суд не приходит. Или же еще один отрывок, на котором я бы хотел некоторое время заострить внимание. Иоанна 3 глава, стихи с 16 по 19. 16 – это самый знаменитый стих Библии, как считается в христианстве. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. Очень важно следующие стихи читать с учетом вот этого, поскольку контекст того требует. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Если понимать эти слова в отрыве от всего контекста Писания, то можно даже сказать, а вообще суда не будет, потому что Бог не послал Сына Своего судить в мир. Но мы же знаем из Библии, что в других местах много говорится о суде. Соответственно, мысль не в этом, а мысль в том, что акцент служения Христа смещен на спасение. Поставлен на спасение, а не на суде. То есть задача Христа заключалась не в том, чтобы осудить мир. Осудить мир. Так лучше перевести это слово. А в том, чтобы его спасти. И дальше. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Очень интересный стих. Значит, что является моментом суда вот с точки зрения этого стиха? Если вчитаться, то получается вера человека. Кто осужден? Тот, кто не уверовал. Соответственно, не судится кто? Тот, кто верит. Соответственно, о каком моменте говорится здесь? Здесь не говорится о моменте смерти, например, Христа, а здесь говорится о моменте жизни каждого человека и моменте его веры. Людей, живших в прошлом, настоящем, будущем. То есть получается, что с точки зрения этого стиха суд – это процесс. Это процесс, или, если по-другому сказать, суд – это момент, который может иметь в жизни, может происходить в жизни каждого человека на протяжении всей истории этого мира. И вот дальше что интересно. Суд же состоит в том, 19 стих говорит, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот здесь вот как раз дается объяснение тому, что же здесь подразумевается под судом. Суд состоит в том, что пришел Христос. Но что дальше происходит? Христос что-то совершил, придя в мир? Нет, люди более возлюбили тьму. То есть опять акцент на людях. Там мы говорили о том, что вера людей определяет, осуждены они или нет. Здесь тоже люди более возлюбили тьму, нежели свет.
2: Такое ощущение, как будто люди сами себя судят в итоге.
3: Совершенно верно. Здесь этот отрывок как раз о суде в плане не суда во вселенском масштабе, когда, скажем, будут решаться дела людей и прочее, а это суд в таком субъективном смысле. Вот можно говорить о объективном характере суда, вселенском характере суда, а можно говорить и о суде в таком индивидуальном, частном, что ли, смысле. Мы своим решением, своей верой или неверием сами осуждаем себя или же не осуждаем себя на гибель. Вот примерно в таком ключе мы можем понимать и другие отрывки, которые говорят о суде в прошлом. То есть

0: Связывается все с пришествием Иисуса Христа. То есть суд привязан к вот этому событию искупления, которое совершил Иисус Христос. Почему? Потому что само понятие искупления, оправдания — это такие понятия, которые можно назвать юридическими, то есть судебными. Угу. Судебными. То есть то, что совершил Иисус, в Библии это названо оправданием, это своего рода некое судебное действие, которое потом влияет на конечную участь людей. И, соответственно, когда мы говорим, что Христос пришел в этот мир, чтобы его спасти, то здесь очень важно посмотреть на это как раз с юридической точки зрения. А как Господь может спасти мир, если он виновен? Если мир все-таки грешен, как может он спасти? С юридической точки зрения возможен только один вариант. Христос страдает вместо людей, то есть берет на себя как бы ответственность. Суду он подвержен, Иисус Христос подвержен суду и наказанию за грех людей. При этом человек освобождается от этой вины. Вот этот юридический аспект тоже очень важен здесь. То есть здесь не только частный аспект выражен у Иоанна, связанный с тем, что человек сам решает, но еще и вот этот юридический аспект.
1: Далее в программе.
2: Пред судом являются как грешники, так и праведники.
0: Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа.
2: К этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых.
0: И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда.
3: Перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными.
1: Небо на земле.
0: Можно сказать, что когда мы принимаем Христа, мы и люди до нас, люди после нас, когда мы принимаем Христа, мы раскаиваемся перед Ним, тем самым слагая на Него наши грехи, о чем мы говорили в предыдущих наших передачах. Когда мы верим в Него, то в этом случае Христос становится нашей заменой в наказании, которое должны мы понести. То есть Он несет наказание за наш грех. И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда. Заместительного суда. Не мы наказываемся, а Христос наказывается вместо нас. Но, как мы уже говорили, в контексте святилища этим все не заканчивается. Да, жертва понесла наказание. Христос понес это наказание. Но история продолжается. Грех только внесен в святилище. Что дальше? Об этом как раз хорошо говорит святилище, что является главной темой наших передач. Вот. Но кроме того, что об этом говорит святилище, я еще буквально минутку времени займу и скажу, что об этом говорит и Новый Завет. Не буду ссылаться к Ветхому Завету, поскольку многие считают, что нужно все-таки больше на Новый Завет опираться. Ну, пусть будет так. Так вот, если говорить о новозаветных свидетельствах, например, давайте откроем 2 Коринфянам 5 главу 10 стих. Это апостол Павел, горячо любимый апостол Павел многими христианами, и не случайно, потому что апостол Павел действительно очень глубокие истины, связанные со спасением, описывает в своих посланиях. Но, например, в 5 главе он говорит так, 2 послания Коринфянам: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Этот же апостол Павел во втором...
3: Причем он говорит всем нам, имея в виду верующих людей, себе
0: да, самого. Он говорит, он пишет, церковь. Он пишет, да, он пишет коринфянам, он пишет христианам. Во второй главе Римлянам, в 16 главе, этот же апостол Павел говорит, в день, определенный день, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Здесь Интересно, что слово «дела» отсутствует в оригинале. То есть Бог будет судить тайно.

0: Если перед этим он сказал, что Бог, что Господь, или на судилище Христовом мы будем судиться по делам, по доброму или злому, то здесь более конкретный такой акцент. Даже тайное, то есть то, что, может быть, в дело не выразилось, но даже это предстанет на суде. И это произойдет в определенный день, что тоже важно. Вот это слово «день» очень схоже по звучанию с ветхозаветным «днем Господним», например. В Ветхом Завете пророки многократно говорят о «дне Господнем», «грядет день Господен». И когда анализируешь это понятие в контексте, то под этим подразумевается Божий суд над народом. День Господен – это всегда Божий суд над народом. И, видимо, апостол Павел, будучи евреем по своим взглядам, которые он имел до христианства, ясно понимающим вот эту концепцию о дне Господнем, не случайно использует это выражение «день». Он хочет намекнуть своим читателям, что имеется в виду вот тот же самый день, о котором писали пророки. И тем самым, как мы видим, апостол Павел, которого традиционно христиане считают защитником учения об оправдании по вере и правильно считают, но для него не чуждо представление и о каком-то суде, не нынешнем, а который произойдет в будущем, который случится когда-то, когда будут созданы определенные условия, о которых еще надо будет сказать, но он произойдет в будущем, что очень важно.
1: Ну, здесь хотелось бы, может быть, продолжить и вспомнить тот текст, который вы уже упоминали из послания к Петра. Когда Петр говорит о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Вот это подтверждает то, что говорит Павел, и не противоречит тому, когда идет речь о том, что праведный на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вопрос в том, что суд – это есть явление, так скажем, широкомасштабное, комплексное, где фактически пред судом являются как грешники, так и праведники, как верующие, так и неверующие. Поэтому Петр говорит о той его части, которая связана, собственно, с теми людьми, которые приходят к жертвеннику, которые исповедуются, которые верой вносят свои грехи в небесное святилище, которые уповают на Христа. И мы знаем о том, что вот этот самый день очищения, который был у евреев, Йом-Кипур, фактически в нем участвовали все те люди, которые приносили жертвы, которые исповедовались пред Господом. И поэтому именно они, как никто другой, были заинтересованы в том, чтобы Господь разрешил проблему, связанную с их грехами. Поэтому вот даже интересное такое пожелание было у евреев как раз на день искупления. Они говорили друг другу по-еврейски «Гатима това», «Мы желаем тебе доброго запечатления». То есть мы желаем, чтобы о тебе Господь произнес добрые слова, связанные с прощением, связанные с оправданием и так далее. И вот это не что иное, как первая часть суда, поскольку эта часть суда, она нацелена на оправдание верующих. А оправданными будут все те, кто свои грехи Господу отдал и кто заручился Его поддержкой, кто уповает на заслуги Иисуса Христа. Вторая же часть суда, она связана с тем, что, наверное, к сожалению, все те, кто не имел с Господом общение, все те, кто не общался с Ним, все те, кто не исповедовался перед Иисусом Христом, они фактически будут осуждены. И вот эта часть суда у нас описана в 20 главе книги Откровения, когда говорится о том, что фактически к этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых и кого Господь во время своего второго пришествия заберет к себе. Вот в этом смысле второе пришествие Христа является неким водоразделом между следственным судом до второго пришествия, который имеет дело с верующими людьми и который нацелен на оправдание их и на восстановление их, когда суд принимает решение о том, что эти люди будут спасены и воскрешены при втором пришествии, и другой частью суда, после второго пришествия, которой к этой части суда присоединятся и все воскрешенные. И в этом смысле апостол Павел тоже в послании к Коринфянам он говорит о том, что неужели вы не знаете о том, что мы будем судить ангелов, которые, по сути дела, отступили от Господа. И поэтому вот этот суд, который описан в 20 главе книги Откровения, он происходит после второго пришествия Иисуса Христа, и это суд, после которого не выносится оправдательный приговор. Это суд, во время которого происходит только лишь осуждение. Причем осуждение и не только людей, но и ангелов. Поэтому вот 20 глава, например, 6 стих говорится: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». И вот это царство на протяжении 1000 лет, оно фактически посвящено тому, чтобы разбирать те дела, которые связаны с людьми, которые, к сожалению, не общались со Христом или, так скажем, не оправданы.
2: Небо на земле.
3: Получается, что перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными. И для этого фактически вот эта первая фаза суда и
1: этого
3: нужна.
1: Этого суда нужен.
3: Даже когда здесь мы говорим, что вот этот человек праведен, а этот человек неправеден, мы уже фактически судим, то есть мы уже...
1: Это решает только суд.
3: Да, юридически это может только суд сказать.
0: Да. Здесь важно что? Что суд – это такая категория, которую правильно можно понять только через призму всего служения святилища. Угу. Вот если мы пытаемся его понимать в отрыве от святилища, от всего того, что в святилище совершалось, то очень сложно прийти к верному представлению, потому что само служение святилища, оно описано в Библии и представлено вот в этих всех служениях и образах на таком судебном как бы языке, судебном языке, начиная с самого начала, виновен, невиновен, оправдан и так далее. Даже вот эти термины, которые потом мы используем, когда говорим об оправдании, опять юридический термин, они юридические сами по себе. И в этом смысле, что мы видим? Вот так же, как в святилище, мы видим, значит, этап постоянного служения, ежедневного служения. Затем мы видим Йом-Кипур с очищением святилища и окончательный момент, он очень короткий, но он, тем не менее, уникален. Святилище не только очищается, но еще и гибнет виновник греха. То есть как бы это представлено или вписано в вот это повествование об очищении святилища в Левит 16 главу. Но это такой, я бы сказал, отдельный этап, потому что он связан уже не с очищением святилища, а с возложением грехов на истинного виновника. Вот так же и с судом. Мы видим этап, который относится к периоду постоянного служения в святилище, ежедневного служения. Это этап, когда суд за нас несет наш Спаситель, он берет на себя наши грехи. Второй этап – это этап Йом-Кипура, когда, значит, грех, который на Христе, и с которым он вошел в святилище, из святилища выносится, и, соответственно, те, кто этот грех на жертву возложил, они получают оправдание уже окончательное. То есть уже не просто они оправданы, а еще и окончательное оправдание – это когда уже их грех полностью из святилища вынимается или извлекается. И, в конце концов, этот грех уничтожается в лице вот этого козла отпущения, то есть грех как бы гибнет вместе с его носителем. И вот эти вот три составных суда, они очень важны. Этап заместительства, следственный суд, наконец, исполнительный или окончательный суд. Их нужно разделять. И, видимо, скажем, если с последней частью все ясно, то есть ну, достаточно четкое представление есть у всех, что в конце концов суд завершится гибелью нечестивых. С первой здесь, что касается заместительства, тоже более-менее какое-то представление есть. Все мы понимаем, что Христос понес на себе наш суд, в том смысле, что взял на себя наши грехи. То вот с этой средней частью, скажем так, с этапом, когда происходит следственный суд, так называемый, здесь немножко больше вопросов у людей возникает. Многие люди как бы его не видят в Священном Писании, хотя на самом деле Библия довольно ясно об этом говорит. И можно начать, например, с Нового Завета и посмотреть, почему Новый Завет говорит, и мы увидим об этом, мы видим, что он говорит об этом, потому что есть свидетельство в Ветхом Завете. Ну, в частности, самое, может быть, самое яркое утверждение, которое говорит о следственном суде, это Откровение 14 глава, где ну, можно прочитать этот стих, где говорится о трех ангелах, которых видит Иоанн. И первый ангел, который не просто летит, а он еще и произносит определенную весть, этот ангел говорит так: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Ясно, что слово «наступил» подразумевает не момент смерти Иисуса Христа, не с того момента наступил, а наступил вот сейчас, после вот тех событий, которые описаны до этого в Иоанне. То есть какой-то момент во времени, приближенный ко второму пришествию.
3: В этот... Судя по контексту, там еще люди продолжают жить, и есть, конечно, есть чему происходить.
0: Да, да. И опять вот это слово «час». Перед этим мы говорили, Павел употребляет понятие «день», эквивалентное ветхозаветному «день Господень». Здесь уже даже не день, а час. То есть, видимо, Иоанн заостряет, точнее, ангел пытается заострить внимание на том, что еще какое-то более определенное время, для этого используется более короткий промежуток временной, час суда наступил. И когда мы читаем об этом и хотим с этим более полно разобраться, то мы вынуждены идти в Даниила 7 главу. Даниила 7 глава – это пророчество как раз о таком часе суда или дне суда, в котором очень четко и ярко показано, например, если мы прочитаем с 9 стиха, 7 глава Даниила, «Видел я, наконец», опять слово «наконец» не случайно, после того, как вот эти все четыре животных, и среди них вот этот малый рог на последнем, как, после того, как они совершают эти действия,
3: да,
0: «наконец поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег», и так далее. Значит, и 10 стих. «Тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним». И дальше. «Судьи сели, и раскрылись книги». И дальше говорится о том, каким же является итог этого суда. Гибнет вот этот самый малый рог. Спасенные получают вместе с Сыном Человеческим, который здесь приходит к ветхому днями, получают царство. И после того, как устанавливается это царство, суд, как бы вот этот суд, который происходит на престолах, он заканчивает свою работу. Хотя мы понимаем, сравнивая с другими местами Библии, что после этого еще события продолжаются. То есть там есть и второе пришествие Христа и так далее. Но вот этот вот этап следственного суда, он здесь показан очень и очень ярко и очень красиво. Более того, когда мы читаем истолкование этого видения, 22 стих, то опять-таки в этом истолковании, это 7 глава Даниила, 22 стих, тоже звучит эта мысль. «Доколе не пришел ветхий днями», то есть рок этот ведет борьбу, «доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был». И опять очень мы уже несколько раз заостряли на этом внимание, был дан святым Всевышнего. То есть, хотя мы читаем в Евангелии Иоанна, прежде всего, что верующий на суд не приходит, но здесь мы видим, что суд дается святым. То есть, другими словами, что значит суд святым? Речь идет об оправдании, которое святые получают, и проводится четкое разделение между теми, кто спасен, кто не спасен. Это делает возможным второе пришествие, во время которого это разделение явно, видно, и других как бы вопросов нет.
1: Кстати говоря, это вот выражение, оно используется с Пятикнижия, когда Господь довольно-таки часто говорит «дам суд сироте и вдове». Самые такие вот незащищенные классы, население, социальная такая прослойка, дам суд сироте и вдове, то есть те, кто получат оправдание и защиту.
3: Спасибо большое. Спасибо, друзья, что вы с нами находились. Мы видим теперь, что у нас есть несколько фаз суда, это достаточно большой комплекс мероприятий. Слава Богу, что Священное Писание помогает нам это все понимать и познавать. Да благословит вас Господь, когда вы будете перечитывать эти тексты, чтобы вы могли понять это все.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вначале прочтем с вами одну библейскую притчу. В Евангелии от Матфея в 13 главе записана следующая библейская притча Иисуса Христа. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили его на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Действительно, когда открыто проповедуется Евангелие, то в церковь приходят самые разные люди. Так же, как в невод попадает самая разная рыба. Но Бог, главный рыбарь, отбирает худое и удаляет вон, а доброе оставляет в своей церкви. Какие только люди не встречаются в храмах Божьих. И учителя, и бизнесмены, и простые рабочие, и даже бывшие сотрудники органов госбезопасности. И сегодня история об одном из них. И как радостно, что этот человек, чье имя мы, естественно, не знаем, чью фамилию и место жительства мы не знаем, оказался тем добрым, что Бог отобрал и сохранил. Мы имеем от него письмо и прочтем несколько строк, первых строк его письма. «Однажды, — пишет он, — я поручился за своего земляка на крупную сумму денег. Земляк меня подвел, и человек, давший взаймы, требовал от меня возвратить долг. У меня таких денег не было, и я впал в депрессию. Мне было очень тяжело, и я взмолился Господу. Господи, если Ты есть, помоги мне. Я обещаю жить так, как хочешь Ты. Только помоги мне вернуть эти деньги». Вскоре после этого крика души Бог удивительным образом помог нашему герою отдать деньги. И наш герой не забыл свое обещание, пошел в православную церковь, поставил свечу, но, выходя оттуда, не ощутил покоя в своей душе, как будто он что-то еще должен был сделать для Бога. И это чувство, это ощущение неудовлетворенности не уходило от него. В то время в городе, где жил наш герой сегодняшний, планировалась евангельская программа, где должно было проповедоваться открытое Евангелие. И проводить эту программу должен был проповедник из Соединенных Штатов Америки. В то время наш сегодняшний герой работал в Комитете госбезопасности внештатным сотрудником. Его вызвал начальник и дал распоряжение, чтобы он начал посещать эту программу и проверил, нет ли там каких-нибудь, по его выражению, американских провокаций. Так он и стал посещать эти библейские занятия. Его супруга стала ходить с ним каждый вечер, и ежедневно он приходил и докладывал о том, что никаких провокаций в стране, угроз государству там, на этой программе, не наблюдается. Постепенно наш герой стал задумываться, как же хорошо этот проповедник объясняет Библию, и какая это интересная книга, как удивительно и точно исполняются ее пророчества. Он заметил, что из его сердца стала потихоньку и понемногу уходить та духовная неудовлетворенность, которую он ощущал ранее. Он стал понимать, чего в действительности ожидает от него Бог.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Тем временем курс библейских лекций подходил уже к концу, и проповедник призвал посещавших эти лекции принять крещение. Нашего героя в очередной раз вызвали в Комитет госбезопасности. Он доложил вначале, что намечается крещение, и тогда ему сказали, что ему тоже придется принять крещение. И еще какое-то время последить, понаблюдать за этой группировкой, как опять выразился начальник. Так наш герой принял крещение и стал посещать вновь образованную церковь. Но через некоторое время начальник опять вызвал его и сказал, что работа и задание было выполнено хорошо, и больше он может не посещать собрание этой церкви. Но наш герой уже так проникся библейским учением, такой нашел покой для своей души, такую обрел надежду в Боге, что не мог оставить церковь и ходил в нее уже не по приказу начальника, а по зову сердца. Через некоторое время Господь помог ему благополучно уволиться из комитета госбезопасности, послал новую работу, и вот как заканчивает он свое письмо. «Моя жена также приняла крещение, и мы всей семьей вместе с дочкой теперь ходим в нашу церковь. Вот так Господь нашел меня и всю нашу семью. Слава великая нашему Господу, и поистине непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Это цитата из послания к римлянам. Так заканчивается письмо, и заканчивается эта удивительная история, заканчивается в этом письме. Но вот я знаю одного выдающегося проповедника, который в молодости взял в руки Библию и стал ее изучать. Но не для того, чтобы найти в ней истину, а для того, чтобы отыскать в ней противоречия. Чтобы убедить самого себя в том, что нет смысла в Писаниях, что все это выдумка и тому подобное. Но, как я уже сказал, этот человек сегодня выдающийся проповедник Евангелия. Я знаю также и одну женщину, которая пришла на проповедь только для того, чтобы устроить во время богослужения скандал. Но как много она впоследствии сделала для Церкви Божьей, потому что проповедь Евангелия изменила ее. Дорогие друзья, в Слове Божьем заключена великая сила, которая либо кардинально меняет жизнь человека, либо ожесточает его сердце, но равнодушным не может остаться никто из соприкасающихся с нею вплотную. Поэтому, если вы сам человек верующий, не бойтесь, не стесняйтесь говорить об этом окружающим.
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится – «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Как всегда, мы хотим знать, как улучшить нашу память, как улучшить наши взаимоотношения в семье, как устранить причины плохих взаимоотношений.

Отче наш. И, конечно же, ежедневно наши семьи, и мы сами должны молиться этой молитвой, потому что мы обращаемся к Богу не мертвому, мы обращаемся к Богу живому, сотворившего небо и землю, Богу, который творит чудеса. А раз Он творит чудеса, Он решает проблемы наши. И не своими силами мы это решаем. Слово Божие говорит: проклят, кто надеется на человека. Бог даст человека, Бог даст обстоятельства, которые помогут вам прожить хорошо юность, средние зрелые годы и старость, но мало того, получить еще жизнь вечную. И Бог сотрудничает с нами через наш разум. Он не сотворил автоматически каких-то роботов, каких он вот заставил соблюдать свои законы, и все. Нет, он хочет, чтобы наш разум укреплялся, был свежим и ясным. Железо ржавеет, не находя себе применения. Вода гниет или застывает. Так и ум человека, если он не находит себе применения, он тоже теряет свою силу. Об этом сказал Леонардо да Винчи, об этом говорит нам наша практика, наш опыт. Сегодня у нас с вами интересный закон, закон одновременных впечатлений. Мы им фактически пользуемся. Например, мы забыли где-то ключи, телефон, и мы стараемся вызвать в своем сознании максимум одновременных впечатлений. Кто был рядом, где я была, где я стояла, что меня окружало, какого цвета там что-то было. И таким образом этот закон одновременных впечатлений помогает нам улучшать нашу память и не терять, и не забывать наши вещи. Точно так и тексты Священного Писания, или математику, или физику. И заучивать нужно тоже, деля на фрагменты, то, что мы с вами и делали. И особо трудные, например, фрагменты, мы им уделяем особое внимание. Итак, дорогие друзья, для этого нужна дисциплина, чтобы что-то учить, что-то заучивать. Но дисциплина нужна и в наших семьях. Дисциплина нужна в государстве. И многие ропщут на эту дисциплину. Но Бог есть Бог порядка, и Он тоже заложил что-то особенное во всем этом мире, чтобы не было того страшного, что происходит сегодня со странами, с сердцами людей, с детьми нашими, которые выходят из повиновения и уже не подчиняются никому и ничему. Потому что вы знаете, как азартны сегодня эти игры, и компьютерная зависимость, и телезависимость, табакокурение, наркомания, алкоголизм. И родители не справляются и говорят: он выбился из дисциплины. Или муж, или жена, или дети. И в основном, конечно, ругают молодежь. Что мы сделали для этой молодежи? Давайте сегодня посмотрим, что же Бог говорит о дисциплине. И вообще, нужен ли закон? Очень популярно мнение в христианстве, да и везде, что мы спасаемся благодатью, и закон нам не нужен. Ну а как же мы узнаем, что такое хорошо, что такое плохо? Вы знаете, что дети когда-то читали это прекрасное стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо. Ну а нам, взрослым, как объяснить, что хорошо, что плохо? Потому что один говорит: не одевай эту шапочку, это грех. Не носи то или другое, это грех. А где это написано? И поэтому Бог дал основное мерило нравственности. И поэтому апостол Павел дал эти очень интересные тексты, что сила греха – закон. Измеряется грех законом, правилами. И я не иначе узнал грех, как посредством закона, говорит апостол Павел. Вот мы нарушили какую-то заповедь, и сразу же мы и несем и последствия. И есть у людей понятие «большой грех», «маленький грех». Вы знаете, есть один такой рассказ об одном человеке, который делал такие эксперименты, циркач. Он засовывал голову в пасть какого-то дикого животного, и один зритель за ним везде ездил, и он говорит: что ты ездишь за мной? Он говорит: я жду, господин, когда вы не вытащите голову из этой пасти. Люди, заигрывая с грехом и говоря: вот миллионеры там воруют, правители или так далее. А я что? Я только немножечко украл. Я немножечко недоплатил каких-то налогов. Или я еще там, ну, немножко позавидовал. Вы знаете, за любой грех. Грех он убивает, маленький или большой. Но беда еще в том, что грех не остается маленьким. Привычка лениться перерастает в обломовщину. Привычка обманывать превращается в лжесвидетельство постоянное. Одна папироса превращается в рак легких. И это все грех. Грех имеет потенциальную силу расти.
и убивать. Для этого была введена

Вся система очищения от греха в виде жертвенных животных до явления Иисуса Христа. Когда Христос пришел, Он взял грехи мира на Себя. И вот здесь ошибка у многих. Люди думают, вот Он взял грехи на Себя и закон отменил. Теперь нам не нужны эти правила, не нужны эти постановления. Ну а зачем же страдал Сын Божий? Вы знаете, очень хорошо говорится в послании к римлянам в 10 главе об этом. У Бога было три выхода. Согрешили Адам и Ева, грех убивает, они должны были умереть, да не простой смертью, которая называется сном, а вечной, вообще не существовать во Вселенной. Но Бог никого не убивает. И Бог есть любовь, и Ему было жалко свое творение, и Он оставляет их жить. Второй выход – отменить закон. Вообще отменить закон. Но Бог не изменяется. И закон Его – это есть основание престола Его. Нам об этом не нужно забывать. Восстание на небе. Люцифер, падший ангел, называемый сегодня дьяволом и сатаной, поднял именно против закона. Он захотел установить свои законы, свои правила для Вселенной. Пошатнул престол Божий. Но это было безуспешно. И он связан сегодня и его ангелы узами адского мрака. И поэтому человек всегда стоит либо на стороне дисциплины Божией, либо на стороне того, кто всегда стремится пошатнуть дисциплину. И у Бога остался третий выход – послать Сына Своего в подобие плоти греховной, пишет апостол Павел в этой главе, объясняя ситуацию, которая сложилась на планете Земля. И приходит Сын Божий, и оправдание закона исполнилось в Нем. Не написано, что закон отменился. Христос исполнил этот закон, потому что Он сам законодатель. И поэтому, естественно, нам нужно знать этот закон, если в оправдании этого закона Бог отдает Сына Своего, и тот добровольно идет. И нашелся выход, как спасти планету Земля уже с сотворенными существами. И тем более, что Иисус сказал, скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Обратите серьезное внимание на эти слова. И не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить я пришел, но исполнить. И здесь люди находят отговорку и говорят, вот он за нас все исполнил. Но забывают эти чудесные слова. В соблюдении заповедей Божьих великая награда. Великая награда. Далее текст Священного Писания, Псалом 18, говорит такие слова. «Закон Господа совершен». Ну вот представьте себе абсолютное совершенство. Бог же не творил что-то не весьма хорошо и не создавал законы, которые не весьма хорошие. Раз совершен, следовательно, Он нуждается в каких-то поправках? Конечно, нет. И укрепляет душу. Как это важно! В наш век, когда душа человека раздваивается, когда люди пьют антидепрессанты, когда люди не находят в себе покоя, оказывается, есть духовное средство, духовный бальзам. Это 10 заповедей Божьих. И Бог эти заповеди не просто дает современным людям новозаветнего времени на каменных скрижалях, а Он говорит, вложу законы мои, в мысли их, и на сердцах их напишу их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Желаете ли вы быть Божьим народом? Обычно говорят, это обращение к еврейскому народу, к Израилю. О, они хотят быть народом Божьим, а разве мы не хотим быть народом Божьим? Если закон Божий есть основание престола Его, и Он руководит всей Вселенной посредством своих правил и постановлений, разве мы не захотим быть в подчинении Богу живому и истинному? Потому что эти 10 заповедей, они отображают Бога. Мы же Его не видим. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 16 стих, говорит, что Бога никто не видел, видеть не может. А я хочу Его видеть, а я хочу знать Его. И многие пророки говорили, я увижу Бога на земле живых. Посредством чего? А вот эти прекрасные 10 заповедей, каждая из них отображает святость и славу Божью.
И кто же осмелился делать поправки в этот закон, вы узнаете еще, когда вы будете слушать эти темы. А сегодня давайте поговорим о дисциплине. Множество законов есть вокруг нас. Многие открыты, многие еще не открыты. И их так много, что нельзя и глупо говорить, что законы отменены, законов нет. Вот, например, закон природы. Есть он или нет? Конечно, есть. Да? И Господь говорит: «Я, мои руки сотворили землю, распростерли небеса, сотворили человека». Можно ли отменить закон природы? Конечно, нет. Они есть, эти законы природы, и море он дал устав, и времена, сезоны меняются тоже по закону, который Господь вложил в природу. Цветы расцветают в определенное время. Есть еще интересный закон – закон дел. И это тоже вечный закон. Что посеет человек или ангелы, то они и пожнут. Люцифер посеял восстание, пожал падение. И этим законам нужно учить детей. Да, законы природы они познают в школах. А законы дел мы, родители, должны им рассказывать. Ты посеял неправду, ты пожнешь обязательно. Ты сделал добро, добро к тебе обязательно вернется. И этот закон действует и работает. Есть интересный закон веры и закон духа жизни. Это не изученные еще христианством законы. Но они работают. Читайте послание апостола Павла к евреям, 11 глава. «Поверили и получали умерших воскресшими, поверили и заграждали пасть львам». Это то, о чем Христос сказал. «Если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, и она ввергнется в море. Горы препятствий уходят благодаря закону веры. Закон духа жизни во Христе освобождает от злых привычек». И также есть закон греха и смерти. Он работает, но это временный закон, он будет устранен. А действие его заключается в том, что из праха взят, и в прах вернешься. И в закон Божий. Закон Божий – основание престола, которое есть место освящения нашего. Подходим к престолу Божьему и видим его требования, его характер, и видим тогда свои недостатки. И конец закона Христос. Вот это есть начало праведности. Но конец закона Христос, потому что, увидев себя грешной, я бегу к Иисусу Христу, как об этом написано в послании к римлянам, 10 глава, 4 текст. Закон детоводитель до Христа, но он не устраняется. Истинная вера, она закон Божий утверждает, не отменяет. Есть два вида веры. Иакова 2 глава, 19 стих. «Бесы веруют и трепещут». Но не исполняют, они непослушны. И есть вера Божия, которая закон Божий утверждает. И здесь текст говорит конкретно о том, что дела рук его, истина и суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на правоте и истины. Кто же может их изменить? Это же Божьи законы, как бы мы ни мечтали их отменить. Гора Хариф, гора Синай в Священном Писании – это одно и то же место, где Бог давал свой закон. И некоторые говорят: «Но это ветхозаветние законы». Читайте книгу «Деяния апостолов», 7 глава. Оказывается, сам Иисус Христос говорил с Моисеем. И сам Иисус Христос написал эти 10 заповедей. Сам Он их вывел из Египта. Дорогие друзья, Бог все то, что касается плана спасения нашей планеты, Он делал через Иисуса Христа и делает. И когда мы знаем, что еще есть книга закона Моисея, мы никогда не будем путаться, читая тексты о законе, что закон якобы отменен, мы будем знать, что отменен закон Моисея. Хотя сам Бог давал эти повеления. Но есть интересная разница между этими законами. Закон Моисея содержит не нравственные принципы, а указания, какую жертву принести за нарушение нравственных принципов закона Божьего. Закон обрядов, церемоний, праздников, символов, указывающих на Иисуса Христа. И в этом же законе Моисея закон о пище. А там нет никакого прообраза и символа. И поэтому это остается в силе на сегодня. Закон о семье, который говорит так, как и в Новом Завете, сказал Иисус, что двое станут одной плотью. Никто не имеет права, чтобы разделять семью. И гражданский закон, вот здесь очень многие путают, думая, что написано «око за око», «зуб за зуб», «посмотрите, как враждуют племена». Имея
вот это учение о кровной мести, как враждуют народы, и восстанет народ на народ, не понимает, что гражданский закон был вписан в книгу закона Моисея на время теократического правления Израиля, когда сам Бог был его правителем. А сегодня Иисус Христос не благословляет это око за око, зуб за зуб. Он говорит, нет, кесарю, правителю отдайте кесарево, а Божие – Богу. То есть мы должны быть послушными, хорошими гражданами той страны, того места, где мы живем, до тех пор, пока законы государства не идут вразрез с законами Божьими. Признавая государственную власть и законы государственные, мы понимаем, что Бог поставляет царей, низлагает их. Что есть человек? Он как цвет на траве проходит, слава его, и дыхание в ноздрях его, а над человеком Господь и его святые законы. И вот давайте кратко посмотрим разницу между законом Божьим и законом Моисея. И тогда мы не осмелимся говорить, что закон Божий отменен, потому что отменяется закон Моисея. Закон Божий был положен вовнутрь ковчега, закон Моисея был положен одесную, то есть с правой стороны. Вот это и есть то рукописание, которое Христос взял и пригвоздил ко кресту. Та книга проклятий взял клятву закона на себя, но не закон Божий, который был внутри. И второй раз, когда Моисей первый раз разбил эти скрижали, увидев отступление народа израильского и подумав, невозможно соблюдать эти 10 заповедей, Господь говорит, нет, ты иди опять ко мне на гору, и я напишу эти 10 заповедей своим перстом, чтобы вы знали, что и для грешной, и для безгрешной ситуации закон был, есть и будет. И снова принеси его народу, снова положи в этот ковчег, как и те разбитые осколки. По иудейской традиции говорится, что они тоже были собраны, положены в ковчег, как символ того, что мы нарушаем закон, но он не отменен. Мы опять должны стремиться к совершенству. И здесь конкретно говорится о 10 заповедях. Второзаконие, 10 глава, с 1 по 5 текст. Те 10 слов. То есть по смыслу действительно 10 заповедей, с которыми, по сути дела, мир знаком. И вы видите, что когда Господь давал свой закон, все это было в торжественной такой ситуации. Когда Моисей писал книгу законов, никаких потрясений не происходило. И, конечно же, это было явление славы Божией, когда писался закон Божий. Игнорировать это никогда нельзя, потому что это не человеческие законы. И закон Божий был отображением характера Божьего. И вы видите, что закон Божий совершен, а закон Моисея ничего не довел до совершенства. И самое главное, чтобы мы знали содержание этого закона, потому что это должно быть в мыслях наших. Это и есть укрепление памяти нашей, но и в сердце. Мы должны любить эти заповеди Божьи и дать возможность Господу работать с нами. И Моисею Господь сказал: «Положи откровение в ковчег». То есть закон Божий назван откровением, откровением его воли, конституция его царства, откровение его характера. Вот начало дисциплины в наших семьях. Если первые 4 заповеди нарушаются, регулирующие отношения человека с Богом, то как же можно говорить ребенку: «Не воруй, не кради, не обманывай»? Как же можно найти дисциплину для государства, если проигнорированы первые 4 заповеди? Нет, мы что сеем, то будем пожинать. И это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых дается эта милость. Истинная вера основывается на обетованиях, утвержденных на установлениях Слова Божьего. И как же распознавать истину? Оказывается, закон в этом помогает. Обращайтесь к закону и откровению. Если они, люди, книги, учения, философия не говорят, как это слово, то нет в них света. Да, мы можем извлекать драгоценное из ничтожного, но тем не менее основополагающее – это милость Иисуса Христа, благодать и закон Божий, вера и дела, которые идут вместе. Вы знаете, Иисус Христос провозгласил, Матфея 7 глава с 21 по 23 текст, «Многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Чудеса творили?» А Господь говорит: «Отойдите от меня, я не знал вас,
делающий беззаконие». Дорогие друзья, вы видите, что мы духа истины, духа заблуждения узнаем, если дух истины, он принимает Иисуса Христа. Сегодня все почти христиане говорят, мы знаем Иисуса Христа. А где же закон? Законом же мы тоже распознаем истину. Итак, вы видите, закон Божий совершен, он укрепляет государство. Если бы закон Божий был, начиная с первой заповеди и кончая последней, в основе государственного правления, в том числе и четвертая заповедь, и вторая, вы знаете, какие бы благословения пришли для этой нации, необыкновенные. И вот этим законом можно регулировать все межконфессиональные отношения, потому что, по сути дела, Бог дал принципы нравственного закона, и лидеры мировых религий, они знают об этом. Закон Божий для иудаизма, но он же и для христианства. Все заповеди повторены в Новом Завете. И люди, которые говорят, что мы духовные, мы получили Духа Святого, тоже критерий есть очень хороший, о котором говорится в послании к римлянам, 8 глава, 7 стих, что духовные люди, они покоряются закону Божьему. Они духовные не могут, не покоряются, да и не могут. Проверяйте сами себя. И вы видите, что Моисей получил эти заповеди лично от Господа. В устной форме до Моисея Авраам соблюдал эти заповеди, потому что разум человека был высокоинтеллектуален, и не нужно было записывать где-то этот закон. И Адам и Ева знали этот закон в устной форме. И мало того, еще дано повеление, чтобы опекать подрастающее поколение. Мы ответственны не только за детей, за внуков. Родители опекают, говорят о законе Божьем, о заповедях на детском уровне, на детском языке. А потом еще и дедушка с бабушкой. Представьте, какое было бы поколение росло в нашей стране, если бы дети, зная слово «не убивай», заповедь Божью, понимали, что нельзя употреблять то, что разрушает организм. Никакой бы ребенок не тянулся к наркотикам, к алкоголю, к табаку, и не надо было бы говорить «вот я тебе этого не разрешаю». Дети бы были привязаны к закону Божьему. Вы знаете, в Архангельске есть улица, где все деревья как бы повалены к низу. И я удивлялась, сидя по этой улице, почему так. Когда были эти деревья маленькими, их не привязали к колышкам. И дул ветер со стороны реки, и так они росли, как бы расстилаясь по земле. Вот 10 заповедей – это те колышки, к которым мы должны привязать себя, детей наших. И тогда бури жизни не смогут поколебать веру наших детей. Все заповеди Божьи верны. Тверды на веки и веки. Давайте запомним этот текст Священного Писания. Потому что для возвеличивания закона Божьего пришел Сын Божий. И оправдал Он этот закон. Он сказал, я его не отменяю. Я оставляю его для вас, потому что я в подобии плоти греховной был, но я был послушен. Да, я был рожден безгрешным. В моих жилах текла святая кровь. Поэтому она имеет силу омывать ваши грехи. Но я ведь был послушен. Я тоже имел возможность согрешить. Он имел возможность согрешить, Сын Божий, но он не согрешил. Потому что эти заповеди глубоко были написаны в его сердце. Нельзя предавать себя в орудие вот этой опасной философии дешевой благодати. Вот он меня спас, и я теперь никому ничем не обязан. Нет, дорогие друзья, заповеди Божии неизменны. Ну а вот заповеди для христиан, которые отрицают авторитет ветхозаветных книг. А хотя Слово Божие не ветшает, у Бога не остается бессильным ни одно слово. Как может обветшать эти слова? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова не могут быть ветхими. Или вот эти 10 заповедей, провозглашенные самим Иисусом Христом на Синае. Но Христос открывает нам истину, эти же 10 заповедей в разброс в Новом Завете. Первая заповедь: «Я, Господь, Бог един, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Когда Христос отвечает сатане этой же заповедью и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Мы находим эту заповедь. Вторая заповедь написана в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, что мы, будучи родом Божьим,
Какая честь! Не должны думать, что божество подобно образу сотворенному. Какая разница? Из камня, из дерева, из золота? Нет. Никто Бога не видел, видеть не может, не имеет права изображать Его. И поэтому вторая заповедь конкретно говорит: не делай себе кумира никакого изображения и не поклоняйся. Суть-то состоит в поклонении. Третья заповедь тоже находится. И апостол Иаков, и Христос сказал об этом, о том, что мы должны следить за своими словами, чтобы напрасно не произносить имя Божие. Четвертая заповедь. Сам Христос позаботился и сказал: когда будет великая скорбь при разрушении Иерусалима и при последней странице истории нашей земли, и это будет, и уже были темные средневековые гонения, тоже была скорбь. Молитесь, чтобы не бежать вам зимой или в субботу. Господь никогда не думал отменить заповедь, которая должна напоминать человеку о том, что Христос – Творец нашей планеты, и сам Господь Бог и Дух Святой. И далее повторяются все заповеди в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 19 главе, конкретно. О родителях заповедь, о почтении к ним. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, да, не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Дорогие друзья, все заповеди не отменены, они все названы конкретно. И согласитесь, если бы Христос пригвоздил ко кресту четвертую заповедь, вторую, а остальные оставил, да нет, Он бы, наверное, пригвоздил все ко кресту, и мы бы не знали таких понятий: не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Почему же нам не нравится вторая или четвертая заповедь? Это другой разговор. В Коране тоже дано указание и намеки конкретные на 10 заповедей Божьих. Посмотрите, как говорится в Коране о 4 заповеди. «Поистине Аллах наш велик, Он восседает на троне, и о тех, которые нарушают субботу, Он сказал: будьте обезьянами презренными». И в разброс повторяются также все 10 заповедей, потому что они, по сути дела, от рождения вложены Богом в сердце человека. Но некоторые говорят: надо просто ближних любить. Дорогие друзья, любовь есть исполнение закона. 4 заповеди регулируют отношения человека с Богом, а остальные 6 – с ближними. Что толку, если я буду говорить: я тебя люблю, а потихоньку твой телефон мобильный окажется в моем кармане? Нет, я тебя люблю так, что я не возьму ничего у тебя. Я буду тебе не завидовать, я буду радоваться твоему успеху. И поэтому на вопрос, какая из заповедей больше, Христос сказал: эти заповеди утверждаются на любви. И наибольшее, чтобы вы возлюбили Бога, а тогда вам легче будет любить ближних. То есть первые 4 заповеди, они выделены особенно, потому что это наше отношение с Богом. О, если бы христианский мир прозрел и, наконец-то, понял, что эти первые 4 заповеди о том, что Бога изображать нельзя, что надо помнить день, установленный Богом в честь творения всей земли, принадлежит Ему, что Он един, что имя Его нельзя вот просто так произносить по всякому поводу, наверное, все остальные заповеди просто приложились бы к нам и к нашим детям. И мы еще будем говорить, какая из этих 10 заповедей ограждает от проклятия, от оккультизма и спиритизма. Итак, дорогие друзья, Бог желает записать эти 10 заповедей в наше сердце. Мы есть храм Духа Святого, и ковчег – это наше сердце. И Господь говорит: грех не должен над вами господствовать. И многие говорят: вот мы теперь не под законом, мы под благодатью. Не читая ниже текст Священного Писания, давайте посмотрим один отрывок из Библии, где говорится о грешнице. Очень тогда понятна работа этих законов. Женщина была взята в прелюбодеянии. Она нарушила закон Божий. Закон Моисея говорил: побить ее камнями. Христос дает ей благодать, прощение. Как и мы, нарушаем, нуждаемся в благодати, в прощении, идем ко Христу. Но Он же ей сказал слова: иди и впредь что? Впредь не греши, не нарушай эту 7-ю заповедь. А мне Он может сказать: не нарушай 10-ю или 9-ю, а вам, может быть, другую заповедь. И ты начинаешь расти духовно, ты возрождаешься словом истины. Восхотев, родил нас словом истины. И поэтому мы закон Божий
верою своей не отменяем, но утверждаем. Послание к римлянам, 3 глава, 31 текст. Итак, если нет этих заповедей в наших сердцах, то, дорогие друзья, оно пустым не будет, оно будет занято всякой суетой, всякими другими грехами мира. Итак, все то, что было во святилище, весь этот свет, все это совершенство, все это должно быть в наших телах, чтобы не происходило замыкания. Бог руководит этим законом всей вселенной. Да, там нет земли египетской, но там есть принцип, что Бог един. У Него нет разногласий, Он един. И внутри себя Он един. И там нет, может быть, седьмого дня субботнего, но все знают, что Он Творец. Для нас остался принцип «Седьмой день Господу Богу твоему». И мы, как земные дети, должны быть послушны этому принципу. И вот когда Он руководит этим законом, а Он записан в нашем сердце и в разуме, не происходит замыкание. Тогда мы дважды слышим, не только мы молимся, мы говорим: «Господи, ответь!» И Он отвечает. Но дважды слышал, то есть проверял Словом Божьим. Поэтому, дорогие друзья, проверьте, записаны ли заповеди в ваших сердцах. И кроме того, в этих 10 заповедях Божьих находятся и имена Божьи. Очень чудесные имена, имена, которые говорят его, о Его святости, о Его верности, о чистоте, о благодати и о Его ревности, потому что Он оберегает нас от греховных ситуаций и хочет, чтобы мы подчинялись закону, по которому идет суд. И суд начался с Дома Божьего, поэтому проверим себя по каждой заповеди. И в чем мы виноваты? Мы не безнадежны. Есть кровь Иисуса Христа, пожалуйста, пользуйтесь этой великой благодатью, берите ее ежедневно, ведь мы ежедневно согрешаем. Кто нарушит одну, виновен во всем. О, я только подумала плохо о человеке, я нарушила весь закон. И поэтому мы будем носить этот грех, может быть, до дня нашего изменения по образу, подобию Божьему. И поэтому каждый день нуждаемся в пролитой крови Агнца Божьего, который сказал: «Закон твой у меня в сердце». Сатана ненавидит заповеди Божьи. И вот это то мерило, посредством которого мы налаживаем дисциплину в наших семьях и узнаем, что такое грех. Закон Божий – это щит и ограждение по живым помощям, по 90-му псалму. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали», – говорит апостол. «Но если кто согрешил, не надо устранять закон. Вы просто обратитесь к ходатаю». И Он совершает сегодня оправдание вас и вашей семьи, которая должна быть духовной. Когда Господь Иисус Христос будет идти на нашу планету, с правой стороны Его будет сиять огонь закона. Мы же, не понимая эти принципы отношений любви и справедливости, часто берем ремень в наши руки и бьем наших детей. И дети говорят: «За что? Берегите слезы ваших детей, чтобы они потом проливали их на вашей могиле», – сказал Пифагор. И вот есть интересный случай в Библии об отношениях Есфири и ее мужа Артаксеркса. Муж выбился из дисциплины. Как вернуть его в дисциплину? Как наладить отношения? И она пошла интересным путем. Она 3 дня постилась, молилась. То есть если в семьях серьезная проблема, подойдите серьезно. Есть пост и молитва. Но она оделась по-царски. Как часто родители в тапочках стоптанных, бигуди там где-то, отец не брит и говорит: «Ты что там делаешь, так поздно пришел домой, я вот тебе покажу». Нет, оденьтесь по-царски. Потом она идет к нему и ловит его взгляд. Взгляд у нее был просящий, молящий о пощаде, молящий о том, чтобы что-то мирное произошло между ними. А далее прикосновение, он скипетр к ней протягивает, и более подробное описание его встреч с ней, он прикасается к ней. А потом она говорит: «Ах ты такой, подписал указ, по которому все евреи должны погибнуть, я в том числе». Нет. Она говорит: «Приди на пир ко мне». Пристальное внимание, дорогие друзья, это удивительно. Мы хотим добиться дисциплины, не сделав ничего особенного, выделив этого ребенка из троих, или из двоих, или мужа, или жену. А вы сделаете пир для него. А она сделала 2 пира, а потом только говорит свои претензии. И был налажен мир. И были спасены евреи. Дорогие друзья, вот эти пункты, они очень важны. Пост, молитва, одежда, как мы выглядим, контакт глаз, прикосновение, пристальное внимание.
Уделите вашему ребенку хотя бы один день в квартал, но чтобы он знал, что он особенный. Тогда между детьми не будет возникать ревности. Уделите ваше внимание вашему мужу, а муж жене, а тогда что-то от нее требуете, да? И вы видите, все важно в дисциплине. И пример взрослых, и обучение, и похвала. И вы видите просьбы, инструкции, моделирование ситуации. Вся Библия полна моделирования ситуации. Примеры. Рассказывайте им примеры, но не призывайте и не говорите, вот ты делай так, а вот так не делай. Пусть он, выслушав пример, подумает и изберет сам, каким путем ему идти. И только седьмой метод дисциплины, наказания. Христос говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Сначала все обучение, обличение, которые предоставлены в Слове Божьем в огромном количестве. И начало всех начал – это его любовь, его благодать, и закон Божий. Научите 10 заповедям в неискаженном виде, в оригинальном, ваших детей и самих себя, и вашу страну, и все будет хорошо. И тогда вы избежите и наказания. И наказание, оно должно быть с молитвой, а не просто так. И тогда, может быть, ваша блудная дочь, ваш блудный сын скажет, встану, пойду к отцу моему, возвращусь к нему снова. И поэтому, дорогие друзья, если мы в отчаянии, если мы видим, что у нас дети в тюрьмах, дети идут не тем путем, муж алкоголик, если я сама небрежная или несобранная, подумайте о том, что может нас дисциплинировать. Покайтесь в нарушении этих заповедей и умирайте для грехов своих ежедневно. Господи, за мной еще вот такой грех. Не хочу больше иметь с ним никакой связи, чтобы ты мне не сказал, отойдите от меня, делающий беззаконие. Поэтому пусть простит нас Господь Всевышний и омоет кровью Сына Своего Иисуса Христа от грехов наших, нас и детей наших. Давайте поверим в это прощение. Всего вам наилучшего.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Что такое Вавилон? Название этого древнего города давно стало синонимом разврата и крайней греховности человечества. Почему? В книге Откровения идет речь о падении Вавилона. Что имеется в виду, если древний город Вавилон давно разрушен? О Вавилоне мы говорим сегодня с магистром богословия Эдуардом Семенюком. Итак, Вавилон. Что написано об этом городе в Священном Писании? Что вообще из себя представляет Вавилон в духовном смысле этого слова?
3: Конечно, о Вавилоне написано достаточно в Священном Писании, и есть определенные такие основные вехи в истории Вавилона, которые упоминаются в Священном Писании, которые для нас значимы и важны для понимания истории его, особенно тех образов, которые в Библии употребляются, используются, в частности, в книге Откровения. Книга Откровения, 14 глава, стих 8, говорит нам о падении Вавилона. Второй ангел, вторая весть ангела, которая, цель которой приготовит людей ко второму пришествию Христа, определенную весть передает людям. И это весть о падении Вавилона. Для нас важно понять историю Вавилона, вот эти основные вехи, что там происходило, чтобы понять эту весть. К чему, какое отношение к нам действительно, как вы спрашиваете, имеет сегодня этот Вавилон, когда он уже не существует. Mm-hmm. Прочитаем этот текст из 14 главы Откровения, 8 стих для начала. Вот это весть второго ангела из книги Откровения. «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“». Вот короткая весть, вот это второго ангела, но он написано, что следовал за предыдущим ангелом. То есть он, весть его, она в единстве идет с предыдущими вестями, которых мы можем читать здесь в книге Откровения. Вестью о том, что Бог добр, что Бог любит, спасает человека. И часть этой вести – это весть и о падении Вавилона. Бог о чем-то желает нас, людей, живущих сегодня, предупредить на примере древнего Вавилона. Вот чем интересен еще древний Вавилон для нас сегодня? Когда смотришь на многие города, даже у нас в России, российские города, древние города, к примеру, как Нижний Новгород или Великий Новгород, они по сравнению, вот если посмотреть на их прошлую историю, на когда они еще были в виде крепостей, на их стены, которые защищали эти города, не такие уж и внушительные были эти крепостные стены. По сей день даже Кремль в одном, в другом городе сохранился, и можно посмотреть, какие они были. Если сравнивать Вавилон с этими городами или многими другими городами, которые сегодня есть, где сохранились эти памятники истории древности, то возникает вопрос, что произошло. Потому что Вавилон, по свидетельствам историков, по тем раскопкам, что сегодня там проводили раскопки на территории Ирака, вот где находится древний Вавилон, или точнее развалины древнего Вавилона, причем буквально сравнялись они с землей, приходилось их выкапывать, докапываться до этих оснований стен, возникает вопрос, что произошло. Ведь стены Вавилона были огромными и внушительными по своим размерам. В высоту они достигали не менее, чем, вот, к примеру, высота пятиэтажного или даже, может быть, девятиэтажного дома, очень высокие. И в ширину они тоже были внушительными, так что в ряд от 4-5 упряжек колесниц в один ряд могли проехать одновременно по этой стене, настолько она широкая была. Целая такая широкая магистраль вот была эта дорога. И ворота города очень укрепленные были. Когда на случай осады закрывались ворота крепкими вот эти двери, и вот когда входили в город, то прежде чем войти, нужно было пройти под стеною, как в тоннеле. И вот в этом тоннеле из отверстий специальных выдвигались несколько рядов бревен, и потом засыпался этот тоннель землёю с глиной. То есть он становился непроходимым. Даже если ворота сломают, пройти внутрь не смогут враги. Более того, внутри в городе было более около 30, что ли, гектаров земли, на которой засевалась пшеница, урожай, вода была, речка протекала через Вавилон. То есть и запасов в городе пищи было на 30 лет осады, могли выдержать. Город был практически неприступным по тем временам. И когда однажды при Кире, при одном из царей персидских, когда царь был в походе военном, произошло в городе восстание. И он вернулся, чтобы восстановить свое правление. Власть городу подошел с войсками. То те, которые были в городе, они просто оттуда смеялись. Говорили, что скорее мул родит, нежели ты войдешь в город. То есть говорили о невозможности этого. И тогда удалось взять город только при помощи военной хитрости. Город, который строился, чтобы стоять вечно, сегодня в руинах. Другие города, менее значимые, менее могущественные города древности, сегодня продолжают стоять. В чем причина? Что произошло? И именно к этому обращается к истории Вавилона библейский автор, и нас побуждает исследовать, понять историю Вавилона, чтобы понять, что произошло. Потому что этот город, великий город, который должен был стоять долго, пал. Это предупреждение каждому человеку сегодня, что нечто подобное может произойти и с нами.
1: Открытая книга.
3: Обратимся к истории Вавилона. Для этого мы начнем с самого начала, когда Вавилон впервые упоминается в Священном Писании. И многие исследователи Библии, имею в виду люди, которые читают Библию, они знают историю, знают, когда впервые упоминается Вавилон. Это книга Бытие, 11 глава, история строительства Вавилонской башни после потопа. Вот эта история в 11 главе Бытие, она интересна, потому что она дает нам такой первый большой штрих, который описывает сам Вавилон и природу Вавилона, чтобы нам понять его. Когда мы читаем эту 11 главу и читаем о строителях, которые стали строить Вавилонскую башню, стали строить ее после потопа, прошел потоп, теперь Господь после потопа Ноя сказал, что потопа больше не будет, но люди эти по-своему думают, не доверяют словам Божьим и решают на будущее, дабы спастись от следующего потопа, если он будет, а вполне возможно, что они так и думали, что он будет, решают построить эту башню до небес, чтобы она достигала. Если воды потопа покрыли самые высокие горы, которые тогда были, то теперь башню до самого неба хотят построить, чтобы спастись на случай потопа, следующего потопа. Но вот что интересно, и как они говорят. Бог, когда вышли из ковчега, Ной и его семья, говорит им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог говорит, чтобы они по всей земле распределялись и наполняли ее. Вот интересные же слова строителей этой башни, 4 стих 11 главы Бытие. «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Во-первых, они говорят, сделаем ее еще для того, чтобы имя себе сделать. Имя в древности — это не только о имени говорилось, но еще синоним слову «слава», прославим себя, своего рода памятник такой себе сделаем, не Богу, а себе. И вот это выражение «прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли», вот в еврейском оригинале смысл немного другой, даже противоположный этим словам, что сделаем себе имя, построим эту башню, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. То есть, если Бог сказал «идите и наполняйте землю», они противятся Божьей воле, Его слову, и не хотят рассеяться по земле, чтобы наполнять ее.
2: Хотят населять какое-то одно определенное место.
3: Совершенно верно. Вот здесь, где им удобно, они строят этот город, эту башню, и хотят оставаться здесь. И мы видим, что первый признак, вот этот момент, который потом впоследствии он ассоциируется с Вавилоном, это восстание, открытое восстание против Бога.
2: Противление
3: это
2: его воли.
3: Противление его воли, совершенно верно. То есть неприятие воли Божией. Они не принимают волю Бога, решают поступать по-своему. И вот дальше Господь говорит, и вот здесь скрытая ирония тоже присутствует. Бог, они говорят: мы до неба башню построим. А Бог говорит: я сойду и посмотрю, где мне не видно ее. Я вроде бы на небе, но не вижу ее, что они там до неба построили. Пойду посмотрю. Вот эти вот Здесь как раз-таки образ этих устремлений человека, когда он думает, что он чего-то высокого, великого достиг, Бог, ну, улыбается, мягко сказать, улыбается тому, вот тем достижениям человека, потому что это, наверное, как взгляд муравья или человека на какую-то определенную вещь. Муравей видит только все это, совсем немножечко понимает из этого, так и человек по сравнению с Богом, Творцом, видит очень ограниченно.
2: И дело, наверное, не в том, что Бог относится пренебрежительно к человеку, а в том, что сам человек пытается сопротивляться Богу, пытается строить свои планы и упорствовать в их достижении, и не думает о том, что, в общем-то, для Бога воспрепятствовать нашим планам, которые с его волей расходятся, это ничего не стоит.
3: Совершенно верно. Даже верно подмечено, что это не потому, что Бог пренебрегает человеком, а потому, что человек пытается достичь вот этого уровня Бога, где-то не считаясь с ним, что Бог мне не нужен, я сам могу быть Богом для себя и для всех вокруг. И в итоге, когда Бог эти планы разрушает людей, смешал язык, немного он сделал, просто-напросто смешал язык. И люди, вот эти планы, великие планы, которые строили, не суждено было им сбыться. И вот с этих моментов, вот это здесь как читаем в 9 стихе, «Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли». Для евреев Вавилон становится символом смешения. Вот смешение истины и лжи, смешение попытки где-то быть с Богом и в то же время противиться ему, смешение вот доброго и злого, смешение.
2: Это, наверное, противопоставляется целостности, которую задумал Бог.
3: Совершенно верно, и так можно сказать. И в то же время для древних языках, для вавилонян слово «Вавилон» это означает, или «Бабель», как у них звучит, означает «врата к Богу». То есть, когда и здесь символ, вот эта история становится символом, связанным с Вавилоном, символом другого пути к Богу, который человек пытается сам построить без помощи Божией. Путь к счастью, но без Бога, без Творца. И вот этот символ, когда вавилоняне говорят, ну, Вавилон – это путь к Богу, а евреи говорят, нет, это смешение, это смесь. Но история – это только зарождение истории Вавилона было, которая описывается здесь в Бытие. Продолжается же она в книге в Священном Писании и продолжается в истории напрямую связана с народом Божьим, с народом израильским связана она, когда Вавилон очень часто приходит для того, чтобы воевать с ним, и когда он разрушает вавилонские войска, и Навуходоносор разрушает храм Иерусалимский, забирает все, что было предназначено для поклонения Богу, относит это в Вавилон, он становится как раз-таки еще и вот этой силой, которая более ярко противящейся Богу, борющейся с ним и преследующей вот тех, которые желают верными быть Богу, соблюдать его заповеди, поклоняться Богу. Этот образ потом и позже в Откровении именно в этом ключе используется, что Вавилон – это сила, противостоящая Богу и преследующая верных Богу детей его, тех, которые соблюдают его заповеди. Именно в этом ключе используется этот образ. Когда в Откровении мы читаем, и там говорится, что пал Вавилон, вот в 8 стихе 14 главы, это знакомые слова для знающих Священное Писание, потому что Иоанн не просто от себя что-то придумывает, а он цитирует стихи просто из пророка Исаия. Например, у пророка Исаия в 21 главе 9 стих. «И вот едут люди, всадники на конях попарно, потом он возгласил и сказал, «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбиты». Он просто цитирует слова оттуда из пророка Ветхого Завета, пророка Исаии, для того, чтобы показать, что я напоминаю о каком-то событии, которое произошло раньше. Чтобы понять, о чем хочу сказать, поймите, что произошло, связанное с падением Вавилона. То же самое есть у пророка Иеремии. Часто говорится, что Вавилон был чашей в руке Господа, которая пеняла всю землю, как вот средство суда, когда люди отказываются от Бога. Бог тогда использует какие-то земные силы, вот допускает им совершать, быть как инструментами его суда. В данном случае, когда Израиль отворачивается от Бога, лишаются Божьей защиты, и тогда окружающие народы или вот Вавилон идут войной на Израиль. Вот здесь то же самое, но Бог говорит о том, что это не вечно будет продолжаться, и говорит о падении Вавилона. Теперь непосредственно нужно обратиться к падению Вавилона, когда это было, как произошло и что произошло. Потому что именно к этому событию нас обращает вот Священное Писание, в данном случае Откровение.
1: Открытая книга.
3: Падение Вавилона описывается в книге Даниила. Книге Даниила, пророка, в Священном Писании в 4 главе описывается особый опыт Навуходоносора, который с тех пор, когда он пошел войной на Иерусалим, когда он взял пленников, и в том числе и Даниила, который становится позже пророком, в Вавилон, он пытается всю свою жизнь, и здесь в книге Даниила в первых главах описывается вот эта вот борьба Навуходоносора с Богом, когда он не желает смириться и согласиться с тем, что Бог есть царь царей, владыка над всеми царями земными, и что царства земные Бог дает кому, когда хочет, и если ты нарушаешь Божьи законы, то и от тебя, хоть ты будешь самым могущественным владыкой, однажды тоже будет отнято. Это честь или это прерогатива быть царем и в какой-то момент быть инструментом в руках Божьих или исполнять волю, намерения Бога. И то же самое было с Навуходоносором. Он никак не мог смириться. Бог его несколько раз предупреждал через пророка, через сны давал ему откровения, что ему нужно измениться. Нужно признать, что Бог существует и Бог владыка всего. И дается предупреждение, если ты не изменишься Навуходоносору, об этом в 4 главе мы читаем, то в твоей жизни произойдут события, и они и произошли, когда он был отнят от людей, он заболел, был что-то наподобие животного, ощущал себя, воспринимал. И здесь говорится, до каких пор это будет? В 22 стихе 4 главы книги Даниила. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Итак, чему должен был Навуходоносор научиться? Что Бог над всем, смириться перед ним. И с 31 стиха этой же 4 главы мы читаем, что «по окончании тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущего, которого владычество, владычество вечно». И вот в 34-м он говорит: «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, ставлю выше всех». Да? «Величаю царя небесного, которого все дела истины, пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Навуходоносор эту весть признал. Но продолжается история. Через 32 года его внук Валтасар, он сталкивается с тем же самым и никак не желает смириться с Богом. И здесь мы читаем об этой истории в 5 главе книги Даниила. Когда Валтасар в этом бунте, нежелании смириться перед Богом, покориться ему, доходит до того, что святотатствует он, вот те сосуды, которые взяты из Иерусалимского храма для поклонения Богу, пьет из них вино, они поклоняются через них идолам своим языческим, Бог возвещает ему весь суда. Пришел суд для тебя, и для тебя все определено, но появляется рука, и которая пишет таинственные слова на стене. Приглашают Даниила, чтобы он истолковал эту таинственную надпись. И он начинает издалека, рассказывает историю Навуходоносора. Говорит: ты помнишь твой отец Навуходоносор? Как он вел себя, как он поступал по отношению к Богу, как жил и чему Бог его учил. В конце концов, он смирился, и здесь говорится о том, что в 21 стихе 5 главы Даниила он, доколе он познал, это все над ним было, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И продолжая с 22 стиха, он, Даниил, говорит: «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Он знал об этом, знал всю историю своего деда, но не смирил своего сердца, не смирился перед Богом. «Но вознесся», продолжает в 23 стихе дальше Даниил, «вознесся против Господа небес». То, что делали история Вавилонской башни, вознеслись против Бога. «Вознесся против Господа небес, сосуды дома его принесли к тебе, ты, вельможи и жены твои, пили вино, славили богов, перечисляются их боги, которых ничего не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, у которого все пути твои, ты не прославил». Проблема Валтасара была в гордости, в нежелании смириться и признать Всевышнюю власть Бога.

0: была иссякла, была переполнена.
1: Совершенно верно. Однажды человек приходит к той точке, с которой уже возврата нет. Терпение Господне велико, и говорится в Писании, что Он долго терпелив, но оно не бесконечно. Есть определенные пределы у терпения, есть осмысленные пределы у терпения. Бог предлагает, но когда бесконечно человек отвергает его дары, дары спасения, жизни, в конце концов Бог только руками может развести и сказать, что я могу еще для тебя сделать? Я уже и себя тебе подарил, свою жизнь тебе, чтобы ты жил. Я все для тебя сделал, небо оставил, но ты и от этого отказываешься. Что я еще могу тебе дать? Если ты не принимаешь и считаешь, несмотря на все это, что тебе будет лучше без меня, это твой выбор, и я его уважаю, и я должен с ним считаться, поскольку я люблю тебя. Но ты должен знать, и Бог предупреждает, что это выбор не просто другой какой-то жизни, а выбор небытия. Потому что без Бога источника жизни, жизни больше нет. Если выбирает человек жизнь без Бога, значит, он выбирает конец, после которого ничего нет. И сегодня каждому из людей Бог предлагает, и мне, и вам, и всем людям, сделать свой осознанный выбор. Хотят они прожить всю вечность с Богом в счастье, но это возможно только на тех условиях, которые Бог предлагает, которые мы в Священном Писании находим, и здесь Бог нам открывается, а Бог не меняется в веках, Он остается тем же, и Он точно таким же будет в вечности. Он говорит, если хочешь со мной, вот с таким Богом, считаться, со мной жить и будешь счастливым, пожалуйста, я буду очень рад, и я хочу этого. Я все сделал, чтобы сказать тебе о том, как я хочу этого. Но если ты все-таки решишь пойти другим путем, отказаться от меня, уйти из жизни со мною, то я должен буду принять твой выбор.
0: Когда мы читаем эти слова в книге Откровения «Пал, пал Вавилон», здесь речь идет о том буквальном городе Вавилоне, или же это какой-то символический Вавилон?
1: Изначально обращается к истории буквального города, что пример его падения служит примером того падения любого человека. И в то же время любой системы в Откровении этот Вавилон, когда используется, он становится более широким. Он вбирает в себя образ вот этой власти, противящейся Богу. И каждый человек, который противится Богу, он тоже может в себе носить дух Вавилона. Бог предупреждает, все, что восстает против Бога или желает идти другим путем, придет к падению и к своему неминуемому концу.
0: Эдуард, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут. И сделайте с нами зарядку, она поможет вам чувствовать себя лучше.
1: Первое упражнение – птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение – маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: закончили. Следующее упражнение
1: –
0: сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую.
1: Раз, два, три, четыре,
2: чтобы было веселее, пять, можно поукать, как шесть, сова.
1: Семь,
2: восемь,
1: девять.
3: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: А, упражнение мельница. Крутим руки вперед.
3: Раз, раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, а потом в левую.
3: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. А теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три,
0: четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох, выдох.
0: Пять, шесть, семь.
1: Выдох.
0: Восемь.
1: Вдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо. Палка вперед. А, да, у нас локти.
0: Да. Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичнее,
0: шесть,
1: Олег, энергичнее.
0: Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинищие движения.
0: Да. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение – махи ногами.
0: Да. Поднимаем палку вверх, делаем махи ногами и опускаем палку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да.
1: Не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся. Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз. Два. Три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: Прыгаем. прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем. Хорошо.
1: Так.
0: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да,
1: бежим. Побежали. Ну что?
0: Положили палочку, расслабимся.
1: Руки вверх.
0: Опустились. Выдох.
1: Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Ну, я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
3: веселей!
1: До свидания!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Надя Малышева.

ночь рассветы. Он придумал звездочки, планеты и цветы, игрушку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод, вместе с нами радостно поет, славит Бог

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Постепенно мы подходим к завершению нашего разговора о Боге, о том, какова природа Божества, как Бог открыт в Библии, в Священном Писании. Сегодня я хочу познакомить вас с главой из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы», которая была переведена на русский язык и издана в 1995 году Одесской богословской семинарии. Эта глава называется «Всесильное имя Троицы». Однажды моя жена и я решили купить сыну какое-нибудь домашнее животное. Мы долго думали, и, наконец, наш выбор пал на кроликов. Сначала мы купили небольшую книжечку о кроликах. Она оказалась очень полезной. В ней описывались разные породы кроликов, о которых мы никогда не слышали, включая фламандских. Читая об этих огромных кроликах, я обратил внимание на одну фразу. «Осторожно, эти кролики слишком большие для детей». И далее книга рекомендовала в качестве идеальных животных для детей карликовых кроликов, которые умещаются на ладони. Разве не так мы часто думаем о Боге? Мы пытаемся сделать из Него то, с чем мы можем справиться, чем можем управлять, тогда как на самом деле Бог есть Бог, и мы не можем управлять им. Так Лютер однажды сказал: «Это Бог управляет нами, а не мы управляем им». Мы же пытаемся относиться к Нему так, как будто мы можем Его приручить. В каком-то смысле и учение о Троице построено на нашем предположении, что мы можем вместить Бога в наши ограниченные интеллектуальные схемы. Но Бог не умещается на ладони, так чтобы мы могли удержать Его под своим контролем. Подобно дикому западному ветру в оде Шелли, Он неуправляем. Очень много философов рассматривали Бога как своего рода биологический экспериментальный экземпляр, который можно положить под микроскоп и изучать его, как нам удобно и в условиях, которые мы выбираем. Мы уже говорили, что богослов – это не геолог, изучающий камни, или палеонтолог, исследующий ископаемые. Им надо пойти и найти свои камни и ископаемые. Богослова же можно скорее сравнить с исследователем редких бабочек. Ему надо найти и поймать свои экземпляры. В противоположность камням и ископаемым, бабочки очень быстрые и отнюдь не хотят быть пойманными. Богослов должен признать, что инициатива находится в руках Бога. Мы можем видеть намеки или слышать разговоры о существовании и природе Бога из окружающего нас мира, но полное самооткровение Бога приходит так, как Он этого хочет. Иными словами, Бог предстает перед нами особым образом, и мы должны принять Его таким, каким Он есть. И именно там, где Он открывается нам. Как мы сказали выше, Бог – это не идея, о которой мы можем рассуждать в университетских аудиториях. Он есть живой Бог, который сотворил мир и нас, и который упорно отказывается лечь на наши богословские анатомические столы. Учение о Троице является ответом христианской церкви с первых веков ее существования, когда она приняла и старалась осмыслить самооткровение Божье. Всем нравятся простые религии, и всегда есть соблазн сделать христианскую религию как можно проще для понимания, но всегда существует предел для упрощения чего-то сложного. Постарайтесь представить себе нечто очень сложное, вам хорошо известное, и подумайте, как объяснить его самым простым образом кому-либо другому. Вы почти несомненно сверхупростите свое объяснение и, может быть, подумаете: «Это совсем не то, о чем я говорю, но если я буду говорить иначе, вы просто ничего не поймете». Гораздо легче думать о Боге в простых выражениях, как, предположим, о великом властелине Вселенной, далеко отстоящем от этого мира. Но это уже не просто сверхупрощение христианского понимания Бога, а серьезное искажение его. Действительно, простые проблемы были фактически придуманы людьми. Христиане же отвечают Богу, открывшему себя в Священном Писании, в христианском опыте и в жизни – смерти и воскресении Иисуса Христа. Если бы христиане придумали идею Бога, то они, конечно же, могли бы сильно упростить ее. Но дело в том, что они не придумали ее. Они не управляют ни Богом, ни путем Его самооткровения. Это то, что дается, что уже существует даже до того, как они начинают размышлять об этом. В XI веке Ансельм Кентерберийский выразил это в формуле «вера, ищущая понимание». Иными словами, сначала приходит вера, а потом мы должны стараться понять ее. Представьте себе, что вы внезапно увидели айсберг, плывущий по направлению к вам. В каком-то смысле встреча с самооткровением Бога подобна встрече с айсбергом. Он уже существует. И когда мы встречаемся с ним, мы можем выяснить, какой он. Но мы не можем утверждать, каким он должен быть. Мы должны принять его таким, как он есть. Также мы не можем придумать то, что уже существует независимо от нас. Образ Бога, который мы придумываем, это не более чем идол. И поэтому столь важно было для новозаветных писателей, что Иисус Христос – это Богом данный образ Бога, как говорит Колоссянам 1 глава 15 стих. Иными словами, мы уполномочены Богом использовать этот Его образ. Это образ, который был дан нам Богом, а не придуман или создан нами. Когда мы размышляем о Боге, мы можем сделать две вещи. Мы можем придумать образ Бога, заявляя, каким Бог должен быть в свете сказанного о Нем в истории, либо мы можем принять Бога таким, каким Он сам открыл себя. Трудность первого пути в том, что он нереалистичен. Если посмотреть на идеи, которые люди имели в истории, то они действительно не имеют между собой ничего общего. Западная философия ставила акцент на идеи Бога, которая иногда называется классическим теизмом, но это не имеет ничего общего с идеей Бога индуизма, буддизма или африканских племенных религий. Слишком уж часто западные философы исходили из предположения, что они точно знают, что такое Бог, исходя из своих представлений о Вселенной и чтения платоновских диалогов. И потому они могут говорить обо всем, что говорят другие о Боге. Они как бы имеют доступ к своего рода непогрешимому источнику знания о Боге, который позволяет им критиковать всех, чьи взгляды не сходятся с их взглядами, как философски наивные. Однако Бог всегда оказывался загадкой для человеческого ума. Все человеческие утверждения о Боге, будь то христианского верующего или профессионального философа, основываются на вере. И это одна из причин, почему самооткровение Бога является такой благой вестью. Против тенденции людей придумать свои собственные модели Бога и затем превозносить их, что является идолопоклонством, или заявлять, что они достойны признания, что является рационализмом, мы можем выдвинуть волнующее и глубоко проникновенное христианское понимание, что Бог взял инициативу в свои руки, когда открыл себя нам. Кто или что есть Бог – это вопрос, на который Бог решил сам ответить и сказать сам последнее слово. Христианские мыслители таким образом пытаются говорить о Боге как о том, который сам открыл себя в Священном Писании, особенно в свидетельстве об Иисусе Христе. И они имеют полное право не признать критику тех, кто считает их философски наивными. В конце концов, философы, которые даже не могут прийти к общему мнению относительно существования Бога, не имеют какого-то личного и непогрешимого источника, которого не могут иметь другие. Для некоторых современных критиков совершенно очевидно, что учение о Троице основывается на ряде вопиющих ошибок, включая, если назвать самые очевидные, математическую путаницу и философскую неискушенность. Некоторые из этих критиков, по-видимому, думают, что какой-то первохристианский собор сформировал свое понимание Бога и, будучи не в состоянии прийти к единому мнению относительно количества частей, из которых состоит Бог, остановился на числе между одним и десятью и решил, что число 3 будет самым разумным компромиссом. Подобно белой королеве из Зазеркалья Льюиса Кэрролла, которая верила в 6 невозможных вещей каждый день перед завтраком, они получали определенное удовольствие от абсурдности своих идей. По мнению этих критиков, христианское понимание Бога, будучи как раз одной из таких вещей, умаляло Бога, поэтому было решено несколько увеличить число частей, составляющих Бога, чтобы подчеркнуть его величие и превосходство над другими богами. Первохристиане, конечно же, были очень примитивными людьми, а как показали последние научные открытия, примитивные люди могли считать только до 3. Иными словами, они понимали 3, как мы понимаем, бесконечность. Так что утверждение, что Бог триедин, на самом деле означало, что Бог бесконечен. Так появилась идея триединства Бога как выражение бесконечного превосходства христианского Бога над другими богами, считали критики. В следующий раз мы продолжим знакомство с отрывком из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы» и посмотрим, что можно сказать об этом учении с точки зрения практики. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Живой источник.
3: Сегодня мы продолжаем наш разговор об онкологических заболеваниях вместе с нашим гостем. Я рада приветствовать у нас в студии врач-колопроктолог Александр Владимирович Белоногов. Здравствуйте еще раз. Итак, мы сегодня говорим о колоректальном раке. Давайте скажем, что это за заболевание, да, или как его по-другому можно назвать?
4: Колоректальный рак – это термин, который объединяет злокачественные образования, разные по гистологическому строению, локализованные в ободочной, сигмовидной и прямой кишке.
3: Так, это очень сложно, конечно, воспринимается людям без медицинского
4: образования. Проще говоря, рак толстой кишки.
3: Угу. Уже понятнее стало. Я так понимаю, все равно слово «рак» уже говорит о серьезности этого заболевания. Да? Независимо от органа, где он возникает, да, все-таки слово «рак» накладывает определенный отпечаток. Насколько актуальна именно эта проблема, именно это заболевание нашего организма?
4: В последнее время рак толстой кишки стал встречаться значительно чаще, чем это было 20 лет. За этот период количество заболевших людей выросло в два раза. И в России этот показатель занимает одно из ведущих мест. У женщин он располагается на 4-м месте, у мужчин на 3-м месте после рака желудка, легкого и молочной железы.
3: Но в чем же тогда причина? Почему именно в последнее время этот процент заболеваемости растет?
4: Причин для его возникновения много, и трудно выделить какую-то одну главную причину. Но многие исследователи склоняются к тому, что одной из ведущих причин является питание. Замечено, что в странах с традиционной растительной диета или в странах, где больше употребляют растительную клетчатку, это Центральная Африка, Индия, случаи заболеваемости колоректальным раком значительно реже, в половину меньше, чем у нас или в индустриально развитых странах.
3: То есть парадоксальная ситуация получается. Чем страны беднее, тем люди там здоровее.
4: Да. Ну, среди других причин еще называют возраст. В возрасте старше 50 лет это заболевание чаще встречается, и его встречаемость увеличивается с каждым прожитым десятилетием. Называют одной из причин этого заболевания наследственные предрасполагающие факторы. Это случаи семейного диффузного полипоза.
3: А что это значит?
4: Ну, это заболевание, которое сопровождается образованием множества полипов в толстой кишке, синдром Линча и другие наследственные заболевания толстой кишки.
3: А что тогда получается важнее, да? Именно генетическая предрасположенность к этой болезни, да? Потому что тогда, скажем, мой образ жизни никак не влияет на то, есть у меня это заболевание или нет. Поэтому я могу жить так, как мне нравится, может быть, не соблюдая даже самые элементарные правила здорового образа жизни, если все равно эта болезнь меня настигнет, да, хочу я этого или нет, если такая генетика.
4: Да, но многие люди так и размышляют, они говорят, чему быть, тому не миновать. Но все-таки медицина говорит о том, что образ жизни накладывает свой отпечаток на возникновение всех заболеваний, и этого в особенности.
3: Ну, давайте тогда, может быть, конкретно вот скажем, да, какие у нас могут быть причины, что в нашем образе жизни может быть неправильного, да, что повлечет за собой такие страшные последствия.
4: Ну, вот я упомянул о растительной клетчатке. Дело в том, что пища богата растительной клетчаткой, она выступает своего рода таким чистящим средством в толстой кишке, тем самым предотвращает или укорачивает время контакта канцерогенных веществ, которые неизбежно образуются в результате пищеварения с самой кишечной стенкой, ускоряет продвижение каловых масс по кишечнику и этим самым уменьшают риск развития ракового заболевания. Но это одна из теорий. Есть еще химическая теория, там влияние специфических канцерогенов. Но, тем не менее, роль клетчатки, она, на мой взгляд, является одной из главных. Еще хотел бы я сказать о том, что в последнее время одной из причин, таких достоверным причинами, является возникновение полипов в толстой кишке. У 40% здоровых людей в возрасте там, после 60 лет эти полипы так или иначе имеются. Но они, конечно, люди не знают об этом, полипы себя никак не проявляют, но вот об этом бы хотелось бы поговорить подробнее.
2: Живой источник.
3: То есть это важный аспект именно нашего здоровья. Полипы могут повлиять на развитие рака толстой кишки?
4: Они влияют. Полипы, конечно, они в здоровой стенке не образуются. Это исход, как правило, других хронических заболеваний, того же хронического колита. Но если полипы уже образовались, то в большинстве случаев они трансформируются в раковые опухоли. Установлено, что 95% раков толстой кишки развивается из обычных аденоматозных полипов.
3: При том, что я так понимаю, эти полипы, поскольку не несут никакого дискомфорта, да, на первоначальном этапе, мы их просто не видим и можем очень запустить просто состояние своего здоровья таким образом.
4: В этом плане на первую роль выходят профилактические мероприятия, профосмотры, о котором сейчас все чаще говорят по телевидению, в интернете информация постоянно присутствует. В частности, подчеркивается роль колоноскопии.
3: А сколько вообще проходит времени, прежде чем полипы перерастают в заболевание рака толстой кишки?
4: Проходит достаточно длительный период, прежде чем это случается, ну, в среднем это 6-10 лет. То есть это такой период, в течение которого можно выявить полип и удалить его безоперационным способом с помощью аппарата для фиброколоноскопии, фиброколоноскопа.
3: То есть вреда для здоровья в этом случае практически никакого?
4: Ну, определенные риски присутствуют, но они минимальные. И важно подчеркнуть, что сама процедура удаления полипов, она безболезненная, больной никак этот момент не ощущает, когда ему производится удаление. И, как правило, результаты в 90% случаев хорошие, то есть на этом месте редко возникает рецидив.
3: То есть гораздо это проще сделать, чем потом наследовать такую страшную болезнь. Еще хотела у вас, раз уж мы заговорили именно об этом заболевании, да, очень существует такой старый метод лечения полипов, насколько я знаю, да, клизма с отваром чистотела. То есть это такой дедовский метод, насколько он актуален, да, и как бы себе не навредить.
4: Ну, я думаю, этот метод перекочевал из народных каких-то наблюдений в медицину. Был период, когда его использовали в официальной медицине. В 1950-х годах прошлого века на кафедре хирургии в Самаре, в то время этой кафедрой заведовал Александр Михайлович Аменев, которого в нашей стране считают одним из основоположников колопроктологии. Он предложил этот метод для лечения случаев семейного диффузного полипоза, о которых мы вспоминали. И, ну, в каких-то случаях были положительные результаты, но в целом в настоящее время этот метод нигде не используется. Ни на той же кафедре, которой заведуют уже сейчас его ученики, ни в каких-то других лечебных учреждениях. Все-таки...
3: Но люди еще практикуют это? Вы
4: сталкиваетесь? Люди практикуют, да. Опасность тут кроется в том, что сам по себе чистотел является ядом для организма, и нередки кровотечения, наступающие после того, как эти полипы отторгаются.
3: Все-таки нужно человеку с мудростью подходить, да, который вообще человек дает, человеку Бог дал разум, да, а мы иногда так беспечно относимся к себе и ставим просто эксперименты над своим здоровьем, чем не доверяем иногда врачам, да, и официальной медицине, которая все-таки, думаю, Бог вдохновил и медиков, да, на развитие такое
4: лечение.
3: Абсолютно. Хорошо, но возвращаясь тогда к колоректальному раку, да, такой вопрос уже назрел. Можно ли как-то самостоятельно выявить у себя это заболевание? Да? Как может человек понять, что у него что-то не так?
4: На начальных стадиях человек никак не поймет, что у него рак. Рак проявляет себя только тогда, когда уже опухоль распадается, она кровоточит, перекрывает просвет кишки, развивается кишечная непроходимость. Тогда обычно люди бьют тревогу, обращаются к врачу. Но бывает и на этом этапе проводится хирургическое лечение, когда оно еще может человеку продлить жизнь. Но лучше, конечно, до этого не допускать. И мы, еще раз подчеркну, врачи советуем регулярно проходить профилактические осмотры.
3: Регулярность, что вы под этим подразумеваете, из какого возраста тогда?
4: Ну, каждому здоровому человеку, независимо от того, на что он жалуется, после 40 лет ежегодно нужно проходить консультацию колопроктолога, если он имеется в этом месте, где он проживает, либо это может быть врач-хирург. Иногда этим занимаются гастроэнтерологи. Каждый год нужно осматривать дистальные отделы прямой кишки, проводить пальцевое ректальное исследование, ректоромоноскопию. И уже где-то, начиная там с 50 лет, через 3-5 лет каждый проводить фиброколоноскопию. Это самый информативный метод.
3: То есть все эти методы помогут нам избежать этого заболевания, да? Тем более, что, вот, как вы сказали, уже не один раз мы говорили о том, что онкологические заболевания, к сожалению, диагностируются очень поздно, когда уже человеку можно и не помочь, да?
2: Живой источник.
3: Но все-таки, какое существует лечение? Хочется дать людям надежду, да, что это совсем... что есть надежда, да, что... Что делать?
4: Вот рак толстой кишки, он отличается от рака других локализаций тем, что дает хорошие отдаленные результаты после хирургического лечения. Даже рак на второй стадии там, или на начале третьей стадии после радикального удаления опухоли редко дает или, ну, можно сказать, достаточно редко дает рецидивы. Если эта опухоль расположена в локализациях, не близких к прямой кишке. Там с прямой кишкой немножко другая ситуация. Поэтому для лечения рака толстой кишки основным методом является хирургический метод.
3: То есть здесь уже у человека не должно быть никаких, не знаю, представлений, что целебный отвар какой-то, да, иногда как часто вообще лечит рак, очень непонятными методами, да, там наделяют силы ягоды, какие-то вещи. То есть нужно понимать, что операция – это единственное лечение.
4: Ну, это неизбежная такая процедура, но она оправдывает себя. Все эти риски, они, как правило, оправданы.
3: То есть здесь должно быть определенное доверие, наверное, опять-таки, врачу. Ну и вообще доверие Богу, что он контролирует эту ситуацию, да?
4: Конечно.
3: То есть операции, да, это у нас, значит, представляет,
4: да,
3: что это, значит, основной метод лечения?
4: Основной метод лечения – это оперативное лечение. В дополнение к нему существует еще химиотерапия, лучевая терапия. Как самостоятельные методы они не используются, но в дополнение к хирургическому методу они достаточно широко используются и дают неплохие результаты.
3: А какой наиболее щадящий метод?
4: Ну, все зависит от стадии, и тут как-то сложно давать такую однозначную оценку.
3: Потому что иногда просто у людей возникает блок. Я на это не соглашаюсь. Химия – нет. Или там другой способ, да, лечения.
4: Ну, наверное, все, что придумал человек, оно не лишено недостатков. И у этих методов тоже имеются свои недостатки, осложнения, побочные эффекты. Ну, здесь, наверное, та ситуация, когда права пословица, когда лес рубят, щепки летят. Потому что вопрос стоит, жить или не жить человеку дальше. Часто люди приводят к тому, что поздно обращаются, говорят, лучше мне умереть. Даже после того, как им диагноз известен, умереть. ну, к врачам не пойду. Но вот в случае с раком толстой кишки такого не происходит. Визит к врачу, так или иначе, он состоится, когда человека привозят с массивным кровотечением, с кишечной непроходимостью, тогда выполняются операции по экстренным показаниям для спасения жизни человека. Но лучше, конечно, этого всего не допускать и своевременно проводить те же операции. А более правильно было бы, конечно, проводить профилактические осмотры и эндоскопическую полипектомию.
3: Вот если все-таки говорить о профилактике, да, давайте вот найдем такую золотую середину, да, основных правил, что поможет человеку не заболеть.
4: Ну, каждому человеку нужно, наверное, избавиться от самонадеянности. Это та область или та причина, по которой мы, собственно, и страдаем в жизни, как в духовной жизни, когда человек не может определиться, что такое добро, что зло, так и в случае с диагностикой раковых заболеваний, когда он полагается только на свои ощущения. Ему может помочь только специалист и методы исследования, которые он предложит.
3: Относительно профилактики, да?
4: Относительно профилактики мы, конечно, должны говорить о том, что употребление растительной пищи, ограничение или полный отказ от мясной пищи, оно способно в значительной степени снизить риск развития этим грозным заболеванием. Ну и сам образ жизни, который ведет человек, также должен проверяться человеком. И если он ведет такой достаточно активный образ жизни, пребывает на свежем воздухе, с позитивным настроем, предстоящим каким-то жизненным испытаниям относится, то все это в конечном итоге может послужить ему только в пользу.
3: Бог все-таки дал очень четкие даже рекомендации к нашему образу жизни. Спасибо, Александр Владимирович, за эту беседу. Спасибо, дорогие друзья, и вам, что вы были вместе с нами. Бог вас очень любит. Будьте здоровы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». В предыдущей программе мы вместе с вами говорили о том, кто такие пророки, говорили о тех знамениях, которые они получали от Всевышнего, и говорили о том, как важно идти по прямому пути, что значит это за прямой путь. Сегодня мы хотим поговорить уже о пророках персонально. Будем говорить о самом первом пророке сегодня. И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Рады, что с нами, вы снова вместе с нами.
3: Спасибо.
2: Итак, пророки, мы говорили, кто это. Но всегда хотелось бы посмотреть вот вглубь истории, назад, вернуться к истокам. Но всегда говорят, что страна, если будет забывать свою историю, она будет обречена на повторение ошибок каких-то определенных. И вот сегодня тоже бы хотелось поговорить о самом первом пророке, кто первый получил весть от Всевышнего. Итак, первый пророк – это кто?
3: Это Адам.
2: Адам. То есть Адам. Как в Библии, так и в Коране подтверждается, что первый пророк – это Адам. То есть все авраамические религии, будь то иудаизм, будь то ислам, будь то христианство, они ссылаются, что первый пророк – это Адам. Что же было у него особенного?
3: Я даже больше скажу. Он больше, чем пророк. Потому что то, что видели его глаза, не видели больше ничьи глаза никаких пророков. То, что видели, то, что говорили его уста, никакой пророк больше это. И самое главное, он не был рожден.
2: А в этом, то есть, главное отличие.
3: Он не был рожден, он был сотворен. И он воочию видел Всевышнего. Он вышел из рук его, понимаете? Поэтому, когда говорим, что пророк Адам пророк, мне хочется сказать, что он больше, чем пророк.
2: То есть как бы как первоисточник.
3: Можно сказать, это дитё Бога, это сын Бога, вышедший из его рук.
2: Но ведь Аллах не рождал никого, и мы читаем об этом.
3: Да, это написано в 112-й суре Аль-Ихлас. Но в Коране ясно написано, что он был сотворен из глины. Мы можем это прочитать. Сура Аль-Бакара. Корова.
2: То есть он был созданием его.
3: Он был творением. Ага.
2: То есть как есть сын дороги, да, путешественник, который путешествует, о нем говорят. Или когда иногда человек не очень себя хорошо ведет, о нем отзываются, но ты там такой-то сын.
3: Сын шайтана.
2: Да, да. Но это не значит, что он реально от него.
3: Да. Да.
2: Это его поступки, его повадки, видите, его характер. Оно копирует.
3: Хотя я думаю, вот вышедший из рук Бога Адам, он вот как кукла лежал, и он получил это

0: Иисуса. И он, увидя его, сказал: «Слава Богу! Альхамдулилля!» Если мы прочитаем эту историю, которая записана в суре Аль-Бакара, корова, она записана, она начинается с 30 стиха. Итак, Аль-Бакара, 30 аят. «И вот Господь твой ангелом сказал: я на земле себе наместника поставлю. Они ответили: ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы же воздаем тебе хвалу и славословим твою святость». Он им сказал: «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама он названием всего, что суще. Потом он пред ангелами все представил и сказал: «Теперь вы назовите мне все это, если праведны вы в словах своих». И молвили они: «Хвала тебе, владыка, мы ведаем лишь то, чему ты нас учил. Поистине ты знающий и мудрый». Сказал он: «О Адам, ты сообщи им все названия вещей». И вот когда он сообщил им это, Господь сказал: «Ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба? Я знаю то, что сохранили вы в сердцах, и то, о чем открыто говорите. И вот мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь, и те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы: о Адам, супругой своей живите вы в саду Эдема, и где бы вы там ни находились, вкушайте изобилие плоды себе в усладу, но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете».
1: Спасибо, очень похоже на библейскую историю, прям фактически один в один из книги «Бытия». Но вот интересно, там одна особенность, на которую я обратил внимание. Адам ставится наместником. То есть он фактически получает эту землю во владычество. И теперь он является распорядителем этой земли. Так получается по Корану?
0: Да.
1: То есть он управитель земли. Раз он управитель земли, то идет дальше своеобразная такая инаугурация Адама, когда ему показывают его царство, вводят его своеобразно на трон и говорят всем ангелам: теперь вот поклонитесь, или можно, как, может быть, сказать, служите ему. Но интересная история, что там был один, который не поклонился. Вот почему? В принципе, по Корану не должен поклоняться вообще ни одно существо никому, как только Творцу.
0: Сергей, скажу вам больше, не только по Корану, но и в Библии мы должны поклоняться только Богу. И в Торе написано: Богу поклоняйтесь одному Ему единому. Но вы знаете, ведь не Бог главный, а Его воля. Воля Бога была вот в данный момент, чтобы все небесные существа поклонились земному существу. Угу. Хотя, если вы помните, в первых стихах ангелы его предупредили, он будет,
1: да, что...
0: он будет нарушителем и кровь прольет.
1: Хоть они... Аллах говорит: я его и научу, но ангелы все равно говорят: мы
0: они
1: опасаемся.
0: Они знают, что он не такой, как они, что он излеплен из глины, нежели они, небесные существа. Он по воле своей разрешал делать пророкам какие-то чудеса. По воле своей он даровал жизни умершим. По воле своей он даровал пророкам исцелять. На все это была воля. В данном отрывке, который мы прочитали, воля Аллаха, чтобы небесные, обратите внимание, небесные существа поклонились земному существу.
1: Угу. То есть на самом деле здесь главная воля. То есть не только есть ли у тебя дома священное писание, стираешь ли ты с него пыль, уважительно ли ты к нему относишься, но главное, соблюдаешь
0: Абсолютно
1: ли ты то, правильно. Что в нем написано.
0: Абсолютно.
1: Именно
0: правильно.
1: Вот это будет более важно.
0: Абсолютно правильно. Вы можете даже знать наизусть несколько глав Библии, Корана, но если вы не подчиняете свою волю, воле Аллаха, то то, что вы знаете, это просто

0: стихи, стихотворения, поэмы. Но это не жизнь по воле Аллаха. Uh-huh. Это не жизнь по воле Бога.
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: Давайте тогда снова вернемся к Адаму. Мы знаем, что он получил землю во владение. Как мы прочитали последний текст, там было предостережение, что они могут со своей супругой брать плоды со всех деревьев. Но одно дерево, вот они должны были оттуда не брать.
0: Да.
2: Извиняюсь.
0: Да-да.
2: Я сам лазил в другие сады. Я, когда бывал в Таджикистане, я знаю, что чужие персики, они намного слаще, чем персики, которые росли в саду моего деда. И вот как-то, ну, так мы устроены, не знаю, с грехопадением или как. И здесь Адам точно так же рвет плод, ну, с другого дерева. Ну, и в чем проблема-то?
0: И вы знаете, Сергей, я помню даже фильм в детстве, когда мальчик один украл огурцы, заложил их в себе в пазуху, и когда проходил там его сторож с ружьем, старичок один такой встретил, и он, когда проходил мимо, он плакал, видит оружие, он плакал еще больше. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сад, Эдемский сад, и все существа в саду, они были предназначены как бы в служение Адаму. Все было для Адама. Адам с Евой могли вкушать все. И плоды, и, я не знаю, играться со зверьми, и со всеми существами, которые Бог сотворил. Одно дерево было посажено в Эдемском саду, которое показывало, что это все принадлежит не Адаму. Угу. Вы понимаете, Сергей?
2: То есть это как своеобразный знак, что ты управитель, ты наместник.
0: Именно. Ты управитель, ты не создатель всего, ты не творец всего. Тебя сотворили, поставили здесь быть управителем, управлять, но это не твое. И единственное, вот это дерево было напоминанием того, что все это принадлежит кому-то, но не мне. И когда здесь человек пришел и сорвал эти плоды, тем самым он захотел владычествовать над всем тем, что не ему принадлежит, не его рук творение.
2: Покушение на самого Творца, на его власть, на его прерогативу, именно, на его преимущество.
0: Именно.
2: Поэтому отсюда и наказание было таким довольно суровым. А тогда, говоря о всех знаках, мы говорили о том, что вот он сотворен, вот у него особое дерево, вот он управитель, вот он наместник. Ну какой же знак или какое же знамение самое главное у Адама, которое вот сегодня нам важно? Мы знаем, что после этого совершилось, ну, так называемое грехопадение. И Адам, как он сам говорит, мы понесли урон тяжелый. А какова же реакция дальше была Всевышнего и какой же главный знак из этого?
0: Первым делом они испугались. Когда они вкусили плод запрещенного дерева, они были в испуге, увидя свою наготу. И Коран нам описывает историю, когда они из фиговых листьев начинают себе лепить одежду. Но когда они встречаются со Всевышним, они понимают, что что-то не то произошло. В Священном Писании, в Торе, там эта история описана лучше и обширнее, когда Бог приходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Адам явно говорит: «Я услышал твой голос
2: и испугался».
0: Испугался. А чего ты испугался? Бог так и говорит ему: чего ты испугался? Вчера мы с тобой разговаривали, позавчера, и ты не боялся. А сегодня что ты боишься? Чего ты испугался? Он говорит: я вкусил из запретного плода. Ага. И теперь ему открылась его нагота.
2: То есть какой-то позор, который он видит на себе, который вот он несет. Какое-то чувство вины определенное.
0: И да, вот эту вину они хотят спрятать за фиговыми листьями. Они хотят сами теперь выползти из этого положения, выкарабкаться из этой ямы, в какую оказались. Ага. Они хотят сами что-то сделать.
2: Ага, то есть свой позор чем-то закрыть.
0: Другими, вот можно сказать, как можно было по-другому поступить? Прийти, пасть в колени Бога и сказать: мы совершили зло. Что нам теперь делать? Прости нас, мы не знаем, что нам делать. Но они не стали так поступать. Они решили сами как-то выкарабкаться из этой ситуации, ну, да, что-то себе сшить.
2: Нам свойственно прятать свой грех за чем-то, за каким-то фасадом, за поведением.
0: И вы видите вот это рождение греха. Когда грех пришел вот в сердце Адама и Евы, в сердце первых людей, он принес стыд и позор. вот что-то, что-то у них, что-то произошло, открылась нагота. Угу. И вот теперь эту наготу нужно спрятать. И Бог говорит, вот в Торе, в 3 главе, Он делает для них одежды.
2: Но я читал, что и в Коране также, что мы сделали для вас прекраснейшие одежды. То есть именно вот этот момент был. Но что это за одежда?
0: Это записано в Коране, в суре, 7-й суре, 7-я сура, 26-й аят, Аль-Анаф, 26-й аят. И здесь Бог, смотрите, что говорит уже Адаму и Еве. «О, дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, и мы послали вам прекрасные наряды, но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтобы вы упомнили об этом».
2: Интересно сказано, прекрасные одежды. То есть это, наверное, не был конкурс модельеров, а именно ударение надо поставить вот на тот слог, где написано «но благочестие прекраснейшее из всех одежд». Что же там в этих одеждах? Может быть, знаете, не внешний фасад, а все-таки благочестие было важно?
0: Вы знаете, мы прекрасно знаем, что после этой ситуации там был принесен ягненок в жертву, и из его шкуры потом были сотворены одежды. Но, Сергей, мы в будущих передачах обязательно поговорим об этом благочестии, которое называется таква, о котором мы говорили в прошлой передаче. В будущих передачах мы раскроем эту таку и эти благочестивые одежды лучшим образом. Сегодня мы говорили об Адаме, о его жизни, о том, что он сделал и как поступил с ним Бог.
2: Спасибо большое. И да, мы видели, что в жизни Адама, конечно, были грандиозные события. Мы видели, что он мог видеть своего Творца лицом к лицу. И мы также видели, к сожалению, и тот момент, когда он покусился на то, что ему не принадлежало.
0: Его падение.
2: Да, его падение. Но именно Всевышний, как мы читаем в первой суре, он милостливый и милосердный. Он оказал на тот момент Адаму и прощение, но Адам еще нуждался в милости.
0: Да.
2: Простить одно, но изменить положение – это другое. Чтобы изменить положение, как раз-таки были необходимы вот эти одежды. Позор чем-то нужно было закрыть, и только Всевышний знал, как это сделать.
0: И вот эти одежды, они и были знамением.
2: Итак, дорогие друзья, мы видели сегодня жизнь и историю первого пророка Адама. Мы видели, что самое великое знамение, которое он получил, это были особые одежды, это было особое сокровение его греха, это был тот момент, который сделал Всевышний в его жизни. Он покрыл его позор. Поэтому оставайтесь с нами, дальше мы будем размышлять над остальными пророками. А вам всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Нам приятно открывать вместе с вами Библию и читать ее, и находить в ней нечто удивительное, ту мудрость, которая нисходит к нам из глубины веков. Несмотря на то, что Библия была написана так давно, в ней можем находить для нас прекрасные уроки. Не так давно мне в руки попала одна санкт-петербургская газета, называется «Экспресс Петербург». И я обратила внимание на то, что в ней достаточно много объявлений, написанных от лица магов, целителей, колдунов, ясновидящих и многих других лиц, имеющих подобного рода занятия. Вот, например, «Потомственный колдун может снять порчу с глаз множества различных проклятий». Дальше написано: «Ясновидящая женщина, которая имеет дар такой же, как у Ванги. Она вам предскажет будущее, может рассказать все, что было с вами в прошлом. Тибетский маг и целитель предлагает те же самые услуги: снятие проклятий, диагностика, коррекция вашей судьбы и многое другое. Мудрая ясновидящая расскажет вам также о вашей судьбе. Маг, эзотерический психолог, египтолог, основатель ордена «Золотой путь магии» предлагает вам свои услуги, гадания на картах Таро и многое другое. Среди этих людей есть также нетрадиционные целители. Например, одна народная целительница, матушка Арина, уверена в том, что неизлечимых болезней просто не бывает. Я думаю, что поскольку у нас с вами очень много проблем, а средств и возможностей разрешить эти проблемы довольно мало, то многие люди имеют желание обратиться за помощью, воспользоваться этими объявлениями для того, чтобы получить какое-то облегчение или разрешить свою проблему. Но давайте подумаем, стоит ли это делать. Естественно, наверное, самый лучший ответ, который мы можем найти на этот вопрос, мы можем найти его на страницах Священного Писания. В Библии и действительно есть одна очень удивительная история. История об Айндорской волшебнице. Она записана в первой книге Царств. Байрон назвал ее «призрачной провидицей», а Киплинг дает ей одно из самых ярких описаний. «Дорога безумцев ведет в Эндор, ведет их путем старинным, туда, где колдунья живет с давних пор, во дни Саула и ныне. И меньше не стало скорбей на земле, и путь в Эндор исчезает во мгле». Так что же произошло в Эндоре? Давайте почитаем Библию и узнаем. «Шла война». Я хочу прочитать первую книгу Царств, 28 главу, с 4 текста. «И собрались филистимляне и пошли станом в Санаме. Собрал и Саул весь народ израильский и стал станом в Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги: «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним. И приходят они к женщине ночью, и сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне, и выведи того, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул и как выгнал из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей?» Саул испугался, потому что число воинов филистимских было действительно велико. Мы из этой истории видим, что он стал вопрошать Бога, но Господь не отвечал ему. Не отвечал именно по той причине, что беззаконие царя было очень велико. И дальше он совершает действие совершенно неправомерное, потому что незадолго до этого он выгнал из своей страны всех гадателей, всех прорицателей, всех чревовещателей, потому что он знал, что это грех пред Богом. Богом. В книге пророка Исаии мы читаем следующее предостережение Бога, которое он дает для всех любящих его. Книга пророка Исаии, 57 глава, 13 текст. Господь говорит нам следующее. «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое?» Потому что Господь желает спасти душу каждого человека. И мы видим дальше, что когда эта волшебница вывела пророка Самуила, о котором просил царь Саул, то пророк, а вернее тот, кто вышел в образе пророка, предсказал ему скорую гибель. И действительно, произошло сражение, в котором погиб и Саул, и его сыновья. Господь на страницах Священного Писания оставляет нам очень серьезные предостережения для того, чтобы мы не делали поспешных действий, потому что Господь желает спасти нас, Господь желает поддержать и подкрепить нас. И я хочу сейчас прочитать еще один очень такой известный и хороший отрывок, который записан в книге Второзаконии, в 18 главе, с 9 текста я хочу прочитать. Давайте посмотрим. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не учись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающих духов, волшебник, вопрошающих мертвых, ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий это». «Из-за сита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Богом твоим». Слова эти очень серьезные и очень весомые, потому что человек не просто грешит, а он мерзок в этот момент пред Господом Богом, когда он обращается к колдунам, к чревовещателям. Когда человек узнать хочет свое будущее, которое Господь по своей великой милости и по своей великой любви скрыл от нас. И действительно, Господь желает одного – спасти человека. И чтобы нам жилось вполне хорошо, нормально в этом мире, даже спокойно, уверенно, Господь на страницах Священного Писания оставляет нам очень много советов. И если мы делаем так, как нам советует Господь, если мы поступаем в соответствии с Его Словом, то нам нечего бояться. И вы знаете, так больно бывает слышать, когда человек, попадающий в беду, восклицает: «Если есть Бог, то Он разве не видит, что мне так тяжело и плохо? Я не понимаю, наверное, Его нет. Если бы Он был, Он бы не допустил этих страданий». Больно эти слова слышать по той причине, что попадает человек в такие ситуации именно потому, что он не желает слышать слова Божьи. На страницах Священного Писания Господь написал все, что мы должны делать для того, чтобы не доводить себя до беды или до каких-то серьезных проблем. Но мы не желаем слышать эти слова. Мы не желаем открывать страницы Священного Писания. И, вероятно, именно по этой причине так происходит много бедствий, переживаний и проблем. Но Господь желает совершенно другого. Давайте прочитаем слова, обращенные к нам для нашего же блага. Я хочу прочитать книгу пророка Исаия, 8 главу, 19 текст. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу?» Если у нас с вами есть какие-либо проблемы, то самое лучшее, что мы можем сделать, это обратиться к своему Богу. Пусть благословит нас в этом Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: Есть ли в жизни смысл и в чем он? Книга «Екклесиаста» – ключевая книга Библии, рассказывающая о поиске смысла жизни. Хотя «Екклесиаст» не является пророком, но именно его размышления вошли в канон Библии. Само по себе содержание книги «Екклесиаста» сводится к осознанию, осмыслению, ценности всего того, что составляет человеческую жизнь. «Екклесиаст» формулирует свою задачу следующим образом: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Общий же результат своего исследования «Екклесиаст» выносит начало книги, обозначив его словами: «Суета, сует, сказал Екклесиаст. Суета, сует, все суета». Начиная поиски смысла жизни, Екклесиаст предполагает, что он должен быть. Именно поэтому отсутствие смысла, тщетность всего, имеющегося в мире, повергает его в печаль и скорбь. Екклесиаст ожидает найти что-то значимое, но известный ему мир не может ничего дать. Знакомое ощущение? Бесконечная пустота в сердце и погоня за поиском смысла приводит порой к пониманию того, что ничего не может заполнить существующую в сердце пустоту. Ничто не обладает смыслом и значимостью, поэтому главный искатель смысла жизни Екклесиаст выразил свою мысль следующим образом: «В человеческой жизни должны быть смысл, радость и благо. Человеческая жизнь должна иметь вечное измерение. Без этого жить невозможно. Но нигде в мире я этого не нашел». Вот поэтому заканчивается книга Екклесиаста призывом: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, в руки которого отходит дух человека. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Так рассказывают об одном известном австралийском страховом агенте Донни Ричи, который в течение 30 лет отговорил от самоубийства более 500 человек. Этот человек жил со своей семьей у мыса под названием «Разрыв» в Австралии. Он знал, что этот мыс – очень популярное место для совершения самоубийств. Ричи следил за утесом и, как только видел подозрительных людей, тут же шел к ним и предлагал зайти в гости на чашку чая. Вместе со своей женой он угощал их чаем и долго с ними разговаривал об их жизни и ее смысле. Отговорить от самоубийства удавалось не всех, но многих все же получалось переубедить. Эта история показывает, как часто людям не хватает истинного смысла жизни. Сам Екклесиаст, не найдя смысла ни на земле, ни вечности, указывает на Бога. Бог восполняет потребности человека и в том, и в другом. Спасение от бессмысленности бытия находится у Екклесиаста вне рамок земного существования и даже вне посмертного разделения души и тела. Завершая книгу, несколько строк о главном, единственно возможный для человека смысл жизни – ходить перед Богом. Этот вывод совпадает с заветом, который Бог заключил с Авраамом. Совпадает он и с тем, как видит жизненный путь человека пророки. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Размышления, описанные в книге Екклесиаста, во многом напоминают обстановку в современном мире. Они призывают нас в первую очередь серьезно относиться к своей жизни. Екклесиаст ищет смысл в жизни во многом, потому что его современники отказались это делать. «Довольствуй сиюминутным благом». В книге Екклесиаста наглядно демонстрируется тщетность такой ограниченности, потому что в этом мире нет ничего, что бы могло насытить душу человека. Екклесиаст подводит итог всему ветхозаветному, религиозному и житейскому опыту. Он постоянно подчеркивает, что пред лицом смерти и тщетностью всего сущего только сам Бог может наполнить человеческую жизнь смыслом и благом.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но, пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
3: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. Я считал, что употребляя все это, я что-то приобретаю, какой-то очень ценный опыт. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. Тогда она не была еще массовой. В Питере открылся тоннель. Это первый техноклуб, куда в то время еще приезжали только бандиты и тогда еще дорогие наркоманы. Потому что наркомания в то время очень четко делилась на тех, кто употребляет опиум, на чернушников, с которыми в наших кругах с пренебрежением все относились. И тех, кто употребляет экстази, питерскую кислоту, которая предшествовала всем этим западным наркотикам и просто заполонила Питер. И всякие вот другие вот бодрящие штуки. И галлюциногены. И я просто с упоением погрузился во все это. Ну, там вот я вот наобщался со всякого рода духами. Это было время такого, вообще бесшабашного такого вот времяпрепровождения. Вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга, это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу начались проблемы с группой, состав разваливался, потому что во Францию уехал наш гитарист, и адекватной замены мы не могли найти ему. Постепенно друзья, с которыми мы начинали играть, они начинали чего-то добиваться, а мы буксовали. И на фоне этого был какой-то вот внутренний излом. И я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать более или менее приличное состояние и материальное, и физическое, и думаю о том, что я в маленькой проблеме. Я еще не познал тогда всех прелестей и думал о том, что в принципе смогу выбраться сам. Хотя самое большее, что за это время я провел без наркотика, наверное, может быть, там неделю максимум. Когда я, держась вот так, скрипя зубами, под аплодисменты тусовки, говорил, я не колюсь уже который день. Более того, ситуацию усугубляло то, что в то время прийти на свой концерт или куда-нибудь в клуб в героиновой эйфории было нормально и даже модно. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Это продолжалось какое-то время. Из-за наркотиков я потерял работу, но, будучи очень изворотливым человеком, я умудрился все это списать на какие-то другие причины. Непонимание, то, все, но только не наркотики. Одновременно с этим стал приходить успех к группе. Это был третий состав, в котором я играл. Это питерская группа «Сканк», она существует до сих пор. Мы выпустили альбом, сначала первый, который стал расходиться, еще по старинке магнитоальбомом. И потом мы выпустили компакт-диск, и это уже стало очень активно продаваться. И мы стали востребуемы в Москве, ездили туда раза 2-3 в месяц. И на волне вот этих вот экстремальных передач, учитесь плавать вот всей этой волны, потому что играли довольно-таки жесткую музыку, стали набирать популярность в клубах. Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность, и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я к тому времени успел жениться. Я не могу сказать, что это была какая-то любовь. Так было удобно. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. И вот так вот просто играя со всеми в какой-то вот кошки-мышки, потому что особенно в последнее время все уже видели о том, что у меня есть какая-то проблема. Зная о том, что я когда-то употреблял, но твердо веря в то, что я не употребляю теперь и уже много лет, ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. То, что я беру в долг и не отдаю, а мне легко давали в долг. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант и то и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. Я был вхож, мне оставляли ключи, они были у меня, хоба-хоба, и вдруг исчезла библиотека, исчезло золото. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Я попал в центр, но долгое время не мог принять, наверное, месяца полтора-два я просто тусовался в центре, был ошарашен, я никак не мог отойти от той прошлой жизни. Я не был в каких-то позициях такого отрицалого, но и принимать боялся и не хотел, был слишком сильно прилеплен. Но потом внутри появилась такая теснота, и я с такой завистью смотрел на ребят, которые смеются, которые радуются непонятно чему, потому что время было тяжелое, время авральное, много трудимся, мало спим. Я не понимал и говорил своему старшему. В центре есть такая система, старший, младший, очень полезная и нужная. Я просто не мог поверить, ну почему они вот так вот радуются жизни, когда, казалось бы, ну нечему радоваться. Когда холодно, когда мы под дождем, когда мы копаем какую-нибудь там картошку или носим какие-то там контейнеры, делаем, как мне тогда казалось, очень тяжелую работу. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему. И Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема. Но я не понимал, что проблема курить. Я не понимал, что проблема пить. Я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг. Стал менять само отношение к вещам. И просто покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца. Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радости.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнюю тему хотелось бы начать с маленькой предыстории. В Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне, в метро, молодой человек, знаменитейший музыкант, скрипач, на скрипке стоимостью больше нескольких миллионов долларов, спустился в это метро и начал играть самые лучшие произведения, которые когда-либо были написаны. И вот, играя на скрипке в метро, те, кто ставил этот эксперимент, заметили, что практически никто в этом метро не задерживался возле этого музыканта. Несколько, может быть, человек бросило по несколько долларов ему в футляр от скрипки. Несколько маленьких детей, 3 одному было, другому лет 5, остановились, чтобы послушать этого музыканта, но мамы, цепкой своей рукой, ухватившись за руку ребенка, проследовали и утащили детей за собой. Эксперимент показал, что в этом мире очень мало людей, способных увидеть что-то самое ценное, самое дорогое, и именно на этом сакцентировать свое внимание. Большинство людей проживают эту жизнь день за дня, месяц за месяцем, год за годом, так и не замечая то самое доброе, самое ценное и дорогое, что нас окружает, что находится вместе с нами в этой жизни. И я хотел вместе с вами сегодня посмотреть на то, что Богом определено для нас как самое ценное, как самое дорогое, и то, что мы порой пропускаем, извините за такое сравнение или выражение, мимо своих ушей, или пропускаем свои пальцы, когда уходит жизнь, и уже на ложе, может быть, пред смертью, мы начинаем думать, вспоминать, что же мы самое дорогое, самое ценное пропустили. Итак, друзья мои, сегодня я хочу вместе с вами обратить свое внимание на то, что Бог считает самым ценным и самым дорогим. Если говорить о вере в Бога, то можно сказать, что верующие люди придумывают всевозможные правила, поведения, принципы и так далее, и тому подобное. Они находят это, конечно, в Библии, находят этому подтверждение, но мы с вами должны понять, что в вере в Бога есть что-то самое главное, самое ценное и самое дорогое. Хочу обратить ваше внимание всего на несколько текстов в начале, чтобы сделать это вступление. В первом послании Иоанна, в 1 главе, 9 тексте сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». То есть Слово Божие говорит о верности Божьей,

земле. И если мы с вами смотрим в контексте всей Библии, то мы видим, что Бог пытается вернуть человека к тому положению, которое было у него до грехопадения. И Бог готов идти на все, чтобы вернуть это положение. А что это за положение? Положение, во-первых, мы можем размышлять и думать, и говорить, что это речь идет только о райском наслаждении в раю и о вечной жизни. Но на самом деле Бог пытается вернуть человека себе, потому что Слово Божие говорит о том, что метется сердце человека и не успокоится, пока не успокоится в Боге. Бог создал человека таким образом, чтобы иметь с ним общение, чтобы разговаривать с человеком, чтобы жить с человеком, чтобы дружить с человеком. Поэтому Бог возвращает это положение человека даже ценой своей собственной смерти. Итак, праведность в глазах Божьих – это возврат человека в то первоначальное состояние. И вот эта праведность в первоначальное состояние – состояние общения, взаимоотношений, правильных взаимоотношений. И вот мы еще один текст с вами прочитаем. В Евангелии от Матфея, 1 глава, с 18 по 19 стих написано. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Слово Божие акцентирует свое внимание на праведности Иосифа, который по закону, вот как если люди думают, что быть праведным – это значит поступать правильно. По правилам, правильно если поступить, то он должен был совершенно иным путем пойти. Он должен был объявить эту женщину, выставить ее на показ и прибегнуть к тем методам, которые тогда использовались в Израиле иудеями для наказания вот таких людей. Но он, будучи праведным человеком, решил отпустить ее. То есть праведность в глазах Божьих – это нечто большее, чем просто правильные поступки. Он не хотел разрушать ее жизнь. Он не хотел лишать ее какого-то будущего. Праведность Иосифа говорит о его любви неподдельной к этой женщине, к Марии, которая зачала от Духа Святого. И Слово Божие сказало, мы читаем в Слове Божьем, что Бог сказал ему, что не переживай, не волнуйся, что она зачала от Духа Святого. Итак, друзья мои, праведность в глазах Божьих – это взаимоотношения, правильные взаимоотношения. И когда мы с вами строим свою жизнь в этом мире, когда нам приходится много работы, чтобы достать где-то денег на пропитание, там, на оплату за различные, там, я не знаю, за обучение детей, за детский садик, за школу, за медицину и так далее, и так далее. Можно перечислять, и этот список будет огромным, и мы всю свою жизнь тратим именно на это. Но Бог заинтересован совершенно в другом, Он заинтересован в нашем счастье. И наше счастье как раз заключается в отношениях, в общении, друзья мои, в общении. Я хочу вам привести сегодня текст, на котором мы посмотрим, и как вот эти дети, которые останавливались в метро и увидели самое главное или самое ценное, может быть, они больше никогда не услышат этого произведения или этих произведений от этого исполнителя. Итак. Когда мы с вами открываем только книгу Библию, первая книга «Бытие» с 1 по 25 стих мы читаем, и мы находим, что Бог на протяжении этих текстов 6 раз говорит: «И увидел Бог, что это хорошо». Но когда мы открываем с вами «Бытие» 2 главу 18 стих, то мы читаем, в одном месте написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Первый раз говорится о создании семьи, и здесь Бог хочет увидеть, чтобы это тоже было хорошо. То есть мы видим замысел Божий, когда Бог смотрит на Адама, он видит, что в одиночестве нехорошо, и Бог замыслил появление семьи. Для чего появилась семья? Для чего она должна была появиться? Потому что если 6 раз мы слышим «хорошо, хорошо, хорошо», и один раз «нехорошо», значит, Бог желает, чтобы вот это один раз нехорошо

стало хорошо. В Библии так и написано. Притчи 5 глава, 18-19 стих. «И утешайся женою юности твоею, любовью ее услаждайся постоянно». Бог акцентирует свое внимание на то, что человек действительно может быть счастлив в семейных отношениях. Нехорошо быть человеку одному, так написано в Слове Божьем. Хорошо ему быть в семье, где есть жена, где есть муж, где есть дети. И мы читаем с вами. Бытие 2, 18. Нехорошо быть человеку одному. Чтобы быть счастливым человеком, вы должны понять, что не каждому в жизни может повести, и не каждый в жизни может иметь спутника в своей жизни. Но, тем не менее, Слово Господа говорит о том, что человеку в одиночестве быть нехорошо. Человеку нужен всегда тот, кто будет с ним находить взаимоотношения, тот, кто будет с ним общаться. Бог сам любит много общаться, Он с нами желает общаться, и Он желает, чтобы мы, живя в этом мире, также общались. И я сегодня хотел бы обратить свое внимание семейным парам, а также тем людям, которые, может быть, нет семьи, но есть какие-то друзья или должны быть друзья, и задать вам несколько вопросов. К семейным парам обращаюсь. Сколько времени вы проводите в общении с вашим супругом или супругой каждый день? Вот сколько времени вы с ними общаетесь? Второе. Это час, минута, секунда? И третий вопрос. А о чем вы общаетесь? О чем вы говорите? Говорите ли вы только о текущих вопросах, о счетах, о том, что нужно заплатить, о проблемах, о детях, об образовании? Или вы раскрываете свои сердца друг другу? Вы чувства рассказываете, мысли? Книга Притчи, 20 глава, 5 стих. «Помыслы человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». То есть человек разумный – он именно достает из сердца, он рассказывает, он говорит об этом. Вот если вы хотите быть счастливым человеком, не пробежать мимо своего счастья, вы должны понять, что быть верующим человеком – это не религиозным быть, это быть человеком праведным. А праведным – это значит строить взаимоотношения. И вот находясь в своей семье, вы должны понять, что самое ценное для Бога – это отношения. И самое ценное в вашей жизни, в вашей семье – это отношения. Потому что нехорошо быть человеку одному. Бог дает вам человека, с которым вы можете делиться теми переживаниями, теми мыслями, которые находятся у вас глубоко в сердце. Не поверхностно о чем-то говорить, не пробегать мимо своей жизни, а рассказывать глубину, доставать все из своего сердца, чтобы вы могли чувствовать себя не одиноким. Зачем вы делаете так много дел в своей жизни, если в конечном счете вы все равно будете несчастными? Смотрите, что написано в первом послании Иоанна, в первой главе, 7 тексте. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Речь идет не только о общении друг с другом, как о верующих людях. Речь идет вообще, если мы ходим во свете, то имеем общение с друг с другом. Как мы живем во свете? Что значит жить во свете? Вот тайная жизнь – это не во свете, это во тьме. Если вы, будучи женатым или замужним человеком, ведете какую-то тайную свою жизнь, вот у вас в вашем сердце что-то есть тайное, что вы не делаете достоянием своего близкого человека, это не во свете, это во тьме. И задайте себе вопрос – вот что было бы, если бы ваш супруг или супруга вдруг в одночасье увидели все, что там у вас в сердце находится, то, о чем вы думаете, то, с кем вы говорите. И, друзья мои, братья, вот я хотел бы вам, мужчины, я хотел бы вам сказать одну интересную вещь. Женщины, они эмоционально совершенно другие существа. И если вы им не даете возможность с вами общаться, нехорошо быть человеку одному – то женщина, будучи эмоциональным существом, она будет искать объект
с кем она сможет быть откровенным, кто с ней будет откровенным. Поэтому очень часто бывает так, что среди верующих людей и неверующих пар люди, недопонимая и недообщаясь друг с другом, сами того не понимая, подталкивают свою половину к тому, чтобы она имела где-то связь на стороне. И бывает так, что люди заводят себе друга, с кем можно говорить по душам, с кем ты не чувствуешь себя одиноким. И в конечном счете это может привести даже к разрыву семейных отношений и к глобальным проблемам и катастрофам. Итак, замысел Бога заключается в том, чтобы не были мы с вами одиноки. Второе, в чем замысел Божий заключен, Бытие, 2 глава, 18 стих. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, чтобы быть счастливым человеком, во-первых, нужно быть общительным, во-вторых, нужно быть человеком, который всегда готов помогать. Поделюсь своим собственным жизненным опытом. Это пережито на практике. Будучи служителем, когда у нас родился ребенок, когда родился Владик, я еще не был пастором, но он был все равно достаточно маленький, когда я вышел на служение. И вот потом родился второй ребенок спустя несколько лет. И уже находясь в браке больше 20 лет, общаясь со своей женой, жена как-то поделилась мне своими чувствами. Да? Она открыла свое сердце, начала со мной беседовать. Потому что я ей задал несколько вопросов, касающихся наших отношений. И я спросил ее, довольна ли она моим отношением к ней. Она сказала, что нет, недовольна, потому что она хотела бы видеть меня больше времени в качестве помощника. Особенно, она говорит, повлияла на нее очень сильно тогда, когда у нас родился второй ребенок. И я, будучи пастором, мне приходилось проводить различные библейские программы, там, миссионерские какие-то мероприятия. И она мне говорит, вот всякий раз, когда я нуждалась больше всего в твоей помощи, у тебя была обязательно какая-то работа, какое-то служение, и ты оставлял меня одну с этим ребенком, с нашим, и я так чувствовала себя брошенной, никому не нужной. Я так молила Господа о помощи, но ниоткуда помощь не приходила. И я чувствовала себя словно человек, которого бросили в океане, снился ей даже сон такой, и она барахтается в этом океане, а помощи ниоткуда нет. Я хочу вам сказать, друзья мои, что часто я слышу отношения такие между мужем и женой. Они пытаются выстроить отношения праведные с точки зрения их, по правилам. То есть я мужчина, я должен деньги зарабатывать. Вот это мои правила или как? Это моя забота, это моя задача, а твоя забота, задача – это воспитывать, рожать, воспитывать детей, готовить, кушать, убирать дома. И вот мы расписали эти друг другу определенные задания, и мы друг от друга этого ожидаем. Можно сказать, что это правильно? Да, это правильно. Это правильно с точки зрения, может быть, каких-то устоев, различных взглядов, это может быть правильно. Допустим, с точки зрения некоторых народов, там, допустим, народов кавказских и так далее. Когда вот у женщины своя работа, а мужчина свою работу. И для мужчины нельзя выполнять там женскую работу. Правильно это с точки зрения религии, с точки зрения там человеческих каких-то норм? Да, это правильно. Но задайте вопрос, праведно ли это? Если мы говорим с точки зрения Божьей, почему я и начал с этих текстов? Потому что в Библии написано, если мы совершаем даже грех и приходим к Богу с просьбой о прощении, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. То есть для Бога более ценны не то, что правила, а отношения для Него более ценны. И если вы читаете Евангелие от Матфея, то там написана интересная вещь, 21, по-моему, глава, когда они приходят и говорят, «Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, чудеса творили, не Твоим ли именем?» Он говорит, «Моим именем все вы это делали, но я вас не знаю, отойдите от меня, и вы пойдете в гиену огненную». Видите, Слово Божие четко говорит о том, что Бог ищет отношений с людьми, и люди, которые приходят к Богу, они должны искать отношения с Богом, а не правил и правильных поступков.
Даже Иисус говорит так: вы Библию читаете, вы исследуете ее, вы пытаетесь через исследование Библии иметь жизнь вечную. Но Библия это свидетельствует о мне, но вы не хотите прийти ко мне. То есть он четко подчеркивает, что порой верующие люди недопонимают вообще смысла вообще этой спасительной благодати Божией. В чем ее смысл? Поэтому, друзья мои, да, многие вещи, может быть, вы делаете правильно, но неправедно. Потому что праведно – это снизойти. Праведно – это отношения, которые могут быть разрушены через ваше вот это непонимание, через то, что вы через то, что вы не хотите проводить время в общении, то, что вы не хотите свое сердце раскрывать. Вы устали, вы пришли с работы, да, вы устали, вам ничего не хочется делать. Правильно? Да, правильно. Праведно? Нет. Да, у жены там свои обязанности, своя работа. Правильно? Да. Когда она просит вас о помощи, вы можете ей сказать: я выполнил свою работу, ты выполни свою? Можете так сказать? Можете. Правильно? Правильно. Но неправедно. Поэтому Бог вас сделал сильными, мужья, мужчины, вы сильнее гораздо. И если жена кричит о помощи, то вы читаете в Библии. Бытие 2 глава 18 стих. Бог сотворил помощника. Она и вы, оба вы, нуждаетесь в помощи друг другу. Поэтому будьте такими людьми, как Иисус Христос в Евангелии Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я успокою вас. Если к вам пришла ваша жена и просит о помощи, помогите. Помогите ей помощь. Окажите ей эту помощь. Вы должны понять, что женщины, они гораздо слабее вас. Слабее, чем вы. Вот в последнее время, я не знаю, 10 лет тому назад этого не было, даже 5 лет тому назад этого не было, но вот последний год я сталкиваюсь, интересно, уже не первый раз, общаясь с людьми, даже с этого мира, женщина одна мне делится, что у нее появились панические атаки, что она даже обратилась к психологу за помощью. Я начал спрашивать ее о ее жизни, и у нее получается так, что муж не очень сильно-то мужа не очень сильно-то заботит будущее, его совершенно не волнуют многие вещи, и она потихонечку прибрала к рукам все вот эти бразды правления, а он с легкостью ей эти бразды правления отдал. И так она зарабатывает, она думает о том, как воспитать ребенка, она думает о том, как оплатить ему будущее и так далее и тому подобное. Он ни в чем не принимает участие. И я так понял, что вот это, когда женщина выходит за человека, когда создается семья между мужем и женой, то жена выходит за мужа, то есть чтобы стоять за ним, как за каменной стеной. Но сегодня я вижу, тенденция такая, что женщины – это каменная стена, а мужчины совершенно, я не знаю, перестали быть активными, что ли, в социальной семейной жизни. Поэтому, друзья мои, Библия говорит: хочешь быть счастливым – будь помощником, помогай. Потому что если жена у тебя уже к психиатру обратилась, я не думаю, что ты будешь счастливый. Если, конечно, ты не цель для себя поставил, чтобы ее в психиатрическую клинику уложить. Итак, друзья мои, 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Вы, мужья, впредь обращайтесь с ними таким же образом, согласно знанию, оказывая им честь, как более слабому сосуду, женскому, потому что вы вместе с ними являетесь наследниками незаслуженного дара жизни. Тогда не будет преград вам в молитве». Слово Божье говорит, друзья мои, что вам не будет, если вы не будете помощниками для своих жен, у вас проблемы будут даже в молитвенной жизни. Будете им помогать, у вас не будет никаких проблем в вашей молитвенной жизни. Ну и последнее, на чем хотелось мне сакцентировать внимание, друзья мои, вот на чем. Одно я пропущу. Вы знаете, что человек создан по образу и подобию Божьему. И сказал Бог: сотворим человека по образу, по нашему образу и по нашему подобию. Бог един в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Библия об этом неоднократно говорит. Во-первых, сотворим человека по образу нашему, множественное число. Бытие 11 глава 6, текст 7.
И сказал Господь: сойдем же, множественное число, дальше по образу нашему, подобию нашему. Итак, Бог един, но в трех лицах Он один. Итак, чтобы быть счастливым, человек тоже должен быть по образу и подобию Божьему. И сразу возникает вопрос, а кто же это третий должен быть в этой семье, чтобы быть счастливым? Вот кто третий должен быть в семье, чтобы быть счастливым? Мужчина и женщина, сотворим человека, мужчину и женщину. То есть человек – это два субъекта, мужчина и женщина, но еще должен быть кто-то третий. Многие люди считают, что это ребенок. Но если ребенок сделает вас счастливым, то я хочу сказать, почему люди как раз-то и разводятся, когда появляются дети. Не совсем так, не совсем правильно. И я хочу обратить ваше внимание вот на присутствие чье в этой семье по образу и подобию Божьему. Ефесянам 5 глава 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, мы видим, что два человека – это одна плоть, но нужен кто-то третий. Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть». И обратите внимание на вот этот текст. «Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает». Слово «сочетать» – это слово можно перевести как «скреплять». Соединять, прилепиться один к другому, и будут уже не двое, а одна плоть. Бог делает это соединение, Бог делает это скрепление. Ибо где двое или трое, написано в Евангелии от Матфея, там и я посреди них. Друзья мои, если вы хотите быть счастливым, не нужно ходить и обходить моря и горы, я не знаю, леса и реки. Нужно просто-напросто открыть книгу Библию, открыть книгу Бытие и увидеть, что Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему, во-первых, он один. Мы сделаем так, что он не будет одинок. Во-вторых, это будут помощники, это будут люди, которые друг другу будут помогать. Я бы назвал, знаете, как семью. Это такой дружный коллектив, который двигается в одном направлении и при от остановки одного, то в этом направлении перестают двигаться оба. Это как бег или, как знаете, соревнование есть, когда эстафета. Ты не сдвинешься с места, пока человек не принесет тебе эту палочку, и ты дальше не будешь двигаться. Вот Бог говорит нам, хочешь быть счастливым? Во-первых, будьте искренни в общении, потому что нехорошо быть человеку одному. Во-вторых, будьте помощниками друг другу. И в-третьих, вы по образу и подобию моему. Нужна скрепляющая сила. В вашей жизни должен быть Бог, в вашей жизни должен быть Иисус. В Откровении написано в 3 главе: «Се стою у двери и стучу, и кто слышит голос мой, откроет дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним». Это обращение не только к людям, которые живут в этом мире, но ко многим верующим, которые в свою семью не пускают того, кто скрепляет их. Они религиозны, они много что делают правильно, но Слово Господа говорит, что это в глазах Божьих неправедно. А праведно – это тогда, когда человек понимает, что все завязано на отношениях. Если ты хочешь быть счастливым, тебе нужно строить отношения с Богом. Хочешь быть счастливым, тебе нужно строить отношения со своей семьей. Нет у тебя жены – строй отношения со своими родными и близкими. Нет у тебя родных и близких – строй отношения с членами церкви, в которую ты ходишь. Пусть Господь вас благословит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня у многих есть права на разные виды транспорта. Кто-то сдавал права с первого раза, что большая редкость, кому-то приходилось передавать по много-много раз. Как вы думаете, насколько актуально то, чтобы человеку, прежде чем выдать его собственное сердце, предложили бы сдавать на права, чтобы он знал, как управляться сердцем своим, по каким правилам оно живет и как вообще с другими сердцами не сталкиваться? Итак, правила работы нашего сердца – это мы продолжаем нашу тему. Друзья, здравствуйте. Пульт управления нашим сердцем. Продолжаем искать ответы на эти вопросы. То, о чем мы с вами в прошлый раз начали говорить, было следующее. Что у нашего сердца есть 4 кнопки. В зависимости от того, насколько мы понимаем эти кнопки, мы можем регулировать и изменять работу нашего сердца. В плюс или в минус. Это зависит от желания, от аппетита, от того, что хотел бы человек. Первая кнопка, о которой мы говорили, это кнопка нашего убеждения или нашей веры. Именно вера определяет прежде всего, что происходит с тобой, или наоборот, что с тобой не происходит. И один из законов, который мы вспоминали, звучал следующим образом. Все в твоей жизни творится дважды. Все в твоей жизни вокруг тебя творится дважды. Сначала в твоем сердце и воображении, а потом уже в действительности. Можете ли вы привести пример, когда в вашей жизни было что-то, достижение чему помогла ваша вера? Например, никто не верил на физкультуре, что я смогу подтянуться 15 раз. А я такой после полугода занятий пошел и подтянулся 15 раз. Или другой пример. Никто не верил, что я смогу поступить-то вот в такой вуз. Поступил. Или когда-то вера ваша, которая вам помогла. Какой-то случай в вашей жизни. Или наоборот, что кто-то, может быть, был поддержавший тебя со словами «Я в тебя верю, у тебя получится».
3: Ну, не знаю, в меня верили, но мне сказали не «я в тебя верю», мне сказали «не бойся, я в тебя верю». Вот. Ну и после этих слов, собственно, моя жизнь изменилась.
2: А твоя жизнь изменилась, Илья, в какую сторону?
3: К лучшему.
2: К лучшему. Не бойся, я в тебя верю. Это тебе помогло. Хорошо, спасибо.
4: Ну, у меня было 2 таких маленьких случая. Когда вы сказали про физкультуру, я тоже вспомнила один из уроков физкультуры. Я по физкультуре всегда не очень хорошо занималась, и мы сдавали броски в кольцо, для меня было это очень страшно, вот, и перед такими сдачами я всегда стояла в очереди и молилась, и я просила: «Господи, помоги мне хотя бы в одно кольцо попасть, потому что я хочу хотя бы 4, вот, но позорно получить 3». Вот, впереди стоял, значит, мальчик, который у нас занимался лучше всех, и он всегда получал 5. Он побежал и не попал ни в одно кольцо. И мне стало настолько страшно, что даже он в кольцо не попал. Значит, я точно не смогу. Я пошла, про себя все еще молюсь, побежала, бегу, кидаю мяч и попадаю в кольцо. Я такая: «Вау, я в кольцо попала! Круто!» Бегу дальше, попадаю в второе кольцо. «Я во второе кольцо попала! Ничего себе!» В общем, для меня это было что-то вообще грандиозное. Ну и еще был подобный случай, когда я училась в музыкальной школе и училась играть на фортепиано. Я выбирала себе пьесу какую-нибудь, которую хочу сыграть. И вот у моей сестры была классная пьеса, которую она раньше играла. Очень красивая, «Весна» называется. Кто написал, не помню. Я у нее попросила, она мне говорит: «Зачем тебе?» Я говорю: «Хочу сыграть». «Ой, да ты никогда такое не сможешь». На самом деле вот эти слова иногда меня подпитывают доказать, что я могу. Вот, я помолилась, как бы: «Господи, я хочу это научиться играть». Села, и я очень-очень упорно старалась, и я сыграла это, и для меня это тоже было каким-то грандиозным событием.
2: Отлично. Спасибо большое, Настя. Да, действительно, наверняка у каждого был такой момент, когда именно вера во что-то или в кого-то вам очень сильно по жизни помогли. И на самом деле мы продолжаем с вами анатомировать тему веры. Что это, чем она является, чем она не является, если с ней связана первая кнопка управления нашим сердцем. Несколько вопросов о нашей вере, которую хотелось проговорить. Сейчас на них не нужно отвечать, но хорошо, если бы мы их в каком-то активе своего сознания держали и систематически в разных ситуациях, кризисных или, может быть, сложных, просто спрашивали себя эти вопросы. Кстати, пока мы к ним идем, есть какой-то вопрос, который вы себе задаете, когда вам тяжело?
5: Ну, конечно, возникает вопрос, когда станет легче, когда все это закончится, почему это происходит, да как этого избежать?
2: Это целый каскад вопросов сразу идет. Спасибо.
6: Мне иногда возникает такой вопрос, а мне это надо?
2: Да, очень хороший вопрос, актуальный. Спасибо.
3: У меня возникает вопрос, что я должен делать в этих ситуациях.
2: Ага.
3: Ну, для чего-то они мне были даны. Я сразу вспоминаю, что у меня раньше были плохие ситуации, они меня чему-то научили. И от моих выборов, ну, о моем выборе в данной ситуации решается все. И какой выбор я должен сделать, и как я поступить должен в этой тяжелой ситуации.
2: Спасибо.
7: У меня было последние сутки, правильный ли выбор я делаю. То есть очень схож.
2: Правильный выбор делается в такой ситуации, да?
7: Да, вообще, правильно ли я себя веду? Есть какая-то определенная ситуация, я действую, и мое действие, оно правильное, или нужно отступить, или продолжить? И вот такой вопрос.
2: Спасибо.
7: Часто.
8: Вы, можно перебью? Просто вы не задумывались, это что, типа, есть пословица, поговорка, что правильных ответов в жизни нет. Я думаю, это можно сказать там через какое-то время, типа, что оно тебе принесло, принесет этот выбор. Вот. Только вот на основании этого можно уже потом делать вывод, правильный ли это выбор или нет.
2: Да, Сереж, очень хорошее замечание. Тут, наверное, акцент не на правильные ответы, а акцент на то, что вопросы, которые мы порой задаем, они бывают или помогающие нам, или они мешают нам. Но к теме вопросов мы еще подойдем.
8: Ладно. Хорошо.
2: Спасибо.
9: Когда происходят какие-то сложные ситуации, я думаю, а с кем еще такие ситуации происходят, чтобы как-то вместе попытаться решить их?
2: То есть Данила начинаешь искать кого-то, кто был бы в подобной ситуации, чтобы объединиться. Хорошо, спасибо. Итак, друзья, давайте попробуем посмотреть на те вопросы, четыре простых вопроса, с помощью которых мы можем проанализировать и попытаться проверить свою веру. Самый простой вопрос. Когда какая-то ситуация возникает, спросить себя, во что я верю? Человек идет сдавать на права, и так как его уже три раза разворачивали, он говорит, ой, я точно не сдам, я не сдам, я не сдам. Во что он сейчас верит? Что он сейчас проговаривает? Что он не сдаст? Прав он? Да, конечно, своим настроем он прав. Вы понимаете? Во что человек верит, когда начинается ситуация? Второй вопрос. Почему я в это верю? На чем моя вера основана? Давайте вспомним, как называется вера, которая ни на чем не основана. Сегодня слово это не особенно популярно, но оно у многих является огромной частью жизни. Не буду вас мучить.
8: Предрассудки или что?
2: Близко. Суеверие.
8: А, суеверие, да.
2: Предрассудки тоже можно сказать, да, когда человек верит во что-то, что на самом деле не имеет под собой никакой основы. Поэтому почему я в это верю? На чем моя вера основана? И давайте вот тут кое-что вспомним очень интересное. Если мы посмотрим на язык, на котором писалось Священное Писание, на иврит, то в иврите слово «вера», «эмуна», она связана, слово «вера», связано со словом «эмет», что означает «истина» или «реальность». И получается, вера, с точки зрения Библии, это некая линза или приспособление, которое помогает человеку видеть объективную реальность. Не убегать от реальности, но наоборот, видеть реальность и поступать в соответствии с этой реальностью. Ну, вспомним, что величайшей реальностью является сам Создатель. Хорошо. Следующий вопрос, который мы задаем, к чему приведет моя вера? То есть, если я буду в это верить и поступать в соответствии с этой верой, что в моей жизни сложится или не сложится? И, наконец, последний вопрос. Основана ли моя вера на слове Создателя? Это ключевое. И Момент один. Давайте мы с вами перенесемся в прошлое. Представьте, что мы оказались в средневековой Руси. У нас на дворе стоит век эдак, конец 14-го, начало 15 века. Мы идем по одному из древнерусских городов, встречаем первого попавшегося человека, молодого, да, принципиально, чтобы, ну, разговаривать с ним на своем уровне. Просим его, подними голову наверх и скажи, какое сегодня небо, какого неба сегодня цвета. А мы на самом деле спросили, потому что мы были изумлены тем, до какой степени небо сегодня чистейшая лазурь. Чистейшая. Такого мы редко когда видим. Человек поднимает голову и говорит, кстати, а что скажет?
5: Что, возможно, будет дождь, раз такое чистое небо и так тепло.
2: О, это уже как бы взгляд в будущее. Спасибо. Еще варианты. Что-то он скажет интересное. Кстати, он согласится с нами? Пусть он не знает слово «лазурь». Скажем, да, небо голубого цвета. Ярко-голубого, насыщенно-голубого цвета.
6: Но он может ответить «небо как небо». И с ним ничего особенного не играет.
2: Ничего такого-то. Ну, да, небо как небо.
8: Я сижу с такими же мыслями. Небо как небо.
2: Вот. На самом деле бы человек нас не понял. Потому что в Средневековье всякий нормальный человек, независимо от возраста, когда спрашивали, какого цвета небо, он говорил, небо золотое. Чего? Подожди, секунду. Ну, ты видишь, оно голубое. Нет, оно золотое. Хорошо, выводим его на закате. По-нашему небо просто, как бы, все оттенки цветов радуги есть, да, там от насыщенно-красного и заканчивая там фиолетовым и так далее. Какого цвета небо? Золотое. Хорошо, ночью выводим, какого цвета небо? Золотое. Почему? Смекаете? Потому что они верили, что там находится золотой Иерусалим, на небе есть небесный город. И именно золотой город делает небо золотого цвета. Если Иерусалим небесный, а он золотой, то и все небо будет какого цвета? Иерусалимского, да, логично, то есть золотого, понимаете. Что делает их вера? Вера людей в те времена, она позволяла им по-другому видеть. И теперь мы понимаем, что во многом вера, она похожа на некую линзу, которая позволяет нам видеть правильно или более искаженно картину нашего мира. И потому-то мы эти четыре вопроса проговорили, чтобы проверять свою веру в разных ситуациях. И давайте попробуем вот что вспомнить. Одна из историй, чтобы немножечко так разрядиться. Живет семья, и в семье есть два близнеца и сестра. Один близнец пессимист, другой оптимист. Но так сложилось, что старшая сестра, она в идеальных отношениях с пессимистом. Он такой меланхолик, он за ней ухаживает, он ей помогает. Они живут душа в душу. А оптимист, он прям шкодник вообще такой. На месте не может усидеть и постоянно какие-то пакости делает своей сестре. Сестра в долгу не остается. Завтра у них день рождения, и она делает подарок для близнецов. Они спят на двухъярусной кровати. Обоим под подушечки, пока они спят, кладет коробочки. С утра просыпаются оба с восходом солнца. Первый проснулся, естественно, как вы думаете, кто? Пессимист, конечно. Ну что солнце в глаза светит? Ну как можно спать в такое время? Просыпается пессимист. Руку под подушку. Бум, там коробочка. Достает, разворачивает. И такой, фу, опять это Лего. В очередной раз, похоже, сестра ему конструктор подарила. Ну, а так как вы помните, у сестры были особые отношения с оптимистом, она ему что-то особое положила. Они жили в сельской местности и положила ему продукт жизнедеятельности лошадки, который под окнами послался, в коробочку. Он такой просыпается с утра, вау, подарочек, руку. Ого, а ко мне ночью лошадка прибегала. Вот, конечно, ситуация немножко гротескная, но она показывает, что вера человека, она позволяет ему совершенно по-другому реальность воспринимать. Ситуация гротескная, но если ее выровнять, то действительно правильная вера, она поможет тебе видеть то, что происходит вокруг тебя не в каком-то фантастическом свете, а в реальном, чтобы это правильно принимать и с этим правильно взаимодействовать. Итак, в прошлый раз мы с вами остановились на вспоминании одного очень интересного человека, которого зовут Виктор Франкл. И те открытия, которые он сделал, находясь в концлагере, мы их проговаривали. Давайте вспомним. Ситуация следующая. Человек возникает какое-то событие в его жизни, и большинство людей думает, что, собственно, само событие и определяет человек, то, что будет человек чувствовать. Например, человек едет в метро или в автобусе в час пик. Он очень устал. И в этот момент, когда он очень-очень устал, кто-то достаточно больно толкает его в спину. Он сначала так: «Я ж христианин, не буду ничего говорить». А потом второй раз его больно толкают в спину, еще и локтем под ребро. Он разворачивается. И чем он сейчас наполнен? Вот ситуация. Его толкнули в спину. Ему больно, ему неприятно, он устал. Что у него внутри появляется?
5: Злость.
2: Радость. Так хорошо. Массаж, массаж, да, после работы.
5: Он раздражен.
2: Раздражение. И вот теперь представьте две ситуации. Ситуация первая. Стоит человек, который является его хорошим другом, с которым он не виделся несколько лет. Как он отреагирует?
5: Он забудет про раздражение, мне кажется, сразу. О, сколько...
2: Да, вот, а, так вот, а ты кто тут стучался ко мне так аккуратно, тактично? Что поменялось? Ситуация какая была, так она осталась, да? Но его восприятие, кого он увидел в человеке. И через вот это восприятие он уже и по-другому будет реагировать. И получается, что на самом деле между нами и событием всегда есть время для зазора. То есть время для нашей реакции. А вот какой будет наша реакция, будет определяться именно верой. То, во что человек верит, какие у него есть убеждения. И еще раз вспоминая, ключевой момент, который поможет нам правильно разбираться с нашим сердцем и с этими кнопочками в нем, следующий. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. И это время, и за это время мы выбираем, как нам реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Цитата, как вы помните, Виктора Франкла. А теперь, что если мы попробуем использовать три линзы из Священного Писания, чтобы с их помощью правильно смотреть на себя и на мир, в котором мы живем? Итак, приготовьтесь, друзья, проверяем три линзы для коррекции. Коррекция нашего внимания. Линза первая. Мы читаем с вами отрывок, который находится в Псалме 102, с 13 стиха по 17.
3: «Как Отец милует, так милует и Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его».
2: Угу. Спасибо, спасибо, Илья. Если посмотреть в новом переводе этот отрывок, то он звучит так. «Как отец любит детей своих, так и Господь любит благовеющих пред ним. Как любит отец, так любит Господь». И дальше написано: «Любовь же Господня неизменной остается». А теперь представьте, что будет с человеком, если он будет учиться смотреть на мир через вот эту вот призму, призму веры, что есть Создатель, который меня любит. Он любит меня как отец. У всех разные отношения с отцами. У кого-то очень хорошие, слава Богу. У кого-то отношения, скажем так, ну, так себе. У кого-то, может быть, отца вообще физического не было, он не видел его. Но как раз Библия говорит, что Бог – тот, кто настоящий отец. И вот как это воспринимать мир, когда ты понимаешь, что за всем ним и многими событиями стоит твой любящий отец? У меня отец тренер по футболу профессионально, и он очень долго хотел меня футболиста сделать в детстве. Я ходил к нему в спортшколу, занимался, и, в общем-то, в тот момент, когда он был моим тренером, я на него очень сильно злился. Я был уверен на 1000%, что он меня не любит. Потому что, когда были тренировки, он ставил меня всегда в самую слабую тройку для игры. Я говорю: почему ты меня ставишь в самую слабую тройку? Я хочу играть с сильными ребятами в одной тройке. Я не понимал то, что он мне говорил. Потом проходит время, и я понимаю, что все, что он делал из любви, чтобы помочь мне выйти на другой уровень. Он не давал мне лайтовые ситуации, он давал ситуации, которые давали мне, ну, в которых нужно было преодолевать себя. Порой то же самое в жизни происходит, когда думаешь: «Господи, любил бы меня, поступил бы по-другому». Следующая ситуация, давайте посмотрим. Вторая линза твоей веры. Прочитаем Матфея, 10 главу, стих 29-31.
4: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц».
2: Спасибо. Теперь вопрос, друзья. Чему хочет Иисус научить своих последователей, говоря вот эти слова?
8: Что все под контролем, все в его власти, и мы не знаем ничего, по сути.
2: Да, вот две крайности. С одной стороны, все под контролем, но с другой стороны, я этот контроль вообще не понимаю.
7: Мне кажется, здесь безграничная любовь. То есть он нас настолько знает, что даже каждый волосок подсчитан.
2: Причем контекст «волосы сочтены» не просто, что они присутствуют, да, они и опадать могут с какой-то головы. Но все, все действительно под контролем. И ключевое – не бойтесь, не бойтесь. Когда ты смотришь в будущее и думаешь, что там, вопрос неправильный. Смотри в будущее и пойми, там уже Господь, который знает, чего Он приготовил, и который знает, как помочь тебе туда пройти. Вот это ключевое. Получается, вторая линза для нашей веры – это понимание того, что у тебя не просто есть Бог, у тебя есть Отец, который тебя любит, по-настоящему любит. И Он действительно, как это ни странно, как это порой не парадоксально, как в это порой несложно поверить, но Он действительно контролирует твою жизнь. И, наконец, последняя призма веры. Третья. Давайте посмотрим.
7: «Перестаю благодарить Бога за вас, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует нам мудрость духовную и откровение, которые дадут вам способность познать Его. Пусть ум ваш станет восприимчив к свету, чтобы вы узнали, что такое надежда, которой призвал Он вас, и как великолепно наследие, которое дарует Он всем людям Своим, и как ни с чем не сравнима сила Его для нас, верующих, великая сила Его, которую Он восполнил во Христе, всегда воскресил Его из мертвых и усадил Его по правую руку от Себя в Царстве Небесном».
2: Спасибо, Альбина. Ключевое в этом большом отрывке что? То, что в послании к Ефесянам 1 главе апостол Павел говорит о Господе, как безмерно величие могущества Его в вас, как безмерно величие могущества Его в вас, сколь велика сила Бога, которая может проявиться в вашей жизни. Вспомните, пожалуйста, какая-то ситуация, когда вы сделали то, чего от себя не ожидали, и вы были удивлены. Не то, что «Боже мой, как низко я пал». Нет, не об этом идет речь. А наоборот, когда вы сделали что-то, чем потом восхищались. Как я смог, как я смогла это сделать? Было такое?
8: Ну, было.
2: Какой-то пример. Я не знал, что смогу, оказывается, вот что я смог сделать.
8: Ты имеешь в виду какое-то действие?
2: Да.
8: Ну, я, короче, общался с одним человеком, и я ему вдруг очень шикарную мысль, ну, сказал. И потом... Нет, это не я сказал, так подумал. Я просто не мог это сказать. Такой мысли не было у меня в голове, и мы вообще говорили на другую тему. Но эта мысль была просто шикарная, и она помогла этому человеку в его жизни.
2: Ага, то есть получается, что ты дал ему какой-то совет, что-то проговорил, чего даже сам от себя не ждал. Ага, спасибо. Еще, друзья, какой-то момент, когда что-то вы смогли сделать, сами себя не ожидая.
5: Около 3 лет я занималась в театральной студии, и вот последним моим спектаклем был очень тяжелый, нужно было сыграть человека, который потерял память. То есть очень тяжелая роль, и я думала, ну я не смогу, я так вообще не умею. Мне подсказку дал мой режиссер. Он сказал, вспомни свое самое страшное событие в жизни. Я вспомнила, и на удивление отыграла очень хорошо, сама от себя такого не ожидая.
2: О, спасибо. То есть получается, он дал некий эмоциональный настрой из прошлого опыта, который помог вот прожить вот этот участок жизни под названием роль.
5: Да.
2: Спасибо большое. Да, действительно, то, о чем мы говорим, что часто бывает, мы до конца не понимаем той силы, того потенциала, который Создатель нам дал. И если бы действительно, если бы мы могли видеть себя глазами Бога, а каково оно? В прошлый раз мы говорили, каково оно посмотреть на себя глазами своего сердца. А сегодня каково оно посмотреть на себя глазами Бога? Представьте. Может быть, вы помните, есть такие картинки, когда к зеркалу подходит котенок, а в зеркале видит льва. Или когда к зеркалу подходит пешка, а видит там не пешку, а королева, такой настоящий ферзь. Вот то же самое. Когда Бог говорит «я в тебя верю», в какого тебя Он верит? И действительно, в общем-то, когда мы говорим о том, как управлять нашим сердцем, прежде всего, это научиться не просто верить в то, во что верят все вокруг, а научиться верить в то, во что верит сам Бог в отношении тебя и твоих возможностей. Это огромнейший вызов и духовный, и интеллектуальный, потому что все внутри говорит «я не смогу», «я недостоин», «у меня не получится», а Бог говорит «я в тебя верю», потому что ты мой сын, ты моя дочка. Итак, друзья, один из важных моментов, который хотелось проговорить, вспоминая, все то, что ты сегодня имеешь в своей жизни, является лишь отражением или проекцией твоего внутреннего веры, твоего внутреннего мира, твоей веры и твоих убеждений. Твоя жизнь – это сумма твоей веры и твоих убеждений. Итак, с одной кнопочкой мы разобрались. Друзья, большое спасибо за ваши мысли, за то, что вы делились тем сокровенным, что было у вас. Всего доброго. Дорогие друзья, мы с вами сегодня вспоминали еще раз о тех кнопках, которые есть в нашем сердце, для того, чтобы можно было научиться корректировать его и правильно понимать, как оно работает, что оно может, что оно не может. И мы поняли, что одна из важнейших кнопок – это кнопка веры и убеждений. Оставайтесь с нами, и в следующий раз мы продолжим изучать, как работает наше сердце и как научиться жить в гармонии с ним на территории большого города. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Наверное, все из вас помнят сказку «Али-Баба и 40 разбойников». Там описана пещера, в которой прятались разбойники. Ну и там в пещере целые апартаменты. Но как туда пройти? Стоило произнести таинственные слова «Сим, Сим, откройся», как камни в пещере чудесным образом раздвигались, и открывался вход внутрь. А там золото! Видимо-невидимо! В детстве такие истории как-то нравились. В них было что-то такое таинственное, что привлекало. Есть много историй всяких о чем-то таком, во что можно было бы проникнуть, нажав на какую-то потайную кнопку, или, как в «Приключении Буратино», заглянув за холст, куда тайком пряталась старая крыса Шушера, можно было увидеть потайную дверцу. Только где-нибудь нужно было бы взять золотой ключик. В Библии тоже написано о двери, за которую очень хочется проникнуть. Проникнуть, чтобы попасть внутрь, в Царство Небесное. И есть описание того, что нужно нажать, чтобы однажды, как в сказке, эта дверь открылась, и мы увидели путь, который, я думаю, многие сегодня ищут. Сегодня мы с вами прочитаем об этом и увидим, что надо делать, чтобы дверь открылась. Но прежде всего я хотел бы с вами порассуждать вот над чем. Верующие люди, христиане, часто призывают изучать Священное Писание, надеясь, что через это можно приобрести истинную мудрость и понять откровение от Всевышнего. Ну, человеку хочется спастись. Что же, это правильно. Если вы заметили, я тоже стараюсь этим заниматься и вас к этому призываю. Но, тем не менее, есть нечто, без чего это не принесет ожидаемого результата. Кстати, об этом тоже написано в Библии. Что же это? О чем бы я хотел сегодня поговорить? Чтобы это увидеть, давайте ответим на некоторые вопросы. Скажите, знает ли сатана Библию? Я думаю, знает, причем, пожалуй, лучше, чем мы с вами вместе взятые. Почему? Но он имеет более совершенный разум, чем у людей. Он же ангел, а не человек. Он когда-то пребывал вместе с самим Богом. Написано даже в Библии в одном месте, как он Библию цитирует. Да-да, это в Евангелии от Матфея в 4 главе. Он там искушает Иисуса Христа в пустыне. И там он цитирует 90-й псалом, где написано: «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих, да не приткнешься ногою о камень». Вот он привел эти слова, чтобы побудить Иисуса Христа броситься вниз с крыла храма. Да чего там говорить? Я бы сказал, атеисты знали Священное Писание для того, чтобы спорить с христианами. Так второй вопрос. Хорошо, верит ли сатана в Бога? Давайте прочитаем об этом в послании Иакова во 2 главе. Там написано:

написано: ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Интересно, да? Так верит ли сатана в Бога? Да, верит. Хорошо, теперь о нас с вами. Христиане знают Библию, но должны во всяком случае. Во всяком случае, к этому всегда призывают в церкви. Священное Писание – это откровение от Бога. Его надо знать, и мы с вами тоже его изучаем. Не знать Писание странно. На чем же тогда будет основана наша вера? Хорошо, веруют ли христиане в Бога? Ну, так это вообще риторический вопрос. Как же христиане могут не верить в Бога? Должны, во всяком случае. Скажем так, да, верят. Какая интересная получается картина. И христиане, и сатана читают Библию и верят в Бога. Вопрос ребром. А чем же тогда они отличаются, христиане, от сатаны? Я уж боюсь продолжать, а то нечаянно скажу что-нибудь такое, что не уместится в голове. Есть нечто, без чего христиане могут не отличаться от сатаны. Да-да, все соблюдать, все обряды, изучать, проповедовать доктрины, соблюдать посты и праздники, даже молиться. Но, тем не менее, ничем не отличаться от сатаны. Можно быть христианином и все перечисленное соблюдающим, и при этом иметь способность и украсть, и убить, и все остальное. Я почему-то вот сейчас вспомнил сюжет из одного фильма, очень давно его смотрел, сейчас уж не помню, как он называется, сюжет там такой есть. Показывается, как идет по улице белогвардейский офицер с ружьем, а где-то впереди идет нищий крестьянин. Офицер снял с плеча винтовку, убил нищего, затем перекрестился на храм, повернулся и пошел себе дальше. Это иллюстрация. История христианства богата разными событиями, но есть истинное знание, без которого ничего не имеет смысла. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. В первом послании к Коринфянам написано: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Что же это за знание? В первом послании к Коринфянам в 13 главе: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Или если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот оно, истинное знание. Любовь. Уметь
любить. В этом все, и без этого, в принципе, ничего, ничто другое не имеет смысла. Это истинное совершенство, которое котируется в глазах самого Бога. Вот именно это качество в свое время похоронил тот, кого сегодня называют сатаной. Вот этот текст из 13 главы еще называют «Одой любви». Вот это то, к чему надо стремиться. Можно смело выписать перечисленные качества как памятку и носить ее с собой, стараясь применять в жизни в самых разных ситуациях. А еще лучше выучить наизусть, чтобы невозможно было забыть. Ведь это в корне меняет жизнь. Ну, допустим, муж поссорился с женой. Вот уже на протяжении некоторого количества лет со стороны супруги звучит только одна критика. Носки бросаешь, все пачкаешь, посуду не моешь, ночью храпишь. Проходит время, а все то же самое. Ну, со временем его переполняют эмоции, потому что это все неправда. Ну, неужели я ничего хорошего не делаю, за что можно было бы похвалить или сказать что-то хорошее? Ну, почему? Почему одна критика? Ему хочется сказать все, что он думает о ней. У нее, извините, тоже рыло в пуху, она тоже не идеал. И хочется это выразить. И вот готов уже разразиться скандал, который, как вы сами понимаете, абсолютно ничем не закончится. Но в самый момент дай Бог мудрости вспомнить, что любовь – это не сентиментальное чувство, а нечто, что все переносит, всего надеется, все прощает, всему верит, да еще и никогда не перестает. И вместо того, чтобы наорать на свою супругу, нужно спокойно выйти из дома. Это, собственно говоря, пастор один мне посоветовал так поступать. Ну, или как-то похожим образом, потому что никогда нельзя отвечать никому в сердцах, на эмоциях. Почему? Потому что гнев человека не творит правды Божией. Все происходит спонтанно, в гневе, только потом начинаешь понимать, что он натворил. Мы, люди, не умеем гневаться. Это отдельная и очень большая тема. Так вот, совет – обойди вокруг дома один раз. Если твой гнев не утих, обойди еще раз и ходи так до тех пор, ну, пока не утихнет гнев. Потом спокойно, на здоровую голову. Все прости, всему поверь, все покрой, купи цветы и приходи к супруге со словами, что лучше ее нет никого на свете. Пообещай, что постараешься мыть посуду и будешь не бросать носки. Постарайся, как говорят психологи, изменить не ее, а себя. И, ну, попробуйте. Посмотрим, что будет. И так везде, всегда и со всеми. С начальником на работе, с детьми, с друзьями. О, а что касается единоверцев в церкви, то это вообще отдельный вопрос. Надо прочитать, что пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. Он говорит, «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе,
«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны. Будьте в мире со всеми людьми и не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение». Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая так, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот такой вот, ну, довольно-таки объемный совет апостола Павла. Ну, как вам? Нравится вам такой поведенческий ориентир, который указал Бог через апостола Павла? Ведь эти качества – не что иное, как описание характера самого Бога. Так и сказано, что Бог есть любовь. Он говорит, что не хочет смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и жил вечно. А что говорит любовь? А любовь, она показывает границы, рамки описания нового характера. И вот какие рамки. Долго терпит. Как терпит? Долго терпит. Вот рамки. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Не то чтобы вот так, мол, ну ладно, это вот не весть какой грех, но извините, вот этого я не потерплю. Или так, ну вот ты знаешь, вот это еще ладно, что тот делает, но то, что ты совершил, ну ни в какие рамки не вписывается. Нет, не так. Написано, все покрывает. Или вот так, все долго терпит. Вот такое, какое ты сделал, я терпеть не буду. Нет, любовь все терпит. Но, правда, надо сказать, если, конечно, человек кается, если есть стремление что-то изменить в жизни у этого человека, потому что если нет, то ведь он целенаправленно остается со своими грехами, которые он любит, а вы остаетесь с вечной проблемой. И это вряд ли допустимо. Поначалу я этого не понимал. Я долгое время думал не так, как сейчас. И были моменты, когда я мог кому-то рассказать о Боге нечто, что помогло бы. Но по незнанию я этого не делал. Ведь истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Помню, одно время я жил в Пензенской области, и случилось мне ехать в такси. И когда я ехал в такси, я разговорился, ну, как это бывает, с таксистом. И таксист рассказал мне историю о том, как он воевал в Афганистане, и что на его счету очень много убитых им людей. Он уже даже не искал прощения у Бога, потому что он не верил, что Бог может простить такое. Я что-то было попытался ему сказать о любви, но моих слов было недостаточно. Сейчас, когда я все понимаю, как хочется сказать всем о том, что Божья любовь не имеет рамок. Она всему верит, она все прощает. Зачастую люди видят Бога таким строгим, таким, от которого ждать ничего хорошего не приходится. Но это неправда. Он ждет всякого грешника с самым сильным расположением сердца. Ну, как отец из притчи о блудном сыне, помните, это знаменитая притча, которую все знают. Отец каждый день выходил на дорогу и смотрел вдаль, не идет ли его сын. Вот что еще важно. А что будет, если человек будет стремиться любить? Здесь нужно прочитать второе послание Петра в первой главе. Очень интересные слова. «То вы, прилагая все старание, покажите в вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание».
в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, тут надо расшифровать. Здесь содержится призыв показать в вере любовь, так как любовь – это качество божественного совершенства. То вот именно эти качества и нужно применять в жизни по отношению к ближним. Причем, как говорит апостол Петр, нужно прилагать все старания к этому, чтобы что-то получилось. Практически здесь говорится о том, что в вере нужно продемонстрировать практическое братолюбие. Оно в тексте представлено в виде рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия. Вот так вот поэтапно. То есть, ну, как-то так, например, ну, скажем, я вот хочу проявить любовь. Что там у Павла сперва? Добродетель. Добродетель. Понятно. Если я кого-то люблю, то я буду желать и добиваться добра. Иначе же не может быть. Следом что идет? Рассудительность. Ну, то есть, как проявить добро? Надо подумать об этом. Апостол Павел говорит, прилагая все старание. Примеров много. Ну, скажем, первое, что пришло в голову, парень влюбился в девушку. А вот она всем видом дает знать, что вот его попытки навязать свое общество, ну, добром никак не назвать. Если парень ее на самом деле любит, то он проявит добро. А это значит, что девушку надо оставить в покое. Иначе это уже никак не любовь, а проявление эгоизма. Да, очень хочется, чтобы девушка была со мной, но мне на ее выбор глубоко наплевать. Это же эгоизм, правда? Что там дальше у Павла? Воздержание? Понятно, к чему клонит апостол Павел. Любовь – это не сентиментальное чувство, хотя, конечно, это тоже имеет место быть. Любовь – это принцип. Это трижды обдуманное, принятое решение. Получается, что парень хочет навязать девушке свое общение, которое его не любит. И теперь, подумав, надо воздержаться. Ну, а как же быть? Ведь ну, хочется, хочется очень сильно. Что там дальше после воздержания? Терпение. Вот как бы сильно не хотелось, а прилагая все старание. И затем в терпении получится благочестие. Да и вида не подавай, что у тебя проблемы. Веди себя пристойно. Что там потом идет? Братолюбие. Заметьте, не невестолюбие, а братолюбие. Отношения в церкви – это братские отношения. Вот только когда получается любовь. И вот что интересно. Когда пройдет немного времени, наступит момент, когда вот от этого сильного, внезапно появившегося чувства по отношению к девушке не останется и следа, оно исчезнет так же внезапно, как и появилось. И тогда подумаешь, как хорошо, что дров не наломал. Ведь можно было бы столько глупостей понаделать. Но это только один пример отношений. На самом деле их много. Что же такое любовь? Любовь – это нечто такое, чему надо, по идее, учиться и к чему стремиться. Как говорит апостол Павел, прилагая все старание. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Любовь должна научить тому, как отвергнуть злое и принять доброе. Кого-то что-то поощрить, а от чего-то отказаться. Как отнестись к врагу, злодею, к хитрецу, при этом помня, что вы сами по себе Богу дороги, и вы личность. Библия учит
любить ближнего как самого себя. А это значит, что учиться любить надо не только ближнего, но и себя тоже. Надо учиться любить. Да-да, учиться любить себя. Как бы странно это ни звучало, это тоже наука. И, ну, в Евангелии, конечно же, эталоном любви и примером является Иисус Христос. Это Сын Божий. Сын Божий, который приходил в наш мир как человек. Так что же ожидает того, кто все-таки решил, ну, не на шутку, поупражняться в том, что названо любовью? Как говорит Петр, если это в вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода. В чем? Это очень важно. В познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот как познается Бог. И если у вас есть этот постоянный рост в познании любви, то это не что иное, как познание самого Бога. Вы познаете Бога. Интересно, не правда ли? Что же получается? Допустим, что кто-то получил высшее образование, а может быть и не одно, закончил не весть какую академию духовную, получил степень доктора богословия. О, это престижно! Это о чем-то говорит. Но это вообще не говорит о том, что человек умеет любить. Понимаете, что происходит? То есть Бог познается не в институтах, не в академиях, Он познается в науке любить. То есть какая-нибудь бабушка с Урала или из Чемкенской области с тремя классами образования, вот если жизненный опыт научил ее любить людей, она сама того не ведая имеет больше знаний о Боге, чем богослов, который не любит никого. Но и это еще не все. Давайте дочитаем дальше текст до конца. Из второго послания Петра, первой главы. А дальше написано: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. И вот что важно. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Любовь проводит человека по жизни без греха. У любви, ищущей всего доброго, нет ничего общего со грехом. И важно вот только это. А еще и то, что откроется свободный вход в Царство Иисуса Христа. Причем, заметьте, не узкий вход, а свободный. Вот она, это, простите, кнопка, которая открывает вход в небесное царство. Вот он ключ, ключом является любовь, вот он, золотой ключик. Это ее надо поместить в сердце и жить так, как говорит она. Но надо идти по жизни тем путем, который указывает она. И она сама приведет вас в царство Бога, и все двери откроет, и все замки отопрет. Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. В конце я хочу сказать, что этот мир чаще всего не принимает эту мудрость. Я так старался призывать к любви, что не учел того, что эта любовь не всегда принимается. И человек с такими идеалами может стать белой вороной, почувствовать себя одиноким. Но это не так. С таким человеком Бог, а с Богом одиноким быть невозможно. Поэтому Господь основал общество единомышленников,
под названием «Церковь». И перед тем, как покинуть землю, он оставил наставление. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Истинное знание – это знание от Бога о том, как надо любить. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Счастливый день. Рассказывает Рамзик Меликбекян.
1: В летний период, когда наступают каникулы и прочие выходные, я люблю проводить свое время в летнем лагере. Вот. А у нас он есть в церкви христианский, поэтому я могу провести свое время там. Я помню, был один такой случай на лагере. Присутствовал ребенок, мальчик лет 8-9, и он приехал в лагерь, а буквально там за несколько дней у него умерла мама. Поэтому у него была такая, тяжелая ситуация, и в лагере он чувствовал себя не совсем комфортно. Я наблюдал за ним некоторое время, как он выделялся из группы, оставался один, там сидел в своей палатке. Вот, и мне захотелось помочь как-то познакомиться с этим мальчиком. Как-то он остался один в палатке, как обычно. Вот, я пришел, поговорил с ним, выслушал его историю. Он мне рассказал. И вот через какое-то время мы постоянно там с ним виделись. Вот, я спрашивал, как его дела, как он себя чувствует в этом лагере. И я начал наблюдать, что этот парень буквально открывается с ребятами, начинает общаться, как-то в лагере себя проявлять. Вот. Ну, не сразу, не будто бы, что он забыл о своем горе, вот. Но все равно разница чувствовалась. И для меня это было счастьем видеть, что ребенок, он пришел в лагерь, и он не остался без внимания. И мне было приятно видеть, что в конце смены лагерной ребенок уже уезжает. У него нашлись и другие знакомые, то есть он и в своей группе с кем-то познакомился. Ну и так получилось, что в следующем году я уже поехал наставником группы. То есть мне доверили ребят, и, собственно, этот мальчик узнал, что я еду наставником в следующем году, и он изъявил сам желание попасть ко мне в группу. И это было для меня таким большим счастьем, что этот мальчик, он запомнил вот эти мгновения, что я оказался нужным для него. И он приехал, мы стали еще дружнее с ним. И вот эти вот отношения мне очень дороги. Не только с этим мальчиком, но я общался со всеми ребятами в лагере. В моей группе, я имею в виду. И для меня это большое счастье, когда можешь быть полезен ребятам, у которых сложная ситуация в жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий, священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Однажды Иисус рассказал своим ученикам притчу о работниках виноградники. Начинается она с таких слов. Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 стих. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой». Приводя это сравнение, Иисус начал со слова «ибо». То есть данная притча является развитием предыдущей мысли, записанной в 19 главе в 30 стихе. «Многие же будут первые последними, и последние первыми». И заканчивается притча подобными же словами в 20 главе, 16 стихе. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Кто такие первые и последние? Чем они отличаются друг от друга? Исходя из поучения Христа, можно сделать вывод, что прежде всего они отличаются жизненными приоритетами. И те, и другие могут быть верующими, формально соблюдающими заповеди Божьи, каким был, к примеру, богатый юноша из 19 главы, который отошел от Иисуса, потому что не хотел оставить свое большое имение. Люди мира сего, которые могут быть и номинальными христианами, стремятся к первенству, пусть и в разных лигах или весовых категориях, как это у спортсменов. Первенство в чем? Иметь больше денег, больше власти, лучший дом или машину, собрать больше урожая, накопить больше вещей, отложить больше на черный день и так далее. Или хотя бы быть не хуже других. Далеко не все достигают богатства, но стремление к материальному движет такими людьми. Конечно, будучи верующими, они соблюдают букву закона, возвращают десятину и что-то жертвуют в церковную казну. Но на серьезные жертвы они не готовы. Им проще дать денег, если есть лишние, чем пожертвовать своими силами и временем на служение, в необходимость которого они и не верят. Богатый юноша был уважаемым человеком. Богатство считалось признаком особого Божьего благоволения к нему. Поэтому ученики удивились словам Христа. Иисус же сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». И, услышав то, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» Но Иисус указал ему на его главную проблему – нелюбовь к ближним. Он сказал ему: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус предложил юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Предложение Иисуса противоречило всей системе ценностей юноши, поэтому было отклонено им. Но не с легкостью, а с печалью, не без борьбы, услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Итак, богатый юноша относится к категории первых. Петр и другие ученики Иисуса, наверное, к категории последних. Мы читаем в 19 главе Матфея, 27 стихе. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“». Они оставили все. Им было что оставить? Они не были так богаты, как этот юноша, но и им было что оставить. Четверо из них были рыбаками, один – мытарь. Иоанн и Иаков оставили семейный рыболовный бизнес, который, видимо, шел неплохо, у них были свои работники. Мытари тоже неплохо жили. Но как настоящих предпринимателей их все же волновал вопрос. 27 стих. «Что же будет нам?» Не так просто в один миг отказаться от ценностей мира сего. Переоценка происходит постепенно, по мере духовного возрастания в общении с Иисусом. Иисус заверяет нас в том, что мы приобретем больше, и часть из того уже в этой жизни. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Вот в этих словах, в 30 стихе, речь идет не о том, какую должность вы занимаете, или на какой скамейке в церкви вы сидите, и даже не о том, каков ваш месячный доход. Речь идет о том, какими ценностями вы руководствуетесь в жизни. Даже не о том, что вы декларируете, а о том, как вы живете. Многие стремятся и здесь быть в числе первых, в своей весовой категории, и в жизнь вечную войти. Притча о работниках-винограднике показывает, для чего Иисус призывает нас в свой виноградник. Первый стих 20 главы. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Первое, что нам становится ясно из этих слов, что Царство Небесное нуждается в работниках, не в бездельниках. Мы, возможно, представляем себе, что нас приглашают в виноградник с другой целью. Мне приходилось посещать виноградники своих друзей в Казахстане. Я мог любоваться красотой сочных плодов, продегустировать разные сорта винограда, получить массу удовольствия от этого визита. Но что бы я испытал, если бы меня пригласили туда поработать? Если бы этот виноградник был огромных размеров, какие они были в Израиле? Во многом это зависит от хозяина виноградника. Если хозяин виноградника очень близкий, дорогой мне человек, то я с радостью пойду работать в его виноградник. Большую роль играет мотивация, с которой мы приступаем к делу. При правильной мотивации даже неприятное дело может стать радостным занятием. Хочу привести такой пример. Когда я служил в армии, в зимнее время, в выходные дни, нас часто отправляли на лыжню. Занятие, конечно, очень даже приятное, если только это происходит не в сильный мороз и не в степи, обдуваемой ледяным ветром. И вот чтобы как-то справиться с дискомфортом от такой прогулки, мы с моим товарищем придумали игру. Из казахской степи в нашем воображении мы переносились на Аляску времен золотой лихорадки. Наша лыжная прогулка превращалась в опасное, полное приключений путешествие. В ход шла бурная фантазия. У каждого из нас было новое имя, новая биография, в которой нашлось место и многим знакомым по произведениям Джека Лондона героям. В результате эти наши прогулки на лыжах остались в моей памяти как одни из самых ярких воспоминаний о службе в армии. Итак, какой должна быть наша мотивация, чтобы нам с радостью работать в Божьем винограднике? Это первая и наибольшая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего». У работников из притчи мотивацией был динарий, который они заработают за этот день. Второй стих 20 главы Матфея. «И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Динарий – это плата за рабочий день. Работники рассчитывали на эту плату. Не больше, кто же даст больше, не меньше – это грабеж. И что же происходит дальше? Мы с 3 стиха читаем. «И выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около 6 часа и 9 часа, сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Те, кто был нанят первыми, не могли не заметить, как в течение дня к ним присоединялись новые работники. С появлением новобранцев у многих старослужащих начинает проявляться синдром деда. «Я должен быть первым, получить больше, занять более достойное, лучшее место». Но их ожиданиям не суждено было сбыться, потому что эти принципы работают где угодно, только не в Божьем винограднике. И мы читаем дальше. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Почему надо было начинать расплачиваться с последних? С нашей точки зрения, было бы деликатнее начать с первых, чтобы они не видели, сколько получат последние, и думали бы, что они получили меньше их. Но хозяин виноградника поступил иначе. Он помог им обнаружить проблему их сердца. И далее мы читаем. «И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя». Он же сказал в ответ одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Какая у них была проблема? «Глаз твой завистлив». От чего? От того, что живешь ты не по принципам Царства Небесного.

принципы мира сего, то мы окажемся не в числе избранных, а в числе когда-то званных и даже пришедших, но так и не изменившихся, потому что не приняли Божьи ценности. Итак, притча приглашает нас оценить свою веру, свои мотивы в служении Богу, свое отношение к собратьям и к ценностям мира сего и честно, искренне ответить себе: кто я, возрожденный христианин или христианин наполовину? Последнее, самое ужасное состояние. Это подобно жене Лота, которую нам нужно вспоминать, быть близко к спасению и потерять его. Если бы работники, проработавшие весь день, могли осознать, для кого они трудятся и что он для них сделал, какие тогда могли бы быть ропот, недовольство, стремление к первенству, зависть, тогда они испытали бы только радость. Да что этот динарий? Как сказал пророк Аввакум в 3 главе: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И пусть эта радость в Господе, которую испытывал пророк Аввакум, станет достоянием и наших сердец.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Господи, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.
2: Но ведь ты все еще не простила своего...
1: Господи, измени наконец моего мужа, с ним просто невыносимо жить.
2: Почему ты смотришь на сучок в глазе брата своего?
1: И помоги мне, Господи, быть светом этому миру.
2: Никто, зажегший свечу, не ставит ее
1: под... И во всем исполнять твою волю.
2: Воля моя в том, чтобы
1: ты... Слава тебе, Господи!
2: Не всякий, называющий меня...
1: Аминь!
3: А для вас молитва – это разговор с Богом... Или просто привычка?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Оксана Трусюк.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которое записано в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе: «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек смущенный ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Ожидаю тебя.
3: Для вас поет Олег Мон.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята. Представляете, пришел на работу, а душа-то не на месте. Беда у нас во дворе произошла. Заболела девочка Катя. И очень серьезно заболела. Говорят, что у нее проблемы с сердцем. Надо же, вот.
4: Ой, здрасте, Афанась Филиппович. Слышали, а?
3: Здравствуйте.
4: Катя-то заболела.
3: Да знаю,
4: такая
3: знаю.
4: Маленькая, уже сердце болит.
3: Да.
4: Ой,
3: да.
4: Говорят, вот тут
3: да,
4: тут
3: да,
4: колет.
3: Да. Ну, может быть, вы что-то слышали, что, говорят, в больницу увезли.
4: Ой, говорят, увезли. Да вот не знаю, как они там определяют-то, что у нее болит сердце-то, где оно, что там.
3: Ну, вы не переживайте, врачи определят, они специалисты.
4: Думаете, да?
3: У них там есть разные приборы, при помощи которых они... слышат то, что у организма внутри находится. Я вот себе давление, когда меряю, я использую... Вот, да-да. Дети называют слушалка, но на самом деле это называется фонендоскоп. Ну, знаете, вот слушают, и все слышно. Вот, так что они ее послушают и определят. Но я думаю, что там ничего серьезного нет.
4: Дай бог.
3: Она ведь еще совсем маленькая.
4: О, вон они идут,
3: вот.
4: Смотрите-ка.
3: Я же говорил вам, вот она.
4: Ну что, как дела-то? Ну, сердце-то болит.
5: Здравствуйте. Нет, больше не покалывает.
4: Да?
5: Ну, мы с мамой все равно к врачу сходили. Ну так, на всякий случай.
4: А чего сказали врачи-то?
3: И что врач сказал после того, как тебя фонендоскопом послушал?
5: Фонендоскопом?
3: Ага.
5: Нет, он не слушал. Он только посмотрел, как мое сердце бьется, и сфотографировал его.
4: Сфотографировал.
3: Вот. Вы представляете?
4: Ух ты!
3: Смотрите, правда.
4: Сердце.
6: А мне тоже такой снимок делали.
4: Да?
6: Только не сердце, а ноги. Когда я на физкультуре ударился, думали трещина, а оказалось ушиб.
4: Слушайте, какая медицина-то интересная сейчас, а?
7: Ага, продвинутая.
4: Продвинутая? А это что такое?
7: Ну, это значит, на шаг впереди.
3: Да, солидно шагнули.
4: Вот это да.
6: Интересно, когда мозг фотографирует, врачу на этих приборах мысль видно?
7: Да что ж, как он может разгадать твои мысли?
3: Но не скажите. Я вот одну историю знаю, где вообще-то мысли были видны.
4: Мысли видны? Да. Кто же их может увидеть?
6: Ух ты!
3: Ну вот,
6: сторож.
3: Есть история.
7: Да, расскажите нам, Афанась Филиппович.
4: Расскажите!
7: Конечно. Расскажите!
4: Расскажите, Афанась Филиппович.
3: Так. Дело это было давно. В одной стране правил некий царь. Звали его Саул. Чтобы все в стране было хорошо, Бог призвал пророка по имени Самуил. И этот пророк приходил к Саулу и рассказывал, как Бог советует ему поступить в той или иной ситуации. Поначалу Саул слушался Бога и соглашался с его словами, потому что уважал его. Но со временем ситуация изменилась. Царь возгордился и допустил в своей голове дурные мысли о непослушании Богу. Вскоре эти мысли перестали быть только мыслями и привели Саула к плохим поступкам. Такой человек не мог больше оставаться царем над народом, который любил Господа. И Бог принял решение поставить на место царствования другого человека, чьи мысли были скромны, чисты и Господу угодны. Бог в молитве сказал своему пророку Самуилу, чтобы тот шел в одну благочестивую семью и выбрал царем человека, на которого Бог ему укажет. Так Самуил и сделал. Пришел он в дом человека по имени Иессей, изложил ему суть дела и попросил позвать всех своих сыновей. У Иессея же с его женой было множество сыновей, и каждый подходил к Самуилу, но Бог молчал. Тогда Самуил спросил: «А есть ли у тебя еще сыновья?» Иессей сказал: «Есть. Самый младший, его зовут Давид. Он сейчас пасет наших овец, но он невелик ростом для царя». И Самуил ответил: «Мы, люди, смотрим на внешность человека, а Бог смотрит на его сердце».
6: Вот это да! Бог умеет видеть, наверное, как тот прибор?
3: О, даже лучше, чем тот прибор, мой дорогой. Бог всемогущий, всеведущий, Он знает мысли всех людей. И в тот момент Он видел мысли маленького пастушка Давида. Его мысли были светлыми и чистыми, такими, каковыми должны быть мысли царя великого народа.
6: И что? Давид пришел с поля и сразу стал царем?
3: Ну нет, что ты, нет. Послушайте дальше. Когда Давида позвали к Самуилу, Бог сообщил, что это именно тот, кого он назначает новым царем своего народа. В знак этого высокого призвания Самуил вылил на голову Давиду немного ароматного масла. Так, благодаря своему доброму сердцу и светлым мыслям, Давид был удостоен высокого звания.
6: Вот это да! Врачи не могут увидеть мысль, а Бог хочет, может.
5: Ну, сказано же тебе, не на мысли Бог смотрит, а на сердце.
6: Угу. Афанасий Филиппович, кто из нас прав?
3: Ну, я думаю, что вы оба правы. Потому что очень часто говорят про человека, что у него доброе сердце. А на самом деле подразумевают под этим его, соответственно, добрые мысли.
6: А вот если тебе в голову пришла плохая мысль, там отомстить кому-нибудь, что делать?
3: Ну, понимаю. Я думаю, что надо с этой мыслью бороться.
6: А если не получится?
3: Значит, надо попросить помощи у того, кто знает мысли всех людей.
6: Ладно, обязательно попробую. Может быть, получится. А ведь у пастуха Давида получалось же?
3: Очень получалось. Он, Давид, очень любил разговаривать с Богом. И мы видим, что мысли его были соответствующие. Это верно.
5: Ой, да мне же домой пора. Мне мама сказала, что снимок нужно домой рано принести.
3: Ну, бегите.
5: Конечно, давайте.
3: Бегите. О, берегите цена. Ваши мысли.
8: Ой, Афанасий Филиппович, какую хорошую историю вы нам рассказали, а?
3: Да, Марья Ивановна, в Библии много добрых и хороших историй.
8: Я ведь поняла, что с мыслями это вот как за двором следить.
3: Ну,
8: что
3: да.
8: Не так, надо прямо сразу метлой прямо выгонять.
3: Да, ну, похоже.
8: А если мысли-то хорошие, так их надо беречь, да взращивать.
3: Конечно. Да.
8: Вон как наши цветы в палисаднике. А? Не поливай их, так они завянут.
3: Так и будет. Ну что ж, дорогие ребята, мне пора с вами прощаться. Я хотел вам только напомнить о том, что если у вас хорошие мысли, то у вас будут и добрые поступки. А если ваши мысли скверные, то и поступки будут плохими. Но я знаю того, кто помогает мне охранять мои добрые мысли. Если вы его знаете, то мы с вами заодно. Всего хорошего вам, дорогие друзья, чистого вам сердца. До свидания!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Надя Малышева.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос».
2: Мессия – обещанный Богом Царь и Спаситель человеческого рода. Еврейское слово «Мессия», которому соответствует греческое слово «Христос», дословно означает «помазанник». В Ветхом Завете оно употреблялось в отношении помазанного царя, священника и пророка, во всех трех случаях обозначая человека, наделенного Богом особыми полномочиями. Ветхозаветные пророки возвещали приход идеального царя из рода Давидова, что привело к восприятию евреями Мессии как царя-завоевателя, который сокрушит врагов Израиля, создаст новое всемирное царство, где Мессия станет править вместе с народом Божиим. Пророчество 53 главы книги пророка Исаии, в котором было сказано о том, что Мессия придет униженным и совершит искупление своими страданиями и смертью, было упущено. Поэтому Иисус, подлинный Мессия, в первом веке нашей эры был отвергнут иудеями и приговорен к смерти на кресте. Вера первых христиан в Иисуса как в Мессию была основана на уверенности в том, что Бог воскресил Его и тем самым подтвердил Его роль Спасителя, которая просматривалась с самого начала Его земного служения. Новый Завет признает Иисуса Мессией, который совершает служение Царя и Первосвященника на небе и грядет в силе и славе.
1: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо и задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед. 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем, вперед, вниз. Исходное положение. Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной. И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону, и рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Приседаем на одну ногу, попружинили, на другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колене и вращаем в голеностопе. То же самое, 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше, то есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. В прошлой передаче мы с вами рассматривали шкалу размеров Вселенной и изучали объекты микромира. Если я попрошу вас представить себе атом, то, скорее всего, вы представите микроскопический шарик. Этому способствуют и картинки в школьных учебниках. Ну, если, конечно, вы не физик. Каков же атом на самом деле? Давайте спросим об этом нашего гостя, специалиста в области естественных наук Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Я слышала, что атом на самом деле пустой.
3: Да.
2: Так ли это?
3: Да. Та схема, которая нам видна, так скажем, или показывают изначально, так скажем, в учебниках раньше. Это так было, когда мы учились, наверное. Вот, да, действительно рисовался шарик. Вот. Но углубляясь в понимание атома, мы поняли, что шарик — это только лишь такое художественное оформление структуры, которая не содержит в себе, в общем-то, границ, чтобы можно было бы назвать это шариком. На самом деле атом — это структура из ядра и вращающегося вокруг него одной частички — электрона. Если представить это в современных масштабах, ну или, вернее, понятных нам масштабах, то можем представить себе, скажем так, баскетбольный мяч и электрон, который вращается вокруг этого ядра баскетбольного мяча, будет вращаться на расстоянии примерно 32 километров. Вот такая огромная пустота.
2: То есть баскетбольный мяч — это ядро атома, а электрон, он какой-то маленький, наверное, шарик, да? На 32 километра?
3: 32 километра.
2: Действительно пустота.
3: И задаешься вопросом, что же получается, что в мире больше пустоты, чем плотного вещества,
2: да,
3: из которого мы состоим.
2: Да, казалось бы, все плотное вокруг.
3: Один ученый даже сказал такие слова. Я тогда не могу понять, как, скажем так, атомы, ядра атомов в моем локте не проскальзывают сквозь вот эту пустоту в этом столе, когда я опираюсь на него локтем. И все дело как раз именно в этой связи между электроном и ядром атома. Эта связь настолько сильная, что она позволяет отталкивать атомы друг от друга. Поэтому вещество у нас плотное, мы сквозь него не проходим. Хотя было бы здорово, если бы мы поняли, как это делать, раздвигать. Может быть, можно было бы проходить сквозь стены. Но это вопрос не только фантастики, а может быть, и задумываться над этим, можно ли вообще это сделать.
2: То есть ядро атома свои электроны притягивает, а чужой атом он как-то распознает, отталкивает?
3: Да, ядра не могут притянуться друг к другу, потому что вокруг каждого ядра есть свой защитник, так скажем, электрон, который не пускает сюда. Единственное, эти связи меняются, когда электроны обмениваются или перескакивают с орбиты на орбиту. Это уже у нас язык химии, когда у нас получается одно вещество, соединяется с другим веществом, сливаются. Вот этот обмен электронными связями. И тогда мы видим совершенно новые преобразования, метаморфозы в материи. Но более сложные преобразования находятся внутри самого атомного ядра. И если мы сегодня продолжим смотреть на эту схему, то мы увидим, насколько же там все сложно. Это приведет нас не только к попытке понять мироздание, понять самого Бога, но и даже задаться некоторыми философскими вопросами. Потому что там Вселенная нам открывается еще более интересное, чем то, что мы можем увидеть в телескоп.
2: Невероятно.
3: Итак,
2: очень
3: я
2: интересно.
3: Предлагаю посмотреть дальше. Мы в прошлый раз увидели такое маленькое расстояние, наименьшие объекты, которые мы можем видеть в электронные микроскопы. И, соответственно, атомы мы еще как-то можем различать, атомы водорода, гелия. Дальше у нас идет уже специальный инструмент, о котором мы говорили, об адронном коллайдере, который разрушает вещество, чтобы его просматривать, из чего оно состоит. Единицы измерений здесь уже пикометры. Пикометры — это 10 минус 12 степени, это фактически в триллион раз меньше, в триллион раз меньше миллиметра.
2: Даже не метра, а миллиметра.
3: Да, это

0: У нас тут то, из чего состоит ядро. Как вы видите, это комбинация шариков протонов и нейтронов. То есть ядро у нас тоже не какой-то полый шарик. Это вот как раз конструкция из протонов и нейтронов.
1: И что-то тут уже какой-то подвох видится. То есть мы разоблачили атом. Атом — это не твердый шарик. А теперь перед нами опять какие-то шарики. Они тоже пустые?
0: Оказывается, да. Чем дальше мы опускаемся вглубь микромира, и мы думаем, господи, когда-нибудь остановится, это вообще закончится. И когда мы углубляемся на самое дно, то там у нас практически уже не вещество, а некоторый теоретический потенциал, то есть чего может состоять Вселенная. Она довольно-таки тоже задает нам множество интересных вопросов и загадок. Некоторые из вопросов, и особенно, можно было бы так сказать, парадоксов, которые есть у физиков, я хотел бы сегодня вам назвать, перечислить. Они действительно заставляют задуматься и немного, так скажем, состояние шока прийти от того, что вообще Вселенная может быть устроена на этом микроуровне. Наноуровне, пикоуровне, фемтоуровне, если уж мы спускаемся на такие величины. Ну и давайте посмотрим, более короткие расстояния уже не подтверждены. Это уже теоретическая, так скажем, физика радиуса слабого взаимодействия. Тут вот мы находим то, из чего состоят протоны. Вот, нейтроны. У них свои кварки, свои маленькие частички. Кварки совсем лилипуты по отношению к этому миру. Как вы видите, действительно, то, из чего состоит этот стол, мои локти, мы с вами, оно содержит внутри себя и пустоту, и буквально энергетическое взаимодействие. То есть фактически размывается граница. Кто же мы есть на самом деле? Мы материальные объекты? Или же все-таки внутри себя мы состоим, вносим в себе кучу энергии?
1: А, да, хорошо бы усталой домохозяйке-то ощущать себе эту кучу энергии.
0: Накапливается в течение дня. Как-то я приводил пример на одной из передач, что попробовать оценить огромное количество энергии, которое есть рядом с нами, можно и следующим примером. Если уж ядерную реакцию можно получить при помощи разделения структуры атомного ядра, скажем, с ураном, плутонием, водородом, то фактически эту ядерную реакцию можно получить и при разделении любого атома вещества, которое у нас есть. То есть, кушая утром кашку, вы черпаете ложкой кашку, фактически вы заносите в себя огромные-огромные мегатонны, килотонны и там квадратиллионов тонн ядерной энергии в тротиловом эквиваленте, как измеряют сегодня, так скажем, атомные взрывы. Вот из всего мы этого состоим. У нас, можно сказать, взрывной характер.
1: Ну, к счастью, вроде еще никто не взорвался.
0: Да. Это устройство Вселенной позволит нам тоже осмысленно задавать Богу вопросы. Неужели, Господи, мы не просто песок и прах, так скажем, из которого создан первый человек, Адам, да, из праха земного? Но на микроуровне здесь все гораздо глубже. И вот мы приходим к такому вопросу, что действительно Библия, она не говорит языком квантовой физики, она говорит языком более приближенным к людям, чтобы говорить, что есть Бог, есть Создатель мира, что мы живем в удивительной, сказочной, богатой Вселенной. Ну а если вы, дорогие друзья, хотите изучать настолько глубоко, пожалуйста, Бог нам дал разум. Вы изучаете не только сад, в котором живете, дом, в котором живете, планету, на которой существуете, но из чего она состоит, космос, который вокруг нас есть, он нас окружает. И никогда не будет, так скажем, недостатка у нас в пище для ума.
1: Так Бог Адаму и Еве-то так не сказал. Он сказал: сад вот, пожалуйста, возделывайте, храните, плодитесь, размножайте, землю наполняйте, владычествуйте над всем.
0: Да, совершенно верно.
1: А изучайте,
0: это первый, так скажем, бытовой уровень жизни, который позволяет всему этому комплексу жизни взаимодействовать, чувствовать себя счастливым. Но если ты хочешь углубляться, пожалуйста, впереди перед тобой вся вечность. Если бы Адам и Ева не согрешили, я иногда так думаю, интересно, какая бы у нас была бы жизнь, какие бы у нас были бы технологии, смогли бы мы уже попробовать заселять другие планеты? Потому что это неизбежно, ведь если бы мы плотились, размножались бы, перенаселение Земли наверняка случилось бы. И экспансия на другие планеты, она неизбежна.
1: Так можно всю Вселенную.
0: А, ну на то она и Вселенная.
1: Заселить.
0: Знаете, в Библии написано, что Бог создал Землю для жительства. Вот такое слово есть. То есть смысл жизни в том, чтобы просто жить. А все эти вещи...

0: Вещи, которые мы с вами изучаем, они обогащают смысл жизни, они заставляют найти интерес, увлечение. И, в общем-то, не у всякого есть возможность этим увлекаться, я знаю. Некоторые глубже что-то читают, некоторые увлечены, допустим, в искусстве, кто-то в музыке, в поэзии. И все эти вещи, они взаимно дополняют каждого из нас, живущего в этом мире. Поэтому наука прекрасна, искусство прекрасно, исследование Библии прекрасно. Всякое человеческое увлечение и поиск истины — это хорошо. Гораздо хуже довольствоваться полуправдой. Гораздо хуже давать упрощенные ответы, потому что это ведет либо к невежеству, либо ведет к суевериям. И поэтому, если мы будем и к этой теме подходить, когда мы будем говорить о науке и религии, мы видим, что Бог всякой правды. Все-таки нам нужно искать истину. И вот давайте копаться дальше.
1: Угу, какая она есть. Да. Есть куда идти.
0: Дальше мы пойдем чуть быстрее, потому что я думаю, что это еще больше сложно воспринимать. У нас разные типы кварков. Истинных, то есть... очаровательных, они еще меньше и так далее.
1: Ой, как сколько кварков. Да. Это вот каждый кружочек, который, он в 10 раз меньше предыдущего, да? Или в 100?
0: Нет, в 10 раз 10 меньше. Раз. Это степень уменьшения в 10 раз. И так далее, и так далее, и так далее. Мы приходим в 10⁻³⁵ степени.
1: Это сюда быстро пришли.
0: Сложно назвать число. Видите, сколько пустоты.
1: Тут что-то пусто, да, совсем пусто. Уже. Там, кажется, ничего и нету дальше.
0: Да, представляете. И вот самый последний кружочек, которым мы сегодня, как скажем, закончим по этой схеме, это планковская длина или квантовая пена и квантовые струны. С чего физики это все напридумывали? Почему такие названия? Это, наверное, попытка как-то назвать те вещи, которые обладают определенными свойствами. Например, квантовый уровень — это когда... Даже время, как они считают, может состоять из частиц. Представляете?
1: Нет, то, не представляю.
0: Да, в наш аппарат это довольно-таки сложно вместить, но именно геометрия пространства и времени меняется в любой момент. Причем меняется в момент наблюдения за ним. Оказывается, как говорят физики, электрон всегда вращается в разных направлениях, но он останавливает свое вращение только тогда, когда ты его измеряешь.
1: Это как?
0: Вот это парадокс физики. Этот парадокс заметили несколько десятилетий назад, пытаясь определить, что же такое материя, окружающая нас. Она энергия или она вещество? И поэтому возникло даже такое понятие двойственное, дуализм понимания физического мира. Есть такое сложное слово корпускулярно-волновой дуализм.
1: Ну да.
0: Но это только лишь термин. На самом деле глубина этого понятия лежит в основе очень удивительного эксперимента. Однажды физики зажгли газ в пробирке, и газ светился не радужным цветом, как обычно, допустим, отсвечивает у нас хрустальная ваза на столе, когда свет попадает, и там радуга у нас на столе. А она отсвечивала четкими линиями. Не просто радуга, а как цветные карандаши. Угу. У меня есть фотографии, я хотел бы, кстати, показать. И они попытались понять, так скажем, природу этого явления. Физики вообще любят докапываться до всего. И оказалось, что такой рисунок дает, так скажем, следствие, когда частица меняет свои свойства на выходе, так скажем, из светящегося газа. И они озадачились одним очень серьезным феноменом. Если ученые наблюдают за измерением этой частицы...
1: Эта частица — это что, фотон?
0: Фотон, электрон, даже бывают более крупные частицы. То она ведет себя как обычная частица материи, когда они ее измеряют. У нее есть конкретные свойства. А когда они оставляют ее в покое, они видят на стенке совершенно другое отражение, рисунок. Такое ощущение, что когда ты хочешь определить, где находится электрон, он постоянно от тебя убегает. И отсюда возникла даже целая такая философское, что ли, понимание. Оказывается, мы влияем на мир. Наблюдатель влияет на мир. И потенциал, который заложен, так скажем, в этом микроуровне, он изменяется, исходя из наблюдений и измерений.
1: И... Так если они так не любят, чтобы за ними наблюдали, может, и не стоит тогда, то вмешаемся во что-то, потом сами не рады будем.
0: Вот Альберт Эйнштейн, когда это при его жизни тоже это все исследовалось, он не верил, что Вселенная на микроуровне, вот на планковских величинах или на уровне квантовых вот этих всех флуктуаций, как они там говорят, устроен как потенциал возможностей. Захочет он, поменяет свойства. Не захочет, не поменяет свойства. И изменение свойств зависит от того, есть рядом с ним наблюдатель или измерительный прибор, или нет. И тогда он сказал свою ключевую фразу: «Бог не бросает, Бог не играет в кости». У него все четко и определенно. Но, к сожалению, будущие эксперименты привели нас к тому, что действительно на микроуровне словно вся Вселенная ждет того, что с ней сделают. Это во многом могло бы нам объяснить даже, как появляется что-то новое из ничего, как рождаются мысли человека. Потому что если все определено, тогда, возможно, наши мысли — это мысли те, которых уже определил Бог. А вот это, так скажем, научное открытие может говорить нам о том, что во Вселенной все свободно. Как только что-то конкретное, измеряемое, прикасается Вселенной, она тут же замораживается. Это можно было бы проиллюстрировать следующим образом, словно H2O, мы назовем это Вселенной, формула воды, да, H2O, она может быть одновременно и в состоянии жидком, как энергия, да, и в состоянии твердым, как вещество, как лед.
1: И... Подождите, я не совсем поняла. Вода — это же тоже вещество?
0: Да, но просто я акцентирую внимание на формуле. Как будто бы сама формула является чем-то особенным. И поэтому вот эта формула, представим, что это вот само понимание жизни, само понимание материи. И оно может быть одновременно и водой, одновременно и льдом, и веществом, и в то же время энергией, волной, да? Вот и оказывается, что наша Вселенная, она именно такая. Она одновременно и охлажденном состоянии, это застывшая материя, и с другой стороны, одновременно может быть и волной потенциалов, целым океаном такой, скажем, потенциальных возможностей. Мы их останавливаем в любой момент времени, когда мы захотим. И есть с этим связано еще множество различных открытий, экспериментов, и на этой основе даже построены квантовое шифрование, квантовый компьютер, на основании вот этого свойства материи. То есть материя может быть одновременно и положительно заряженной, может быть, отрицательно заряженной. И вот это свойство, оно удивительное. Парадокс, так скажем, квантовой физики. С ним, наверное, можно только согласиться. Понять очень сложно. Был такой английский или американский ученый Ричард Фейман. Он говорил так, что если вы думаете, что вы понимаете квантовую физику, значит, вы ничего в ней не понимаете. Эта фраза утешает, потому что я тоже до конца не все понимаю, но тот уровень, так скажем, из прочтения книг позволило просто в свою картину мира включить, что мир такой чудесный, такой сверхъестественный.
1: Ну, его, да, интуитивно это, наверное, вообразить уже не получится. То есть до какой-то степени мы можем пытаться, да, вот представляя атомы в виде шариков, протоны в виде шариков. Дальше уже интуиция не срабатывает. Там нужно или быть ученым, даже
0: Причем
1: не знаю.
0: Открытие вот с этими вещами, когда увидели, что измерение или влияние на частицу приводит их к определенному возбужденному состоянию. Разный цвет — это разная длина волны, которая появляется. Появилось как раз изобретение лазера. Слово «лазер» на английском языке — это аббревиатура L-A-S-E-R. Если посмотреть в энциклопедии, то вы увидите, как она на английском звучит. Я точно название не помню. Но оно переводится как усиление света посредством вынужденного излучения. То есть это переход частички света с одного состояния мгновенно в другое состояние. Изменение частоты волны. И фактически лазеры, они бывают химическими, твердотельными. Или возбужденная среда бывает разная. Они дают разные результаты, разную мощность, разную длину волны. Лазеры есть везде, в оптических дисководах, не знаю, в указках, ну, в разных сферах жизни. Вот, представляете, вот применимая наука, которая, казалось бы, зачем ученые копаются в этих частицах? А оно приводит к практическим результатам. Еще один момент, который хотел бы добавить, если мы уже говорим о таком интересном состоянии нашего микромира, что мы одновременно энергии и частицы, что это надо просто принять. Это состояние связано с тем, что ученые фантазируют. Если мы можем вдруг вычислить состояние и свойства любой частицы, можем ли мы скопировать это состояние и передать на расстояние? Такие исследования даже проводились. в 1997 году два университета. Один в Инсбруке расположен, другой в Риме. Ученые проводили так называемую квантовую телепортацию. Это когда они измеряли свойства парных частиц. Такие частицы образовываются, парные.
1: А что это за частицы?
0: Это при взаимодействии между разными частицами они каким-то образом спутываются, и их свойства становятся одинаковыми. Угу. Теоретически это выглядит так. И если разделить эту парную частицу, пусть между ними даже будет расстояние вся Вселенная. Даже если между ними расстояние вся Вселенная. Даже если вы стенку свинцовую поставите между ними. То свойства обязательно у них будут одинаковые. Во всяком случае, влиять друг на друга они будут. И этот эксперимент проводился по обычному радиоканалу. Свойства парной частицы проверялось на расстоянии, допустим, лаборатории. Я не помню, где была лаборатория, где-то в Европе, а вторая была где-то на островах в океане. И они по обычным каналам связи передавали свойства изученного одной части пары. И увидели, и измеряли свойства другой пары. И они увидели, что как только изменяется вращение частицы, меняется вращение и там. Как только изменяется свойство здесь, изменяется свойство там. И они это проверяли вот по обычным каналам связи. И существует такое понятие, как квантовая телепортация.
1: Ну, так все-таки, знаете, одно дело Европа и остров какой-то. А вы сначала сказали, что вот одна частица на Земле, а другая на другом конце Вселенной. А вдруг там не сработает?
0: Но пока формулы и фундаментальные взаимодействия, которые обнаружили ученые, говорят, что это возможно, что это именно таким образом. Причем, исходя вот из этого эксперимента, возникла наука как квантовое шифрование. Если вы попытаетесь в этот канал, так скажем, внедриться и скопировать свойства, которые вы передаете, тут же меняется свойство в одной, тут же меняется свойство в другую. Это означает, что квантовый ключ шифрования никогда невозможно взломать. Как только вы его взломаете, он меняет свойства.
1: Хитро.
0: Это очень хорошая вещь, которую хотят использовать военные, в военных технологиях.
1: Про телепортацию?
0: Телепортация, если пофантазировать, это будущее, так скажем. А обычно будущее и воображение, которое есть у ученых, это двигатель, которым хотят идти, потому что есть потребность, хочется, чтобы было. И что нам для этого нужно? Нам нужно какой-нибудь сканер, который бы, так скажем, сосканировал свойства, все квантовые свойства всех частиц в организме человека, которых, к сожалению, больше, чем частиц во Вселенной, чем звезд во Вселенной, их очень много.
1: Компьютер тоже должен быть очень мощный.
0: Да, и это нужно свойство передать каким-то образом на расстояние. И там должен быть какой-то принтер, если уж фантазировать, который должен это собрать. И применительно к нам это будет так выглядеть. Только единственная проблема в том, что мы передаем свойство, но не саму частицу. Возникнет философский и этический вопрос, что делать с оригиналом. Испепелить? Разложить на молекулы, и пускай другая копия ходит. Но это такие вещи обсуждают не только ученые.
1: Это пока, наверное, больше в шутку. Нет?
0: Да. И можно ли, допустим, скопировать квантовое состояние мозга, мыслей? И, казалось бы, вот такие вопросы, которые, казалось бы, зачем это развивать тему, зачем этим интересоваться? В последующем это приведет к определенным открытиям, практическим, бытовым вещам. И то, что нам кажется сегодня фантастикой, оно обязательно может быть реализовано. И вот опять же, если мы говорим о Боге, не говорим о нем как об инженере жизни, то с научной точки зрения, когда мы говорим о воскрешении, то Богу, как инженеру жизни, надо будет воссоздать все квантовое состояние, которое было раньше человека, напечатать новое, так скажем, тело, если уж говорить таким языком. И эти вещи для нас переходят из разряда веры, переходят в разряд понимания. И Вселенная, которая видна нам, она не просто Вселенная эпосов и легенд. Это Вселенная очень четкая, она очень продуманная, она научная. Потому что мир будущего все равно это мир науки. Это не просто мир земледелия, постоянных виноградников и строительства бесконечных домов.
1: Попыток выжить в бесконечном.
0: Да, или, как представляют некоторые люди, в вечности себе сидишь на облаке и на арфе всю вечность играешь. На самом деле, если мы говорим о вечности, то Вселенная полна вот таких вот тайн и загадок. И наверняка, прожив скажем так, не одно тысячелетие, если мы говорим о себе в перспективах как вечность, но верующие же люди ожидают, что мы будем жить вечно и бесконечно, то представьте, какой уровень знания сулит нам многие-многие года. То есть мы сможем не только теоретически полагаться на то, что все воля Божия, или все за нас делает Бог, или ангела нам приносит, когда мы захотим. Фактически наш разум и Вселенная, которая открыта нам, это вызов, чтобы мы ее познавали, могли бы использовать, подчинить материю и использовать ее для наших же благ, для развития, для того, чтобы стать чем-то большим. Самая главная и большая проблема, которая сегодня стоит перед учеными, это как перемещаться на больших расстояниях. Потому что, к сожалению, скорость света, о которой мы, кстати, будем говорить в макромасштабах, она нас ограничивает. А если изучаем фундаментальные частицы, они говорят, что это возможно мгновенно. И вот еще один вопрос. Нельзя никогда науке говорить, мы все поняли, Вселенная такая, какая мы ее видим, еще много тайн и загадок. И Библия, и наука нам в этом будут помогать.
1: Очень интересно. Мы, кстати, в следующей программе как раз и коснемся космических уже расстояний и скоростей, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Сергей Викторович, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Вы можете оставлять ваши комментарии на наших страничках в соцсетях. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетке?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это Спитин. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли? Сдавать?
0: Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, покой не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела в прошлый год я его сдать. Вот, а мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. О, хорошо.
2: Ты твой ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй маму. Поцелуй, поцелуй, ну-ка, поцелуй маму. Поцелуй маму.
2: Ну,
0: давай, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди.

принадлежит самому себе. Положение раба было совсем иным. Он не имел права выражать свое мнение, не имел личного имущества и свободного времени. Он являлся абсолютной собственностью своего хозяина на правах словесного животного. Если хозяин был жестоким господином, то участь раба была жалкой и унизительной, а порой просто ужасной. Именно об этом говорит апостол. «Когда вы были рабами греха, то находились исключительно в его власти и не могли думать и говорить ни о чем, кроме греха. Но вы теперь имеете другого господина. Вам был предоставлен выбор, и вы выбрали своим господином Бога и находитесь теперь в его полной власти. Теперь вы уже не думаете о грехе, но о святости. Христианин не может быть слугой двух господ. Он сам выбрал Бога, и его жизнь принадлежит Богу. Невозможно отдать часть жизни Богу, а часть миру. Давайте начнем наше исследование. Павел задает вопрос в 16 стихе. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Христианин должен знать две вещи. При крещении он умирает для греха. В 3 стихе мы читали с вами, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Смерть, которой умер Христос, это смерть для греха за всех». И в Римлянам, в 6 главе мы читаем, с 10 стиха, «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Второе. Христианин избирает себе другого господина. Неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Эти слова трудны для понимания современному человеку, который родился в свободной стране. Это прекрасно иметь политическую и экономическую свободу, но когда мы говорим о духовной реальности, то там нет такого понятия, как абсолютная свобода. Вы или раб греха, или раб и дьявола, автора греха, или вы раб Бога, автора праведности. В духовной реальности нет такого понятия, как независимость. Нам необходимо согласиться с этим. Но, как мы видим в отрывке, рабство под грехом есть наше естественное наследство. Другими словами, если бы не Евангелие, у нас вообще не было бы выбора. Но Евангелие, а именно жизнь и смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа, дает нам право теперь выбирать, кто будет нашим господином отныне. Хочу напомнить вам слова Иисуса, но прежде прочитаем и Римлянам 7 глава, 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Когда Адам согрешил, мы в нем были проданы в рабство греху. Понимаете, в рабском обществе, если человек был куплен как раб, его последующие потомки также рождались рабами. Другими словами, рабу ничего не принадлежало. Его жена, дети, одежда, еда были собственностью хозяина. Вот отличительный признак раба. У него не было ничего, что принадлежало бы ему. И грех является нашим господином по наследству. Сохраняя все это в памяти, обратимся к 8 главе
Евангелия

0: от Иоанна. Видите ли, иудеи забыли об этой истине. Они потеряли из виду то, что реформаторы назвали всеобщей греховностью. Они относили это только к язычникам. Все язычники находятся под грехом, но только не мы. Помните, когда мы исследовали Римлянам 3 главу, Павел доказал, что все согрешили, как иудеи, так и язычники, и находятся под грехом и под законом. Иисус также желал исправить мнение иудеев об их безгрешности, показывая им их нужду в Спасителе, потому что они также были рабами греха. В 8 главе, 32 стихе. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Что он подразумевал под словом «истина»? 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иудеи были шокированы. Они отвечают ему, 33 стих. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Если они имели в виду буквальное рабство, то это была ложь. Прежде всего, Египет был для них домом рабства. Период судей изобиловал неоднократными притеснениями чужеземцев. Затем они были угнетаемы ассирийцами, вавилонянами и персами. Также в своей запальчивости они забыли о римском кесаре, которому платили подать. Если они же имели в виду духовное рабство, то также ошибались – они не были свободны ни телом, ни духом. Послушайте ответы Иисуса Христа. 34 стих. Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Он говорит о духовном рабстве. Римляне лишили их физической свободы, а легализм или законничество лишил их духовной свободы. Именно от этого рабства Христос пришел освободить свой народ. Он был свободен от греха и мог освободить каждого, кто поверил ему. Грех имеет такую же власть над человеком, что ни один из потомков Адама не может своими силами освободиться от него. Законничество не может помочь человеку освободиться от этого рабства. Дешевая благодать, вседозволенность оставляет человека в этом рабстве. Только праведность Христа делает нас истинно свободными. Каждый человек нуждается в Спасителе. Даже если вы решаете отдельно от благодати исполнять закон, если вы избираете для себя делать добро, вы не можете сделать этого. Ваш ум будет подвержен рабству настолько, что вы будете делать то, чего не желаете делать. Теперь я не хочу убеждать вас, потому что надеюсь, что вы все это пережили на своем личном опыте. Вы принимали решения, вы давали обещания. Сохранили ли вы все это? Только благодать Божья, несмотря на наши неудачные опыты в христианской жизни, помогает нам оставаться праведными. Так что мы можем сказать вместе с апостолом Павлом, послание к филиппийцам, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Обратимся к заявлению Христа на Елеонской горе. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Никто не может служить двум господам одновременно. Скажу вам почему. Потому что эти господа не имеют ничего общего между собой. Они находятся в состоянии войны. Если бы Павел или Иисус были сегодня здесь, они, возможно, бы сказали: вы не можете служить Богу и материализму, или вы не можете служить Богу и себе, потому что сердцем всех материалистических проблем является любовь к себе. Вы не можете быть под Богом и позволить эгоизму или греху господствовать над вами. Изберите, кому служить. Иисус не сказал: не будете, но не можете. Такое просто невозможно. Иоанн Златоуст, великий проповедник ранней церкви, комментируя указанный текст, заметил: если Бог сказал, что невозможно служить двум господам, не говорите, будто это возможно. Затем Павел продолжает пояснять это, потому что весьма обеспокоен этим двойственным служением. Я думаю, что он был бы обеспокоен состоянием дел нашей церкви. Сколько членов нашей церкви принимают участие в различных ее служениях? Сколько поддерживают ее материально? Не все, и это печально. Это означает, что они имеют проблему. Скажу какую. Но прежде скажу одну вещь. Если вы избрали Христа своим Господом, то не будете беспокоиться о том, что вы будете есть, во что вы будете одеваться. Это озабоченность тех, кто находится под деньгами, под мамонной. Потому что вы, в первую очередь, ищете Царство Божие и Его праведность. И Бог удовлетворит все ваши нужды. Поэтому Господь говорит в 25 стихе этой же главы: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, чтобы, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи, а тело одежды». Но вернемся к 6 главе. Павел говорит здесь о двух господах. До Евангелия был только один господин – грех. Но теперь есть два господина. Да, мы родились под грехом, нашим природным господином. Но когда явилась праведность Божья, у нас появился выбор, потому что мы получили свободу избирать себе господина. И Павел говорит в 6 главе, в 16 стихе: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Если вы избираете грех быть своим господином, тогда вы будете грешить, пока он не заберет вас в могилу. Но если вы избираете Христа своим господином, тогда вы распрощаетесь с грехом, потому что будете ходить в его праведности. Давайте внимательно посмотрим на этих двух господ. Грех и праведность. Почему Павел не использует слово «вера»? Почему он применяет слово «послушание»? Не пахнет ли это законничеством? Позвольте объяснить. Понимаете, для Павла слово «вера» всегда было более чем просто умственное согласие с истиной. Это еще и волевой акт. Предположим, человек купил машину и начинает летать на ней по Москве, попадает в аварию, и первый вопрос к нему: ты застраховал свою машину? Слава Богу, я ее застраховал. Он теперь уверен, что страховая компания возвратит ему деньги. Это умственное согласие с истиной. Многие христиане имеют только умственное согласие с истиной. Они как бы застраховали свою жизнь и полагают, что теперь им можно нарушать правила дорожного движения. Но одно дело застраховать машину, а совсем другое дело застраховать жизнь. Если вы будете беспечны к своей жизни, то никто не возвратит вам ее. Да, вы уже во Христе получили вечную жизнь. Значит ли это теперь, что вы можете быть беспечными и подвергать эту жизнь неоправданному риску? Читаем Евреям 2 главу, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Отпасть от чего? От благодати Христа. Вот почему для Павла вера – нечто большее, чем просто умственное согласие с истиной. Для него вера – это еще и послушание истине. Есть множество подтверждений этому в посланиях апостола, но я прочитаю Римлянам первую главу. Помните, каким образом он представляет себя? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Он не говорит: «Я Павел, великий апостол». Нет, он говорит: «Павел, раб Иисуса Христа». Этими словами он показывает римским христианам, кого он избрал своим Господом. В тот момент, когда он стал рабом Иисуса Христа, он жил по принципу: «Что повелишь мне делать, Господи?» На пути в Дамаск он сказал Иисусу: «Я твой отныне и навсегда». Бог сказал ему две вещи. Первое: «Я хочу, чтобы ты стал моим апостолом». Второе: «Я избрал тебя проповедовать Евангелие язычникам». Павел поверил Господу и повиновался ему. Он был отделен Богом для проповеди Евангелия. Затем он придает значение слову Евангелия. Первая глава Римлянам со 2 стиха и по 4, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. В Ветхом Завете Евангелие было обетованием Божьим. Это обетование исполнилось в Иисусе Христе, который пришел как один из нас, чтобы стать нашим Спасителем, и который своей святостью продемонстрировал, что Он был божественной личностью, Сыном Божьим. В Ветхом Завете, как и в Новом, от верующего ожидалось послушание Евангелию. Мы читаем 5 стих: «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Здесь слово «послушание», «покорность» звучит как слово, определяющее веру. Таким образом, вера, согласно теологии Павла, это послушание истине. Это его фундаментальное определение веры. Теперь переходим к 6 главе и послушаем, что Павел говорит. 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Римские христиане повиновались Евангелию. Павел напоминает им об этом. Поэтому, если они повиновались Евангелию, они навсегда распрощались с рабством греху. Позвольте мне обратить ваше внимание на увещание Павлом христиан из Иудеи. 10 глава, послание к евреям, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Другими словами, я весьма беспокоюсь о вас, чтобы вы не погибли. И причина, что вы можете погибнуть, не в том, что вы плохие, и не в том, что Бог не выполняет своих обещаний. По какой же причине они могли погибнуть? Причина та же, что и в римской церкви, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, помните, Павел говорит в 10 главе, в 16 стихе: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Вот причина гибели многих христиан. Они не повиновались Евангелию. Обратите внимание, Когда Павел цитирует пророка Исаию, то здесь мы видим, что параллельно слову «послушались» является «поверили». Почему? Потому что для Павла послушание и вера – это синонимы. Что же это означает, послушание благовествования? Означает ли это, что какие-либо действия с нашей стороны ожидаются? Нет. Послушание Евангелию означает покорность истине, как она есть во Христе. Бог пришел к нам через Евангелие и говорит: «В моем Сыне ты умер». Это ты должен был умереть, грешник, но ты умер в моем Сыне. Что значит повиновение Евангелия? Это когда ты говоришь: «Господи, я твой раб, используй меня и делай со мной, что пожелаешь». Это и есть полная отдача себя Иисусу Христу. Но вы скажете: «Мне не нравится быть рабом». Хорошо. Если вы не желаете быть рабом Христа, то вы навсегда остаетесь рабом сатаны и греха. У вас просто нет альтернативы. Вы можете обманывать себя: «Я свободен, я независим, я не был рабом никому и никогда». Если вы свободны, позвольте задать мне вопрос: ты можешь доказать, что ты свободен? Проживи хотя бы день, не говорю о неделе, без греха в мысли, слове и поступках. Если вы можете, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Вы заслужите того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Более того, вам уже нечего делать на земле. Ваша плоть уже бессмертная и нетленная. Что вы сделаете здесь, на земле, переполненной грешниками? Только благодатью Божьей можем мы стать теми, какими Бог желает видеть нас. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 5 стихе: «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Никогда не забывайте этого. Пусть поможет нам Господь познать истину, чтобы она сделала нас свободными. И вы знаете, истина делает нас свободными. Для чего? Чтобы мы могли принять решение, чьими рабами мы остаемся. Или рабами греха, или же рабами Богу. Да поможет нам Бог принять это решение. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о роли воды и физической активности для человека, тем более при такой зависимости, как алкогольная. А вода и физическая активность, они просто необходимы. Нам нужно настроиться с вами на победу и взять все факторы, вспомогательные средства, которые нам помогут. К примеру, в данный момент вы видите перед собой лимон. Он такой желтый, сочный, насыщенный, и в нем очень много такого сока лимонного. Видите, как он изливается? А теперь проанализируйте, что произошло в вашем организме, в вашей ротовой полости. У вас, как у большинства людей, в этот процесс выработалась слюна. Хотя вы его не понюхали, вы его не попробовали, но слюна пошла. Мозг подсказал вам команду, память помогла воспроизвести содержимое, чтобы у вас выработалась слюна. Как это работает, мы не знаем. Но когда вы произносите фразу «мне нравится быть свободным», ваш мозг настраивается сразу в правильное русло и дает определенные команды. Это называется психология. Поэтому делайте от себя все возможное, все зависящее, и верим, что Господь сделает невозможное. Мы верим, что у вас получится избавиться от алкогольной зависимости. Господь в свое время создал виноград для человека. Человек сделал его, из него брожёное вино. Но если вино не помогает, может быть, есть какой-то напиток, снижающий риск развития болезней? Да, он существует и доступен каждому. Употребление достаточного количества воды также важно, как и физическая активность и питание. А недостаточное количество воды в рационе человека может быть таким же вредным фактором, влияющим на состояние сердца, как и курение. Например, риск инфаркта у тех, кто ежедневно употребляет 5 и более стаканов воды, значительно ниже, чем у тех, кто употребляет всего лишь 1 или 2 стакана. Недостаточное поступление воды увеличивает вязкость крови, а кровь на 92% состоит из жидкости, поэтому старайтесь употреблять больше водички. И наоборот, усиливает действие независимых факторов риска развития коронарной болезни. Это происходит у людей, которые употребляют воду. При ежедневном употреблении 5 и больше стаканов воды у здоровых людей снижается риск смерти от инфаркта миокарда на 50% и даже более. При этом риск развития инфаркта не снижается, если вместо воды употребляются какие-то другие напитки, к примеру, кофе, сладкие газированные напитки, соки или пепси-кола. Еще более возрастает роль воды, когда мы хотим выйти из состояния алкогольной зависимости, потому что организм человека чувствует определенную жажду, вот это обезвоживание. Почему чувство жажды столь сильно после выпивки? Ведь и так было выпито много. Почему человек не хочет ничего, кроме стакана воды? По одной простой причине. Алкоголь, как мы сказали, вызывает обезвоживание. И, как сказал один из мудрых людей, еще и обезбоживание. Поэтому правомочна следующая закономерность. Чем больше употребляешь алкоголь, тем сильнее будет жажда. Кроме того, потеря жидкости повреждает клетки мозга и таким образом принимает участие в проявлении мигрени. Если содержащейся воды в организме слишком низко содержание, человек становится раздражительным и легко уязвимым. Если снижается содержание воды в головном мозге ниже 70%, как это бывает при сильном обезвоживании, может появляться развитие острого психоза. В медицинской литературе описаны случаи про пациентов, поступающих в психиатрические больницы в состоянии сильного возбуждения. Обследование обнаружило у них обезвоживание организма. Часто внутривенные вливания жидкости нормализовывали состояние за какие-то часы. Если вы хотите снять тревожность и сохранить ясность мысли, выпейте еще один стакан воды. Вода помогает нашему организму и всем клеткам восстановиться. Кроме того, вода снижает желание употреблять наркотические вещества, такие как кофеин, алкоголь и некоторые другие наркотики. Кстати, нехватка воды может стать причиной головных болей у обычных людей. Некоторые люди при головной боли спешат в аптеку купить какое-то лекарство. Но задайте вопрос, достаточно ли вы сегодня попили жидкости, воды? Потому что мозг на 70, 80, 85% состоит из жидкости. Поэтому, если у вас заболела голова, задайте вопрос, достаточно ли я воды попил, достаточно ли я сегодня побыл на кислороде и достаточно ли я выспался. Тема отдых, о чем мы говорили в одной из передач. Для более эффективного лечения алкоголизма рекомендуется увеличить потребление воды до 6-8 стаканов ежедневно. Предлагаю 5 советов, как пить достаточное количество воды. Первое. Каждое утро начинайте с 1 стакана воды. Второе. Привнесите больше разнообразия. Можете добавлять в воду вот этот свежий лимонный сок. Или добавьте ломтик. На вкус с лимончиком она будет приятней. Дома и на работе держите бутылку с водой. Всегда под рукой. Пусть она всегда будет рядом с вами. Раньше ведь вы носили с собой какие-то суррогатные продукты, которые отравляли вашу жизнь. Или люди стараются заботиться о том, чтобы у них в кармане была пачка, простите за выражение, с этими раковыми сосками, которые они периодически достают, прикуривают и всасывают в себя яд. Почему бы не носить с собой что-то полезное, что будет обогащать организм полезной и нужной жидкостью? Заменяйте сладкие прохладительные напитки обычной чистой водой. Вода имеет немало полезных свойств. От того, как человек использует воду, во многом зависит его здоровье, как физически, так и душевно. Ведь организм человека на 70% состоит из жидкости. Поэтому помните об этом, что вода необходима каждой клеточке вашего организма. Также мы перейдем к следующей теме и поговорим о физической активности при лечении алкоголизма. Физическая активность понадобится не только при лечении алкоголизма, но и при нормальной жизнедеятельности, так как говорят, что движение – это жизнь, а всему нашему организму нужна жизнь. Каждая клеточка нуждается не только в воде, но и в действии, в движении. Поставьте автомобиль в гараж на долгое-долгое время. Водители прекрасно знают, что для машины нет ничего худшего, как бездействие техники. То же самое происходит и с нашим организмом. Результаты лечения любого заболевания зависят еще и от того, какой жизнью живет больной после прохождения курса лечения. Особенно это касается тех, кто лечится от хронического алкоголизма. В самом деле, употребление алкоголя приводит к значительным изменениям в жизни человека. И после удачного курса лечения появляется избыток свободного времени и отсутствие привычного времяпровождения. Раньше ведь он проводил это время в обнимку с бутылкой. Была цепь привязанная, возможно, он ее не видел. Но при этом большинство из вылеченных пациентов после лечения не чувствует себя хорошо физически. Организм ослаблен, настроение на нуле, нужно делать над собой усилия, чтобы найти какие-то занятия. Конечно, и мы двигаемся вперед. И в этот момент на помощь может прийти умеренная физическая нагрузка. Какие-то упражнения, которые вы можете делать по силам. Не значит, что вы должны прозаниматься 3 часа в спортивном зале и потом упасть и не встать. Нет, умеренность, постепенность и постоянство – вот наши друзья. Поэтому умеренное, потому что сердечно-сосудистая система людей, которые употребляли алкоголь, сильно изношена из-за снижения количества кислорода в тканях, от отравления продуктами вот этой переработки алкоголя. Если же организму дать небольшую физическую нагрузку, то оно не только ускорит обмен веществ, прогонит кровь по сосудам и выведет токсины через почки, но и будет способствовать выработке эндорфинов, гормонов радости, счастья и позитивного настроения. Реабилитация пройдет быстрее, а самое главное, будет сопровождаться положительными эмоциями и полезным заполнением свободного времени. Ура! Для увеличения продолжительности жизни вам необходимо отказаться от алкоголя и поддерживать умеренную физическую активность, занимаясь не менее 150 минут в неделю. Это несложно, если вы смотивируетесь, и тогда вам легче будет найти время. Также объем легких увеличивается, когда человек делает физические упражнения, а это крайне важно. Вы больше будете потреблять кислорода, и больше кислорода получит каждая клеточка вашего организма. Также физические упражнения, они будут идеальны для того, чтобы у девушек, женщин была красивая стройная фигура, а у мужчин появилось крепкое мышечное телосложение. Конечно, если физические упражнения, они идут в сочетании с правильным питанием. Не заменяйте алкоголь и курение семечками, конфетами или другими какими-то продуктами. И тогда вы не наберете лишнего веса, не бойтесь. И помните, что физические упражнения, они сжигают граммы, нормализуют мышцы, но правильное питание, оно помогает нормализовать килограммы. Поэтому правильно питайтесь, хорошо завтракайте, хорошо обедайте и сделайте максимально легким ваш ужин. Не перекусывайте между приемом пищи, а в свободное от приема пища, время, старайтесь находить время для физической нагрузки. Также хотелось бы сказать, что тренированное сердце по сравнению с нетренированным сердцем бьется спокойнее и меньше. Тем самым оно меньше изнашивается. Тем самым человек будет жить не только дольше, но еще и радостнее. Почему радостнее? Да потому что гормоны радости в момент физических упражнений, они вырабатываются. Поэтому при абстинентном синдроме, особенно когда чувство уныния, депрессии, стресса, или просто если на улице нету солнышка или повода для радости, возьмите, найдите этот повод. Оденьте свои коньки, достаньте лыжи, сходите в бассейн, достаньте гантельки, эспандер и поделайте какие-либо физические упражнения. Может быть, это будет велосипед, может быть, это будет бег трусцой, может быть, это будут скандинавские палки, которые расправят ваши плечи, ваша осаночка улучшится, и вы будете чувствовать себя бодро, ваша кровь будет разгоняться, вырабатываться гормоны радости, вы возьмете палочки в руки, будете кататься на лыжах. Ну, вы можете себе хотя бы сейчас представить человека, катающегося на лыжах с депрессивным состоянием лица? Сложно, щечки розовенькие, кровоснабжение улучшается, гормоны радости выработаются. Человек едет и светится, излучает эту радость. А в чем разница? Кто-то говорит, да у меня этих физических упражнений много. Я на работе тружусь, коробки таскаю, суп варю. У меня столько деятельности, что у меня этой физической нагрузки много. Стоп. Многие путают, чем отличается физическая деятельность от трудовой деятельности. К примеру, что такое физические упражнения. Если человек знает, какие конкретно группы мышц у него прокачиваются, он сфокусирован на здоровье, и при этом у него учащается пульс, то вот это называется физические упражнения. Если вы без повышения пульса спокойненько себе делаете зарядочку или копаетесь в огороде, это прекрасно для мышц и для чувства радости, что вы заняты чем-то полезным. Но это нельзя назвать физическими упражнениями. Это трудовая деятельность, потому что пульс у вас не учащается, а именно для работы сердца и сосудов вам необходимо делать нагрузку, которая учащала бы ваш пульс. Когда учащается ваш пульс, то сердце прокачивает кровь, и сосуды расширяются. Как многие говорят, ой, я употребляю алкоголь для того, чтобы иметь широкие сосуды. Если вы хотите, чтобы у вас были широкие сосуды, то тогда употребляйте воду и делайте физические упражнения. Вода создаст крови жидкое состояние, а физические упражнения создадут хорошие каналы, то есть сосуды, по которым и будет протекать эта кровь. Поступающий в легкие при физической нагрузке кислород будет способствовать оздоровлению организма. А позитивный настрой после бега может более быстро возвратить вас в нормальную жизнь. Самый простой вариант физической нагрузки, конечно, это утренняя гимнастика. Вы можете проснуться, размять свои мышцы, немножко сделать физические упражнения, организм проснется, зайдете на кухню, выпейте стакан с водичкой, потом можете еще позаниматься, потом перейдете, конечно же, к водным процедурам. У вас улучшится самочувствие. Вам не нужно будет пробуждаться с помощью кофе, душ, физические упражнения, хорошее настроение создаст заряд бодрости. Не забывайте про пешие прогулки на свежем воздухе. Лечебный эффект вы ощутите при постоянном прохождении 2-3 километра в сутки. Вы обрели силы, начинайте бегать. При беге трусцой вы понимаете, как много прошло мимо вас, пока травились алкоголем. Просто присутствие в парке или в сквере, пение птиц или свежий ветерок – все это возвращает вас к правильной жизни, физически и морально. Получая новые впечатления, вы отвлекаетесь от своих проблем и сохраняете позитивный настрой надолго. И потом есть еще одно позитивное обстоятельство. Не у всех есть возможность оплатить посещение дорогих фитнес-центров. А вот ноги, обутые в кроссовки, удобная одежда по карману любому. И втянувшись в процесс пробежки, вы понимаете, что жизнь еще не окончена. У вас есть будущее, несмотря на проблемы. Вы двигаетесь, а значит, вы живой. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинает новую книгу Торы, Пятикнижье Моисеева, которая на иврите одноименно с названием недельной главы называется «Шмот». «Шмот» означает «имена». Действительно, те названия, которые у нас взяты в наших синодальных библиях, они взяты, в общем-то, из греческого перевода, который был сделан во втором веке до нашей эры. Этот перевод называется «Септуагинта». Вот. В еврейском оригинале таких названий не было, просто потому что вся Тора, Пятикнижье Моисеева, как у нас, опять же, в русском языке звучит, оно фактически не разделялось на пять книг, потому что сшитых книг не было. И Тора идет всегда одним свитком. Вот. И поэтому это разделение, в общем-то, условное. Всегда традиционным разделением, даже в свитках выделялись эти абзацы. Это было разделение на вот такие отрывки, которые мы сейчас и изучаем. Недельные главы. И переводим их просто в ту форму, которая уже, как говорится, знакома в переводе. Однако недельная глава «Шмот» начинает новый этап в истории израильского народа. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, вошли каждый с домом своим. Вошло 70 человек. Мы изучали на предыдущих недельных главах, как фараон египетский был доволен Иосифом, как все было хорошо, но глава «Шмот» говорит о том, что после смерти Иосифа восстал новый царь, который не знал Иосифа. Что произошло, известно в истории. Время правления гиксосов, кочевников Саровийского полуострова подошло к концу. Ну, их просто свергли. Известен факт всегда, что Египет разделялся на две части. Верхний, который на юге, и нижний, в низовьях Нила, на севере Египта. Гиксосы в основном контролировали северные регионы Египта, столицу Мемфис, которая сегодня находится, как бы ее раскопки, возле нынешней столицы арабского Египта, Каира. И поэтому израильский народ был поселен в земле Гошен, которая тоже на севере, в дельте Нила, в районе современного египетского города Александрия. Но юг Египта, он жил своей жизнью, и там была всегда своя знать, своя правящая верхушка, которая, в конце концов, объединившись, решив проблему междоусобиц, выступила войной и свергла династию гиксосов, тем самым объединив Египет воединое государство и нижний, и верхний. Ну, естественно, следует предполагать, что израильский народ, уже размножившись в Египте, живший в низовьях Нила, конечно же, для этой группировки, для этого нового правителя, уже исконно египетского фараона, представлял угрозу. И поэтому, естественно, его начали пытаться уничтожать. И тогда та радость, то благословение, благодаря которому народ смог избавиться от голода в Ханаане, оно начало постепенно переходить в унижение и в рабство, ибо израильтяне должны были отрабатывать, ну, что-то наподобие аналога в крепостнической России был оброк, когда на барщине крестьянин должен был отрабатывать долгие часы барину, принося ему доход в его закрома, прежде чем он сможет как-то прокормить себя своим хозяйством. Это и происходило. И во всей этой, во всем апогее этой истории Господь слышит плач и вопль притесненного израильского народа и воздвигает Моисея из колена Левиина. Мы говорили на прошлой недельной главе о том, что

фараона в дворец. И опять же мы здесь видим явную ситуацию, которая невозможно объяснить человеческим разумом. Точно так же, как Иосиф был движим Духом Божьим, оказавшись во дворце фараона. Точно так же обстоятельствами того, что дочь фараона, зная прекрасно, что это еврейский ребенок, зная прекрасно, что таковых надо было уничтожать, она берет его во дворец и воспитывает. И чудо Божье то, что во дворец попадает мать Моисея, то есть, опять же, мы видим, женщина из колена Левина смогла воспитать Моисея в том духе веры в Бога. Именно передать это. И Моисей имеет вот такое воспитание. Хотя, конечно же, нам Тора говорит о том, что Моисей тоже имел свой опыт с Богом. Точно так же, как патриархи Авраам, Исаак, Яков, и мы говорили, Иосиф и Иуда, они все проходили свою агонию, свою, можно так сказать, схватку с Богом. Точно так же ее прошел Моисей. Ему, несмотря на то, что он открыто против Бога не восставал, несмотря на то, что мать его воспитала верующим человеком, верующим, чтущим Бога, тем не менее обстоятельства развернулись так, что Моисею пришлось уходить на Синайский полуостров, где на 40 лет он оказывается в общении с овцами, вот, и живет у своего тестя мадианитянина. И, наконец, он тоже встречается с Богом. Вот как это описано в третьей главе, которая является нашими ключевыми текстами сегодня этой недельной главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву». Это название горы Синай. Еще одно название горы Синай. И удивительно то, что мы видим здесь, как Моисей получает воспитание у человека, который является тоже потомком Авраама. Мы видели, что Мадиам является одним из сыновей Авраама, которые родились от Хитуры, большинство из которых, конечно же, являлись богопротивниками, как мы это дальше увидим. Но этот человек, Иофор, мадианитянин, оставался священником по тому чину, который он взял у своего отца. Понимаете, мы видим вот это вот еще подтверждение здесь того, о чем говорилось в предыдущих недельных главах, что Авраам, может, поступил огульно, отослав всех своих детей от Хитуры. И мы замечали, что комментарии на этот счет раввинские говорят, они все были недостойны. Нет, этот оказался человеком Божьим и оказал влияние своего на Моисея. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Моисей

и сказал: «Пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». Удивительно, если сравниваем 4 и 2 стих, мы видим этот парадокс. Во 2 стихе Моисей является, написано, «ангел Господень». А в 4 стихе написано, что из среды куста Моисею говорит Господь. Как ликвидировать противоречие в этих 2 стихах? Пожалуй, решение этой проблемы заключается лишь в том, что ангел Господень, а на иврите слово «ангел» звучит как «малах», это не просто какое-то, как говорится, создание с ребячьим личиком, с крылышками, как это зачастую нам рисуют на католических рождественских картинках. И еще этих ангелочков любят на Западе так вешать на рождественские елочки. А слово «малах» означает «вестник». Широкое понятие, очень широкое. И здесь мы видим, что тот, кто называется вестником Господним, «малах Адонай», он же и сам Господь. Эта проблема, она давно интересовала мудрецов. Бытие, 1 глава, 27 текст. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Раввины задают вопрос: а с кем разговаривал Бог? И отвечают: с ангелом. Проблема заключается в том, что правильно отвечают. Проблема заключается в том, что не со всяким ангелом может быть образ и подобие общее с Богом. Ведь наше подобие, если это немножко другой ангел, то это не будет уже наше подобие. То есть, по-видимому, ангел, с которым говорил Господь, это такой же ангел, который является Богом. И единственный такой ангел, который одновременно является Бог, его зовут Михаэль. Эль означает «Бог», «тот, который Бог». И удивительно, что этот Михаэль приходит в последние дни, как описано в книге Даниила, 12 глава, 1 стих, где говорится: «Восстанет в это время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И второй текст говорит: «Многие из спящих во прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное посрамление». Эта же самая формулировка появляется в Евангелии от Иоанна, 5 глава, где Иисус говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Видите, насколько эти тексты похожи. И поэтому многие христиане, которые пытаются сказать о том, что Михаил архангел, кстати, само слово «архангел» появляется
только в послании Иуды. И опять же, понимая, что ангел – это не просто существо с крылышками, а это очень широкое понятие. То есть ничего абсолютно нельзя сделать вывода по этому поводу без контекста. Мы видим, что Сын Человеческий и Михаил, приходящий в книге Даниила, явно одно и то же лицо. Вот почему и здесь в книге Исход, 3 глава, ангел Господень, Малах Адонай и Господь Адонай являются одним и тем же лицом, говорящим с Моисеем из горящего куста. И поэтому этот ангел, который и Бог одновременно, представляется Моисею, говоря такие слова: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. То есть, видите, ты не простой себе ангел. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его и приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». И тут, конечно же, Моисей, готовый 40 лет назад поднимать восстание и вести вооруженную борьбу с фараоном, начинает заикаться и бояться. И первый вопрос, который он задает Богу, очень интересный. «И сказал Моисей Богу», 13 текст, «Я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: как ему имя? Что сказать им мне?» Да, действительно, на протяжении 200 лет пребывания в рабстве народ израильский начал немножечко иметь проблемы вот в этом обществе, которая верила в языческие боги, где был пантеон, как зовут Бога Авраама, Исаака и Якова. Это еще вопрос. И поэтому Господь отвечает очень интересными словами на иврите таким образом: «Эхье ашер Эхье». Вот это интересные слова, которые буквально трудно перевести. И многие английские переводы их переводят: «Я есть, который я есть». Ну, как бы и правильно, в чем здесь проблема? «Ашер» – это «который». Вот это еврейское слово «который». А вот это слово «эхье», оно имеет в себе корень вот этот «Хей, йод, хей» и такую приставочку, означающую «первое лицо». Но интересно в том, что вот этот вот глагол «эхье», который часто на современном иврите сегодня переводят «будущим временем», в библейские времена не имел времени. Иными словами, в библейском иврите глагол не имеет такой категории грамматической, как время. Не так, как в русском языке: настоящее, прошедшее и будущее. А все, что всякая характеристика, которую у глагола была единственная, это лишь исключительно его аспект,
каком смысле? Что такое аспект? Аспект глагола в библейском иврите означает законченное или незаконченное действие. Наличие приставки в этом глаголе означает аспект незаконченного действия. То есть действие, которое никогда не кончается. И поэтому вот это слово «эгье», от которого и происходит четырехбуквенное имя Божье, вот такое, которое зачастую в русском языке переводят как «Егова», это не совсем, это, вернее, это вообще неправильное произношение, но правильное произношение, ученые уже знают, это «Яве», но вот это имя является производной от того, как Бог себя представил Моисею, фактически сказав ему: «Я есть тот, чье бытие не имеет ни начала, ни конца». Вот так это выражение стоит перевести. И есть, конечно, в синодальном переводе определенные недостатки, но, тем не менее, вот этот вот перевод, как сделал его в свое время Исаак Хвальсон, еврей, который обратился в православие, сказал: «Я есмь сущий». Вот это слово «сущий», оно как раз, на мой взгляд, является очень хорошим переводом на русский язык, хотя и не буквальным пословным, но здесь именно передается идея бесконечного бытия. И вот что мы видим. Господь, который назвался Моисею как тот, который вечно существует, посылает Моисея к народу израильскому сказать, что «я слышу ваш вопль, я слышу ваши стенания, я готов вывести вас из земли египетской в ту землю, которую я обещал отцам вашим». Вот почему мудрецы, когда они пытались подобрать пророческий отрывок, который бы соответствовал этому тексту из книги «Исход», который мы читаем из этой недельной главы, обратились к книге пророка Исаии, где интересные слова говорится, записаны в 27 и 28 главах. Эти главы, они как раз записаны в тот момент, когда Северное царство, 10 колен Израилевых, мы говорили об этом в предыдущих главах, которые возглавляло колено Ефремова, и ему помогало колено Манассина, то есть дети Иосифа, они, в общем-то, оказались в очень таком тяжелом положении, из-за того, что народ северных колен не обращался к Богу, Господь послал царя ассирийского, и, естественно, угроза ассирийская, она была и нависла и над Южным царством. И поэтому Исаия, обращаясь к народу, он обращается, говоря об угрозе ассирийского плена, но обращается мотивом исхода, говоря о том, что Господь сделает
чудо такое, как он сделал из Египта. И написано в 12 стихе 27 главы книги пророка Исаии. «Но будет в этот день Господь потрясет все, от великой реки до потока египетской. Вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую». И поклонятся Господу на святой горе Иерусалиме. Книга Откровения, она вторит этому мотиву, говоря не о земном Иерусалиме, а о небесном Иерусалиме. И весть, которую дает Господь Иоанну, она своего рода схожа в начале, когда Иоанн, он оказывается тоже своего рода в пустыне, изгнанный. Точно так же Господь является ему и говорит: «Напиши послание, что избавление близко». И точно так же, как Господь Моисею называет свое имя, точно так же и Господь и Иоанну называет свое имя, говоря о том в 8 тексте 1 главы Откровения от Иоанна: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». Вот эти греческие слова «был, есть и грядет», «Альфа и Омега», «начало и конец» – это попытка на греческом языке отобразить бесконечное существование Бога, Его способность пребывать вовек. И действительно, тот Господь, который пребывает вовек – ангел Господень, который не только имеет природу ангела, но еще и природу человека, вознесшись на небо, укрепляет сегодня свой народ, говорит: «Спасение близко. Я услышал ваш вопль. Я иду к вам на помощь. Я выведу вас из рабства и приведу вас в Новый Иерусалим».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и каждому из вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня у нас очень непростая и в то же время волнующая и интересная тема для каждого. Звучит она очень просто. Успешная карьера. Наверное, все люди мечтают об успешной карьере. Ведь так? Каждого волнует, кто он и как добиться всего в этой жизни. Как Библия смотрит на этот вопрос? И вообще, возможно ли христианину сегодня сделать успешную карьеру? Ведь ни для кого не секрет, чтобы для того, чтобы стать успешным, чтобы сделать успешную карьеру, порой нужно жертвовать всем. Своим временем, семейными отношениями, некоторыми принципами и даже здоровьем. В этой непростой теме нам сегодня поможет разобраться бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по корпоративному управлению Руслан Ларин. Руслан.
2: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Привет, Вадим. Рад видеть.
1: Руслан, ты поделишься с нами секретами, как сделать успешную карьеру?
2: Ну, конечно, как же без этого?
1: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете их во время программы задавать, поднимать руки, либо вы можете их записывать на своих листочках, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы нам в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы все обязательно зададим нашему гостю.
2: Да.
1: Ну что ж, Руслан, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Поехали, да, начинаем. Интересная тема, на самом деле очень насыщенная. 17 лет я занимаюсь управлением персонала. Сам, на самом деле, в 24 уже стал руководителем отдела. В 30 лет я стал директором департамента, и в свои 41 я являюсь членом совета директоров крупной международной корпорации, и, конечно, скажем так, немного знаю о карьере. Расскажу какие-то моменты, которые, что называется, на своей шкуре испытал, и в том числе занимаясь управлением персонала, давая какие-то консультации своим же коллегам, сотрудникам и многим другим людям о том, как строить карьеру. Поэтому, в общем, много чего есть сказать. Времени мало, поэтому буду говорить быстро. Записывайте, конспектируйте. Какие-то моменты сегодня пригодятся, какие-то моменты позже пригодятся. Вот. Но если надо будет, видео всегда будет, ну, что называется, на канале «Триангела», поэтому можно будет пересмотреть для себя какие-то моменты. Итак, о чем будем говорить? Вот много пунктов, попробуем все их разобрать. Хочу говорить с самого начала, потому что нас смотрят сегодня как люди, которые только-только планируют начинать свою карьеру, так и те, которые уже делают какие-то шаги профессиональные, как и те, которые уже достигли успеха в карьере и хотят дальше идти. Поэтому попробуем все эти пункты, начиная как определиться, где попробовать, да, как выбрать свой путь, как делать шаги, как пройти собеседование, как правильно составить резюме, где вообще искать работу, какие секреты, чтобы, в общем-то, быстро двигаться по карьерной лестнице. Вот это все мы, конечно, с вами поговорим. Итак, начнем с того, как же определиться. Многие задаются этим вопросом. Как определиться, куда идти правильным путем, чтобы не ошибиться? Потому что если вдруг идешь, а потом понимаешь, что не твое, ну тоже, знаете, там, зря потраченные годы. Иногда бывает так, когда я выступаю в каких-нибудь вузах, вот, и мы разбираем моменты, как определиться, ко мне подходят студенты, там, 3-го, 4-го, и говорят, вот, я тут, понимаешь ли, сейчас задумываюсь над тем, что не туда пошел или там не туда пошла. Потому что мама настояла, потому что все говорили. Конечно, мне жаль в такой ситуации, потому что, ну, знаете, когда человек там уже 3-4 года проучился и потом понял, что не его, ну, тоже как-то не айс, да? Лучше все-таки делать сразу правильные шаги. С другой стороны, ничего страшного в этом нет. Ну, ничего, получите одно образование, потом можете получить второе образование. Тоже, знаете, как быть развитым в разных сферах жизни полезно и, кстати, часто пригождается потом в жизни. Как же определиться? Что я посоветую тем, которые только начинают? Да? Есть множество тестов, профессиональной ориентации для того, чтобы выбрать, куда идти по будущей профессии. Этим нужно пользоваться. Есть масса бесплатных тестов, есть сайты, карьерные сайты,

при поиске работы. Начну с того, что нужно учитывать сезон. Всегда есть определенные сезоны, как в природе, так и в поиске работы. Они очень логично построены. Например, в летнее время огромное количество сотрудников корпорации разъезжаются в отпуска. То один, то второй, то третий, потому что все хотят поехать куда-то отдыхать. Ну, мы в такой с вами климатической зоне живем, что все ищут лето для того, чтобы привести себя в порядок. Да? И, конечно, когда в компании нет то одного, то второго, то третьего, то вот этот период поиска работы затягивается. И ты вроде бы как хочешь искать работу, а в это время все разъехались, и поэтому вакансий мало, либо ваше резюме не просматривают. Поэтому, конечно же, нужно думать над тем, когда ты ищешь работу, и не переживать, если вдруг ты ищешь ее летом, а почему-то долго не находится. Но это не потому, что ты вдруг плохой стал, нет. Это только лишь потому, что они разъехались, и некому с вами встретиться. Вот. А так, конечно, с сентября месяца начинается рост поиска работы, потом к новогодним праздникам опять все замедляется, а потом после новогодних праздников и к майским праздникам опять рост востребованности сотрудников происходит. Поэтому вот такой сезон. Ищите, пока работаешь. Я всегда рекомендую, если вдруг ты работаешь, и ты решил поменять работу, не увольняйся, а потом ищи работу. А лучше ищи, пока ты работаешь. Потому что если ты уволишься, а потом начинаешь искать, а вдруг это затянется, и те работодатели будут спрашивать, а ты чего не работаешь-то? А ты будешь говорить, да вот не знаю, что-то не зовут меня на работу. Работодатель так подумает, не зовут его на работу, наверное, плохой работник. Поэтому не создавайте вокруг себя имидж плохого работника. Вот. А наоборот, создавайте имидж человека, которого, знаете, все хотят позвать на работу. То есть вы работаете, а у вас, например, есть три предложения от других работодателей. Так же лучше, да, когда ты имеешь возможность выбрать. Чем когда ты сидишь, у тебя уже деньги закончились, тебе надо работать, а тебя до сих пор не позвали, ты начинаешь переживать, и ты уже готов идти на любую работу. Вот не допускайте таких ситуаций, поэтому ищите, пока работаете. Приведите в порядок свои социальные сети. Уже давно не секрет, что рекрутеры смотрят ваши социальные сети, обращают внимание, какой вы в жизни, для того, чтобы понимать, а подходите ли вы под их корпоративную культуру. А может, вы вообще там лентяй, который не понять, чем занимается в ваше свободное время, и все это выкладываете в социальные сети, они посмотрят, подумают, ну нет, к нам не подходит. Поэтому приводите в порядок свои социальные сети, если хотите, чтобы о вас думали хорошо. Да? Не бойтесь подаваться на вакансию, даже если вдруг у вас не совсем по описанию все соответствует. Да, там требует какой-то большой опыт работы, а он у вас поменьше. И вы сидите и думаете, не-не-не, я не подамся. Они же написали, 6 лет нужно, а я всего лишь 2 года работаю. Не бойтесь, подавайтесь. И пусть работодатель на вас посмотрит, и, может быть, он увидит, что вы, оказывается, за 2 года набрались такого опыта, что вы эксперт, поэкспертнее тех, которые 6 лет. Вот. Потому что работодатель в любом случае сравнивает вас, сравнивает с теми ожиданиями, которые у него есть, с теми кандидатами, которые приходят. И если приходят все такие ни рыба, ни мясо, и вы такая звезда пришли, чего же вас не взять, даже если у вас еще пока не хватает того опыта, который бы он ожидал? Уходя всегда из компании, да, делайте это красиво. Не хлопайте дверь, что называется, и оставляйте дверь открытой, я так это называю. То есть всегда в хороших отношениях, потому что работодатели очень часто могут позвонить на ваше предыдущее место работы и поговорить с вашими коллегами, узнать, какой же вы коллега. Конечно, если вы всем там жизнь испортили, и вы такая, значит, язва там были, вот, и потом хотите прийти в новое место, чтобы вас ожидали с распростертыми объятиями, а потом думать, а что вас никто никуда не зовет? Знаете, они уже позвонили и про вас все рассказали. Вот. Есть такое понятие, как рекомендации. Поэтому, конечно же, не нужно портить отношения на предыдущем месте работы. Да и вообще это нехорошо. Да? Не бойтесь отправить резюме вашим знакомым или в другие компании, да, где работают ваши знакомые. Попросите ваших знакомых, чтобы они передали в отдел управления персоналом. А вдруг там сегодня еще нет открытой вакансии, но отдел персонала знает о будущих вакансиях и уже думает над тем, чтобы искать таких людей. Или вы, например, у них будете в базе данных. Поэтому не стесняйтесь это делать. Правильно искать посты о вакансиях, чем писать свои. Это тоже важный момент. Я вижу, когда люди пишут свои посты, а у него там 10 подписчиков, или даже 100 подписчиков, и не все же видят ваш пост, и никто его не будет репостить. Зачем им репостить ваш пост о вакансии? Поэтому лучше зайти прям в группы, где постятся вакансии. Таких групп очень много, и на Фейсбуке есть, да. Поэтому легче намного в поиске набрать по слову, что вы именно ищете. Следующий момент — резюме. Главные моменты из резюме, на которые нужно обратить

0: обратить внимание. Их, конечно, много, но я попытался собрать самое-самое важное, да? Запомните, до собеседования ты еще не человек, да? Ты только лишь бумажка, да? Ты резюме. Рекрутер, который просматривает сотни резюме в день, его работа вот шерстить, что называется. Вы представляете, он делает быстрый скрининг. Ему нужно обратить внимание на самые основные моменты. Этот человек ищет конкретного, например, там, айтишник, да? И вот он понимает, что ему нужно найти айтишника, который умеет именно вот этот язык программирования. И поэтому, когда смотрит на резюме, не все смотрит, а основные вот моменты. Поэтому, когда вы составляете резюме, конечно, пытайтесь написать именно то, что хотела бы увидеть компания. Когда вы прочитали вакансию, вы видите, что ищет компания, да? И напишите это в резюме, чтобы это было видно. Когда человек глазами быстро просмотрел, чтобы из этой сотни найти эти пять, ну, самородков, да, самых главных моментов. Советую использовать шаблон. Не надо креатива, не нужны вот эти разноцветные какие-то графики. Рекрутер, знаете как, он смотрит, вот ему нужны основные моменты. Опыт работы, ваше образование, да, там причина, почему вы меняете работу. Вот на эти основные моменты хочет посмотреть. Уж когда вы встретитесь, тогда можете что-то более подробно рассказать. Не пытайтесь это сделать там резюме на 10 страницах, расписать все, чем вы занимались, где вы были, что делали. Основные моменты, которые хочет увидеть рекрутер, да, подбирая. Ваша фотография, да, это не на диване, там, значит, вы возлежите с чашечкой чая на фоне ковра, вот эти красивые фотографии. Или там вы на пляже, на шезлонге. Нет, пожалуйста, деловая фотография, авторитетная, чтобы вас воспринимали серьезно. Угу. Адаптируйте под вакансию то, что я сказал, да, читаем вакансию и создаем резюме, чтобы соответствовало тому, что они ищут. Покажите ваши достижения, вашу волонтерскую работу. Если вы еще учитесь, у вас еще нет опыта работы, да, но покажите, чем вы такой хороший, да, что вы трудолюбивый, вы не ленивый, вы чем-то занимались еще даже и до работы. Это ищут сейчас. Очень часто даже я задаю вопрос на собеседовании, а я собеседую уже не так много людей, хотя, конечно, за жизнь тысячи просто людей пришлось собеседовать и видеть резюме и людей. Вот. И есть у меня, например, мой вопрос, который я очень люблю задавать. А во сколько лет ты начал зарабатывать деньги? Этот вопрос для меня является ключевым при подборе, к примеру, сотрудников коммерческой службы. Я таким образом проверяю, есть ли у него коммерческая жилка. Вот. И если он очень поздно начал зарабатывать деньги, уже, например, там первая работа, я понимаю, что ну, как-то коммерческая жилка не очень развита. Но очень-очень часто я встречаю людей, которые мне отвечают на собеседовании. Ну, лет в 14 я начал зарабатывать первые деньги. Я думаю, есть коммерческая смекалка. Вот. И для коммерческого службы это важно, потому что там очень много переговоров и желания зарабатывать деньги. Вот, ну, если бы он ушел на медика, я бы такой вопрос не задавал, понимаете, да? Разные вопросы для разных людей. Партийные и религиозные убеждения не нужно указывать в резюме. Это является дискриминацией. Если у вас кто-то на собеседовании об этом спрашивает, это ваша личная жизнь. И вы свою личную жизнь не обязаны писать в резюме. Ну и как многие другие вещи, да, там национальности и многие-многие моменты. Указывайте ожидания о зарплате. Конечно, рекрутер смотрит, да, чтобы человек попадал в его вилку. У него есть представление, что человека он ищет, например, на зарплату от 50 до 70 тысяч. Чаще всего это определенная вилка. Это не то, что вот там не имеет ему никакого значения. Ему имеет значение. Да? Ему сказали, бюджет на такую зарплату там, или, например, там, ищем человека 100-150 тысяч, например. Вот дают какую-то вилку. Тогда уже есть понимание. А если человек пришел, у него бюджет 150, а человек пришел на зарплату в 300 тысяч, уже в бюджет не попадает. И, скорее всего, не будут смотреть. Вот. Хотя бывают такие ситуации, что вилка намного шире. Как пройти собеседование? Быстренько тоже пройдусь, очень мало времени. Никогда не приходите уставшими. Никому не нужен выжженный, знаете, такой сотрудник, пришел уставший, замученный, и вы хотите показать, какой вы, значит, трудолюбивый, так много работаете. Им нужны все, всем нужны, да, такой энергичный, трудолюбивый, чтобы горел. Не ведите себя так, как будто это ваш последний шанс жизни. Как будто вы умоляете взять на работу вас. Нет, Вы профессионал. Даже если вы еще молодой начинающий профессионал, вы только-только начинаете свою карьеру, у вас есть огромное количество преимуществ. Свежий молодой мозг, который быстро действует, вы там яблоки едите, кашку едите, у вас все энергично, да? Вы же прокачиваете свой мозг, правильно? Он у вас молодой, энергичный. Плюс ко всему, у вас много желания работать, вы быстро обучаемые, вы гибкие. Это ваши плюсы. Поэтому работодателю это тоже нужно. Умеете найти эти свои плюсы. Вот. А, не утомляйте собой. Лучше, знаете, пусть собеседование закончится тем, что им не хватит общения с вами. Чем они уже устали, думают, ну балабол, ну когда уже закончится, уже до свидания. А, не говорите плохо о предыдущем работодателе. Тем самым вы показываете, что вы, в общем-то, такой достаточно конфликтный человек, с вами сложно ужиться. Вот. Никогда не преувеличивайте. Если даже о чем-то не знаете, лучше скажите: я этого не знаю. Но мне это очень интересно. Прям хочется сейчас после собеседования прийти и разобраться. И тогда вы показываете, что у вас есть интерес и у вас хорошая самооценка. Вы честно говорите, что в этот момент не знаете. Чем вы начинаете юлить, придумывать что-то, это видно. Одевайтесь официально. Не нужно вот этого, знаете как, иду на собеседование, сейчас изучу компанию, ой, они там все в джинсах, и я такой весь приду в джинсах. Нет, а вы придите чуть более формально. Чуть более формально одеты, вы будете более авторитетны. Вот. А уж дальше какой там у них корпоративный стиль в одежде, может быть, это была пятница, и в пятницу у них действительно разрешен корпоративный стиль, там футболка, рубашка сверху, там джинсы, а все остальные дни они все ходят в костюмах, например. И вы такой пришли. Но вы же не знаете их такие детали. Чуть более формальный вид делает вам авторитет, даже если вы более будете формальны, чем человек, который вас принимает на работу. Улыбайтесь и проявляйте динамизм, то есть вы должны быть позитивны, да? Это важно. Рассказывайте, что именно вы достигли, да, что именно вы сделали. Не просто так вот описывайте ситуацию, в какой вы работали, потому что они хотят видеть, что конкретно вы сделали, какого результата вы добились. Все ищут себе результат ориентированных людей. И вот как раз-таки на этом хочу сконцентрировать. На что обращают внимание? Сегодня очень-очень многие говорят о лидерстве. Лидерство — это когда ты умеешь брать на себя ответственность. Лидерство — когда ты умеешь коммуницировать с другими людьми. Ну, это не значит, что ты, значит, должен выступать на сцене. Лидерство — когда ты умеешь один на один находить общий язык. Когда ты не боишься принимать решения. Вот на это все обязательно смотрят работодатели, потому что им нужны смелые люди, которые готовы достигать результата. Да? Что еще не сказал? Командность и неконфликтность. На это обязательно смотрят. Насколько вы неконфликтны. Потому что никто не хочет прийти, то взять на работу человек, который пришел. Он очень умный, но уже со всеми перессорился за 3 дня. И уже весь отдел ноет и говорит, кто тут вообще у нас появился. Есть такое понятие, там, токсичные люди. Это вот об этом. Да? Когда вроде очень умный профессионал, но весь отдел из-за него работать не может. Да, это разные вещи бывают. Например, он там сплетни разводит. Этим самым ссорит людей между собой. Вот это все токсичность. На что обращать внимание? Умение адаптироваться тоже на это смотрит. Насколько человек быстро адаптируется, легко адаптируется в новом коллективе, к новым правилам. Насколько он гибкий. Да, не только, что он только... Нет, только так правильно. Только моя точка зрения правильная. Креативность и трудолюбие. Да, это такие моменты, которые в последнее время вышли... Ну, хочется сказать, практически в лидерство по компетенциям, но на них стали очень часто обращать внимание. Насколько человек придумывает какие-то инновации. Но это не значит, что он какие-то продукты придумывает. Он пытается поменять процесс, он пытается что-то улучшить. Вот в этом креативность. Вот. И трудолюбие — это, знаете, такая штука, которую, ну, очень сложно как бы наработать. Вот ты либо ты трудолюбив, либо нет. Ты уже определись. Да? И вот на это обязательно тоже смотрят. Секреты успешной карьеры. Да, это вот такой перечень, который я собрал за многие годы. Что же является самым главным, если ты уже работаешь, ты уже, ну что называется, начал делать путь к карьере. И что нужно делать для того, чтобы ты все-таки не стоял на месте, а развивался. Да, развивался не обязательно вертикально. Да, можно развиваться, делать карьеру, там ты специалист, потом ты старший специалист, потом ты менеджер отдела, руководитель отдела, там директор департамента, член совета директоров. Ты делаешь как бы такую вертикальную карьеру. Можно делать и горизонтальную, когда ты переходишь из одного отдела в другой, и ты становишься большим экспертом, ты обретаешь такой некий как я называю, хеликоптер-вью, когда ты начинаешь понимать, работая в разных отделах, работу компании с высоты. И потом ты становишься руководителем более высокого масштаба, который понимает работу компании в целом. Вот, это тоже метод развития карьеры. Первый пункт. Занимайтесь своим делом. Когда ты делаешь то, что ты любишь, когда ты любишь то, что ты делаешь, это делается совершенно по-другому. Когда ты занимаешься своим делом, ты, знаете как, не из последних сил, значит, что-то делаешь, а ты делаешь это с энтузиазмом. Это замечается, это отмечается всегда. Относитесь к работе как к своему делу. Но представьте, что это ваше дело, это ваша компания. Ты по-другому будешь действовать. У тебя будут другие мысли, у тебя будет другое отношение к этому всему. Не так, что ты идешь работать на какого-то дядю. Вот эти разговоры меня, конечно, удивляют иногда. Иногда вижу в соцсетях эти моменты типа «не-не-не, я на дядю не буду работать». Я понимаю, что да, такой человек, который даже это пишет, он точно будет даже не успешен, работая на дядю, как он говорит. Потому что мы работаем не на дядю. Компании, корпорации имеют свои плюсы. Да? Это огромное количество экспертизы. Это огромное количество людей. И ты, конечно же, очень быстро развиваешься в этих компаниях. Никто не против того, чтобы заниматься своим делом. Да? И мы, конечно, будем говорить сегодня о своем деле не в рамках этой встречи. У нас сегодня много и финансовых тем будет. Вот. Но мы говорим именно о карьере. Да? Делайте всегда на шаг больше, чем от вас ожидают. Да? Вот от вас ожидают столько, а вы сделаете на шаг больше. И тем самым вы будете отличаться от других. И тем самым вы быстрее будете делать карьеру. Тем самым вы больше будете зарабатывать деньги. Да, может быть, не сразу. Вы вроде как полгода уже делаете на шаг больше, а больше не стали зарабатывать. Но поверьте мне, зарплата вас догонит. Как только будет видно, что это вы не один раз сделали, да, будет отмечена ваша карьера обязательно. Будьте проактивными, да, заранее предусматривайте что-то, делайте заранее какие-то уже шаги. Не так дождитесь, значит, уже, например, вы там юристом работаете, и уже какое-то законодательство поменялось, и вы думаете, ну, пока босс не сказал документы менять, не буду менять. Но вы же знаете об этом. Вы придите лучше первый к боссу и скажите, ты знаешь, сейчас меняется законодательство, уже я слышал об этом. Давай мы уже заранее начнем готовить документы, чтобы потом не было у нас аврала, и мы все сделаем. Вот эта ваша проактивность показывает, что вы относитесь к этому делу как к своему. Вы любите это дело. И когда босс будет сидеть и думать, кого из вас повышать, кому давать больше зарплату, кому давать новую должность, он будет в первую очередь думать о вас. Делайте то, что нужно компании, а не лично тебе. Иногда люди, знаете как, они так любят свое дело, делают. А на самом деле компании это не очень-то и нужно было. Компании нужно было, чтобы вы шли вот этим путем. И вот эти дела более важны для компании. Поэтому здесь очень важно общаться со своим боссом. Не бояться босса, а общаться с ним. Задавать ему вопросы, что нужно делать для того, чтобы наша компания была там лучше, чтобы мы работали эффективнее. И когда вы получаете обратную связь, а вам говорят, вот это нужно делать. Да. Ой, я даже не думал, что это нужно делать. Я с этим часто сталкивался, особенно в крупных корпорациях, когда специалисты думают, ну почему я там 5 лет сижу, меня не повышают, и я начинаю с ним разбираться, выясняю, а потом с его руководителем, а руководитель говорит, да он там чем-то занимается, не знаю чем, большой пользы не вижу. Как же это плохо, ты представляешь, ты 5 лет занимаешься, а руководитель твой думает, что там большой пользы не видит. Обязательно подходи и спрашивай, разговаривай с ним, сам назначай встречи и общайся. Учись общаться с разными людьми, с разными типами личности, да? Обязательно. Посмотрите на сайте «Триангела» есть из предыдущего нашего первого сезона мой такой небольшой тренинг на тему «Навыки влияния» называется, да? Как работать с разными людьми? Потому что, мы вот такие, а он вот такой, а она вот такая. И мы разные, мы индивидуальности, и мы можем не уметь общаться с такими людьми, а мы должны научиться, и тогда мы будем с вами не конфликтными, а наоборот очень коммуникабельными. Благодарите за критику и исправляйтесь. Когда ваш босс или ваш руководитель говорит вам какие-то моменты замечания, радуйтесь, значит, он замечает вашу работу, вы можете что-то изменить, а не начинаете, вот, что ты мне тут высказываешь, я сам разбираюсь, я сам знаю, ну и что тут хорошего? Получается неконструктивный диалог. Если вам говорят, значит, хотят какую-то пользу. Доведите дела до конца. Это про тех людей, которые умеют доводить дела до конца. Именно они быстро строят карьеру. радуйтесь и делитесь своими победами. Это такой последний пункт, о котором я хотел сказать, но он очень важный. Радуйтесь и делитесь своими победами с другими. Люди должны знать о ваших достижениях. Если никто не знает о ваших достижениях, а вы такой весь молодец, только вы об этом знаете, как вы построите карьеру? Поэтому не стесняйтесь заявлять о своих достижениях и рассказывать другим. Это главные моменты, которые я вам сегодня хотел рассказать. Спасибо вам за участие.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Руслан, за эту тему. У нас пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно зачитаем. Также вы тоже, ребят, можете готовить свои вопросы. Итак, начнем с первого вопроса. Работу нужно искать, которая приносит радость и удовольствие, или искать вдохновение в хобби, а работа должна просто приносить деньги?
0: Намного круче, если твоя работа и есть твое хобби. Это прям вообще будет круто. Когда ты относишься к работе как к хобби, она тебе никогда не будет тяготить, она будет приносить удовольствие, у тебя будет прокачанная сфера профессионального благополучия, и ты обязательно будешь зарабатывать деньги. Вот. Да, поэтому, конечно, для меня вот люди, которые относятся к работе как, ну, месту зарабатывания денег, и они считают ее, ну, прям таким тяжелым каким-то якорем своей жизни, ну, получается, их сфера благополучия, профессиональная сфера благополучия не прокачана. Вот. А это говорит о чем? О том, что большую часть светового дня, когда мы не спим, мы ходим на нелюбимое дело, что-то там делаем, истощаемся, точно будем быстрее стареть, быстрее здоровье терять, вот, не получать удовольствие от жизни. Зачем такое нужно? Поэтому превращайте вашу работу в ваше хобби. Делайте так, чтобы вы на работе самореализовывались. Это важно.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
3: Много вопросов у меня на самом деле. Ну вот один из них. Например, вы сказали, что не нужно бояться подавать документы знакомым, да, угу. через дядь, теть. Угу. Но это считается, как бы если меня возьмут, это считается по блату меня взяли. И сотрудники, которые там работают, могут меня не взлюбить. И будут угу. меня травить и выживать. Как мне тогда быть?
0: Угу. Смотрите, очень прекрасный вопрос. Спасибо, что задали его. Есть такой миф, что называется «устроиться по блату». Да? Если вы приходите в нормальную, приличную компанию, где нет такого понятия, у них даже в голове такого нет, что туда устроиться по блату, то что происходит? Когда вы знакомым подаете резюме, вот, ну, с чем я сталкиваюсь, да? Я даже пишу коллегам на всю компанию. Коллеги, у нас такая вакансия. Если у вас есть друзья, товарищи, коллеги из других компаний, рекомендуйте их. Они присылают резюме, но это не значит, что мы этого человека возьмем. У нас есть целый процесс. Мы смотрим на это резюме. Мы очень радуемся тому, что наши сотрудники рекомендуют своих друзей и коллег. Это говорит о чем? Что значит, наша компания такая классная, им так нравится работать у нас, что они даже не боятся своих лучших друзей сюда звать. Мы дальше смотрим на резюме. Если резюме соответствует, мы дальше запускаем процесс собеседований. Это может быть первое собеседование с сотрудником по подбору персонала, да, рекрутер. Дальше собеседование там, с директором департамента, куда набирается человек. Третье собеседование со мной, с директором департамента по вообще управлению персоналом. Если этот человек подходит нам, мы его, конечно же, берем. То есть нет никакого блата. Никакого. Человек точно так же проходит отбор со всеми остальными вместе. Но если он действительно лучший, то мы вообще двух зайцев убили. И у коллеги, значит, такой хороший друг, который действительно соответствует нам, и у него хорошее настроение. И потом у коллег есть друзья, оказывается, в нашей компании. Значит, они еще больше любят нашу компанию. Они идут на работу не просто трудиться, а работать рука об руку со своими лучшими друзьями. Вот. Поэтому не думайте, что все работодатели думают вот так. Есть такой миф, но он еще остался, ну вот действительно в таких компаниях, я их называю семейного типа, где работает там не руководитель, а потом хозяин компании, и он там родственников одного, второго, третьего, четвертого, ленивый, не ленивый, умеет, не умеет, он просто их набирает для того, чтобы родственников пристроить, что называется. Вот. Но потом он понимает через время, что эти родственники ему развалили бизнес, там, компанию, вот, начинает менять свое мышление, потому что здесь нужно разделять понятия. Родственник, а если он родственник-профессионал, это уже другой вопрос. Да? Поэтому не бойтесь, действуйте.
2: вопрос касательно вот твоего ответа. Угу. Это уже старое мышление насчет того, вот как существует мнение у работодателей, что дружба дружбой, а работа — это работой. То есть на работе никаких дружеских отношений быть не может.
0: Но я думаю, что здесь есть небольшое, не то что старое мышление, а искажение мышления. Если у нас на работе мы пришли просто дружить, а не работать, ну вот они дружат, целый день сидят там, пьют чай, общаются, значит, вместо работы, ну тогда, наверное, это вот про эту ситуацию. Тогда уж, пожалуйста, дружба, дружба, работа, работа, да? А если они дружат, но при этом они работают, но так как они еще дружат, у них хорошие отношения, настроение. Когда дружба в коллективе. Вот мы, когда приходим на работу, там же разные люди, мы их даже и не знали. Но потом все сдружились, и мы же радуемся, что мы дружим. Намного лучше дружить, чем там, сплетни друг про друга распускать, там, ссориться, конфликтовать. Вот, поэтому я за то, чтобы дружба была на работе.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Я устраивался на стажировку. Если честно, отношение к стажерам не очень. То же самое с практикой в институте. Часто нас берут для галочки, а потом не берут работать. Как быть?
0: Ах, момент номер один по поводу стажеров. Ну, во-первых, не нужно думать, что если в одной компании к вам там отнеслись как к стажеру не очень хорошо, то во всех компаниях так происходит. Ну, то есть это тоже искажение мышления, когда мы накладываем какой-то предыдущий опыт сразу же на все будущее. Не факт, что в следующей компании будет точно так же. Это первый момент. Второй момент. Все-таки нужно подумать, почему к тебе так относились. Может быть, причина не в компании, а конкретно в тебе. Да? Когда ну, ты так себя вел. Например, ты пришел на стажировку, и ты так себе заявил, что ты ничего не умеешь, и дайте мне что-нибудь такое, я тут стажировку свою отсижу 3 месяца и вернусь в свой институт. Вот. Ну и думают, ну пришел такой, значит, лентяй, балбес. Дадим ему что-нибудь такое попроще, чтобы не напортачил нам. Понимаете, вот как можно относиться к стажерам? По-разному совершенно. И я тоже с таким сталкивался. Когда приходит стажер, которого просто направили, ему нужно пройти стажировку, и ты думаешь, ну, мне он важен, чтобы ничего не испортил, поэтому вот попроще ему дам. Вот. А есть другой стажер, который приходит и говорит, да мне не ради галочки, я хочу набраться опыта. Можно я буду самые сложные задачи делать вместе с вами, но чтобы я ничего не испортил, я буду там рядом сидеть, учиться. Вот. И ты понимаешь, о, там парень или девушка, молодцы, активные, буду давать более интересные задачи, более сложные. Вот, человек приходит, рассказывает тебе, я вот это сделал, или приходит советоваться, а можно я так сделаю, я там ничего не испорчу, молодец, давай делай. Поэтому все зависит от нас, как мы себя поведем, таким мы стажером будем.
2: Спасибо большое.
0: Кстати, есть вопросы? Хороший фильм, может, видели, какой? Вот «Стажер» называется. Видели, да, когда там вот, ему там сколько лет уже, да, вот там 60, вот, и он там... стажер. И тоже к нему относились. Стажер какой-то пришел, да? Вот. Очень хороший профессиональный фильм, показывающий, что все-таки нужно ломать мышление, вот отношение к тебе как к стажеру, окружающих. Показывает, что ты профи. И в итоге он становится просто для них незаменимым. Они к нему идут все там за консультациями практически.
2: Спасибо большое. Да, следующий вопрос.
4: Сейчас очень распространенно, когда студенты после окончания колледжа идут на работу не по профессии. Как же все-таки заранее определиться с правильным выбором профессии, чтобы ну, не произошло такого?
0: Я могу обрадовать тебя тем, что сейчас уже этого меньше. А раньше вообще было поголовно. Идут учиться на одно, работают на другое, потому что ну, время такое было. Сейчас все-таки больше уже центров профессиональных консультаций, профориентации появилось, центров карьеры, центров занятости. Есть куда пойти посоветоваться. Но все равно люди, да, до сих пор еще вот так вот, многие по старинке идут туда учиться, куда, ну, в большей части, ну, просто родители сказали, вот они так считают, либо там друзья советуют, вот, либо сталкиваюсь еще с таким, ну, все мои одноклассники пошли туда, и я с ними, вот, и с таким сталкиваюсь. Поэтому, ну, если вы не хотите быть как все, вот, но вы же слышите, о чем я говорю, что нужно уделить этому внимание. Подойти к родителям, к примеру, если у вас нет возможности еще самим, и сказать, пойдем вместе в профессиональный центр карьеры. Либо сами, если вы уже самостоятельны, пойти в различные центры профессиональных консультаций, либо сайты посмотрите профориентации. Там очень много есть рекомендаций, и, повторюсь, бесплатных тестов, вот, или первых каких-то консультаций, которые помогут вам определиться. Ну, вот. Ну потому что ну, просто тратить время на учебу, а потом понимать, что это не то, и прошло 4 года, ну, тоже как-то не айс. Все-таки давайте подумаем над этим более детальнее.
2: Еще один вопрос, который к нам пришел, тоже касательно учебы. Вечный спор, нужно ли сегодня высшее образование? Много успешных людей работают и без вышки.
0: Да не проблема, конечно. Если вы можете делать карьеру без высшего образования, делайте. Вот, как бы убеждать в чем-то не буду. Я могу приводить примеры и одного порядка, и другого. Я знаю примеры шикарной карьеры без высшего образования. Но в то же время, если посмотреть на статистику, чаще всего карьера делается с высшим образованием. Вот, потому что, ну, если уж так посмотреть на статистику, да, все-таки повторюсь, на нас смотрят как на бумажку, да, мы резюме пока, а нас читают и смотрят. Вот, ну, конечно, если у вас там нет высшего образования, но уже опыт там 15-летний, и он крутой, то посмотрят на опыт. Вот. Но здесь второй момент. Высшее образование прокачивает наш мозг очень хорошо. Вот. Учит нас возможности коммуницировать с разными людьми, преодолеть вот этот вот, знаете, рубеж между подростком и как бы взрослым, да, вот, когда не мальчик, а мужчина, да, вот говорят, да, вот когда ты уже преодолеваешь какой-то определенный рубеж. Вот. И поэтому в этом есть польза.
2: Спасибо. Вопросы из студии.
5: Как совмещать карьеру и другие сферы, допустим, семью, чтобы не страдали ни одна из них?
0: Работать не больше, чем 8 часов в день. Вот и все, понимаете? Если ты превращаешься в трудоголика, который закончился рабочий день в 6 вечера, а ты такой, не-не-не-не, еще посижу, и потом такой до 9 сидишь, потому что тебе так надо там это все доделать, все надо сделать, а потом такой в 10 приходишь, тебя уже такого нет, ты такой уже сомнамбула, упал и спишь, и никакой семьи, вот, никакого общения. Ну, так и получится, что ты как бы разрушаешь. Одной рукой вроде строишь, другой разрушаешь. Я восхищаюсь, например, моим боссом. Он управляет крупными, я член совета директоров, а он генеральный директор, управляет крупной корпорацией в России и странах СНГ. Вот. И для меня он пример четкой дисциплины. В 6 часов вечера он всегда закроет и пойдет домой. Всегда закроет ноутбук и пойдет домой. Там семья, 6 детей, жена, и ему нужно уделять внимание своей семье. И это показатель того, что можно управлять такой крупной корпорацией и успевать делать все до 6 вечера, чтобы потом дальше уделять внимание своей семье. Так что можно совмещать, как видишь, и быть достаточно успешным.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос. Можно ли самому просить повышение у руководителя? Я вот работаю, много всего делаю и уже научился, а повышения нет.
0: Надо не стесняться говорить о повышении. Смотрите, есть люди, которые выпрашивают повышение. Ничего не сделали. Вот смотришь на него, вот что за год сделал? Никакой эффективности, никакой продуктивности. Но повышение давай. Вот таких людей чаще всего не любят. О повышении нужно думать уже сегодня. О повышении, которое будет в следующем году, к примеру. Да? То есть ты понимаешь, я хочу больше зарабатывать. Я хочу новую должность. Что я должен для этого сделать? Ты сидишь такой, думаешь, а не знаю, что я должен сделать. Какой ваш следующий шаг? Идти к своему руководителю и задавать ему вопрос. Садиться и говорить. Иван, слушай, я хочу развиваться. Я хочу новую должность. Я честно тебе скажу, я хочу больше денег. Давай рассказывай, что я должен делать. Переложите эту головную боль на вашего руководителя. Пусть он подумает, что вам сказать, что вам нужно делать, чтобы развиваться. Ваш руководитель тоже не хочет вас потерять. Ему в нового человека вкладываться, нового человека развивать. Лучше он в текущего сотрудника будет вкладываться и думать над этим. Поэтому идите и задавайте вопросы. Он вам что-то скажет. Скажет спасибо, понял, буду делать. Сходите в отдел управления персоналом, тоже скажите. Я вот хочу развиваться, хочу делать карьеру, хочу больше денег. Что мне делать? Мой босс сказал вот это, вот это, вот это. Что ты посоветуешь, да? Пусть советуют. Если у вас есть возможность, вы общаетесь с другими руководителями в компании. Задавайте тот же самый вопрос. И тогда у вас получится полная картина. И этим и занимайтесь целый год, что вам сказали. Да, вот фокусируйтесь на этом. И в конце года вы скажете, я это все сделал. Где моя должность, где моя зарплата?
2: Спасибо большое, Руслан, за эту очень интересную, самое главное, актуальную и волнующую молодежь тему. Это были все вопросы.
0: Спасибо большое.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были с нами это время, за то, что вы пришли сюда, за то, что задавали вопросы. Спасибо и вам, кто смотрел нашу передачу в онлайн. Оставляйте свои комментарии, пишите к нам свои вопросы. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго и до свидания.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Что это такое? Самовнушение? Мистика? Или еще что-то? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами, когда мы вместе отмечаем год 30-летия телекомпании «Триангела». Елена Валентиновна Варнаска, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, вновь собрались для того, чтобы размышлять над Евангелием от Луки. Как много всего интересного, глубокого и жизненно важного находим мы на этих страницах. И сегодня, Николай, мы исследуем какую тему и какую главу?
2: Мы подошли с вами к 7 главе Евангелия от Луки. Здесь описаны 3 человека, может быть, 4 даже, но подробнее 3, которые проявляли свою веру, по-разному проявляли, и совершенно разные люди, по положению, там, по достатку, по полу даже.
1: Мне вот хотелось бы на минуточку прерваться. То есть сегодня мы говорим о вере. Мы продолжаем с вами складывать общую картину, что такое Евангелие, что такое благая весть. И вот мы, исследуя Евангелие от Луки, и вообще исследуя Священное Писание, все больше и больше приходим к тому, что Евангелие, благая весть о силе Божьей ко спасению, что вот весть о праведности – весть о благодати Божьей, они все действуют только тогда, когда они принимаются нами с верой, что нам дается по нашей вере. Вот давайте сегодня на библейских примерах мы и будем размышлять о том, что же это такое. По вере вашей да будет вам. И вот первый образец веры, на который, Коля, сегодня ты хочешь обратить внимание, это какой?
2: Это человек, с которым Иисус встретился в Капернауме. Город на побережье Галилейского моря, где Иисус очень много времени проводил, очень много проповедей там сказал. И здесь он встречается с человеком, который совершенно далек от религии, от церкви того времени, может быть, даже от писаний. Человек, который являлся врагом Израиля. Мы с вами будем говорить о римском центурионе или начальнике сотни.
1: А почему он был врагом Израиля?
2: Потому что он был захватчик. Он пришел сюда как воин, как завоеватель. И жил как завоеватель, как и все там римляне. И иудеи постоянно поднимали восстание, пытаясь свергнуть вот это вот ненавистное иго римское, чтобы быть вновь свободными, чтобы исповедовать свою религию и так далее.
1: То есть римский сотник никакого отношения к вере не имел?
2: Ну, по сути дела, он мог быть знакомым с писаниями, да, мог даже читать. Каким-то образом, переведя он на греческий язык, они уже существовали тогда.
1: Ветхий Завет.
2: Ветхий Завет, да. Но чтобы римский завоеватель был верующим человеком, как-то это звучит не очень правдоподобно. Во всяком случае, для людей того времени.
3: Но вообще из текста мы узнаем, что уж вера-то у него была очень-очень крепкая.
2: Да.
3: Как Господь сказал, что не нашел я такой веры и в Израиле.
2: Давайте почитаем тогда вот несколько этих текстов. Лена, почитаем?
3: Хорошо.
2: С первого прям.
3: Когда это об Иисусе идет речь, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника...
1: Это
3: слуга.
1: Как раз Нагорная проповедь завершилась, да?
2: Да? Это после Нагорной проповеди.
3: Да, он пошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними И когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой».
1: Это к Иисусу он обратился?
3: Да. «Ибо я...» Нет, это он послал своего друга, чтобы он сказал так. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, к другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
2: И заканчивается это: посланный, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим.
1: То есть после этого разговора слуга выздоровел?
2: Да.
1: Ну, то есть вот то, что мы заявили в начале, по вере вашей, да будет вам, связано?
2: Конечно, конечно. То есть мы видим вот такую вот веру у человека, который, по сути, являлся врагом нации, израильтян. Этот человек проявил такую веру, о которой Иисус
1: веру
2: сказал...
1: Веру в Писание именно этих самых израильтян. Потому что ведь Ветхий Завет, он же был сохранен именно вот израильским народом.
2: Да, веру в Писание и веру в автора Писания, главное. Что его слово, оно живо и действенно, и проникает повсюду, и делает свое дело. То есть зачем Бог посылает это слово, оно это и исполняет. Вот во всемогущество слова верил этот человек. И он был вознагражден своей верой.
1: А мы судим о том, что он верил во всемогущество слова именно вот потому, что Лена сейчас прочитала. По тем словам, которые он сказал, что и у меня есть подвластные люди, и я им говорю, они идут, делают, и поэтому он Иисусу. То есть он Иисусу, Иисуса просит то же самое сделать. То есть он не мог иначе знать про Иисуса, кроме как если бы он не знал Писаний, или он просто молву слышал об Иисусе.
2: Скорее всего, этот человек следил.
1: Как он поверил-то? Вот это вот хочется понять. Потому что мы, конечно, римский сотник, это интересно. Но нам ведь самим важно понять, а где найти эту веру? Как верой принять Евангелие в свою жизнь, да?
2: Конечно, он слышал об Иисусе. Это несомненно. И мало того, он даже оценивал его. И оценивал его по сравнению с собой. И считал, что он, видите, он, я недостоин.
1: Да, это...
2: чтобы ты вошел в дом мой. То есть он понимал, с кем имеет дело. То есть не просто человек хороший пришел, не просто целитель, не просто пророк. Он признавал его за Бога. Иначе бы он так себя не вел. И он сравнивал свое духовное состояние с этим человеком, если это человек, а не Бог во плоти. И говорил, что во мне-то этих качеств... совсем нет. Я полностью греховен. Вот то, что мы говорили с вами о нищете духа, вот Нагорной проповеди. И то, что говорит, а человек алкал и жаждал праведности. Он хотел быть праведным, но не находил
1: себя. Остановимся на минутку. То есть вот опять возвращаемся к этому, что чтобы была вера, нужно ощущать, ну, нужно позволить себе признаться, что ты нищ духом. Тогда возникает вера в Бога. А как, вот ты приводил пример на нашей прошлой встрече, что если у тебя стакан полон, то тебе в нем нет места в этом стакане, чтобы заполнить его еще чем-то. То есть признаешь свою нищету духа, сам алчишь Духа Божьего, и это освобождает, вот когда ты пуст, когда ты освобожден, это дает место вере, да? Поэтому по вере,
2: да.
1: По вере бывает человеку.
2: Это один из важнейших аспектов рождения веры. Но еще есть глубокое смирение. Вот человек, римлянин, он вроде бы не должен был смиряться, он завоеватель.
1: Перед кем, да?
2: Да, у него там сотни солдат целых, он кому-то скажет: ну-ка, давай, и слушаюсь, все, побежал, сделал. Для него как бы он, ну, он этим питался, что ли, этот военачальник, своей властью, может быть. Своим, может быть, каким-то всемогуществом, что не скажешь, все будет сделано, все будет исполнено. И, казалось, человек должен быть другим в этих условиях. А он смиряет себя, Он унижается. Я недостоин. Нет, я даже выйти недостоин к тебе.
1: Ведь он об этом признается другим. Он же вот не просто внутри себя, что я недостоин. Он же людям об этом сказал, что я недостоин. То есть я завоеватель, я тот, кто обеспечивает порядок вот в этой местности. У меня в подчинении сотня воинов, а я недостоин вот этого вот иудейского учителя.
3: И что интересно, да, он просит не за вышестоящего человека, да, а за слугу.
2: Вот это еще один, да.
3: Да, это вот еще более характеризует его с той стороны, что он милосердный, любящий. И он не просто, ну, как бы начальствует, да, а он проявляет вот эту заботу и любовь о каждом, о слуге своем. Угу. Это вообще великое, да, то есть дар все-таки у него проявление именно качеств Божьих, то есть плод Духа Святого, а не плод плоти, а вот именно Духа Святого.
2: Это как раз и рисует нам этого человека как человека верующего, уже глубоко верующего. Хотя, может быть, он не так был сведущ в Писаниях, как нужно, как вот и иудейские старейшины, книжники, фарисеи того времени.
3: Но они тоже его уважают. Он им синагогу построил. А вот они пришли за него хлопотать перед Иисусом.
2: Потому что у него было глубокое смирение перед Божьим Словом даже. Вот я говорю, это одно, вот исполняют. А что будет, если Бог скажет? Если Бог скажет, тогда ничего невозможного вообще нет. Вот он в это верил твердо. И люди, которые с ним общались, вот эти вот иудейские старейшины, они сами пошли просить Иисуса, тоже смирили себя, причем, наверное, они признавали эту веру вот в этом римском сотнике. То есть она была видимая. Угу. Он построил синагогу, он дал средства, наверное, для строительства этой синагоги. И вера, она выразилась не только в глубоком смирении, в нищете духа, но еще в каких-то и делах. Она выразилась вот в том, что он людям дал возможность собираться и славить Бога в каком-то определенном месте.
1: Это, наверное, неизбежно. Да, вот говорится, по-моему, у Иакова, что «покажи мне веру из дел твоих». То есть если есть вера, если человек действует по вере, то у него это будет проявляться в делах. И вот у этого человека как раз то, что он построил синагогу на порабощенной земле для тех, кто он знал, что они хотят поклоняться Богу, хотят знать о Боге.
3: Вот. А еще у меня вопрос такой, Николай Генрихович. По-моему, этот эпизод из жизни Иисуса Христа и сотника описан и в Евангелии от Матфея, да? И там есть еще такое уточнение, что он спросил, в каком, в какой час был, и он тогда сравнил, что это было именно по слову, сказанному Иисусом. Или это что-то какое-то другое случай, да?
2: Это Евангелие от Иоанна, это другой был человек,
3: Средворец.
2: Да, он не был военным вроде бы, но был высокопоставленным таким. Да, но Евангелие от Матфея тоже описывает этот случай, и там описано, что он сам вышел к Иисусу. А здесь он посылает...
1: В Луке.
2: У Луки, да. А у Луки он посылает еще своих друзей. То есть, посчитая себя недостойным. Просто вот опять же, насколько человек смирялся. Он посчитал себя недостойным даже выйти к нему навстречу и пустить его в дом свой, потому что в моем доме такая атмосфера, может быть, тебе не понравится, может быть, что-то тут такое творилось иногда, там какие-то, может быть, не знаю, оргии там или что. Может быть, оно было сквернено с точки зрения фарисеев, иудейских старейшин. И поэтому, может быть, лучше воздержаться туда тебе входить. Они-то сами ко мне, наверное, не входили, то есть к нему. И он вот так выражает свое смирение. Посылает своих друзей еще как бы похлопотать, что ли, за него.
1: Угу. Само это тоже слово. Вера. Можно сказать, что вот это он по вере совершает, да? Что, например, он бы, может быть, понадеялся на себя. Сказал бы, ну, лучше я сам пойду. Я человек с положением. Я все-таки произведу впечатление. Да. Иисус меня лучше послушает. А вот он вот именно верил в то, что Иисус может, что Он силен, и что именно по вере это произошло.
3: По слову.
2: И в том, что Он свят. том, что он чист и безгрешен.
1: Иисус.
2: Да, угу. Вот в это он тоже верил. И свою веру он построил, вернее, составил свою, ее, составил на основании каких-то рассказов, каких-то мнений окружающих людей. То есть кто-то был свидетелем, очевидцем, и рассказал этому римскому сотнику, вот такое произошло, вот это сказал Христос, вот он там, в том месте, сделал вот то-то. И человек этот составлял свое мнение об Иисусе Христе. Кто же это? Кто же это? Что вот я такое слышу о нем? И тоже похоже это сегодня и на нас. Мы же Христа не видели.
1: Да, вот это вот интересно. А как нам-то, вот где нам-то взять эту веру?
2: Вот и свидетельств очевидцев. У нас есть очевидцы. Один из них, ну, Лука не был очевидцем, но он составлял свидетельства очевидцев. Один из них, например, Матфей, другой Иоанн, Марк, например, там, апостол Павел, который встретился с Иисусом, и Иисус неоднократно приходил к нему, апостолы другие. Все вот то, что написано здесь, это сборник свидетельств о том, каков Бог. И он со страниц Священного Писания нам открывается, каков я. Вот сотнику он открылся, каков он. Он Бог всемогущий, он не пройдет мимо жаждущего человека, страждущего, нуждающегося в чем-то. Он не пройдет мимо моей веры. Так думал сотник.
1: Вот это вот очень-очень важно, что Бог не пройдет мимо моей веры. Хотя зачастую ведь вот говорим мы, ну, это слова тоже из Священного Писания, что «верую, помоги моему неверию». «Веришь ли ты?» – спросил кого-то Иисус Христос. Он сказал «верую, помоги моему неверию». Я думаю, свое неверие мы ощущаем постоянно. Вот, но вера наша, она ведет нас к Богу, несмотря ни на что.
2: Даже если она вот такусенькая вот. Невидным глазом.
3: Мне кажется, что сотник все-таки читал Ветхий Завет, и вот там, где есть свидетельство Бога о самом себе, да, вот просто меня этот текст всегда вдохновляют. Это в Исход, 34 глава, да. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил». Это перед лицом Моисея. «И возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». То есть это вот свидетельство Бога о самом себе, да? И вот это вот милосердие, сострадание, любовь и прощение, потому что он не почитал себя, да, достойного, и прощение, которое он готов принять, это вообще, ну, просто чудо.
1: То есть сотник поверил в слово.
3: Да. Вера в слово.
2: Только в это, да.
3: Да, который Господь сам о себе свидетельствует перед лицом. И это перед лицом каждого из нас. Это свидетельство для нас очень яркое.
2: И поэтому и сказал Христос, в Израиле не нашел вот такой вот веры. Там какая-то была другая она, очевидно, чем у этого сотника. Хуже она была или лучше, но Иисус сказал, что вот такой вот веры я не нашел. Чтобы вот так верили во всемогущество Слова, даже без прикосновения. Да, этот сотник не просил, иди прикоснись к моему слуге.
1: Иди помолись над ним, не просил.
2: Он слышал, конечно, вот наверняка слышал, что Иисус исцелял больных, которые к нему прикасались, и он сам, возлагая руки на больных. Но вот здесь он говорит, не обязательно. Я знаю, что ты тот, кто вот хоть скажет слово, и оно исполнится. Вот скажи, и сотник мой, будь здоров. Я не знаю, как мы сегодня просим Бога о выздоровлении, но я часто вспоминаю веру в сотника и думаю, Господи, что тебе стоит сказать слово, и там вот эта моя болячка, например, или что-то еще, недомогание, оно пройдет. Ну, Господи, и я прошу иногда, Господи, скажи слово.
1: И что происходит?
2: Я не знаю. Во мне это слово не звучит. Но я верю, что Бог это обязательно может, ну, не обязательно, Он может это сделать. Угу. По Его же воле.
3: Просто вот за свидетельство, у меня просто буквально несколько дней назад был такой случай со мной, что Накануне, вот в пятницу, у меня очень сильно заболела рука. Так сильно, что вот вообще никогда такого не было. Просто неожиданно. Неожиданно, то есть какой-то спазм, то ли мышцы, то ли что-то. Я не могла руку ни поднять, ни что. И буквально, значит, да, я доверилась Богу, а у нас служение в воскресенье должно быть «Добрые руки», служение в церкви. И, значит, а я участвую в служении, ну, такой отдела здоровья. Я должна была представлять там скандинавскую ходьбу. Мне там нужно с ними проводить зарядку, и все, мне нужно руки поднимать. А я не могу руку поднять. И, значит, я доверилась.

0: Я говорю, Господи, ну надо же, вот твое прикосновение, и все, как рукой сняло. Mm-hmm. То есть я вот действительно почувствовала прикосновение Божьей вот силы, Божьей руки, mm-hmm. потому что я никак по-другому это не могу объяснить, потому что как боль неожиданно пришла, так боль и мгновенно ушла. То есть я вот до сих пор сама удивляюсь и говорю, что рука мне свидетельствует о силе Божией в исцелении. Потому что ведь Господь исцеляет, как написано, что Он вообще взял наши немощи, понес на себе наши грехи и немощи. Болезнь. И то, что мы терпим какую-то часть, ну, очень маленькую, да, немощи, это совершенно ничто по сравнению с той болью, которую Господь взял сам на себя.
1: Ну да, ну то есть вот по вере, да, то есть Он исцелил, Он и в других, может быть, случаях исцеляет, когда мы даже и не просим об этом, просто потому что Он милосерд, но в данном случае это было по вере, это
0: да,
1: вот именно
0: да,
1: по вере да. вашей да будет вам, да, то есть по молитве, потому что ты отдала эту ситуацию Богу, потому что, я не знаю, если человек пропитан вот Словом Божьим, если он его читает, если он над ним размышляет, если он общается с единомышленниками на эту тему, то тогда слово не может не действовать, да?
0: И особенно еще в служении ну, Господу и людям, да? То mm-hmm. есть если сделали малому сему, да, то сделали мне. И вот Господь нас призывает служить, несмотря... Да, мы, у нас же здесь и боли, и страдания, и это будет до конца жизни здесь, на планете Земля, да, слезы, боль, переживания, но это, ну, как бы преодолевая это, мы можем жить и радоваться жизни, и быть счастливыми, угу. и в нищете, и тогда, когда алчим, и жаждем, и все остальное, то есть это совершается вообще чудеса угу. нашей жизни.
2: Ну и непонятно, как это происходит, механизм действия, вот как, что происходит, неизвестно, что происходит, но что-то происходит.
0: Но это очень индивидуально еще.
2: Ну да, это не значит, что, например, ага, Бог меня не исцелил, значит, я какой-то страшный грешник, значит...
1: Или у меня веры нет.
2: Да, значит, у меня мало веры, я, может, не теми словами молюсь, может быть, Бог от меня отвернулся, там, чем-то я ему не понравился или что-то еще. Совершенно не значит, если, допустим, исцеление не наступает или наступает не сразу. Ну, у меня тоже такой был случай, прям перед проповедью... В одной из пятниц прострелил шею, вот не могу повернуть голову, и все. Вот. Ну, как я завтра буду говорить? Вот прям вот нестерпимая боль просто. Вот, там прострел такой бывает, прям mm-hmm. спиной вот этой
1: невралгия.
2: Мышцы. Да. И я думаю, как же я буду завтра говорить-то? Ну, Господи, ну, твоя воля, вот надо будет, значит, mm-hmm. значит надо.
1: То есть это тоже, коль ты проявил акт веры. Вот так же, как Лена, она говорит, что она отдала Господу, она отдала Богу эту ситуацию. По вере ей было, да, так же и у тебя. Ты говоришь, Господи, как ты хочешь.
2: Да, Господи, я просто прошу, у меня есть что сказать завтра. Такая весть хорошая. Ну, тебе видней. Вот завтра это будет сказано или... После, или в другую субботу, или вообще не будет сказано, как ты решишь. Ну, на следующий год у меня не было никакой боли. Просто как такого не бывало со мной никогда. Что несколько дней все равно там что-то да, крутится. А тут все, голова работала как надо.
0: Да, я говорю, просто неожиданно вот такое бывает. Но это вот желание действительно, несмотря ни на что, продолжать служить Богу и доверяться Ему. То есть, ну, Господи, все в Твоих силе, все в Твоих руках и все обстоятельства нашей жизни.
2: Но удивительно здесь, в этом описании, что Иисус ведь ничего не сказал. Никакого слова, да?
0: Да.
2: Он просто выразил желание, скорее всего. Может быть, это было мысленно. Механизм мы не знаем как. Как это Бог сделал? Взял да исцелил. Но наверняка что-то Он такое сделал. Может быть, подумал. Может быть, просто выразил желание. А может быть, помолился Отцу. Только это не описал Лука. И все. И сотник получил здоровую слугу. Даже без прикосновений и без присутствия личного прямо вот в доме.
1: Ну, то есть это вот очень важный момент. Мы должны помнить об этом. По вере нашей будет нам. Причем, если это на самом деле вера, то мы доверяем Господу, что может быть не совсем так, как мы хотим. Да. А может быть, вот у Лены не прошла сразу боль в то время, когда она преподавала именно вот как надо там поднимать руки во время той зарядки. Она прошла потом. Но просто вот именно по вере по вере нашей Господь нам дает.

0: он дает другим образом. Но да. И в то же время, как Николай Генрихович говорил, да, о том, что не всегда Господь, например, Павлу он сказал, достаточно благодати моей для тебя. И
1: а у боль него у тебя
0: был, останется. У него не, был недуг, который mm-hmm. и остался до конца его жизни. И очень хороший текст вспоминается, да, страдающий плотью перестает mm-hmm. грешить. И кому-то это благо, yeah. потому что это приведет его во взаимоотношении с Богом и даст ему возможность быть верным Богу. Это же вообще, то есть Господь знает гораздо лучше. Мы-то вот видим, ну, буквально вот тот эпизод нашей жизни, то мгновение нашей жизни, да, а Господь видит все от начала до конца. И что для нас благо, а что для нас вред. И ему важно спасение наше для вечности, а не просто избавление наше, может быть, в данный момент от той или иной боли.
1: Угу. Поэтому, если просим с верой, то что бы мы от Господа не получили, мы должны быть довольны.
0: Быть благодарными.
1: Да? Мы должны быть благодарными.
2: И потом он понимает, ну, насколько наша вера, ну, какой уровень она имеет, уровень доверия, что ли. Он снисходит до нашего понимания его самого, его характера, его ну, цели, его воли, что ли. И поэтому он откликнулся на веру этого сотника вот таким образом. Вот сотник твердо верил, что Слово Божие может все. И Иисус вот на это пошел. Вот мы других таких случаев не читаем в Евангелии. И он, мало того, он еще веру этого сотника растит и дальше. Потому что наверняка, вот мне так, по моему убеждению, что дальше, который след, дальше описание, когда Иисус пошел в Наин и там встретил процессию похоронную, и потом, что произошло после того, как Иисус поучаствовал в этой процессии, то есть это тоже был ответ на веру римского сотника. Наверняка римский сотник следил за перемещением Иисуса, следил за этой информацией.
1: Как интересно. То есть ты связываешь, это не просто два эпизода, которые следовали один за другим,
2: я считаю,
1: они связаны между собой.
2: Что, может быть, у других евангелистов это так, но у Лука не тот человек. Он пишет все по порядку, как он сразу заявил о себе, заявил в своем Евангелии. По порядку достопочтенный Феофил, своему, может быть, другу он это писал, что я тебе все так досконально, одно за другим. И цепь событий у него связана. Вот если мы вот вчитаемся, что ли, в это Евангелие, мы увидим, что они все связаны каким-то образом, какая ниточка идет все равно от одного события к другому. И тут вот то, что в Наине Иисус делает. Подойдя, он прикоснулся к одру, несшие остановились от рук, где лежал покойник. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». А юноша был умерший, единственный сын вдовы. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Ну все, и пошла вот это вот. Неужели сотник не услышал? Да, конечно, услышал. Помолва так. Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, как написано, и по всей окрестности. Все узнали об этом. Конечно, такой случай. Иисус исцеляет, воскрешает умершего человека. Такого никогда не было в Иудее.
1: Ни разу. Про веру вдовы матери этого человека умершего что-то говорится или нет? Или ты считаешь, что это было по вере именно сотника или для укрепления веры сотника?
2: Для укрепления веры сотника это одно, а то, что Иисус, ну, как сказать, угождает сразу всем или отвечает на отчаяние огромного количества народу, это тоже факт.
1: То есть, возможно, даже, ну, мы не знаем про эту вдову.
0: Но здесь написано, что жалился над нею и сказал ей: не плачь.
1: То есть вдова, не по вере, это не
0: это утешение. Это утешение, которое Господь не мог не сделать для этой бедной женщины, потому что все-таки она уже, ну, сына, это, она вдова была, значит, у нее уже мужа нету, сына нету, и она остается, ну, просто бедной и несчастной, да. И может быть совершенно оставленной, да?
2: То есть
0: и...
2: нужно понять положение женщин того времени, и особенно, когда она лишается мужа. Все на муже, все как бы она при муже. У нее нет ни профессии, никаких-то особых там знаний, квалификаций. Она жена мужа, и у нее прав нет никаких еще.
1: Угу. То есть она уже была вдова и погиб, умер единственный ее кормилец, сын. Ну, то есть можно сделать такой вывод, что вот милосердие Бога, оно настолько безгранично, что ну, мы не можем говорить, что все мне будет только по моей вере. А если вот у меня нету веры, то Бог будет ко мне равнодушен или там жесток, или как-то он меня будет карать. То есть даже и без веры, просто по Божьему милосердию он помогает людям.
2: Вот мы не читаем о вере этой вдовы, о просьбах ее. Но Иисус смотрит в сердце человека, он смотрит в его разум, о чем... Какие у него желания, какие у него побуждения, какие мотивы двигают его в жизни. И, глядя в сердце этой вдовы, Иисус, наверное, прослезился, как он часто делал, когда видел горе вот такое безутешное, как безнадежное.
1: Результат грехопадения, да, то есть результат греха, который царил на земле и царит, продолжает царить на земле, к сожалению, вот по выбору человека. Мы с вами, вот, да, мы выбираем грех, мы выбираем противление Богу, и мы имеем результатом вот горе.
2: Ну да, Христос плачет, он просто видит, что ожидает людей, которые не изменят свой образ жизни и не придут к нему в покаянии, смирении, не обретут веры. Он об этих людях плачет, скорбит.
1: И милосердие все равно проявляет. То есть все равно, ну вот как сказано, что солнце светит и на праведных, и на неправедных, и что дождь орошает землю и добрых людей, и недобрых, да?
2: Ну вот вряд ли эта вдова пострадала за свои грехи. Вот я вот не хочу верить. Просто, ну, не все же люди, которые такое испытывают, ну, страшные события в своей жизни, и все же они страдают за свои грехи. Ну, да. Есть и праведный Иов в Библии, который совершенно безвинно пострадал, и страдал так жестоко.
1: Но зато какое воздаяние и этой бедной женщине, и Иову, да и всем. Я не думаю, что кто-то остается у Бога без воздаяния. Я не думаю, что он упускает из внимания, ну, что ли, состояние вообще там, надежды, чаяние любого человека, когда просто, это от сердца.
2: Просто за кого мы его почитаем? Вот за пророка или за целителя? А он читает каждую нашу мысль, каждый сердце, он знает. И это не вред нам, это он знает. Вот это знание, это нам все на пользу идет. Он только во благо нам все это делает. Все наши, ну, все, что происходит с нами, все события, в которых мы участвуем, он допускает с одной только целью – проявить к нам милость. И благодать свою явить. Так же, как он явил вот эту милость и благодать этой бедной женщине из Наина. И то, что люди, посмотрите, всех объял страх и славили Бога. Они Бога славили. Говоря, великий пророк остался между нами, и Бог посетил народ свой. Вот такие события, конечно, они людей объединяют в хвале Господу и в прославлении его имени. И вот то, что они считают теперь, Бог посетил народ свой, это Божья сила, это его милость действует. Это он. И они признали Христа за пророка, но, наверное, не только за пророка. Кто-то признал его за самого Бога, каковым он и был. И такое мнение распространяется с вами по всей Иудее и по всем окрестностям.
1: Какие-то практические выводы мы можем сделать для наших дорогих друзей, которые сейчас с нами смотрят эту передачу? То есть вот все-таки по вере вашей да будет вам. Те два примера, которые мы разобрали, римский сотник, вдова из Наина, ну и в целом, о чем мы рассуждали. Что все-таки, какие выводы, чтобы вера была, где ее взять? Что делать, когда верую Господи, помоги моему неверию, что с нами, ну, постоянно случается, ну, с любым человеком, который вдруг замечает, что вот только что он о Боге помнил, только что он к нему как-то вот обращался, на него уповал, и вдруг, да ничего вообще не произошло, и все, я уже одна, я уже без всякой связи с ним нахожусь, то есть все, я уже нахожусь в неверии. И если по времени измерить 24 часа в сутки, то, наверное, состояние нахождения в вере, оно, ну, очень маленький процент все-таки составляет относительно Ну, вот отсутствие веры, мне так кажется.
0: Но мне вот вспоминается текст апостола Павла из 11 главы «Послания к евреям», где есть определение веры. Оно у него там короткое и очень емкое. «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, что оно осуществится, то, о чем я прошу, да, и я уверен в невидимом. Я его пока не вижу, но я уже уверен в этом. Mm-hmm. И Павел после этого, он описывает всех верующих людей, начиная с Авраама, как они верили и доверяли Богу. То есть, сказал Господь и поверил Авраам Богу, да, и это вменилось ему в праведность. Ну, вот это вот Господь ожидает вот веры от нас, детской веры, да? Вот мы с вами говорили, что дети доверяют своим родителям, детям...
2: Безоговорочно.
0: Да, доверяют безоговорочно, да? То есть они...
1: И с радостью.
0: И с радостью, да. И вот именно великая радость, блаженство, счастье и мир наступают в душе и в сердце людей, которые действительно верят в то, что оно осуществится, хотя оно еще не настало. Но оно будет.
2: Ну, а мне кажется, что вот те случаи, которые описаны в 7 главе, они следуют за Нагорной проповедью, где Иисус говорил «блаженство». И вот эти блаженства, они теперь вот тут как бы воплощаются в жизни. И вот первый из них – это тот нищий духом сотник, который, казалось бы, должен быть богатым, должен быть с властью и в силу свою верить. Этот человек оставил все вот это, он стал, ну, он предстал перед Богом кротким и нищим духом. И эту нищету духом Бог наполнил своим словом. Вот вера рождается в нищете духа. А потом мы читаем о плачущей вдове, и блаженны плачущие, говорил Христос. То есть вот те люди, которые... Ну, находятся в вот таком неутешном горе, и к ним приходит Бог по их какой-то вере, может быть, небольшой, может быть, слабый, как они думают. И они получают по своей вере то, с чего, может быть, не ожидали даже от Бога. Она получает гораздо больше, чем им надо было бы.
0: Да, очень хорошо вы сказали, да, второе, да, блаженно плачущие, ибо они утешатся, да, он именно и отер слезы этой вдовы, да, она же не ожидала воскресения сына, явно не просила, потому что этого не было, да, она, оплакивала, и сына, и свою последующую судьбу в нищете, и, может быть, очень короткая, а Господь утешил, дал. Больше того, чем она о чем думала даже и помышляла.
2: То есть вера рождается в немощи.
0: Вот, да, в немощи. Да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, по вере вашей да будет вам, хотим сегодня сказать вам мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрих Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новых встреч с вами, когда мы продолжим с вами исследовать Евангелие от Луки. До свидания, всего вам самого хорошего.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте. С вами программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: Господь вот показал мне, что есть у него есть какой-то особый план, ну, в частности для меня, и что он поворачивает меня вот на 180 градусов и показывает мне совершенно другую дорогу, куда вот нужно идти.
3: Человек по своей природе – существо, которое не любит брать на себя ответственность.
4: А как вот понять, Бог дает ответ или просто тебе такие мысли пришли? Ну, не знаю, уверенность какую-то почувствовала. Как понять, что именно это Бог делает? Он же с неба не сказал тебе голосом: «Вот, Светлана, ты должна здесь вот остаться».
1: Каждая наша программа посвящена истории возвращения блудного сына или дочери к небесному отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. И сегодня он звучит так. Как найти свой жизненный путь? Вопрос непростой, поэтому мы обратимся сегодня к нашим экспертам. Христианский психолог Владимир Владимирович Иванов.
5: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет, психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: Священнослужитель Дмитрий Николаевич Булатов.
5: 33 года. Пастор. Директор молодежного отдела в церкви. Любит Бога, жену, детей, молодежь, лагерные собрания и походы. Не любит заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: И Маска.
5: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзиями.
1: Итак, как найти свой жизненный путь? Об этом мы спросили на улице города.
6: Искать и найти.
7: Ну, искать. А что нужно конкретно сделать?
6: Не знаю. Наверное, не сидеть дома, что-то делать, двигаться.
8: Да, надо учиться сначала, а потом и жизненный путь найдешь. Ну, это сложный вопрос.
9: Долго искать.
7: Что нужно сделать, чтобы его найти?
9: Нужно найти любимого человека и вместе с ним этот путь пройти.
7: Ну, а что нужно сделать, чтобы найти себя в жизни?
10: Нужно работать, учиться, наберяться опыта, вот, и со временем все появится, все придет, вот. И самое главное – уравновешенность, вот. Тогда все будет хорошо, я думаю.
11: Цель в молодости поставить, и потом, в общем, не отходить от своего пути, идти к цели, и тогда все получится.
12: Нужно искать и не останавливаться.
7: Ну а что конкретно нужно делать?
12: Активнее искать.
7: Спасибо.
8: Ну, не знаю. Заниматься тем, что интересно, в первую очередь.
13: Я даже не знаю. Нужно, наверное, верить в себя и в удачу, в то, что этот жизненный путь, он где-то есть. Вот.
14: Ну, цель иметь в жизни какую-то, мечтать, думать об этом, идти к ней.
1: Дмитрий Николаевич, хотел бы первым услышать ваши комментарии на интервью.
3: У меня подсложилось впечатление, что те, кого опрашивали, они до конца не понимали суть вопроса и отвечали вот так вот несколько шаблонно, привычно. Искать. А вот конкретно вот они понимали вообще, что искать, что такое жизненное предназначение.
1: Что, спасибо, Владимир Владимирович.
15: Жизненный путь, его легко увидеть, как-то определить, когда он уже пройден, да, по биографии человека, прочитать и увидеть. Вот у него жизненный путь какой был. А на стартовой позиции тут вопрос стоит вот именно определение жизненного пути. И судя просто по ответам, наверное, многие как раз и задаются, где эти пути или как его определить еще в поиске, видимо. Все ищут.
16: Благодарю. Что скажет Маска?
4: Мне на самом деле очень понравились ответы. И мне даже наоборот показалось, что они были довольно-таки разнообразными. И люди верили в то, что они говорили. Вот искренне. Да. Но каждый отвечал то, что действительно считает правдой для себя. Каждому свое, на самом деле. Каждый сам решает, как ему это все выбрать и как ему прийти к нужной точке.
16: Спасибо. Сегодня я хочу вам представить очень интересного человека. Это Светлана, которая расскажет нам о своем жизненном пути, как она его искала и, может быть, ищет. Здравствуй, Светлана.
17: Здравствуйте.
16: Проходи, присаживайся.
18: Светлана Рябова, 21 год, студентка. Любит походы, солнце, красивое пение. В людях ценит смелость и искренность. Мечтает научиться играть на скрипке и саксофоне, пожить в Израиле, выучить французский.
16: Светлана, поделись, пожалуйста, своим опытом, как ты искала свой жизненный путь.
17: Ну, на самом деле, все это было так очень, ну, можно сказать, долго, с одной стороны, да, и с другой стороны, нет. После школы я выучилась в техникуме на бухгалтера и вроде как у всех строила планы дальше. То есть хотела идти работать, дальше получать высшее образование. И ну, какие-то были вот такие вот, ну не мечты, но такие вот планы на будущее. И я также уже ходила в церковь, несла там служение. И как бы что-то на душе что-то не хватало. То есть вроде все шло, ну, таким путем каким-то своим, но что-то вот казалось, что-то может быть еще большее. Вот. И когда, ну, как бы я просила Бога, чтобы Он мне открыл или новый путь, или, ну, свое видение моей жизни. И я поехала на конгресс в 2008 году. И там как-то Господь вот показал мне, что есть у Него есть какой-то особый план, ну, в частности для меня, и что Он поворачивает меня вот на 180 градусов и показывает мне совершенно другую дорогу, куда вот нужно идти.
15: Можно вопрос, Светлана?
17: Да.
15: Вот твой выбор относительно своей профессии, то, что ты хотела потом продолжать учиться, он связан с чем? Тебе это нравилось занятие? Ты уже понимала, что это по тебе, ну что собственно, для тебя свойственно там, твоему складу. Или ты какую-то, может, профориентацию прошла и показания тестов?
17: Я поняла вопрос, спасибо. Вот на самом деле это очень интересно было, ну, потому что я долго определялась, не знала, вот что выбрать, куда дальше пойти учиться после школы. То есть я сама прям вот или туда, или туда. Или в медицину сначала хотела, или на фотографа. И у меня очень трудно было определиться. И потом получилось так, что, ну, как бы мама говорит, ну, иди вот на бухгалтер. Вроде рядом заведение учебное, и там с субботой проблем нету. Вот. Ну, я думаю, ну, в принципе, так, я такая спокойный человек, люблю посидеть вот, ну, с бумагами, так как бы могу поработать. Ну, в принципе, пойдет. И я пошла учиться вот на бухгалтера. Но потом, когда в процессе учебы уже на практике, когда уже отучилась, и вот на практике была бухгалтера, я поняла, что это вот, ну, не мое, потому что мне нравится больше работать с людьми, общаться, а вот засесть там в маленькой комнате и сидеть эти вот циферки, бумажки. Я как-то поняла, что, ну, я не смогу так всю жизнь вот на такой работе работать. И, ну, это я еще потом не до конца как бы вот это осознавала, и поэтому хотела пойти в учебное заведение, ну, на заочное отделение, тоже на бухгалтера. Вот, а вот так получилось, что когда я уже приехала в Заокский, то, что я поступила туда на музыкальный факультет, и это получилось как бы такая невысказанная мечта Богу. То есть я, в принципе, не просила его ничего вот такого. Но музыка, она как бы музыкальной школе я еще раньше училась. И, ну, вот мне очень нравилось вот этим заниматься, ну, какое-то вот особое, не знаю, чувство к музыке. Вот. И когда уже дальше училась, ну, нравилось прям этим заниматься, учить это все. Вот.
16: То есть ты почувствовала вот в этот момент, что это как бы твое что-то, да? А то, что, чем ты занималась до этого, тебя это не удовлетворяло?
17: Да, абсолютно точно.
16: Ну, я так понял, что вот на этом молодежном конгрессе это произошло, осмысление, да, какой-то толчок?
17: Ну да, вот именно что толчок. То есть вот я тогда молилась, думала, остаться мне или здесь учиться, или, ну, как бы уехать назад. И вот, ну, как вот иногда бывает внутреннее ощущение, что Господь дает как будто, да, ответ. И вот я почувствовала, что я должна была там остаться. И вот осталась. Я точно теперь знаю, что это не случайно, что я там осталась, что это, ну, на самом деле как бы провидение Божие.
4: А как вот понять, Бог дает ответ или просто тебе такие мысли пришли? Ну, не знаю, уверенность какую-то почувствовала. Как понять, что именно это Бог делает? Он же с неба не сказал тебе голосом: «Вот, Светлана, ты должна здесь вот остаться». Как понять, что именно это Бог сделал?
16: Давайте, может быть, мы спросим у священнослужителя, а потом у психолога, да? Как действительно понять?
3: А мне вот интересно послушать.
4: Может быть, она скажет, Светлана, с чего она взяла, что именно Бог ей ответил?
17: Ну, когда вот ты задаешь вопросы, да, на самом деле интересный очень вопрос, потому что, ну, это часто такое бывает. Ты задаешь вопросы Господу, ты молишься и, ну, вот ждешь, да, ответа. И обычно, вот я говорю, что у меня было внутреннее ощущение, да, но между этим я и читала Библию, и как-то мне там какие-то были, ну, даны, ну, ответы, и с людьми общалась. То есть Бог, Он действует везде. Он тебе может сказать и через Библию, и через людей, и через обстоятельства. То есть обстоятельства поставить таким образом. И что вот интересно было, потому что когда я в этот день, когда уезжать на конгресс, еще здесь, в Нижнем Новгороде, пошла с подругой сдавать документы вот на бухгалтера, да, и так получилось, что, ну, у меня все было хорошо с документами, как у этой девушки. И ее берут вот в этот учебный день, а меня нет. И в этот день я уезжаю вот туда, в Заокский. И так, ну, мне как-то показалось странным, Господи, ну, почему, ну, вроде все должно, ну, как бы, получиться, вот. И потом, ну, я так поняла, что это Божья воля, что вот я там не осталась учиться.
4: А я думаю, может быть, ты видела желаемое и просто подстраивала вот то, что с тобой происходило, да, вот какие-то моменты, по то, что ты хочешь услышать в ответ от Бога. А на самом деле никакого ответа не было. Просто ты вот так вот это себе все представила. Да, вот это, наверное, знак. Ой, вот это, наверное, да, точно. И вот здесь мне об этом говорит. То есть, ну, желаемое выдавало за действительное. Может быть, так на самом деле все происходило.
16: Ну, давайте мы попробуем все-таки у специалистов.
3: Ну, мне кажется, может вот такое случаться, когда желаемое выдаешь за действительное, но все-таки, когда мы говорим о том, как конкретно лично у Бога услышать ответ вот на такие вопросы о своем предназначении, где учиться, что учиться, опять-таки я глубоко убежден. Первое, что Бог за нас не решает. Он за меня не решает. Он дает мне свободу, решение принимаю в первую очередь, конечно, я. Но когда я у Бога советуюсь, с Богом советуюсь и спрашиваю, искренне его спрашиваю, где ты хочешь, чтобы я учился, тогда я даю Богу право руководить этим процессом в моей жизни, этим вопросом в моей жизни. И он начинает вести. И действительно, я, например, не подвергаю сомнению этот вопрос, что через обстоятельства, да? Через обстоятельства, может быть, через друзей, через какие-то советы, через внутренние убеждения, даже, может быть, через желание, которое у тебя наполняет сердце, Бог может тебя вести, если ты с ним советуешься, искренне готова слушать его приглашение. Поэтому, если так получилось, хорошо.
16: Владимир Владимирович, а вы что думаете?
15: Ну, я должен сказать, что человеческий фактор непременно, конечно, здесь должен присутствовать. Даже интуиция, которая подсказывает человеку какой-либо путь выбрать, она тоже базируется над предвосхищениях, основываясь на внутренних своих ощущениях, что мне будет лучше. Ну, я слышал историю о том, что иногда Бог повелевал выбрать совершенно, в общем-то, не свойственное по своему представлению человека другой путь. Такие истории тоже были. И как оказалось, что это для него просто он не задумывался, что он будет успешен в этом направлении, что будет для него это и лучше. Но в данном вопросе, видимо, как-то в унисон было стремление человека и Божья воля, которая интерпретировалась через обстоятельства, друзей, чтение Библии.
4: Угу. Вот у меня еще такой маленький вопросик возник. Может быть, немножко детский, но тем не менее, мне интересно. Ведь в Библии были такие моменты, когда Бог вот голосом действительно говорил. Почему сейчас Бог не говорит? Вот ей так интересно, она так, она вот именно к Богу обращалась. Почему бы он ей на ушко где-нибудь шепнул, там, Светлана, вот, вот это и вот это, вот, чтобы она уж точно знала, ага, все, это мой выбор. Все, вот Бог меня сюда именно и хочет, а не так, чтобы колебаться. А может быть, все-таки это действительно не то. Почему Бог вот конкретно прямо не скажет человеку?
3: Человек?
4: Может быть, он слишком далеко просто?
3: Человек по своей природе – существо, которое не любит брать на себя ответственность и пытается всячески от нее улизнуть. Поэтому он и хочет, чтобы Бог появился и сказал, сейчас ты сделай шаг сюда, потом сюда, потом сюда. И если что, он легко потом на Бога все свалит. А Бог, он воспитывает человека в том, чтобы тот сам принимал решение, исходя из тех отношений, которые у него есть. Чтобы человек был свободен в своем выборе. Поэтому Бог не показывает и не тыкает пальцем. Я не помню в Священном Писании таких случаев, когда Бог в выборе профессии кому-то тыкал пальцем. Единственное, что он призвал пророков. Это немножечко другая ситуация. А вот что касается выбора своего жизненного пути, предназначения, в Писании мы находим несколько глав, в которых мы читаем, что у человека есть определенные дары. Духовные дары, да? Если мы говорим о служении в церкви, это тоже касается нашего жизненного предназначения.
16: Таланты.
3: Да, это тоже очень важный момент. Духовные дары. Человек не только в профессии своей ищет жизненное предназначение, но и в служении людям, Богу. Поэтому есть духовные дары, есть наклонности, есть то, к чему человек как бы от рождения способен. Потом есть то, чем Бог его наделил в момент вот обращения, какие-то особые дары дал. И Бог хочет, чтобы человек эти дары развивал. То есть Бог наделил человека, например, Светлану духовным даром пения, прославление Бога в пении. Почему бы ей не развивать этот дар? И Заокский ей в этом очень сильно способствовал, помогал. Поэтому человек сам принимает решение, сам несет ответственность за свой выбор.
16: А еще такой вопрос. Может быть, у Бога есть какое-то особое предназначение, которое вот он только определил, и он к этому человеку ведет? Или же здесь все-таки больше присутствует фактор моего выбора. Вот я этим хочу заниматься, да? И я это выбираю. А Бог, если не против, Он в этом помогает. То есть какой-то у человека прям вот четко прописанный жизненный путь, вот Богом прям установленный? Или нет?
3: Мне кажется, что это опять-таки индивидуально. Например, мы в Священном Писании находим, что Бог в своем предвидении некоторых людей, некоторым людям, предписал этот вот жизненный путь. Там Моисей, предположим, да, он должен был осуществить миссию. Но тем не менее, Бог не заставлял его это делать. Он его предлагал, говорил, и Моисей сделал выбор все равно сам. Поэтому я и говорю, что человеку важно советоваться с Богом. Если человек советуется с Богом, то Господь укажет ему. Мы даем своим советом Богу, искренним поиском вот этим, мы даем Богу право через обстоятельства, через различные, может быть, переживания или прям голосом прямо сказать нам о своем жизненном предназначении. Это очень индивидуально.
16: Светлана, а как твое обучение вот, в Заокской духовной академии повлияло на твое вообще, на тебя, на твою жизнь?
17: Ну, на самом деле, очень сильно повлияло, потому что обычно люди ну, как-то ищут себя, да, вот, ну, как личность, ну, развиваться хотят, вот, как личности. И я тоже это искала, но потом поняла такую очень, ну, может быть, мудрую вещь, что когда ты стремишься к Богу, то ты вот, ну, раскрываешься как личность больше, он тебя раскрывает. То есть ты там не делаешь все для этого, чтобы раскрываться, а вот движешься по направлению к нему. Вот когда ищешь Бога, то он тебя и раскрывает. То есть в Заокске я вот искала Бога, там ходила, ну, молилась сама как бы, ну, с Богом общалась, хотя там времени было очень мало, потому что надо было успеть и там учиться, ну, много дел было. Но когда все равно выделяешь время, ты чувствуешь, что ты вот наполняешься, что в душе появляется такой мир, такое спокойствие, что, ну, как-то много еще и положительных качеств, ну, другие как бы Господь дает. То есть он так, ну, убирает всякую там, не знаю, ну, депрессию, если можно сказать, да. Он как-то и развивает тебя, ну, много, в общем, что.
16: Ну, это, значит, вот это время, оно развивало и раскрывало тебя как личность, то есть вот в психологическом плане? Или в духовном тоже какие-то
17: были? Ну да,
16: были...
17: и в духовном, и в психологическом. То есть и в духовном плане я узнавала Бога больше, то есть, ну, как бы, когда ты вот с другом, да, общаешься чаще, ты узнаешь его характер, узнаешь его, ну, привычки. И мне кажется, с Богом это точно так же, когда ты вот уделяешь время конкретно, ты молишься, ты читаешь Библию, ты хочешь понять, вот какой Бог, да, не просто там кто-то есть на небе и все, ну, там, что дарит подарки тебе с неба, а ты хочешь узнать, вот, какой на самом деле его характер, ну, вот такой вот. Я вот это искала. И мне, ну, как бы интересно это было. И я видела, что Бог вот открывал мне себя. Я прям видела, насколько Он любит, насколько Он прощает, насколько Он милует вот меня.
4: Светлана, да. Извини, без Заокского ты не познала бы Божий характер, не общалась бы с ним или что? Почему вот именно надо было тебе туда отправиться, чтобы узнать Бога? Может быть, всем тебе надо ринуться в Заокский, чтобы там обрести Бога? Или, может, еще в какие-нибудь места, в монастыри там кинуться, чтобы там помолиться, значит, пообщаться с Богом? Вот почему именно так? Почему именно там тебя Спасибо. Бог...
17: Ну, на самом деле, мне кажется, что нет, конечно, не только там в этом месте открывается Господь человеку, да, просто каждому человеку, кто ищет Бога, он открывается. Ну, просто там, конечно, место, я считаю, благословенное, потому что там, ну, всё-таки это духовная академия, и там, ну, благословения были, когда вот он строился весь этот Заокский. Просто, видимо, в тот момент мне нужно было там оказаться, ну, потому что, мне кажется, я там не случайно, да, как я уже говорила, была. И там как-то и люди еще помогали, потому что люди такие же, которые ищут Христа, тебе там подсказывают что-то, ну, помогают, поддерживают. Вот, то есть сейчас я там не учусь, да, но я не стала не христианкой, то есть я также продолжаю как бы узнавать Бога, потому что, ну, он такой, как сказать, многогранный, ты не можешь там остановиться, что все там я узнал, да, ну, там также и в человеке. Я узнал человека полностью, уже, ну, не знаю, чтобы мне в нем не было там непонятного. А в Боге вот это не так.
4: Ну, я еще немножко уточню тут же. То есть вот Бог бы также тебе открылся, если бы ты не попала в Заокский.
17: Ну, мне кажется, да. Просто, конечно, бы открылся, ну, другими какими-то путями. Я думаю, что да.
3: Это просто ее просто предназначение — пройти через Заокский. А у каждого свой путь.
4: Я у нее и спрашиваю.
3: А у каждого свой путь, кто-то и без Заокска.
16: Да. Просто, может быть, вот это место, оно стало для тебя именно лично вот таким переживанием, да?
17: Да.
16: Вот. А, Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос. Вообще, как человеку, вот, который ищет свой жизненный путь, не может так как бы определиться, да? Может быть, трудно сделать такое вот решение или выбор вообще? Что бы вы посоветовали?
15: Ну, для этого, я уже говорил как-то, наука предлагает сначала исследовать свои возможности. То, что говорилось в Священном Писании о талантах, которые даруются человеку. Иногда просто человек не знает о них. Он просто не имеет представления, к чему у него способности. Ну, сложилось так. не было, вот, может быть, той социальной среды, где человек бы проявил эти таланты, не случилось. Поэтому это практикуется в миру, это, в общем-то, основывается на некоторых научных исследованиях, что свойства нервной системы изучаются, потом определяется некоторый спектр профессий, где человек может себя проявить, и человек уже выбирает, потому что по его складу, по его природе он может там проявить себя наилучшим образом в каких-то определенных профессиях. И это ему является некоторой подсказкой. Ну, а что касается духовной сферы, ну, тут, я думаю, обобщает или объемлет, наверное, все профессии. Человек самую главную, наверное, для себя стезю он выбирает уже не зависящее от своей профессии. Ну, нет, все равно профессия, наверное, откладывает какой-то отпечаток на человека. Но все же, наверное, воля Божья, она должна определять некоторые там этические нормы, там определенные какие-то нравственные категории, чем человек должен заниматься.
16: Вообще, насколько это важно, свой путь жизни искать? Может быть, и не стоит по этому поводу мучиться, переживать. Ну, куда выведет, туда и выведет.
15: Я не скрою, что вот у меня не было такой, вот, например, профориентации, я особо не задумывался, кем быть. Другое дело, что такой вопрос все равно возник, только в более зрелом возрасте. И получается, некоторые мои блуждания, они получились потери времени. Просто я упустил. Я бы мог бы заниматься, может быть, этим в самом начале, если бы имел представление о том, к чему у меня есть способности. Потому что я занимался всем понемножку, все меня интересовало, но быстро надоедало. И как-то не мог определиться. Поэтому все же лучше со старта задуматься, свое направление узнать, с тем, чтобы потом не экспериментировать над своей жизнью.
19: У меня вот вопрос к вам же. А может быть, девушке просто не хватало какой-то твердости? То есть вот она бы там решила, там, я вот буду тем-то, тем-то. А не то, чтобы там у кого-то там что-то спрашивать, там, молиться, а кем я должна быть, или вот где мне надо быть. Может быть, просто ей твердости не хватает, поэтому она прикрывается. Так что вот я там попросила, и вот... И все, вот как вы, как психолог, может быть, вы мне скажете?
15: Настойчивость в достижении каких-то целей, она, конечно, необходима. Но вопрос еще не стоит о какой-то цели, а именно о направлении. Вот когда уже цель обозначена, и ты к ней двигаешься, то вот тут вот свойства такие вырабатываются, как настойчивость, проявление вот этой воли.
19: Ну, значит, может быть, она просто еще не созрела, чтобы понять, где она должна быть. Надо было еще немножко ей подумать там как-то. И вот созрела бы все точно, ну, повзрослела бы, поняла, где должна быть. Вот,
15: ну, судя из рассказа Светланы, в то время, когда она захотела стать бухгалтером, исходя просто из, скажем так, условий предоставления, то есть тепло, светло, мухи не кусают, все замечательно. Вот. Исходя из этих, она действительно была незрелая в этом выборе. Она просто руководствовалась другим. Не тем, что она может привнести, скажем, людям своим трудом, а то, чтобы она получила бы от этого. Это вот, отталкиваясь от этого, люди иногда часто входят в заблуждение. А вот если направленность своих устремлений сориентировать так, чем я могу быть полезен людям, вот тут вот, наверное, придется подумать и поискать.
16: Дмитрий Николаевич, а чем вообще нужно руководствоваться в определении своего жизненного пути? Вот с точки зрения, может быть, религии, церкви?
3: Ну вот, если говорить о Христе, чем он руководствовался, это поиск нужды другого человека, чтобы быть ему полезным. Мне понравилось, как сказал психолог наш. Но есть еще один очень важный момент, когда мы говорим именно о выборе профессии, о том, чем мы будем всю жизнь заниматься, о том, что мы будем на работу ходить каждый день, и потом с нее приходить, с работы. Вот здесь тоже такой текст, тоже пишет Экклезиаст. А вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Труд, которым ты будешь заниматься, он должен приносить наслаждение. То есть человек должен от этого получать какое-то личное удовлетворение. Когда человек работает через силу, через потому что вот только надо, и этот труд ему не приносит удовольствия, а вводит его в депрессию, это, может быть, не совсем правильно, да, может быть, это не то жизненное предназначение твое. Поэтому труд, которым ты должен, труд, который ты совершаешь, он должен приносить удовольствие, приносить удовлетворение. И тем, что ты полезен другим, и тем, что это нравится тебе, вот, да. Поэтому вот пусть это будет одним из критериев.
16: Хорошо, спасибо. Светлана, а чем ты сейчас занимаешься и довольна ли ты своей жизнью?
17: Сейчас я довольна своей жизнью, потому что ну, я вижу, куда как бы и Бог направляет, и я точно теперь знаю, чем я хочу ну, всю жизнь как бы заниматься. Вот.
16: И чем?
17: Но я, как я и сказала, что мне нравится работать с людьми, да. Вот осенью я также выучилась на инструктора здорового образа жизни, и я поняла, что как бы, ну, вот это та сфера, где я хочу заниматься. То есть я хочу помогать людям, вот, ну, как сказать, не то, что своими силами, ну, вот, ну, вот исцелять их, то есть такими какими-то практичными методами, которые вот, ну, как сказать.
19: Светлана, а можно я вот перебью и задам вопрос? После такого благословенного места, как Заокский, не трудно будет с простыми людьми общаться? Там ведь все-таки да, духовные люди, а тут тебе вот ты хочешь посвятить себя. Не тяжело вообще? Вот вернуться было не тяжело сюда, к обычным людям?
17: Ну, на самом деле, да, было немножко, но сложно вначале. То, что там на самом деле, ну, как бы все там было очень хорошо, и люди очень хорошие. А здесь, ну, было трудно поначалу. Но потом как-то начала просто по-другому, может быть, на это смотреть. То есть не вот там, что там, эх, зря я туда уехала, да, надо было там все время поселиться и там жить. Нет, просто как-то по-другому стала смотреть на все это. Видеть нужды других людей стало больше. Ну вот на людей как-то по-другому стало смотреть. Больше там, может быть, людей понимать вот с их стороны.
16: Ну вот. Ты нашла свой жизненный путь?
17: Ну, можно сказать, я еще и в процессе, но я как бы, мне кажется, я точно, я стою на нем, и ну, я иду по этому пути. Вот. Дальше просто жду, ну вот что Господь как бы даст.
16: А что бы хотела ты пожелать нашим зрителям?
17: Чтобы они в первую очередь искали Господа, потому что, ну, это самое главное, потому что Он уже в дальнейшем, Он дает видение, куда тебе нужно двигаться, куда тебе нужно смотреть. Он дает тебе уверенности в жизни вообще, в душе спокойствие. Ну, как бы, в первую очередь, как есть в Библии цитата, что в первую очередь нужно искать Царство Божие, да, все остальное приложится, но не нужно как бы сильно заморачиваться над этим.
16: Угу. Да. Хорошо. Спасибо, Светлана, за твою историю, за твой опыт. Я также благодарю наших экспертов, которые участвовали в нашей программе, и за вопросы маски. Вот такая история на сегодня. Мы ждем ваших откликов. Пишите, задавайте вопросы на нашем форуме. С вами была программа «Притча блудного сына» и я ее ведущий Александр Синицын. До новых встреч!
20: А, Свет, как ты думаешь, еще может что-то поменяться или ты уже окончательно выбрала свой путь?
2: Ну, я думаю, на самом деле еще многое, что может поменяться. Вот, то есть у Господа большая и фантазия, и у него такой, ну, многогранный путь. Я думаю, что, ну, все возможно.
20: Тебе не страшно?
2: Нет.
20: То есть ты уверена, что все к лучшему?
2: Конечно. Если с Богом, то это нужный путь, и по-любому все будет отлично.
20: А ты все вопросы успела задать?
21: Я могу так сказать. Те, которые у меня были до программы, вопросы именно на эту тему, фактически да. Но когда я слушала героиню, то у меня вообще родились новые вопросы. Ну, естественно, я не успела их задать. Я думаю, что, наверное, это вопросы каких-то других тем немножко. Вот. Но теперь у меня фонтан этих вопросов. В общем-то, я теперь думаю, что же мне с ними делать. Так.
20: А, Дмитрий Николаевич, а вам трудно было выбирать свой путь?
3: Мне кажется, что нет. У меня было абсолютное убеждение, что мне надо ехать в Заволжский, учиться там, после этого идти на пасторское служение. Ну вот, а все так и получилось.
20: Все, надо в Заволжский ездить?
3: Нет, я глубоко убежден, что в Заволжский надо ехать не всем. Не надо искать решение всех своих вопросов в Заволжском. Это не самое святое место на земле, но очень классное учебное заведение. У каждого свой жизненный путь и свое предназначение. Надо искать Бога, и Он покажет, куда надо ехать.
20: А, Владимир, как вам тема программы? Сложная?

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.

0: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию мира и Бога, богоискательство российского общества.
1: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
2: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. А это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю. Я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
3: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это переводы Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
1: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году. Потому что там вот замешивали раствор яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую мы, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
4: Потому что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
5: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан. и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются. У нас вот вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот другое дело, что вот протестантизм России начался именно с чтения синодального перевода, но и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
6: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом в мире, не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. Точно так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
4: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать, ну, занят человек, ну, нет времени, ну, на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет, да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее, но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да, вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
0: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
7: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
6: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
1: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
6: Есть в Библии литература премудрости, где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава «Гимн премудрости», где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. Чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
8: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она все-таки развивает твой ум. не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий, средних, там, послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это, в принципе, то, что помогает нам познать Бога как Личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет. И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
0: Не премудрость ли взывает? И не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
2: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал... Все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
7: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог. Потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
0: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь! Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их, и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
1: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
0: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
4: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там, какие-то правила или чего-чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. «И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть?» И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
7: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. Если Бог за нас, то кто против нас?
9: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
10: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою,
11: Всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатны, правды Христовой и помыслы правого.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: «Отгремела свадьба, загремели будни», — говорит народная мудрость. Как, столкнувшись с первыми трудностями, не разочароваться в семейной жизни? Об этом мы сегодня будем беседовать с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, на первом году жизни уже сразу приходит кризис?
4: Ну, мы уже говорили о том, что кризис — это не разрыв отношений, а кризис — это развитие, это рост. То есть можно сказать другими словами, что кризис – это какая-то новая реальность, с которой сталкивается пара, и к этой новой реальности нужно как-то приспособиться.
3: То есть это какая-то незнакомая среда, в которую ходит.
4: Да, это незнакомая территория, на которую попадает семейная пара, и ей нужно адаптироваться. То есть до этого такой семьи не было. Ну, получается, что ничего не готово для них. То есть все нужно делать самому, то есть все нужно самим строить.
3: Ну, поэтому... Получается, что не успели пожениться, уже сразу какие-то первые трудности.
4: Ну, конечно, потому что свадьба – это всего лишь какое-то событие внешнее. И большинство молодоженов, они больше заботятся о том, как будет все выглядеть или как пройдет первая брачная ночь, больше думают об этом,
3: женщины,
4: чем о том,
3: наверное,
4: как дальше.
3: Женщины, наверное, думают о том, как все будет выглядеть, а мужчины о втором, да?
4: Ну, я не знаю, конечно, но, в общем-то, да. Так каждая сторона представляет для себя это очень красиво, романтично, интересно. А что будет за этим, никто не знает и даже не заглядывает.
3: А что же следует за этим?
4: А за этим следует реальная жизнь. Вот одна пара пришла и рассказывает о том, что закончилась вот свадьба, гости разошлись, а свадьба была дома. И говорит, гости разошлись, а осталась гора посуды. И вот это такое романтическое отношение ко всему до свадьбы, а потом после свадьбы они сразу же столкнулись с тем, что есть реальность. Кому-то нужно мыть посуду.
3: Жестокий быт.
4: Жестокий быт пришел сразу. Поэтому вот об этих вещах как-то люди не думают. И это самая большая, наверное, проблема и самое большое разочарование, что, оказывается, вот эти представления, как все это будет красиво, как в сказке, все прекрасно, а потом приходит реальная жизнь. То есть человек не готов восхищаться и наслаждаться реальной жизнью, которая у него будет. Он представляет себе нереальную, и если жизнь в чем-то не совпадает с этим представлением, то люди начинают чувствовать себя несчастными.
3: Ну хорошо, вот с чем приходится сталкиваться молодой семье?
4: А прежде всего, это, конечно, притирка характеров, потому что до семейной жизни люди все-таки встречались редко. Ну, то есть это не так, как в семейной жизни. То
3: ну,
4: есть
3: не каждый день.
4: Да, то есть, а в семейной
3: много
4: это уже
3: в день, да?
4: Много часов получается. А опять же, люди хотели показать все самое лучшее. И, конечно, человек, если вообще не 2-3 часа, он может контролировать себя. Особенно, когда есть какие-то ожидания от будущего. Даже если у него есть проблемы с характером, он это может контролировать и удерживать себя, может быть, от каких-то поступков. А когда уже ты постоянно один на один с человеком каким-то, то ты уже не можешь играть роль. И ты не можешь, если для тебя что-то естественно, ты не можешь это контролировать.
3: То есть вот приходится это... снимать уже вот эту маску, да?
4: Маска, естественно, снимается. У кого-то она больше была, у кого-то меньше. Но общее совместное узнавание...
3: Кто-то чаще ее надевал,
4: кто-то реже, да? Да, вот это совместное новое узнавание друг друга, оно иногда ставит вот молодоженов в тупик, потому что они вдруг начинают видеть не совсем такого человека, какого они себе представляли. А также проблема в том, что вот двум абсолютно далеким от бытовых вопросов людям нужно уже строить какое-то совместное хозяйство. И, конечно, если эта девушка из семьи, в которой мама все готовила, она попадает в новую реальность, и муж начинает от нее требовать и говорить, что ты же должна как-то, ну, соответствовать, давай готовь. И он может быть очень тоже удивлен, потому что она готовить, может быть, и не умеет. И вот первые опыты ее кулинарных шедевров, они могут выглядеть так, что она сварит курицу вместе с потрохами, или она там что-то будет жарить, и это все будет пережаренное, недосоленное или еще какое-то. И молодому супругу нужно быть готовым к этому, потому что, в принципе, вот через 20 лет вы будете готовить и все делать идеально. Но сейчас это время, когда вы учитесь. И когда ребенок учится ходить, он падает и встает. Точно так же жена будет учиться готовить, может быть, с какими-то проблемами. И муж будет заниматься хозяйством тоже не очень, потому что, может быть, он по дому ничего и не делал. А здесь ему нужно показать свою мужественность в том, что он сможет сделать кран, например, или прибить какой-то гвоздь.
3: То есть редко соединяется два человека, которые абсолютно все могут уже.
4: Конечно, ведь это же жизнь, это процесс. В основном до 20-25 лет молодые люди в основном учатся, то есть они занимаются интеллектуальной работой. И то, что им приходится делать по дому, это мизер. Если даже мама просила там помыть полы или убраться, или еще что-то, это же, ну, мелкая часть дел по сравнению с тем, что уже делали родители их, правильно? Поэтому, когда на них уже возлагается такая роль, что они должны вести полное, все хозяйство, вот это, конечно, тоже сложность. И распределение ролей, кто что должен делать. И также взаимоотношения с новыми родственниками тоже. Это такой болезненный вопрос. Кто к кому должен ходить в гости, сколько раз и как называть.
3: То есть получается, что вот эти многие вопросы, они как бы сливаются в один большой такой кризис, да?
4: Да, то есть вот это такие ситуации очень типичные, с которыми, если человек уже готов, и он уже обсудил, может быть, эти вещи, они могут пройти очень безболезненно. То есть есть пары уже зрелые, люди, в принципе, они очень спокойно проходят этот этап. Это не настолько большой кризис, насколько может казаться на первых порах, если не знать друг друга. Вот. А если знать и быть готовым, то, в общем-то, проблем не будет. Еще с чем сталкивается эта пара? С тем, что нужно решать какие-то бытовые вопросы, покупки какие-то. И может быть так, что возникнуть проблемы с распределением финансов, потому что муж будет считать, что нужно покупать одно, жена будет считать, что нужно покупать другое.
3: Столкновение интересов какое-то.
4: Да, до этого же получалось, они тратили все деньги только на себя. И изредка делали какие-то подарки друг другу, там открыточку, цветочек. Но в семейной жизни получается, что им нужно вести уже совместный бюджет и рассчитывать абсолютно все. То есть раньше их финансов, может быть, и доставало, и они считали, что у них много денег, да, потому что им нужно было тратить только на какие-то такие небольшие вещи, там косметика, одежда, может быть, еще что-то, потому что все остальное обеспечивали родители.
3: И не было нужды в этом, да?
4: Да, а сейчас, получается, надо и за квартиру платить, и за питание, и если что-то сломалось, и за дорогу, и нет мамы, которая положит бутербродик в кармашек. То есть все вот, вот все это, вся эта реальность обрушивается на молодую семью. И вот ей нужно выживать в этих условиях.
3: А есть какое-то столкновение на сексуальной почве?
4: Да, кстати, тоже это такая серьезная проблема в семейных парах молодых, потому что очень много фантазий на этот счет и очень много предположений. И люди, которые обращаются ко мне вот уже как к сексологу, да, они вот говорят о том, что вот первая брачная ночь их разочаровала. Вот такие случаи достаточно частые. Или это женщину разочаровало, что она вообще ничего не почувствовала, либо это мужчину как-то странно насторожило. Но, в принципе, здесь тоже нет ничего сложного, все это настраивается с годами, и вообще считается, что сексуальные отношения в норме настраиваются где-то в течение 3 лет. Поэтому ожидать, что что-то будет такое... То есть, конечно, и может быть и так, что это что-то будет незабываемое, интересное и хорошее, а может быть и по-другому.
3: То есть, если у пары не было каких-то сексуальных связей до этого, то, естественно, они входят в брак неопытными, и вот эти первые какие-то контакты, они не обязательно будут на пятерку, да?
4: Конечно.
1: Принято считать.
4: Не нужно ожидать слишком, ну, большого чего-то вот от первой брачной ночи и от медового месяца.
3: А вот почему вот у молодых людей такие ожидания, которые, как правило, не оправдываются?
4: Потому что они воспринимают свадьбу как приз. Вот они получили приз, и им наслаждаются. А они получили приз с довеском. То есть это не просто приз, который вы можете поставить в шкаф и любоваться им. Этот приз живой. То есть это живой организм. То есть это ваши взаимоотношения. Они не могут быть постоянными. То есть это благословение, это радость, это награда, там, это достижение. Но с этим еще и нужно что-то делать. И вот такое первое испытание, которое приходится на молодых людей, это несоответствие представлений о вот медовом месяце и несовпадение с той реальностью, которая была на самом деле. Это не говорит о том, что медовый месяц проходит плохо. Он проходит отлично.
3: Просто не так, как они мечтали.
4: Ожидания другие. Потому что жена, вот, как будучи невестой, она думала, что он будет постоянно приносить в постель кофе там, каждый день. Там, а он представлял, что она там будет
3: что
4: сексуально согласна с ним там сексом заниматься каждый день. Она там представляла, что они куда-то поедут в другую страну и будут гулять там. А он тут представлял, что они спокойно где-то сядут и, ну, и никуда не поедут.
3: Поедут на рыбалку.
4: Да, то есть у каждого свое представление. И также, если, допустим, свадьба проходит, то есть вот еще вопрос, почему не всегда сексуально налаживаются отношения сразу. Даже это не говорит о том, что нужно опыт иметь до брака, да, то есть чтобы хорошо показать себя в первую брачную ночь. Просто все время, вот, которое идет перед свадьбой, оно очень напряженное. Это постоянно нервотрепка, это что-то нужно решить. Все бегают, что-то решают, уже перед самой свадьбой, уже эту прическу делают, уже что-то, последнее приготовление. То есть это очень много дел, очень большое напряжение.
3: И большой стресс.
4: И
3: да?
4: Большой стресс для человека. И поэтому, особенно когда проходит день свадьбы, опять же, это стресс, опять же, очень такой ответственный момент, люди дают друг другу обещания, люди там друг друга обещают любить до гроба, потом праздник до ночи, в 12 ночи только гости начинают по домам идти, вы приезжаете домой.
3: В 12
4: домой,
3: часов начинают разрезать пирог.
4: Ну или, то есть, в 12 или в час вы добираетесь домой, и у вас огромное количество подарков. И, конечно, все после свадьбы сразу же, ну я не знаю, чем сразу хотят, допустим, мужья заниматься, но жены всегда любопытны, им хочется посмотреть подарки. Короче, еще час или два молодые смотрят подарки, вот, а там уже на что останется время. И не всегда остается это время для того, чтобы как-то спокойно и приятно провести это сексуальное время.
3: То есть, если вам не удалось, не пришлось мыть посуду, а вы просто смотрели подарки, то это уже хорошо, да?
4: Да, и, в общем-то, некоторые думают, что вот если не удалось какие-то там сексуальные отношения наладить в первую же ночь, все, это катастрофа. Но на самом деле психологи дают такие советы, что и не торопитесь. Если вы устали, лучше выспитесь, чтобы в следующий день, у нас обычно свадьба 2 дня идет, вот, чтобы на следующий день вы были в силах, вы все это провели, эти мероприятия, а потом у вас все наладится. То есть не надо потом претензии друг другу предъявлять. Потому что, получается, если проблемы появились вот в первую брачную ночь, муж настаивал, жена отказывалась или как-то что-то произошло, то во второй день уже эта семья сидит надутая и подумывает о разводе. То есть вот когда у них какие-то иллюзии по этому поводу были, вот, они потом очень сильно разочаровываются. Поэтому вот понимаете, что вот этот медовый месяц, это не просто время, когда кто-то должен был вас ублажать и кто-то должен был придумывать вам что-то интересное. Вот из-за этого основные проблемы. А нужно понять, что это время, когда вы украшаете жизнь другого человека, стараетесь сделать ее интересной, романтичной, и тогда таких особых претензий друг к другу не будет.
3: А с какими проблемами еще обращаются молодые семьи вот в первый год своей совместной жизни?
4: Самая большая проблема – это неумение решать конфликты. Это то, чему должны люди научиться. Выяснять отношения не на повышенных тонах, не с обидами, а с тем, чтобы найти какую-то, какую-то точку соприкосновения. Без криков, без, без битья посуды, без уходов к маме. И вообще самая большая ошибка в это время проявляется у женщин, когда они в пылу какого-то конфликта, они говорят: «Ты меня не любишь». Вот я за тебя вышла замуж, а ты меня не любишь. И ни в коем случае этого говорить нельзя, потому что это не изменит в лучшую сторону отношения, а наоборот, ухудшит. Вот. Также очень важно...
3: Наверное, важно знать различия психологии мужчины и женщины, да?
4: Конечно, потому что вот молодые люди редко задаются целью узнать о различиях до брака. И зря, потому что обиды со стороны женщин в основном происходят из-за того, что ее не понимает муж. И женщины также часто не понимают, да, что хотят от них мужья. Но если бы вот вы понимали это все, то проблем бы многих и не было, потому что муж смотрит на жену, она сидит печальная, он думает, какая-то она странная, что с ней вообще, да, или, ну, что, или может, я просто, что-то не сделала.
3: Или просто он думает, что все нормально, я же тоже сижу молчу.
4: Да, или он думает, что я сижу молчу, я устала, и она, наверное, так, а она молчит, потому что хочет, чтобы муж подошел, сделал ей комплимент, обнял ее. И вот это несоответствие... понимание или вообще абсолютное незнание, кому что нужно, тоже приводит семью в такой сложный период. Но, в принципе, каждая семья это проходит. Но просто одни более болезненно это проходят, а другие менее. Вот если изначально семья построена на правильных основаниях, и люди готовы учиться, они понимают, что свадьба – это не конечная цель, а это учебное заведение до всей жизни, то они очень легко идут на уступки, на изменения, то есть не зацикливаются на чем-то и говорят: нет проблем. То есть давай, хочешь так, нет проблем, давай сделаем так. Это действительно разумно.
3: То есть кризис вот этого первого года реально пройти с честью?
4: Конечно, то есть очень многие семьи и проходят его очень хорошо. То есть если вы узнали просто характер вашего партнера раньше, то вот удивлений не будет в семейной жизни.
3: То есть нужно быть достаточно подготовленными, уже вступая в брак.
4: Конечно, нужно время, это для того, чтобы узнать. Это не месяц и не два до брака, то есть это желательно полгода, год. 2 года, то есть, чтобы вы уже общались и знали уже, у кого что на уме, и кто что как думает и как поступает, тогда проблем, в общем-то, никаких не будет.
3: Да.
4: Вот. И это действительно интересное время, когда вот молодые люди знакомятся друг с другом и потом вспоминают очень долго это. А особенно тоже интересно, что молодежь, вступая в брак, даже не знает привычек, то есть и не знает особенности друг друга. И муж молодой покупает, допустим, такая ситуация была, покупает жене постоянно игрушки какие-то, постоянно дарит ей игрушки. Но игрушки ей нравились до того, как она была в браке, и ей это нравилось. А вот в семейной жизни он тоже продолжает это делать. И потом она принимает. И потом уже в конце концов она говорит: слушай, ну я же уже не ребенок, ты мне хоть подари косметику какую-то или духи мне подари. И в этот момент до этого молодого мужа доходит, что оказывается все это время это ей абсолютно не нравилось. И вот в это время нужно, прежде чем что-то дарить или делать, нужно спрашивать об этом, что «а что тебе нравится? Как бы ты хотел провести время? А если бы подарок? Какой бы ты хотел подарок?» Потому что есть женщины, которые абсолютно не любят цветы. Вот, кстати, встречаются довольно часто, и они говорят: «Лучше ты мне купи что-нибудь конкретное». И мужу тогда нужно сказать, что конкретное хочет увидеть жена на подарок. И вот у мужа тоже нужно спрашивать, что бы тебя порадовало, как бы ты хотел провести время. И вот это узнавание друг друга, вот эта способность сделать шаг навстречу друг другу и делает крепким этот брак и готовит его к следующему этапу.
3: То есть важно уделить большое внимание общению в этот период.
4: Да, максимальное количество времени нужно уделить общению.
3: Чтобы узнать друг друга.
4: Да.
3: Елена, спасибо большое. Я думаю, что многие молодые семьи просто обогатились этими знаниями, и это поможет им преодолеть этот кризис первого года жизни вместе. Как бы мы ни пытались, кризиса первого года брака нам не избежать. Старайтесь слышать и понимать друг друга. Это была программа «Принято считать». До свидания.
0: С Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Юлия Авструб.
6: Искать и не в собственной правде –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что она Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию?»
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. Я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там, а что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа, израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведение, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
6: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
7: Изначально я пришел к ней не как источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, который вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашею.
8: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок. Вот. И с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
9: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
10: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в памяти, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу.
10: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
11: Моя тетя, про которую я упоминала, она шла в ту же самую деревню, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
9: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
7: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я

0: очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто, как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
1: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
2: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается, у него формируется новое мировоззрение.
3: Ну вот книга «Екклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно.
4: А теперь выслушай суть всего. Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое.
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго. А в свое время оно прорастет.
1: Нельзя сказать, что перемены в человеке происходят без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга, да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином Блаженным, Августином Гиппонийским, его мама была христианкой. Она ему говорила, говорила, говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно пришло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
4: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него?» Иисус сказал: «Ты видел его, это он говорит с тобой». «Верю, Господи», — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: «Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое,

0: Ой, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые?» «Были бы вы слепы, не было бы греха на вас, но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
1: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
2: Сила Библии в том, что она Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей. И прежде всего, наверное, люди слышат в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
3: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
4: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения, это может быть приятное изменение, или может быть не очень приятное, такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, в которой я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть человек просто начинает думать о чем-то, том, о чем он раньше не думал. В этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
0: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
5: Приходит в голову мысль, а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И Библия меняет. И слова Божьи звучат. Мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое, ну, непотребное какое-нибудь там, позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю, все, стоп, стоп, стоп, стоп, нельзя, нельзя, нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже, не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет, Бог меняет, Дух Святой меняет.
6: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю вот в этой книге.
4: Библия может быть закрытой книгой для человека, и прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
7: Но вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми, а что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный, там, как и все люди, и поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце потихонечку, чуть-чуть, понемножечку, но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
3: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
0: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
6: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
1: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Суржский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой. То есть чтобы ты этим жил уже. А не просто, ну да, надо любить друг друга. Но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
8: Священное Писание развивает настолько, насколько человек, ну, не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
3: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь только после того, как человек созрел до этого.
9: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
10: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию, и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Меня зовут профессор Бодрячок. Я внимательно слежу за своим здоровьем, и поэтому я всегда бодрый и веселый, чего и вам, кстати, желаю. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Наконец-то я открываю веселую школу здоровья! Да-да-да, дорогие ребята, совсем забыл. Я хочу представить вам мою племянницу Веселинку. Она любопытная, прелюбопытная.
5: Да,
4: и любит приходить ко мне в гости. Она будет помогать мне вести наши уроки.
5: Очень, буду помогать.
4: Так, да. Ну, какие у нас сегодня новости?
5: Ой, к нам пришли ребята.
4: Так зови их скорее сюда. Давай сюда. Так.
5: Садитесь.
4: Ух ты, какие красавчики.
5: Красивые.
4: Садитесь, мои хорошие. Как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Меня зовут Лиза.
4: Лизочка.
5: Лиза. И... Какая красивая.
6: Мирослав.
4: Мирослав. Мирошка. Мирошка и Лизочка. Да. Молодцы. Дорогие ребята.
5: Да.
4: Бог дал нам прекрасную жизнь. И Он хочет, чтобы мы не просто жили просто так, а чтобы мы были бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Профессор Бодрячок, я тоже могу провести урок. Меня бабушка научила делать массаж руки. Это вы знаете, как полезно для здоровья?
4: Ну, Веселинка, подожди, Веселинка. Дело в том, что на наших занятиях мы будем рассуждать над тем, как быть бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Да.
4: И есть очень много такого, что более важно знать, чем массаж руки.
5: Надеюсь, это не манная каша.
4: Манная каша? Нет, хотя... Ну, во всяком случае, не сегодня. Дорогие мои друзья, для того, чтобы поднять вам настроение, я хочу спеть... Одну чудесную песенку я ее сам сочинил.
5: Ой, я так люблю песенки. Вы любите песенки?
4: Сияет солнце в небесах и всех зовет из дома. Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Свежий воздух нужен нам, мы найдем здоровье там. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Где поляны, лес и вода. Тра-та-та!
5: Ой, какая чудесная песенка!
4: Дорогие мои ребята, я так люблю гулять на природе. Вы даже не представляете, как. Лизочка, вот вы любите гулять на природе? Ну, там, с мамой, с папой. Любите?
6: Да.
4: Ну, а где
6: вы? Мы уже 5 раз ездили на пикник.
5: Ничего себе.
4: Вот это да!
5: А Мироша любит гулять?
6: Да.
4: Где вы гуляете?
6: Я люблю гулять во дворе.
4: Ух ты!
5: Во дворе, я тоже.
4: Во дворе, особенно с друзьями. Это же хорошо с
6: репетицией. Я тоже люблю гулять во дворе. У нас около двора есть такая взрослая площадка. Там есть такие лазилки, я по ним всегда лазил.
5: Ой, я тоже люблю лазилки. Ой, и горки люблю, очень люблю. А я еще люблю гулять со своей собачкой Здравулькой. Вон она сидит.
4: Да.
5: Когда она у меня была маленькая, вот так вот. Так боялась улицы. Но я каждый день выводила ее гулять в любую погоду, в любую. Знакомила ее с травкой, деревьями, солнышкой.
4: Ну, ты молодец.
5: Теперь она очень-очень любит гулять. Да.
4: Так.
5: А когда я катаюсь на велосипеде, она так смешно бегает за мной. Мы так смешно носимся по лужам.
4: Вот. Гулять – это хорошо. Гулять с мамой, с папой, да. Даже иногда и на пикник съездить, и во дворе. Очень хорошо и полезно. Но вот, честно признаться, беганье по лужам до добра никогда не доводило. Ну, бегать по лужам не очень хорошо для здоровья. Давайте лучше я вас приглашу на чудесную прогулку в мой волшебный лес здоровья.
5: Давайте.
4: Пошли. Но для того, чтобы не спотыкаться по дороге, так, нам нужно немножечко размяться.
5: Мы готовы.
4: Итак, встали.
5: Так, вставай. Ты со мной. Молодец.
4: Упражнение «Маршировка». Так. Встанем прямо, спинку ровно, высоко поднимем ноги, не споткнемся на дороге. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Упражнение «Наклоны». Так. Руки ставим на бока, влево, вправо, влево, вправо, будто маятник в часах.
5: Да.
4: Раз, два. Молодцы! Упражнение топ и хлоп. Ножкой топ, руками хлоп, а потом наоборот. Ручкой хлоп, а ножкой топ. Раз, два, три, четыре. Не перепутали. Молодцы! Упражнение «Бег на месте». Пробежимся дружно вместе высоко.
5: Побежали.
4: Сверкали наши пятки. Мы несемся без оглядки. Раз, два. Молодцы! Упражнение «Потягушки». Тянем вверх мы наши ручки, опускаем и опять до небес хотим достать.
5: О, как я устала! Ой, как хорошо полежать на полянке и поправить свое здоровье.
4: Веселинка. Как раз-таки, когда мы делали зарядку, мы и поправляли наше здоровье. А теперь мы просто полежим. И я предлагаю послушать шум леса.
5: А кто что слышит?
4: И его обитатели. Я вот ручеек слышу.
5: А Лиза?
6: Я слышу птички.
5: Ух ты, а Мирослав?
7: Я слышу.
5: Дятла.
8: Да, я дятла слышу.
5: А я слышу, как падают шишки с елок и сосен.
4: Да, дорогие ребята, сосновый воздух невероятно полезен для здоровья.
5: Да.
4: Давайте подышим глубоко. Еще раз, когда мы вдыхаем, свежий воздух проходит через весь наш организм, оздоравливая его.
5: Профессор Бодрячок, разве у воздуха есть ноги? Как он может проходить? Ой, рассмешила.
4: Веселинка. Ну, какая же ты забавная. Вы знаете, для того, чтобы объяснить, как это происходит, давайте-ка надуем мыльные пузыри.
5: Классно!
4: Да,
5: я так люблю надувать мыльные пузыри. А вы?
4: Пойдемте-ка, да. Пойдемте-ка. Кто любит мыльные пузыри?
5: Ну-ка.
4: Вот.
5: О, надует самый большой.
4: Так оно. Вот оно пошло. Смотрите. Так, давайте еще побольше.
5: О, у меня
4: побольше
5: получилось. Это так весело надувать.
4: Да вы всю мою комнату наполнили мыльными пузырями.
5: Да.
4: Вы видите. Дорогие мои ребята, вот точно так, как вы наполнили комнату мыльными пузырями, точно так же И кислород наполняет весь наш организм, когда вы гуляете на природе. Вот. И вы становитесь сильными. Ну-ка, покажи ручки той.
5: А Мирослав, смотри, какой сильный.
4: Смелыми.
5: Да.
4: И умными.
5: А прекрасные картины природы улучшают настроение.
4: Совершенно верно, Веселинка. Бог так чудесно сотворил наш мир, чтобы мы были веселыми, здоровыми, и чтобы у нас было хорошее настроение.
5: Да. Я теперь буду гулять даже ночью. Каждый день.
4: Веселинка, ну что ты, что ты? Лизочка, вот если ты будешь гулять ночью, что скажет мама?
5: Что скажет мама?
6: Нельзя гулять ночью.
4: Вот что скажет мама. Веселинка, нельзя гулять ночью.
5: Но
4: гулять нужно...
5: воздух же.
4: Только... Вот открой форточку, да. Но ночью гулять нельзя. Вот, гулять нужно только днем, ровно столько, сколько позволяет свободное время и сколько разрешит кто, Мирослав?
6: Мама.
4: Правильно. Вот.
5: Какие умные.
4: Да. А вот для того, чтобы не забыть о пользе прогулок на природе, Веселинка хочет помочь нам сделать одни сувенирчики.
5: Такие когда будете
4: маленькие,
5: на них смотреть, вы сразу будете вспоминать, как это полезно гулять на природе.
4: Так, ножницы. Что еще нам нужно?
5: Так, это не очень сложно. Ребята, и вы повторяете вместе с нами. Для этого мы берем двухстороннюю цветную бумагу. Вот смотрите, мы взяли коричневого цвета.
4: Вот первая сторона, вот вторая.
5: Да. Мы их уже разрезали. Теперь мы будем делать нашу шишечку.
4: Так
5: где ножницы у нас?
4: Вот.
5: Так. Теперь мы этой полосочки будем делать бахрому.
4: Так
5: вот еще. Ребяткам тоже ножницы. Открывайте. Помогайте мне тоже. Держи. Вот смотрите. Мы разрезаем такие полосочки, но не до конца. Не до конца. Чтобы у нас получилось бахрома. Так. Получается? О! Мирослав, подлини немножечко, чтобы шишечка была у нас красивой, замечательной.

0: Хорошо, у тебя получается резать.
1: Окей. Вот.
0: Так, нет, подождите. Берем карандашик, и мы немножечко закручиваем края нашей бахромы, чтобы шишечка у нас получилась

0: О, молодцы. Теперь начинается интересное.
1: Так, так.
0: Мы берем нашу полоску с бахромой и закручиваем ее в бутон. Но когда мы закручиваем, мы смазываем это клеем. Держи. Так, это мне.
1: Да.
0: Вот смотри, мы вот так вот край смазываем и закручиваем бутон. Вот у нас что получается. Еще так, смазываем.
1: Ага.
0: Получается у тебя?
2: Нет.
0: Давай, я тебе помогу. Смотри, вот этот краешек.
1: Вот зачем карандаш-то нужен был. Специально,
0: да.
1: Чтобы на него наматывать.
0: Ой, какой был умный профессор.
1: Такой...
0: Давай мы за ним
1: да?
0: повторим.

0: Я сделала.
1: Какой у тебя получился? Сейчас я быстренько тоже закончу. Вот. Ну, ты вот так, как всегда. Вот не успела я первый сделать.
0: Я тоже все.
1: У вас красивая шишечка получилась.
2: Во! Она чем-то на карандаше похожа на цветочек.
1: Ну, может быть, да.
2: Вот. Спасибо тебе, дорогая Веселинка, за то, что ты нас развеселила.
1: Да.
2: Я вспомнил одно высказывание из Библии. Веселое сердце помогает быть здоровым, а от грустного настроения можно заболеть.
1: О, это получается, что веселое настроение полезно для здоровья.
2: Да, да, да, совершенно верно, дорогая Лизочка. Совершенно верно. Дорогие ребята, всегда будьте здоровыми и веселыми. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до новых встреч. Пишите нам письма и обязательно присылайте нам ваши рисуночки о том, как вы гуляете с родителями, может быть, на пикник, как Лизочка ездит.
1: И мне пишите, да. Я тоже люблю письма.
2: Да. Да, Веселинка очень любит письма, это уж я точно знаю. Всего доброго, пока!
1: Пока! Пока! До свидания, ребята!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы слышали про такое понятие, как панические атаки? Я поражаюсь тому, что сегодня это стало чаще, чаще и чаще входить в наш обиход. Эту фразу можно даже услышать от людей, которых ты никогда бы не ожидал, что может одолевать какая-то тревога, паника или паническая атака. Дело в том, что когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, у нас там есть такие слова: «Да не смущается сердце ваше». В оригинале написано: «Да не тревожится сердце ваше». «Веруйте в Бога и в меня веруйте». То есть, как вы Богу доверяете, так и мне доверяйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. То есть, речь идет о том, что Иисус говорит: я бы не скрыл, что в доме Отца обителей много, но если бы их там не было, я бы сказал вам об этом. Но я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Что означает слово «иду приготовить место»? Неужели вы думаете, что там Господь Иисус наш ходит сегодня с шпателем, я не знаю, с ведром, с краской, с бензокосой какой-нибудь там и готовит нам место, чтобы когда мы туда придем, у нас там все сияло, кафель был натертый или еще что-то? Нет, конечно, речь идет о другом. Иисус идет приготовить место для меня. А что такое место? Вы знаете, когда вам приходилось, если ездить на самолете, летать, либо на поезде ехать, то у каждого, скажем, лавочки, места есть свой номер. И, грубо говоря, когда ты приобретаешь билет, ты приобретаешь место, право на том, чтобы сесть на это место и прилететь. Я, кстати, недавно ехал на поезде, и вы можете запомнить, 36-е место – никогда его не покупайте, но хочу вам сказать, это крайняя боковая, то есть не боковая, а крайняя купе возле туалета, верхняя полка. И что интересно, когда тебе надо ехать и надо доехать, и другого нет билета, то ты соглашаешься. Почему? Потому что это не суть твоей жизни, это лишь фрагмент, и ты сам себя настраиваешь, что нужно просто потерпеть, и это время пройдет. Я, кстати, очень благодарен людям, которые, выходя, скажем, в туалет, не хлопали дверями, как в тюрьме, знаете, а как-то старались быть более-менее аккуратными. О чем это речь? Речь идет о том, что в жизни нашей может точно так же казаться, что мы возле туалета, знаете, нам плохо, у нас самое худшее место, и на этом месте, где я живу, самое все плохое. Но Господь говорит: я знаю, я иду туда, чтобы дать тебе право, чтобы твое имя появилось в небесных книгах жизни, и когда ты туда придешь, у тебя там было место. И вот это важно понять. А кто-то мастит себе место здесь, на земле, лучшее, шикарное, жирное такое, знаете, но земля и все дела на ней сгорят. Это место не спасет, где бы оно ни находилось. Вот почему важно для нас сегодня понять еще то, что написано в 66 главе книги пророка Исаии во 2 стихе. «А вот на кого я презрю, говорит Бог, на смиренного и сокрушенного сердцем и трепещущего перед словом моим». Итак, Бог хочет нас успокоить. Он говорит: «Я иду приготовить тебе место. Я хочу, чтобы ты был не просто как заяц или безбилетник. Я хочу, чтобы ты знал, что тебя ждет. И я для тебя приготовил такие обители». А почему их не надо было готовить? Они готовы. Да потому что там греха нет. А где нет греха, там ничего не рушится, там ничто не распадается, там ничто не пачкается. И поэтому первозданная красота, которая создана Богом была, она ждет своих спасенных. Но у нас не у всех есть право на это место, у нас нет еще этого места. И поэтому он говорит: я пошел в небесное святилище, и вы верите здесь на земле мне, и я это так высоко ценю, и я заберу вас к себе, потому что вы посвятили кое-что из своей жизни мне. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли со своей стороны продолжать доверять Господу, продолжать Ему верить и продолжать ждать тот день, когда Он придет за своими детьми, потому что Он нам приготовил сюрприз, и Он хочет увидеть нашу улыбку. Как мы возрадуемся от того, что Он для нас приготовил. Да благословит нас в этом Господь!
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Беременность – очень важный и ответственный период в жизни женщины. Зарождение и развитие новой жизни равносильно чуду. Интересно, что на нашей планете каждые 3 секунды рождается малыш. А пока ребенок растет и развивается, весь организм женщины настраивается на то, чтобы обеспечить его всем необходимым. Самочувствие женщины тоже изменяется. Меняется вкус, настроение. Но есть еще изменения, которые не так заметны. А знаете ли вы, какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе при беременности? Сегодня с нами врач-кардиолог Марина Павлова, которая и ответит нам на все эти вопросы. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Марин, мы с вами столько уже говорили о сердце, о том, как оно работает, на что влияет, и много о чем. Но вот сегодня очень бы хотелось еще осветить этот вопрос в контексте беременности. Mm-hmm. Потому что, да, беременные тоже, в общем-то, имеют всякие проблемы с сердцем.
5: И... Да, и часто обращаются с этими проблемами.
4: Да. И хотелось бы узнать, может быть, каким-то образом беременность вообще сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?
5: Да, естественно. Ну, конечно, беременность – это большая радость, да, и для женщины всегда это событие очень долгожданное и желанное. И для женщины это большая радость, а вот для организма женского это большой стресс на самом деле, потому что беременность сказывается на деятельности, ну, в общем-то, всех внутренних органов и систем, в том числе на деятельности сердца, это безусловно. Можно разделить, скажем, на две группы, как беременность влияет на деятельность сердца. Во-первых, изменяется гормональный фон при беременности женщины, и гормон оказывает различные эффекты. И, во-вторых, по мере, скажем так, беременности, роста, да, плода, роста беременной матки, уже начинаются различные моменты, связанные с тем, что беременная матка постепенно смещает все наши внутренние органы в разные стороны. И, в общем-то, у нас и сердце смещается, там уходит налево, да, и кишечник поджимается, и почки зажимаются, и диафрагма уходит наверх. То есть и вот все вот эти вот перемещения внутренних органов, они тоже могут не остаться без эффекта определенного. Поэтому вот две таких группы. Начнем с того, что буквально с первых недель беременности уже происходят значительные изменения в организме женщины, хотя, казалось бы, матка еще небольшая, и зародыш еще очень маленький, они сами не могут никак на это повлиять.
4: Да, можно даже иногда и не знать.
5: Да, и даже и не знать. А уже процесс пошел. Во-первых, увеличивается объем циркулирующей крови практически на 30%.
4: Сразу?
5: Сразу же.
4: Ух ты!
5: Да, то есть сразу же у нас больше кровь становится потом более разбавленной. Почему? Мы должны обеспечить кровообращение в себе, а еще кровообращение в дальнейшем маточно-плацентарный кровоток. То есть как бы тут две системы уже начинают.
4: Соответственно, нагрузка на сердце значительно увеличивается.
5: Сердце на это тоже реагирует, увеличивает ударный объем. То есть объем крови, выбрасываемый сердцем, тоже увеличивается. Тоже аж до 50% может увеличиться.
4: Ух ты!
5: Да, увеличивается частота сердечных сокращений в среднем на 20-30% от исходной частоты. За счет того, что расширяются периферические артерии, несколько снижается артериальное давление, особенно в первом триместре. В дальнейшем оно нормализуется и примерно уже приходит к такому же значению, какое было до беременности, это к третьему триместру.
4: То есть, когда давление низкое, в общем-то, да, в первом триместре, да, это, в общем-то, можно назвать
5: это
4: нормой.
5: Это и есть норма. Даже если оно и не снижается, это как раз-таки может на какие-то мысли там наводить. Да? Если оно было 120, например, до беременности, а во время беременности становится 130, это говорит о том, что надо более тщательно за ним следить, не будет ли там дальнейшее повышение давления. Кроме того, особенно в третьем триместре беременности повышается свертываемость крови. Почему? Организм готовится к родовой деятельности, да, и чтобы избежать обильной кровопотери в родах, у нас повышается свертываемость крови в последнем триместре. Кроме того, уже когда происходит рост матки, да, и смещение внутренних органов, тут тоже всякие интересные вещи происходят. Сердце смещается влево, разворачивается немножечко, из-за этого могут возникать нарушения сердечного ритма, даже тахикардии, там, наджелудочковые и желудочковые. Это может быть у беременных женщин. Они начинают жаловаться на перебои в сердце, на приступ сердцебиений. Кроме того, беременная матка может сдавливать нижнюю полую вену. При этом у нас кровь застаивается в нижней половине тела и не доходит в нужном количестве до сердца. И у женщины могут возникать даже обморочные состояния. Например, при переходе в вертикальное положение из горизонтального. То есть резко допадает давление, и женщина, в общем, с этим давлением вместе тоже падает. Это тоже считается нормой. Вот. Кроме того, в последнем триместре, когда уже матка достаточно большая, и тоже, опять же, сдавливается нижняя полая вена, и нарушается отток венозный от нижних конечностей, могут возникать отеки нижних конечностей. Это, в принципе, не считается какой-то прям вот патологией, то есть небольшие отеки в районе щиколоток – это вполне допустимое состояние. Кроме того, беременная матка поднимает диафрагму, уменьшается объем легких, собственно говоря, и женщина может испытывать небольшую одышку и чувство нехватки воздуха.
6: Ну, потому что, в общем-то, наверное…
5: Дышать-то, в общем-то, и нечем, да, действительно.
6: Да, меньше кислорода, в общем-то.
5: Да, меньше кислорода. Но, кроме того, это ощущение нехватки воздуха, оно может быть и на ранних сроках. Это эффект прогестерона, гормона беременности, который вызывает такое понятие, как гипервентиляция легких. То есть есть вот это ощущение какой-то нехватки воздуха, все время хочется на свежий воздух, хочется окно открыть, все время душно, все время как-то некомфортно. Это буквально еще с маленьких-маленьких сроков такие вещи возникают. Вот, в общем-то, еще, может быть, даже не полный перечень всех тех изменений, которые с беременной женщиной случаются. Естественно, такие изменения, как обморочное состояние там, или перебои в сердце, они, естественно, беременных женщин пугают. Вот, и, конечно, они обращаются к врачу с этими жалобами и говорят, что вот что делать, помогите доктору.
6: Ну, в целом, это мы называем, значит, нормой, да?
5: Да, мы говорим, что это норма, да.
6: В общем-то, говорим, не пугаться, да?
5: Да, не пугаться, что эти вещи могут случаться, и, ну, и желательно, конечно, женщин об этом предупреждать заранее. Сейчас есть школы будущих мам, школы беременных женщин, где
6: чтобы
5: об этом...
6: они понимали, на что идут, да? Чтобы не думали, что будут порхать бабочками, да, с пузиком.
5: Да, что им, ну, приходится это выждать, и как бы, ну, ничего.
6: Ну, чем-то надо ради жертвовать, ради ребенка, да? Ну, хорошо, о нормах мы поговорили, а есть какие-то ненормальные изменения,
5: ну, конечно,
6: в самочувствии?
5: Конечно.
6: Вот о них что вы можете сказать?
5: Ну, поскольку беременность – это большой стресс для организма в целом, поэтому где какая-то слабость есть в организме, там оно и порвется. И есть состояние, заболевания, которые у женщин могут возникать в период беременности. Наиболее распространенное – это артериальная гипертония беременных. То есть в том случае, если у беременной женщины начинает повышаться артериальное давление выше, чем 140 на 90, хотя до беременности вроде бы все было хорошо, ничего не было. Вот это наиболее частая патология. Кроме того, если гипертония не лечится длительное время, да, то есть женщина беременная, с гипертонией ходит, никаких мер не предпринимает. Ну или если еще дополнительно сильно страдают ее почки, тоже как бы тут одно к одному, то возникают такие состояния, как преэклампсия и эклампсия. Это в том случае... Фактически это клиника отека головного мозга. Это, во-первых, повышенное артериальное давление, а во-вторых, это нарушение функции почек. Это начинает почки пропускать белок с мочой, вот, и в дальнейшем может привести вот к таким грозным осложнениям, как отек головного мозга.
6: Поэтому артериальное... Вот почему анализы, да, вот эти постоянно сдаются.
5: Анализ мочи, да, постоянно сдается перед каждой явкой, чаще, чем общий анализ крови. Именно потому доктор следит, чтобы не появился белок в моче, потому что как только появляется белок в моче, это очень грозный признак, это может быть признаком того, что вот у женщины начинается преэклампсия и эклампсия. Это значит, что ее надо срочно госпитализировать и очень активно, интенсивно лечить, дабы сохранить как бы ее будущего ребенка и, в общем-то, жизнь ее самой.
6: Самой. Понятно. Ну, а что можно сделать, например, если у будущей мамочки постоянно повышается давление? Да, мы говорили, что пониженное это
5: норма,
6: неплохо.
5: Да.
6: А если вот оно все-таки действительно повышается, то какие-то можно предпринять меры? Потому что, насколько я так помню, то, в общем-то, никаких таблеток не рекомендуется употреблять, да, на всех таблетках.
5: Противопоказания.
6: Да, противопоказания. Да. Есть ли что-то, чем можно помочь, может быть, избежав медикаментозного лечения в данном случае?
5: К сожалению, нет. Вот с беременными, знаете, не шутят. Вот. И даже незначительное повышение, но стойкое повышение давления беременной женщины, это всегда, во-первых, повод к ее госпитализации. То есть гипертонию беременных никогда не лечат амбулаторно. И всегда лечат только стационарно. И лечение подбирают в стационаре.
6: А стоит, вот просто пока дальше не пошли, стоит ли бить панику, если вот первый раз померили, и вот оно повышено. Или нужно подождать, да, чтобы некоторые сейчас беременные, допустим, которые смотрят, там померили давление, у меня там повысилось давление. Сколько раз, например, нужно померить давление, чтобы понять, что оно действительно повышенное не единоразово?
5: Не единоразово. То же самое, что мы с вами говорили о гипертонической болезни, о том, как ставится диагноз. Два приема подряд повышенное давление.

0: увеличивающее давление, которое при беременности не противопоказано абсолютно. То есть оно совершенно сочетается с беременностью, это допигит. Вот, оно как раз-таки не используется в обычных, скажем так, ситуациях, а при беременности оно назначается. Есть другие препараты, которые при беременности противопоказаны, но с небольшими оговорками. То есть в том случае, если польза для матери превышает риск для плода, да, мы говорим, что если у женщины стабильно высокое давление и допигидом мы не можем его снизить до нормальных значений, мы можем присоединить некоторые группы других препаратов. Почему? Потому что для нас самое главное, ну, сохранить жизнь и здоровье матери, да, это прежде всего. Так что, ну да, тут как бы тут понятно, что есть такие моменты очень такие острые.
1: Да, есть риск.
0: Риск есть, да.
1: Ну вот, тем не менее, многие, да, сейчас, вообще женщины склонны к героизму, да, вот в данный момент. И что же будет, мне вот самой просто интересно, потому что действительно мне кажется, что многие женщины будут терпеть до последнего, лишь бы только не пичкать себя лишними лекарствами.
0: Да, еще в больницу, чтобы не попасть ни в коем случае.
1: Да, ну вот что будет, если все-таки вот такая вот героиня, которая очень переживает за своего малыша, не хочет идти лечиться, умалчивает о том, что ее там что-то беспокоит, зная, что ее могут, в общем-то, да, положить, ну, в больницу, и что будут ее лечить очень такими вот уже серьезными препаратами достаточно.
0: Очень велики осложнения при артериальной гипертонии беременных. Это как со стороны ребенка, это может быть задержка развития плода, это может быть преждевременные родовые дети, то есть преждевременные роды, преждевременная отслойка плацента, которая требует немедленного родоразрешения, неважно на каком сроке уже.
1: Да.
0: Ну, вот. Но это также может закончиться плохо и для самой матери, поскольку артериальная гипертония, это может быть первым этапом, а дальше будет преэклампсия и эклампсия, о которых я говорила, да, когда уже очень сильно блокируется функция почек, развивается отек головного мозга. А эти состояния требуют не то что экстренной госпитализации, они требуют реанимации уже практически женщины. То есть эти состояния, которые очень сильно связаны с высокой летальностью материнской, я имею в виду. Поэтому если женщина как раз-таки беспокоится о здоровье ребенка и хочет его доносить до непосредственно срока родов, да, и как раз-таки очень надо тщательно относиться к самосостоянию, ни в коем случае таким героизмом не заниматься, потому что это очень чревато.
1: Понятно. Хорошо. А есть ли какой-то предрасположенность какая-то существует заболеванием сердца во время беременности?
0: Ну да, естественно, естественно. Ну, то есть если женщина уже до этого как бы компрометирована в чем-то была, ну, например, она имеет вредные привычки. Она курит. Все, это уже очень высокий риск.
1: Но она курила, бросила.
0: Значит, бросила, должно очень много времени с тех пор пройти.
1: Вот, то есть, давайте оговорим, ну, примерно сколько это времени?
0: Ну, скажем, хотя бы год. Хотя бы год. Если она бросила 3 недели назад, а потом забеременела, еще тут не успели все эффекты отрицательные нивелироваться за это время. Вот. Кроме того, если женщина страдает сахарным диабетом, такое бывает. И, например, сахар не контролирует, да, не коррегирует, но даже если и контролирует, все равно это дополнительный фактор риска. Если у женщины проблемы с давлением были еще до беременности, если женщина страдает ожирением, если у женщины в прошлом были какие-то тромботические осложнения, ну, например, тромбоз, да, был там вен, или там, может быть, тромбоэмболия даже была, или еще там что-то было. Вот, это риск большой, потому что мы говорили о том, что во время беременности свертываемость крови повышается в третьем триместре. Если какие-то уже предрасположенности к этому есть, и оно тут еще больше повысится, то высокий риск тромботических осложнений. Если у женщины есть врожденные пороки сердца, тоже как бы... Некоторые пороки будут требовать очень тщательного наблюдения, а некоторые пороки вообще являются противопоказанием для наступления беременности. Если у женщины есть искусственные клапаны сердца, ну, бывает такие, да, протезируют. Да, да, да. То есть был порок, протезировали. Искусственный клапан сам по себе, он создает высокий риск, опять же, тромботических осложнений, потому что это народное тело в организме. А очень многие препараты, как вы правильно сказали, противопоказаны при беременности. Да. И то, что женщина до этого принимала свои 10 препаратов, она их не сможет уже принимать при беременности. Естественно, тут очень большой возникает вопрос, что делать, какие лекарства назначать, как наблюдать. То есть очень такой сложный вопрос. Вот, в общем-то, такие вот группы риска. То есть обычно уже какая-то имеющаяся патология. Если патология почек хроническая у женщины есть, там хронический гломерулонефрит, да, хронический пиелонефрит, это тоже, в общем-то, такой звоночек тревожный, чтобы как-то вот заняться собой и ни в коем случае не пропустить момент ухудшения состояния во время беременности.
1: То есть, получается, во-первых, женщине, которая знает свой диагноз, да, из тех, которые вы перечислили, да, нужно, в общем-то, внимательно отнестись к планированию беременности. А меры предосторожности при планировании беременности какие-то имеют место быть? Или все-таки, ну, только человеку уже с имеющимся диагнозом нужно, да, там вот как-то аккуратно относиться?
0: Ну, естественно, если женщина знает свой

0: Диагноз. Она должна понимать, что перед тем, как запланировать беременность, свои хронические болячки нужно привести в стадию стойкой такой компенсации хорошей. То есть вылечить все то, что можно вылечить. Сейчас, знаете, сейчас, в принципе, есть такое понятие, как вообще планирование семьи, беременности, родов. То есть, по идее, совсем по идее, да, если мужчина и женщина хотят иметь совместного ребенка, они должны еще задолго до наступления беременности прийти к гинекологу и сказать, мы планируем беременность. И гинеколог назначит определенное обследование, как для женщины, так и для мужчины. Она значит генетический скрининг на различные генетические заболевания. Женщина обследует всю там с ног до головы, посмотрит, нет ли у нее там рисков каких-то развития различных заболеваний. То есть, по сути дела, обследоваться надо до беременности.
1: Даже
0: здоровому человеку, а не во время ее. Но хотя и при постановке на учет, естественно, женщина тоже многие анализы сдает, и многие пробы ей выполняются, как раз-таки, чтобы посмотреть, насколько ее организм готов к этому состоянию, насколько он в состоянии хорошо переживет.
1: А отличается ли как-то ведение беременности у обычных пациенток и у тех, у которых уже есть какие-то проблемы определенные с сердцем?
0: Конечно, безусловно.
1: Каким образом?
0: Значит, если у пациентки уже изначально имеется какая-либо кардиологическая патология, то она очень тщательно должна наблюдаться у терапевта и у кардиолога. То есть если обычную женщину беременный кардиолог вообще в принципе не смотрит, ей достаточно ЭКГ, анализы и обычного терапевта, который посмотрит и скажет, что все хорошо, живи дальше. Вот, у женщины с ней изначально какая-то кардиологической патологии, она должна обязательно явиться на осмотр к кардиологу, выполнить УЗИ сердца, то есть посмотреть, как там камеры сердца, посмотреть клапаны, все ли там состоятельно, нет ли каких-то там расширений, сужений и так далее. То есть насколько сердце сейчас адекватно справляется со своей нагрузкой. Потому что в том случае, если оно уже в состоянии до беременности плохо справляется, если уже есть признаки сердечной недостаточности, да, если у женщины есть цианоз, ну, цианоз – это посинение губ, носогубного треугольника, пальцев, то есть это тоже признак того, что сердце уже не справляется, а вы тут дадите ему нагрузку беременностью, родами, ну, о чем мы, собственно говоря, мы говорим с вами, да? Поэтому, конечно, у таких женщин ведутся очень тщательно. Вот и существует определенная стратификация риска, то есть некоторые заболевания сердечные пускаются в беременности роды, при некоторых состояниях она вообще противопоказана.
1: То есть есть заболевания, при которых женщина, в общем, не может иметь детей, правильно?
0: По сути дела, да. Ну, скажем так, при которых настойчиво не рекомендуется беременность, родовая деятельность. Ну, в принципе, у нас тут вот есть такая таблица. Я не хочу, чтобы вы заучивали, здесь это невозможно. Вот. Это таблица материнского риска, таблица ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вот в этой таблице, если мы посмотрим, вот здесь вот в левом столбце перечислены, ну, очень многие, по крайней мере, состояния кардиологические у женщины, которые тем или иным образом могут сказаться на ее беременности. И они подразделены на несколько групп. ВОЗ-1, ВОЗ-2 и ВОЗ-3. ВОЗ-1 – это первая группа, это такие состояния, которые, в принципе, не требуют какой-то особой коррекции, которые не требуют каких-то особых вот мероприятий во время беременности и родов. То есть такие женщины спокойно допускаются к беременности и к самостоятельным родам. ВОЗ-2 – это уже те состояния, которые в той или иной мере могут сказаться на беременности, точнее, беременность на них скажется. Вот. И такие женщины подлежат очень такому интенсивному диспансерному наблюдению. Вот. И в случае, если какие-то тут возникают проблемы, конечно, это обязательно лечение. Ну, там, по возможности их доводят, конечно, до того момента, когда их можно родом разрешить без потери ребенка. Но это уже ситуация такая достаточно серьезная. ВОЗ-3 – это те заболевания и состояния, при которых беременность противопоказана. Таким женщинам настоятельно не рекомендуется беременности рода, потому что сопряжена как с высоким материнским риском летальности, так и с высоким риском рождения ребенка с признаками недоношенности, с признаками задержки развития и так далее. То есть если даже он как бы доживет до родов, то есть неизвестно еще, что в дальнейшем будет и с самой женщиной, и с ее новорожденным ребенком. Но если женщины категорически отказываются, тем не менее, вот их говорят, нет, я хочу родить, но в таком случае их госпитализируют стационарно, практически всю беременность лежит в больнице, где тщательно наблюдает, вот пытается всеми силами дотянуть ее и малыша до родов. Вот.
1: Понятно. Марин, большое вам спасибо. Все очень подробно, все настолько понятно. И, к сожалению, наш цикл программы подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить от всей души и от лица, наверное, наших зрителей, потому что столько полезной информации мы получили. Вам всего хорошего, спасибо. Удачи в работе и желаю вам здоровья.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вы тоже будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Повышение артериального давления выше 140 на 90, значительное усиление одышки и отеков, появление цианоза могут свидетельствовать о недиагностированном заболевании сердца и требуют немедленной госпитализации. При планировании беременности следует обратить внимание на следующие факторы риска: курение, ожирение, хронические заболевания почек, сахарного диабета, артериальная гипертония и многие другие заболевания. Нормальные спутники беременности – это повышение частоты сердцебиения в среднем до 90-100 ударов в минуту, снижение артериального давления в первом триместре, небольшие перебои в работе сердца и даже невыраженные отеки ног, головокружение и одышка на поздних сроках тоже не считаются отклонением от нормы. Ну а я желаю здоровья вам и вашим близким. Всего доброго!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Воскликните Господу вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
7: Приветствую вас, дорогие друзья, миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленный «Как жить, если?». Очень часто люди, с которыми мы общаемся, задают вопросы, которые начинаются с этих слов. Как мне дальше жить, если я не вижу смысла в жизни? Как мне жить, если я потерял близкого человека? Как мне жить, если меня пугает будущее? Как мне жить, если меня давит чувство вины? И так далее, и так далее. Сегодня я хотел бы предложить вам порассуждать над вопросом, который, к сожалению, тоже звучит очень и очень часто. Как мне жить, если моя семья разрушилась, если меня предал дорогой и близкий мне человек? Как мне после всего этого жить? Да, действительно, вопрос, который мы только что обозначили, сегодня как никогда актуален. Очень многие люди, пережившие распад семьи, развод, задаются этим вопросом, как мне дальше после всего этого жить. Вы знаете, институт семьи в настоящее время находится в состоянии серьезного кризиса. Вот вдумайтесь в эти цифры. Если после войны, после Великой Отечественной войны, после 1945 года, в Советском Союзе разводов было где-то около 50 тысяч в год. А в середине 90-х годов, уже в постперестроечной России, их было около миллиона в год. Чувствуете разницу? Что происходит с институтом семьи за какие-то 50 лет? 50 тысяч в год и 1 миллион в год. Да, причем половина разводов приходится на первый год совместной жизни. Еще 2/3 на первые 5 лет. Настоящим бедствием для нашей страны, когда речь идет о семье, об утверждении каких-то семейных ценностей, традиционных семейных ценностей, являются аборты. Вот каждый год по статистике, причем это как бы только официальная статистика, несколько миллионов, около 3 миллионов неродившихся детей убивают с молчаливого согласия и попустительства общества. Пьянство, наркомания, отказ от своих детей, отказ от престарелых родителей – и другие общественные пороки повергают институт семьи в самый, что ни на есть, настоящий кризис. А в последнее время еще одна проблема появилась, которая представляет угрозу институту семьи. Я имею в виду деформацию традиционных границ семьи. Пропаганда однополой любви, легализация однополых союзов – это тоже своеобразный удар по утвержденному Богом институту семьи. И что делать? Как тут быть? Смириться ли с тем, что говорят социологи, что, в общем-то, любовь как и любое другое явление в жизни человека, приходящее. Это нужно принимать, ничто не вечно под луной. Вот. Как-то даже я на статью наткнулся в газете, что любовь, как и все в природе, подвержена второму закону термодинамики, закону накопления вот этого распада, так называемого. То есть рано или поздно она проходит, и с этим нужно смириться, и это принять как должное. Конечно же, трудно человеку, который переживает распад своей семьи, трудно смириться с этим, трудно это принять, трудно и болезненно все это переживается. И опять же, для того, чтобы найти выход из этой ситуации, для того, чтобы найти ответ на вопрос, как мне жить дальше, мы обращаемся к Священному Писанию, к Библии. Здесь действительно мы находим для себя тот ответ, который способен удовлетворить нашу душу и дать нам какую-то надежду. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть то, что к институту семьи в Священном Писании отношение как к Богом данному институту. Это очень важно. Семья – это не произвольная форма межчеловеческих отношений, которая, так сказать, вот сложилась в ходе эволюционного развития. Нет. Семья – это Богом данный институт для человека. Сотворив человека по своему образу и подобию, сотворив человека как мужчину и женщину, Бог утверждает и семью как универсальный институт отношений между мужчиной и женщиной. Библейская семья или традиционная семья – это союз двух любящих друг друга – мужчины и женщины. Подчеркивание святости института семьи действительно способно защитить семью от того страшного кризиса, в котором она находится сегодня. Институт семьи обесценен, девальвирован. И лишь только потому, что человек забыл об истоках этого социального института. Эти истоки, они как бы вот здесь, в Священном Писании, в сотворении человека по образу и подобию Божию. И, конечно же, если мы хотим восстанавливать святость института семьи, мы, безусловно, должны восстановить в своем сознании святость самого человека, как сотворенного по образу и подобию Божию. Человек – уникальное существо. Он отличается от всего живого тем, что он в себе отражает Бога, о котором сказано, что Бог есть любовь. И потому мы уже эту мысль подчеркивали. Человек предназначен к тому, чтобы любить. И первое, так сказать, поле, если можно так сказать, для проявления своей любви, для восприятия любви – это и есть семья. Очень интересно представлено в Священном Писании сотворение женщины. И это далеко не случайно то, что сотворение человека, оно как бы разбито на два этапа. В первой главе книги «Бытия» говорится о сотворении человека в целом, и подчеркивается социальная природа человека, что человек – это не единица, не монада, как говорят философы, а человек – это существо в отношениях. Человек – это мужчина и женщина. Мужчина и женщина как раз-таки в союзе любви, в брачном союзе, они и составляют некую целостность человеческой природы. Так вот, во второй главе представлены, книги «Бытия» представлены некоторые подробности сотворения женщины. И это далеко не случайно. Я хочу прочитать 18-й текст из 2 главы книги «Бытие». «И сказал Господь Бог, нехорошо человеку быть одному. В помощь ему сотворю я того, кто будет ему подстать». В синодальном переводе сказано «соответственного ему», да? Так вот, интересно то, что вот эти слова «и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному», они сказаны после того, как Адам, вот, мужчина, да, сотворенный Богом, почувствовал свою какую-то, понимаете, неудовлетворенность, может быть, даже незавершенность. Вот ему кажется, вот он смотрит на окружающий мир, ему кажется, что чего-то недостает. Какой-то вот дискомфорт он испытывает внутри себя. И вот в ответ на это Господь говорит, нехорошо быть человеку одному. А дискомфорт от чего? От того, что он один. Нет рядом второй половинки. И вот дальше описывается сотворение женщины. Я хотел вернуться к этому тексту, к 18 тексту. «Нехорошо быть человеку одному, в помощь ему я сотворю того, кто будет ему подстать». Еврейское слово «кенегда», которое используется в оригинальном тексте, оно имеет и еще такое значение «дополняющий». Или добавляющий, восполняющий какой-то недостаток. Вот Адам испытывал, да, что ему что-то недостает. И когда была сотворена женщина, Ева, она восполнила то, что ему недоставало. Он почувствовал тогда свою полноту. Вот, он ощутил полноту жизни. Ну и еще одно значение этого слова «кенегда» – «стоящий рядом». «Стоящий рядом». Вот, природа человека, как я уже сказал, социальная. Это означает, что ему нужен кто-то, кто рядом. Так вот, семейный союз – это и есть не что иное, как реализация Божьего замысла относительно человека, чтобы именно в союзе любви человек и ощутил некую полноту бытия. Он пережил это счастье, эту радость от общения с себе подобным. Интересно то, что в этой же второй главе союз двух любящих друг друга мужчины и женщины описан следующим образом. «И прилепятся к жене своей, и станут двое одна плоть». Да, это книга «Бытие», вторая глава, самый последний текст, 24 текст. «И прилепится к жене своей, и станут двое одна плоть». Почему мы говорим о том, что здесь речь идет именно о брачном союзе, об институте семьи? Да потому что новозаветные авторы, они эти слова трактуют именно так, именно в контексте брачного союза. И сам Иисус Христос тоже эти слова трактует в контексте брачного союза. Итак, первое, что мы должны обязательно усвоить, когда вот мы встречаемся с таким явлением, как кризис института семьи, многочисленные разводы, вот, и трагедии, которые переживает человек в связи с этим, первое, что мы должны усвоить, это святость института семьи, святость брачного союза. Сам Бог установил такую форму отношений между мужчиной и женщиной. И Он освятил, то есть отделил эту форму отношений. И альтернативы этому нет. Ничем нельзя заменить институт семьи. Да, сегодня предлагаются самые разные варианты отношений между мужчиной и женщиной и отношений между представителями одного пола. Но это суррогат, это подделка. Альтернативы семье, традиционной семье, как союзу двух любящих друг друга мужчины и женщины, нет. Это первое. Далее. Важно подчеркнуть то, что институт семьи, он где-то перекликается с институтом церкви, тоже установленной самим Богом. Мы читаем о церкви в Новом Завете как социальном, духовном, каком угодно институте, созданном самим Господом Иисусом Христом. И Иисус Христос представлен как основание этого здания, да, духовного здания, которое мы называем церковью. Более того, Он представлен как глава тела. Церковь еще сравнивается и с телом, да, вот, человека. Иисус Христос – глава этого тела. И интересно то, что когда апостол Павел вот проводит все эти образы и сравнения, он, говоря о церкви, он ссылается на вот это самое первое Божье установление относительно семьи. Давайте прочитаем из 5 главы послания к Ефесской церкви несколько текстов. 5 глава послания в Эфес. Да, с 20 стиха. «Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благоговея перед Христом, умейте подчиняться друг другу». И дальше апостол говорит об отношениях в семье. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос, глава церкви, он же и спаситель тела, церкви своей спаситель». Да. «Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям. А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока». Именно так мужья должны любить своих жен. Можете себе представить, каков уровень вот этих отношений в семье? Как мужчина должен относиться к своей женщине в семье? Как он должен ее любить? Так, как Христос любит церковь свою. Представляете, на какую высоту вознесен институт семьи? И вот дальше, смотрите, с 31 стиха мы читаем. «Поэтому, говоря словами Писания», и дальше апостол цитирует текст из книги «Бытие» 2 главы. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной». И дальше. «Тайна эта велика. Но я отношу слова эти ко Христу и церкви Его, хотя это и к вам относится. Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена почитать своего мужа». Вот она, тесная связь между институтом семьи и институтом церкви. И за первым, и за вторым сам Бог. Бог – учредитель, основатель института семьи и института церкви. И это очень важно. Когда мы вот так воспринимаем семью, то мы, может быть, уже изменим свое отношение к семье. И оно не будет, знаете, таким каким-то поверхностным, что ли, да? Вот, мы не будем уже так вот легковесно к этому относиться и по первому случаю вот, значит, бежать в ЗАГС и подавать на развод. Кстати, когда мы говорим об отношениях в браке, мы вновь подчеркиваем основополагающий принцип брачных отношений. Это любовь. Причем любовь не как, знаете, чувство такое, ну, мимолетное, которое, да, вот нахлынуло, тебя накрыло, и тебя оторвало от этой земли, и тебе кажется, что ты где-то уже там в облаках витаешь, но потом это все проходит, как-то улетучивается, и тебя вновь опускает на эту землю. Нет, мы говорим о любви, которая представлена в отношении Бога к человеку. Это любовь жертвенная, это любовь, готовая прощать, это любовь, которая не помнит зла, это любовь, которая не перестает. Мы с вами уже читали этот отрывок из послания апостола Павла к Коринфской церкви, из первого послания, 13 главы, где вот описана эта божественная любовь. И поэтому мы должны говорить о готовности прощать, прощать измену, прощать предательство и отказываться вот от, казалось бы, естественной реакции: «А раз он так, то я ему вот так, он мне изменил, и я ему изменю». Знаете, это не выход. Это тупик. Это тупиковая ситуация. Мы не решаем проблему. Да. Я хочу поделиться сейчас с вами письмом одной женщины, которая пережила вот настоящую трагедию в своей жизни. Почему? Да потому что от нее ушел любимый человек, муж, отец ее 4 детей. Он бросил ее одну. Причем он, по сути дела, оставил ее с 4 детьми без крова над головой. Потому что они жили в квартире, которая, ну, как бы принадлежала его родителям, его матери. Вот. Ну и когда отношения, скажем, не сложились у них в семье, она, естественно, ну, как бы не могла претендовать на это. Хотя по суду, естественно, она могла, тем более с маленькими детьми, но она не хотела развода. Эта женщина была богобоязненной. Вот. И она понимала, что развод – это плохо, что нельзя так. И она до последнего пыталась бороться за свое счастье, она пыталась сохранить семью, но ничего не получалось. Вот она видела, что он ей изменяет. И вместе со своей любовницей они приходили, ей угрожали, выгоняли из дома с маленькими детьми. То есть отчаяние, ситуацию себе представить просто невозможно. Вот в каком положении оказалась эта женщина? И она думала, что ну все, уже конец. Даже мысли о самоубийстве ее вот, посещали. Она понимала, а что станет с детьми? И отгоняла от себя эти мысли. Вот. Только молилась. Молилась, и однажды в молитве она почувствовала облегчение. «Как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, у меня есть вера, и у меня есть дети. И этого у меня никто не отнимает. Я буду с этим жить». И как-то вот наполнилось ее сердце миром таким. Но вы не поверите, спустя какое-то время, когда как бы ей уже стало намного легче, она берет трубку, звонит ее бывшей и спрашивает у нее: «Скажи мне, я тебе еще нужен?» Знаешь, она не могла поверить этому, и она ничего не ответила тогда. Но эти слова вот засели в ее сознание, она начала думать о своей жизни, и я сейчас прочитаю небольшой отрывок из письма, который эта женщина опубликовала, чтобы помочь другим семьям, которые оказались вот в такой же ситуации. Поскольку позиция этой женщины, она библейская. Вот, я и позволил себе использовать это письмо как вот, пример, убедительный, очень убедительный пример того, как нужно решать такие ситуации, когда человек столкнулся вот с этой проблемой и не знает, как жить дальше, потому что столкнулся с изменой, столкнулся с распадом семьи. Я думала о своей жизни, подводила итоги последних событий. И вот человек передо мной, которому я доверила жизнь, с ним прошла много трудностей, родила 4 детей, а он потом предал, бросил нас на произвол судьбы. Нужен ли он мне сейчас после всего этого? Такой. Сколько раз я задавалась этим вопросом? Да, нужен. Обязательно родному человеку нужно давать шанс. Вот тут и заключается истинная, наивысшая, жертвенная христианская любовь. Конечно, принять после предательства тяжело. Это своего рода крест. Жить с этим, снова строить отношения, смиряться, терпеть, прощать. Через все это я прошла. С Божьей помощью, конечно. Да и сколько мне еще предстоит пережить, не знаю. Странно, я думала, что уже разлюбила мужа, а оказалось, что люблю его еще сильнее. И дальше эта женщина дает совет, мудрый, на собственном опыте. Это библейский совет. Не отчаивайтесь, и вы сможете пережить то, что вам выпало на вашу долю. Молитесь. И еще раз молитесь. Господь обязательно устроит вашу жизнь. Все наладится. Кажется, что сейчас это невозможно. Но завтра настанет новый день, а значит, будет и другая жизнь. Для тех, кто больше не верит в счастье в семейной жизни и хочет уйти из нее, хочу добавить одно, что там, на стороне, ничего лучшего вы не найдете. А вот свои отношения, свою жизнь к лучшему изменить вы можете. На данный момент наша семья снова вместе. Дети счастливы, да и я, наверное, тоже. Вот только плачу иногда по ночам. Но это уже слезы радости. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. Если вы столкнулись с такой ситуацией, если вы не знаете, что делать, как вам жить дальше, потому что семья распадается или распалась, вы столкнулись с предательством, помните о том, что семья – это святыня Господня. И постарайтесь восстановить отношения с Божьей помощью. Я уверен, у вас это получится. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
5: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
6: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
7: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
2: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
7: Когда мы говорим о произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами написано слово «Библия». Вот один из примеров такой – «Библия», «Книги Священного Писания». Вот, собственно, «Книги Священного Писания» – это перевод греческого слова «Библия». Это множественное число, означает «книги».
2: Слово «Библия» греческого происхождения, от названия финикийского города Библ, по-гречески «Библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевый материал. Его греки называли «библиос».
8: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
2: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
7: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прям определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь песни». И потом книги пророческого цикла, это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахии. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем. Да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
2: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
9: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2,5 тысячи лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо. Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем. Мы не очень понимаем, кто писал, кому писал. Ну, мы можем знать, допустим, да, послание к римлянам написал апостол Павел. Но кто такой апостол Павел? Что он хотел сказать? Он вообще с кем разговаривал? Кто такие эти самые римляне? Это жители города Рима? Или это христианская община города Рима? Они кто были? Иудеи? Или они были римляне по национальности? Или они были и те, и другие? И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, и вот они это все обсуждают.
10: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет».
7: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Мана, которые он писал на протяжении 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
10: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
11: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
7: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга Бытия отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. И отдельно свод правил, который дается народу, записан в книге «Левит». Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет, это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
10: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
7: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем знакомиться, это с Евангелием. Но первое Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет прочитаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
10: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает радостное известие, добрая весть, хорошая новость.
7: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия. Первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории, но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз, проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране, да?

0: правильнее или сложное?
1: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом. Богом, который представлен в Священном Писании как любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет, но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
2: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день. Я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, а в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
3: О, книга книг. Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о различных моделях воспитания детей. Что такое ребенок-замена? Это ребенок, который рождается и взращивается не как самостоятельная ценность, а, допустим, потому что в жизни матери или отца не хватает близких эмоциональных связей с другими людьми. Не хватает связей любовных или дружеских, то есть не хватает ощущения своей нужности другому человеку. Тогда такой дефицит вынужден возмещать ребенок. В этих случаях родители, а чаще один из родителей, бессознательно формируют с ребенком те отношения, которые не удается создать в своем взрослом мире. На протяжении некоторого времени мне пришлось наблюдать за жизнью одной супружеской пары и их ребенка. Между мужем и женой были довольно прохладные отношения, зато в сыне мать души не чаяла. Про нее говорили, она вся ушла в ребенка. Пока мальчик был маленький, всех такое положение вещей как будто бы устраивало. Но шли годы, а она никак не могла хоть немного отдалиться от ребенка и заняться, наконец, установлением отношений с супругом. Надо ли говорить, что в конце концов семья распалась? Сын, уже взрослый 35-летний мужчина, так до сих пор и не смог создать свою семью и живет с мамой.
4: Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помни, ему быть не тобой, а собой.
3: Все мы любим своих детей. Это нормально и естественно. Однако следует помнить, что любить и владеть – совершенно разные вещи. Так, например, период тревог матери первенца за его жизнь и здоровье проходит почти всем. Это понятно и естественно. Но такое же отношение к подростку, старшему школьнику, является аномальным и вредным. Представьте себе, как мать, купая новорожденного в ванне, боится отпустить руки. Однако, если с таким же страхом купают и 14-летнего Верзилу, то это уже чересчур. С таким воспитанием недолго утонуть и в луже. Главное здесь – страх отпустить. Просто физически отпустить. Двухлетнего младенца нельзя отправлять гулять во двор одного, но можно отпустить бегать по квартире. Таким же образом и в каждом возрасте есть своя разумная, допустимая степень свободы, в которой ребенка необходимо освобождать от неусыпного внимания родителей. Определить эту степень очень просто. Что нами движет – искренняя забота о своем ребенке или же страх отпустить его от себя? Быть может, ребенок просто заменяет нам кого-то другого?
4: Кто не отличает нас от других, тот наносит нам оскорбление.
3: Нельзя забывать, что маленький ребенок – податливый материал, и ему можно с легкостью лепить по своему образу и подобию. Да и привязать его к себе гораздо легче, чем взрослого человека, скажем, мужчину. Будем помнить, что дети – Божий образ и подобие. Им нужно быть собой, а не заменять кого-то другого. В Святой книге Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мы изучили несколько моделей воспитания детей. Ребенок-надежда, ребенок-игрушка, ребенок-обуза, ребенок-долг и ребенок-замена. Все эти модели ошибочные, а правильной будет только одна – ребенок-радость. Пишите и звоните нам, о чем еще вам интересно было бы услышать в наших программах. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
5: – Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Так кто же нас меняет? Очень хороший вопрос. Кто-то говорит, жизнь научит, обтешит. Кто-то говорит, обстоятельства нас меняют. А может быть, другие люди могут сказать, люди нас меняют. Иногда мы слышим, христиане говорят, Бог нас меняет. Так кто же кого меняет? Давайте попробуем в этом разобраться и посмотрим, а что же на самом деле происходит. Почему человек в одном случае меняется, а в другом случае не меняется? Почему в одном случае ему легко это дается, а в другом совершенно бесполезно, никаких перемен никто не наблюдает? Дело в том, что человеку свойственно тянуть одеяло на себя. Человеку свойственно оправдываться. Человеку свойственно приписывать себе достоинства, которыми он в реальности не обладает и так далее, и так далее. Но когда мы говорим о переменах, в которых заинтересован Бог, это всегда будут обоюдные перемены. То есть это перемены, над которыми работают оба, и человек, и Бог. Это совместный труд, который мы можем проводить. Вы знаете, когда человек меняется, как правило, это всегда ответ на вопрос «зачем?». Человек решил похудеть, подстричься, переехать или еще что-то. Это всегда есть к этому какая-то причина. Мотив, а именно знание. То есть человек что-то узнал. Например, он узнал, что у него начинается сахарный диабет. И это вынудило его пересмотреть отношение к самому любимому сладенькому пудингу или еще чему-то. Или человек узнал, что здесь, в этой местности, планируется там, не знаю, какое-нибудь строительство завода вредного, и он решил переехать. Так вот, то же самое с нами делает Бог. Он знает, что мы люди умные, разумные, и Он дает нам знания, чтобы эти знания повлияли на наше поведение. И вот так потихонечку, прислушиваясь к голосу Божьему, мы меняем свое поведение. А поменяв свое мышление, в первую очередь, потом поведение, в итоге меняемся мы сами. Интересно, что в книге пророка Иеремии в 35 главе есть 15 стих. И вот тут формула, ответ, как он с нами работает. И он пишет здесь. «Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». То есть Бог констатирует, что Он сделал, констатирует, как они на это отреагировали, и, конечно, Он бы хотел, чтобы эти наставления через пророков, через апостолов, они были бы им во благо. Точно так же, как любое наставление матери, которое она дает своему ребенку. Оно всегда во благо. Да, может быть, детям, особенно подросткам, да, вот этот переходный возраст, не нравится манера подачи. Ну, потому что это ты вырос, а для мамы ты все равно еще маленький, как бы в ее глазах. Она видела тебя крошечным, и она продолжает в такой наставительной манере тебе передавать свои знания. Но ни одна нормальная мать не желает своему ребенку плохого. И поэтому дело в том, что когда мы начинаем подражать Иисусу, когда мы прислушиваемся к тому, что говорит Божье Слово, мы меняемся. Мы меняемся изнутри. И порой мы даже сами не замечаем этих перемен, но люди окружающие, они видят и они соглашаются с этим. Они видят перемены, они говорят, «Слушай, ты так изменился». Ты в лучшую сторону изменился. И это лучший комплимент, который вообще можно когда-либо услышать. Поэтому Бог не навязывает нам перемены насильно, не навязывает. Вы знаете, что я помню, общался с одним доктором, и он говорит, у меня было два пациента одинакового диагноза, и вот одинаково я их лечил, но один взялся за себя, начал держаться, диету держал, все, делал, как я говорил, и он живет до сих пор. А другой попробовал, потом сказал, о, это трудно, и в итоге его уже несколько лет как нет в живых. Бог спасает нас, и поэтому пусть имя будет Божье благословенное, совершенно, потому что, меняя нас, Он спасает нас. И Ему за это вечная слава и благодарность, потому что это лучший процесс, который можно себе представить.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет группа «Мост X».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
2: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
3: Это Иисус?
2: Да, Бог говорил об Иисусе. Но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
1: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
2: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
3: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
1: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
2: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
4: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
1: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
4: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
3: Они стали непослушными?
4: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
1: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
5: Ух ты, у них появились малыши?
2: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
1: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
4: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
3: Малышам надо помогать.
2: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
1: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
2: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
4: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
1: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
2: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
4: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
2: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
1: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
4: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
4: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
4: Многие пророки говорили об этом.
1: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
1: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
4: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
6: А что, все люди слушались Бога в те времена?
2: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
1: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии кандидат философских наук, доктор богословия Евгений Зайцев.
7: Дорогие друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем цикл духовно-нравственных проповедей, озаглавленных «Как жить, если?». Многие люди, с которыми мы общаемся, задаются таким вопросом: «Как мне жить дальше, если я боюсь будущего, если я не вижу смысла в жизни, если меня давит чувство вины, если ушел из жизни близкий для меня человек?» И так далее, и так далее. Бесконечное множество вариантов этого вопроса, который начинается со слов «Как мне дальше жить?». Вот сегодня я хотел бы порассуждать вместе с вами над вопросом, который тоже задают многие люди и которых очень многих волнует и беспокоит. Вопрос звучит следующим образом: «А как мне жить, если я боюсь завтрашнего дня, если меня тревожит будущее?» Действительно, будущее пугает очень многих людей, пугает своей неизвестностью. И человеку не дано заглянуть в будущее. Он не знает, что приготовит ему завтрашний день, и это наполняет человеческое сердце определенной тревогой. Вы знаете, речь идет не только о чувстве такой личной или индивидуальной тревоги перед завтрашним днем. В последнее время мы чувствуем, что какая-то глобальная тревога беспокоит человечество в целом. Речь идет о достаточно пессимистичном восприятии сценариев будущего развития человечества. Если посмотреть на главу, практически сегодня в каждом учебнике по философии есть глава, которая посвящена философскому осмыслению будущего, осмыслению основных сценариев будущего развития человечества. Так вот, большая часть этих сценариев, они носят достаточно пессимистический характер. Вот. Человечество ожидает некая катастрофа. Вот. Сегодня даже кинематограф предлагает новый жанр, которого раньше не было. Это фильм-катастрофа. И в последние годы были созданы десятки фильмов, которые рисуют достаточно пугающий сценарий будущего человечества. Согласно этих сценариев, Земля якобы сталкивается с каким-то космическим объектом, метеоритом, астероидом, и все на Земле уничтожается, жизнь прекращается, наступает вечная зима, или это ядерный апокалипсис, сотворенный руками самого человека. Ну, вы хорошо знаете обо всем этом. И, конечно же, вполне понятно беспокойство отдельных людей, которые мучаются этим вопросом: как мне жить с этими страхами? Я боюсь будущего, я переживаю за будущее детей своих. Что говорит Библия на сей счет? Каков сценарий будущего Земли, будущего человечества согласно Божьего Слова, Божьего Откровения? Знаете, Библия предлагает все-таки оптимистический сценарий будущего. Земля не будет уничтожена, и человечество не будет уничтожено, оно себя само тоже не уничтожит. Бог вмешается в судьбы людей, в судьбу человечества. И это вмешательство в Священном Писании имеет определенное название. Речь идет о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Это второе пришествие, оно не будет похоже на первое. Первое пришествие было связано с реализацией Божьего плана спасения человечества от зла, греха и смерти. Оно было связано с тем, что Иисус Христос воспринял человеческое естество, Сын Божий воспринял человеческое естество, чтобы стать одним из нас, чтобы быть здесь с нами на земле, явить нам Бога, Отца, Его любовь. И, конечно же, Он был распят на кресте, как самый последний злодей. И в этом распятии как раз-таки и заключается сама суть нашего спасения. Божий гнев по отношению ко греху, он изливается как бы на Сына Божия Иисуса Христа, а мы, грешники, освобождаемся от этого наказания за свой грех. Вина с нас снимается, и для нас открывается надежда на жизнь и жизнь вечную. Так вот, второе пришествие Иисуса Христа, в отличие от первого, будет носить совершенно другой характер. Это будет характер славы, величия, сияния. Господь придет в окружении ангелов святых и узрит, как сказано в Писании, Его всякое око. Все живущие на земле будут свидетелями этого вселенского события. Так вот, о втором пришествии Иисуса Христа в Библии говорится очень много. Уже в Ветхом Завете мы встречаемся с людьми, древними патриархами, которые жили вот этими надеждами, чаяниями дня грядущего. О Енохе, седьмой от Адама, говорится, что он проповедовал об этом дне. Мы читаем об этом в книге, в послании Иуды, в 14 и 15 текстах. О них, вот о нечестивых людях, пророчествовал Енох, седьмой Адама, говоря: «Вот грядет Господь со святым воинством своим, чтобы совершить суд над всеми». Вот грядет Господь со святым воинством своим, чтобы совершить суд. Иов, уже неоднократно упоминаемый нами, многострадальный Иов, тоже жил этими надеждами. И в его книге, а это самая древняя книга в Библии, мы, наверное, встречаем самое первое описание этого чаяния грядущего дня избавления. 19 глава книги Иова с 25 по 27 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Тема второго пришествия Иисуса Христа и будущего воскресения мертвых, она прослеживается и в пророчествах Исаии. Вот что мы читаем в 25 главе этой пророческой книги, в 8 и 9 текстах. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог всякую слезу с очей их, и снимет поношение с народа своего». Ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Свое дальнейшее развитие эта тема второго пришествия получает во свете спасительной миссии Иисуса Христа в Новом Завете. Своих учеников, пребывающих в состоянии смущения и тревоги, Иисус Христос заверяет словами надежды. Мы читаем об этом в 14 главе Евангелия от Иоанна с 1 по 3 стихи. «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога, и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять». И возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Такой же живой надеждой окрыляли сердца последователей Иисуса Христа и слова ангелов, которые как бы сопровождали вознесение Господа Иисуса Христа. И ученикам, изумившимся от того, что они увидели на горе, когда Христос начал возноситься от земли, эти ангелы сказали такие слова. Это записано в первой главе книги «Деяния апостолов» в 10 и 11 текстах. «Когда они, то есть ученики, смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Тема второго пришествия Иисуса Христа и воскресения мертвых была центральной, главной темой проповеди в ранней церкви, апостольской проповеди. И она была настолько вдохновляющей, жизнеутверждающей, что люди откликались на эту проповедь. Они принимали Иисуса Христа не только как своего Спасителя, но и как будущего Царя, который придет для того, чтобы положить конец царству греха, зла и смерти и установить свое вечное царство, царство света, добра, любви и справедливости. Вот как об этой надежде, например, пишет апостол Павел в своем первом послании к церкви в Фессалониках, в 4 главе с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И вот этот пассаж заканчивается словами: «Итак, утешайте друг друга». Вот этой надеждой утешайте друг друга. Тема второго пришествия Иисуса Христа является своего рода квинтэссенцией и заключительной книги Библии, книги Откровения, на греческом известной как Апокалипсис. Уже в самом начале этой книги Иоанн пишет, первая глава книги Откровения, 7 и 8 стихи: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет». Ну, я думаю, прочитанных текстов из Священного Писания более чем достаточно, чтобы нам согласиться с тем, что действительно тема второго пришествия Иисуса Христа является центральной в осмыслении истории человеческого рода. Эта история завершается триумфом Божьей любви, Божьей справедливости, триумфом света над тьмою, победой добра над силами зла. И, конечно же, центральной фигурой в этом завершении исторического процесса является Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Тема второго пришествия – это как раз-таки тема надежды. И когда человек мучается вот этим вопросом, как мне жить дальше, я боюсь завтрашнего дня, меня тревожит будущее, конечно, этот человек должен услышать ответ из Священного Писания. Будущего бояться не нужно. Будущее в руках Божьих. И в будущем нас ждет торжество правды Божьей над ложью сатанинской, торжество света над тьмою, истины над заблуждением, любви над ненавистью и жестокостью. Это нас ждет впереди. Это славное завершение истории человеческого рода. Ну и, естественно, в связи с этим возникает вопрос, а когда оно будет, это славное завершение? Сколько уже лет-то прошло с тех пор, как вот Иисус Христос, апостолы об этом заявили, об этом проповедали, а ничего не меняется? Почти 2000 лет мы продолжаем оставаться здесь, на этой грешной земле. Вот, мы страдаем, мучаемся, болеем, умираем. Ничего не меняется. В Евангелии от Матфея записан ответ Господа Иисуса Христа на вопрос учеников своих. Их тоже волновал этот вопрос. Когда оно все это произойдет? Давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и прочитаем несколько текстов из этой главы. 24 глава Евангелия от Матфея. «Иисус вышел из храма и хотел было уже удалиться, когда подошли к нему ученики его, чтобы показать ему храмовое строение». А храм, Иерусалимский храм, это была такая красотища. Иудеи гордились своим местом поклонения. Вот. Храм Иерусалимский, он был известен по всему тогдашнему Древнему Востоку своими размерами, своей красотой неописуемой. И, конечно же, ученики Иисуса Христа тоже показывают ему все это. А знаете, что Иисус Христос им отвечает? Вы видите все это? Поверьте мне, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. И ученики были шокированы этим заявлением. И когда они дальше расположились на горе Масличной, они спросили у него, у Иисуса Христа, «Скажи нам, а когда это будет? Какое знамение предвозвестит пришествие Твое и конец этого мира?» И вот Иисус Христос отвечает на вопрос своих учеников, отвечает несколько необычно. Обычно на вопрос «когда» мы ожидаем время, указание на конкретное время. Но Иисус Христос переводит свой ответ на вопрос «когда» из плоскости временной, из плоскости хронологической, если можно так сказать, в совершенно другую плоскость. Это плоскость наших отношений с Ним. Он неоднократно подчеркивает, что не знаете ни дня, ни часа. А если быть более конкретным, 4 раза в своем ответе, в своем развернутом ответе на вопрос учеников, когда Иисус Христос 4 раза повторяет одно и то же. Не дано вам знать время. А в первой главе «Деяния апостолов» достаточно жесткое заявление мы слышим из уст Иисуса Христа. «Не ваше дело знать времена и сроки». Почему так? Это очень интересный вопрос. Почему Иисус Христос не акцентирует внимание на конкретном времени? Да, наверное, потому что Он хорошо знает человеческую психологию. Когда человек узнает о том, что это еще когда-то в далеком будущем, естественно, это будет действовать на него так вот расхолаживающе. А когда человек не знает точного времени, это означает, что он должен быть всегда готов. Каждый день он должен быть готов к встрече со своим Господом. Но, хотя мы как бы подчеркнули то, что Иисус Христос не акцентирует внимание на временной составляющей своего ответа, тем не менее он все-таки говорит о каких-то признаках, которые будут свидетельствовать о приближении Дня Господня. Что интересно, Иисус Христос об этих признаках своего пришествия на землю говорит в контексте 2 событий. Вот если внимательно прочитывать 24 главу Евангелия от Матфея, то мы заметим, что Иисус Христос одновременно, если можно так сказать, параллельно, говорит сразу о 2 событиях. Одно событие, оно носит такой местный характер, локальный характер, оно касается только

всей планеты. Это общепланетарное событие. И под этим событием, конечно же, имеется в виду второе пришествие Иисуса Христа на землю. А, учитывая то, что первое событие, разрушение Иерусалима, Иерусалимского храма, исполнилось буквально еще при жизни некоторых апостолов, потому что в 70-м году первого века римляне осадили город во время великого праздника, когда город был буквально забит паломниками, собравшимся из разных диаспор на великий иудейский праздник. В 70-м году римляне после осады взяли этот город и разрушили его. Иудеи потеряли свою государственность, потеряли свою территорию, они оказались в рассеянии. Началась драматичная история этого народа. И только уже в 20 веке, после Второй мировой войны, было воссоздано государство Израиль. Но что касается храма, от него осталась одна стена, так называемая стена плача, у которой евреи по сей день оплакивают вот эту свою судьбу. Но я хочу подчеркнуть, что если первое событие, о котором говорил Иисус Христос, локального значения, касающее одного народа, исполнилось с такой буквальной точностью, исполнится и второе. Второе пришествие Иисуса Христа на землю. Да, скептики могут нам говорить, что ну, вот Христос описывает эти признаки приближения второго пришествия Иисуса Христа, говорит о войнах, да, о землетрясениях, о голоде, о морах, о болезнях. Так это всегда было. Вся история человечества, она сопровождается голодом, землетрясениями, какими-то стихийными бедствиями, войнами, болезнями. Вот. Что здесь необычного? Вы знаете, необычное здесь в том, что предсказанное Иисусом Христом в последнее время или в преддверии Его второго пришествия, оно будет носить глобальный характер. Что я имею в виду? Да, войны были всегда. Человек всегда воевал. Но именно в 20 веке мы пережили войны, которые носят характер мировых. Это уже не локальные войны, которые действительно имели место всегда. Речь идет о мировых войнах. Перед человечеством сегодня реально стоит угроза Третьей мировой войны. Причем характер вооружений, которые использовались, скажем, в прошлом, и которые используются сегодня современным человеком, это далеко не одно и то же. Если раньше воевали с помощью копья, дубинки, лука, сегодня речь идет о оружии так называемого массового поражения. Это такое оружие, которого никогда не было. Это бактериологическое оружие, химическое оружие, ядерное оружие. Это экологическое оружие, космическое оружие, информационное и так далее. Такие формы вооружения, которые способны действительно стереть с лица Земли все живое. Поэтому скептики далеко не правы, когда говорят, что все остается так же, как было. Кстати, интересно то, что в современных учебниках для высшей школы по философии, концепциям современного естествознания, сравнительно недавно появился совершенно новый раздел, которого никогда не было. Когда я учился, когда я был студентом, у нас не было такого раздела ни в одном из учебников. Сегодня он есть. И вы знаете, как называется этот раздел? «Глобальные проблемы современности». Очень многих людей тревожит то, что происходит с человечеством в последние десятилетия. Очень многие проблемы, с которыми сталкивается человек, они приобретают глобальный характер. Среди этих глобальных проблем угроза термоядерной войны,
экологический кризис.

Продовольственный кризис. Мы не можем не отметить духовно-нравственный кризис, который разъедает человечество, переставшее ориентироваться в том, что хорошо, что плохо, что можно, а что нельзя. Кризис института семьи – это тоже страшная тенденция, которую мы не можем не замечать. Поэтому на вопрос скептиков мы однозначно отвечаем – меняется. Меняется на наших глазах. И мы должны, как и говорит Иисус Христос, в целом ряде своих притч, которые Он рассказывает, отвечая на вопрос своих учеников, когда мы должны духовно бодрствовать и молиться, чтобы день тот не застиг нас врасплох. Если мы стараемся жить по воле Божией, если мы чувствительны к Его заповедям, если мы говорим «нет» открытым греховным практикам, то, конечно же, нам нечего бояться будущего. Будущее будет радостным для человека, который живет в ожидании скорого второго пришествия Иисуса Христа. И пусть Господь поможет всем вам, дорогие друзья, если вы чувствуете тревогу за себя, за своих детей, внуков перед завтрашним днем, если будущее страшит вас своей неизведанностью, помните о том, что в Своем Слове, в Библии, Бог приоткрыл перед нами завесу будущего. И мы можем с надеждой взирать в завтрашний день. И пусть Господь благословит всех нас в этом. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Трудно переоценить пользу круп. Любое блюдо из цельного зерна – это настоящий подарок нашему организму, содержащий массу витаминов, микроэлементов и самых разнообразных питательных веществ. Но возникает вопрос – как же полюбить каши? Оказывается, это вполне реально. Нужно только научиться вкусно их готовить. Блюдо, хотя и простое, но компонентов так много. Я думаю, каждый из них очень важен. Давайте запишем рецепт.
4: Кутья. Заранее сварить 2 стакана пшеницы, укутать, оставить на несколько часов. 0,5 стакана изюма проварить 5 минут. 100 граммов мака проварить с 1 стаканом воды 20 минут и взбить в блендере со 100 граммами халвы. Затем кашу из пшеницы подогреть, добавить изюм, 2 столовые ложки меда, мак с халвой, 1 стакан орехов кешью или грецких, 60 граммов кокосовой стружки, ванилин, соль. Перемешать. Довести до кипения. Дать настояться 30 минут.
3: Действительно, полезное должно быть вкусным. И время, проведенное у плиты, не должно тратиться впустую. Попробуйте и убедитесь сами. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель Михаил Варенов.
1: На сегодняшний день обстановка в разных странах бывает довольно неспокойной. Люди делятся на разные лагеря, занимают определенные позиции, акции протеста, погромы, выражения несогласия, борьба политических партий друг с другом, информационная война, пропаганда. Что-то неспокойное происходит вокруг нас. Но вроде бы люди борются за правду, за свободу, за справедливость, за светлое будущее, за право жить в лучшей стране. Как нам ко всему этому относиться? Чью сторону занять? Как вообще разобраться? И если ты человек верующий, если ты христианин, стоит ли как-то выражать свое мнение, свою позицию? Должен ли быть какой-то твой вклад, твое участие во всех этих процессах? Это все естественные вопросы, которые встают перед нами, когда мы пытаемся определить свою роль в жизни страны и общества, в котором мы живем. Сразу оговорюсь, что мы не будем отвечать на эти вопросы, но лишь постараемся наметить некоторые ориентиры, которые нам показывает Евангелие. Нам всем хочется, чтобы правда и справедливость восторжествовали, чтобы чиновники были честны в том, как они управляют страной, как распоряжаются ее финансами, чтобы труд наш был оплачиваем достойно. И кажется, что даже когда Иисус ходил по нашей земле, Он поддерживал всех униженных и угнетенных и критиковал существующие власти, которые паразитировали на простом народе. Иисуса можно было назвать своего рода борцом за правду. Он ни перед кем не заискивал, как и его предшественник Иоанн, за что, кстати, оба поплатились жизнью. Но проблема в том, что время, в которое живем мы, оно полно неопределенности, неясности. Информация, которую мы получаем в новостях, она очень противоречива. Люди могут бороться за правду, потому что они уверены, что это правда. Но как узнать, что это так оно и есть? Что ты не находишься под влиянием какой-нибудь пропаганды. Сегодня все эксперты, все во всем разбираются и берутся рассуждать о вещах, в которых, может быть, уловили что-то, что лежит на поверхности, но не понимают сути дела. И поэтому, если мы хотим бороться за правду, то мы просто не имеем даже возможности узнать настоящей правды. Ведь правда у каждого своя. У каждого своя правда. Одни говорят одно, другие – другое. И каждый подводит свои аргументы. Потому что каждый видит ситуацию лишь под своим собственным углом зрения. Это мой угол зрения. Только Бог обладает абсолютной правдой. Только Он видит ситуацию объективно, учитывая все мельчайшие детали. А наша правда, она всегда очень относительна. Поэтому нужно быть осторожными с такой правдой. Люди борются за справедливость. Достойный мотив. Как к несправедливости относится Бог? Мягко говоря, неодобрительно. Бог осуждает несправедливость. Ведь Он не так задумывал этот мир. В нем должна была царить гармония, свобода, равенство. Но еще в Эдемском саду, когда наши прародители были обмануты первым тираном, и тем самым оказались в положении рабов, рабов греха, их блаженное существование в райском саду прекратилось, и они оказались на земле, где только чтобы прокормить себя, стоило изнурительного труда. Постепенно стали возводиться города, появилась преступность, и люди довольно быстро поняли, что для того, чтобы облегчить свое существование, можно угнетать других людей. Появились войны, грабительство, рабовладельчество. Так одни старались жить за счет других. И этот мотив «жить за счет другого» в той или иной степени обуславливал все существующие на земле войны. Так, например, ко времени Христа Римская империя жила за счет налогов покоренных ей государств, таких как Иудея. Разве это было справедливо? Высасывать из людей все соки, а самим жить в праздности и увеселении? Конечно, несправедливо. Но для мира, в котором оказалось человечество, это нормально. Потому что в этом мире господствует тиран, дьявол и сатана, как его называет Библия. Чего же тогда ждать от этого мира? И христиане, живя в этом мире, находятся как бы на вражеской территории, как бы не у себя на земле. С другой стороны, они призваны делать этот мир лучше. И потому мы тоже ведем борьбу, борьбу за правду. И мы призваны делать этот мир лучше – но мы идем путем ненасильственным, путем непротестующим, путем дружелюбным. Наша цель – умножать в мире Божье Царство, но воздействуем мы на него как бы изнутри, прививая обществу христианские ценности, христианскую мораль, являя в своей жизни учение Христово. Христос сравнивает нас с солью и светом, и Он эту соль разбросал по земле, и на ней образовалось множество таких светящихся очагов, благодаря которым тьма в этом мире понемногу рассеивается, и он становится чуть светлее, чем мог бы быть, если бы не было тех, кто живет согласно учению Христа. И многие люди видят этот свет и тянутся к нему, и обретают новый мир, а этот мир становится для них чужим. Но при этом Евангелие не учит отделяться от этого мира, дистанцироваться от него. Скорее, оно задает нам новые ориентиры. Мы продолжаем жить в этом мире, но ценности наши меняются. И наши ценности не столько касаются мира материального, сколько человеческой души, духа. То есть Иисус, когда пришел в этот мир, Он перенастроил людей на новый лад, переориентировал их от житейских забот, что есть, что пить, во что одеваться, к заботе о своей душе, каков мой характер, как я отношусь к другим людям. И вот в одной из своих притч Иисус попытался показать своим слушателям, как это неразумно заботиться о благополучии земном, в то время как душою своей пренебрегаешь. Но эта притча рождается у него в определенной ситуации. Что-то подвигло его об этом заговорить. Давайте посмотрим, что же произошло. Однажды, когда Иисус учил, собралось тысячи народа, так что теснили друг друга, кто-то из толпы вдруг выкрикнул: «Учитель, скажи брату моему, чтобы разделил со мною наследство». Он же ответил ему: «Кто поставил меня судить или делить вас?» И Иисуса просят разрешить спор между двумя братьями. Мог ли он это сделать? Конечно, мог. К раввинам нередко обращались с подобными просьбами, потому что это касалось Торы, закона, а кто, как не они, были знатоками Торы. И согласно закону, старший брат имел право первородства, и ему полагалась двойная доля наследства. Но и младшему тоже что-то полагалось. И, видимо, в этой ситуации старший брат не хотел делить наследство с младшим, а младший на этом настаивал. И поэтому младший брат обращается к Иисусу, будучи уверен, что правда-то на его стороне. И он надеется, что Иисус, как уважаемый раввин, рассудит, что к чему, и вынесет свое авторитетное решение, чтобы как-то повлиять на его брата. Но что интересно, Иисус даже не хочет вникать в эту ситуацию. Он не был таким же раввином, как все остальные. В его задачи не входило решать подобные вопросы, вопросы, связанные с благосостоянием человека, с его земным существованием. Он распространял идеи, которые касались существования неземного, и поэтому он не желает погружаться в эти проблемы. Ему просто не до этого. Его цель – умножать Царство Небесное. А Царство Небесное вообще не об этом. Но, пользуясь случаем, Иисус все же обращает внимание своих слушателей на эту ситуацию и показывает им, чтобы они не были так же вот зациклены на собственном благосостоянии, но задумались о чем-то более важном. И он говорит им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Он намекает на этого молодого человека, что его мотив – это любостяжательство, то есть жажда наживы, погоня за наживой. И вроде бы это к нему отнеслись несправедливо, это он потерпевший сторона, это ему что-то не додали. Но Иисус его за эту жалобу укоряет, как бы исподволь. И вот дальше он предлагает притчу. Записана она в Евангелии от Луки. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в эту же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Что же такого плохого сделал этот человек, что заслужил такую негативную оценку? Бог называет его безумным. Он просто решил сохранить свой обильный урожай на долгие годы, немного отдохнуть, не волноваться о том, на что ему жить дальше. Наконец-то какая-то стабильность, покой, чего нам всем очень хочется. И не этого ли желает Бог для нас? Чтобы мы перестали беспокоиться постоянно и суетиться. Именно этого желает для нас Бог. Но только Он желает, чтобы источником нашего покоя был Он Сам, а не наше земное преуспеяние. А в данном случае богатый человек перепутал источник спокойствия. Он не на то надеялся. Зачем ему Бог, который о нем позаботится, если у него и так все есть? Поэтому из своего благосостояния он создал себе Бога. И в этом Боге он обрел покой. Но в этой притче его называют безумным, потому что само по себе благополучие не дает тебе никаких гарантий, что завтра с тобой все будет хорошо. И чувство удовлетворения, которое приходит от богатства, это всего лишь иллюзия. Хотя очень многим нравится в этой иллюзии жить. И Иисус в этой притче пытается показать, что благополучие не может дать тебе жизни. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человек может потерять, несмотря на все то, что он нажил. Иисус переводит внимание своих слушателей от заботы умножать свое состояние, чтобы обеспечить себе жизнь, на Бога, который на самом деле и является подателем этой жизни, но всегда остается в тени. И поэтому дальше Иисус говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, во что одеваться, потому что от этого ваша жизнь не зависит, хотя так оно вам может показаться». Она зависит только от Бога, ведь это Он властен сохранить вашу жизнь или отнять ее. Что интересно, в этой притче подчеркивается, что этот богатый человек практически ни на чем не властен. Он не властен над своей душой, которую у него отнимают. Он даже над богатством своим не властен. Земля сама уродила ему такой богатый урожай, а не он сам. И в этом урок. То, что человек имеет, не есть его собственная заслуга. Это все Божий дар. Хотя может показаться, что это я добываю своим собственным трудом, это я прикладываю усилия. Но это все Божий дар. Ты просто этого не замечаешь, но за твоими усилиями, за твоими стараниями и успехом стоит Бог. Вообще никакой человек не может похвастаться тем, что он чего-то добился сам. У него всегда есть какие-то исходные данные, какая-то благоприятная среда, которая этому каким-то образом поспособствовала. Допустим, кто-нибудь закончил престижный университет где-то за рубежом, стал преуспевающим, очень востребованным специалистом. Чья это заслуга? Это заслуга его родителей, которые отправили его туда учиться. А еще раньше они обеспечили ему хорошее образование в школе или колледже, где были превосходные учителя с хорошей заработной платой, которые смогли пробудить в нем интерес и страсть к учебе. Смог бы этот человек сам по себе так состояться? Едва ли. Всегда есть какие-то исходные данные. Мы не начинаем свою жизнь с нуля. Кто-то должен нас вырастить, позаботиться о нас. И каждый попадает в свои условия. У кого-то они более благоприятные, у кого-то менее. Но мы не создаем нашу жизнь сами. Так же и с Богом. И Иисус часто учил, что это все есть у нас благодаря Ему, благодаря Богу, что это Он о нас так заботится. И поэтому нет нужды так беспокоиться об этой земной сфере нашего существования, забывая про нечто более важное. И все, что было у этого богатого человека, было также дано ему Богом. Но он этого не понимал и вообще игнорировал Бога. Он просто хотел жить для себя, есть, пить, веселиться. Думал, что все будет хорошо, и жизнь его продолжится дальше. Еще многие годы он сможет наслаждаться жизнью. Но он глубоко заблуждался. Ведь жизнь совсем коротка, и в любой момент она может оборваться. Поэтому разумнее было бы позаботиться о том, что будет после этой жизни. И как вот то богатство, которое он нажил, могло бы в этом поспособствовать? А могло ли это богатство как-то помочь его душе? Дальше Иисус продолжает, комментируя уже эту притчу, говорит: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». То есть вместо того, чтобы жить в праздности, прожигать свою жизнь и спускать то, что Бог ему дал на самого себя, ему стоило бы подумать о том, как бы Бог хотел, чтобы он этим распорядился. И оказывается, разделяя свое богатство с теми, кто в нем нуждался, он бы приобрел себе более ценное богатство, которое вообще никогда не заканчивается. Он бы приобрел себе небесное царство. Там будет жизнь настоящая, и там будет время веселью. А сейчас, пока живешь на этой земле, у тебя есть просто шанс позаботиться об этой будущей жизни. И Иисус в этой притче пытается обратить внимание на то, что люди, заботясь о своем благоустройстве в этой жизни, зачастую вообще не заботятся о жизни вечной. Они относятся к ней абсолютно безответственно, когда не берут в свои расчеты Бога и Его предназначение о них. Эта жизнь пройдет, и все. А шансом прожить ее достойно ты не воспользовался. И в итоге потерял самое главное – потерял вечную жизнь. Посмотрите, что еще сказано здесь, в этой главе. «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену». Люди боятся других людей. Другие люди могут отнять у них жизнь. Но Иисус говорит, не того стоит бояться, а того, кто может вергнуть в гиену, то есть после жизни, после того, как у тебя отняли жизнь, еще и отнять вечную жизнь. И тогда ты уже все потеряешь. Как это непонятно? Реальная опасность, вот она, перед глазами, и умозрительная. Вооруженный солдат, которого ты видишь, и Бог, которого ты не видишь. Гораздо сложнее бояться того, кого не видишь. Гораздо сложнее бояться Бога, чем бояться реальных людей. И Иисус снова и снова пытается перевести внимание своих слушателей, ориентировать их на Царство Божие, которое обычно для людей оказывается не столько важным, как все остальное. И эта притча о неразумном богаче, показывает, насколько ненадежным оказывается все то, на что надеются люди. Они хотят себя обезопасить за счет земного богатства, найти в нем опору, успокоиться. А Иисус показывает, что это все пустота. Жизнь может внезапно прерваться, и где тогда ты окажешься? Поэтому самые надежные инвестиции – это когда ты тратишь свое время, свои силы, средства на то, что важно для Бога, когда ты богатеешь в Бога. Люди сегодня борются за правду. Каждый хочет жить хорошо, благополучно. Людям кажется, что, добившись каких-то политических перемен, они обеспечат себе спокойствие и процветание на этой земле. И отчасти это так. Но жизнь на этой земле хрупка и непредсказуема. И где та борьба, которая велась бы за возможность хорошо жить на новой земле, где не будет больше смерти? Та жизнь настоящая и та жизнь полноценная, а не это. Но люди сегодня, как и прежде, слишком зациклены на своих житейских проблемах, своем неустройстве. Для них земная жизнь – это все, а Бог лишь иллюзия. Они хотят иметь больше, больше, больше, и не замечают Бога, который о них все время заботится и который ждет, что они обратят на него внимание и на его предназначение о каждом человеке. Предназначение в том, чтобы искать сокровища небесного, служа другим людям. И наша миссия, как христиан, если мы покоряемся учению Христову, если наш ориентир направлен вверх, это миротворчество, это созидание, это быть солью и светом, к которому потянутся люди. Наша миссия, подобно Христу, не погружаться в разборки этого мира, а сосредоточиться на главном, на приумножении Божьего Царства. И пусть нам Бог поможет быть приверженными этому Царству, жить этим Царством и видеть его так же отчетливо, как видел Христос.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: На рубеже 17 и 18 веков астрономия мало знала о природе звезд, о расстояниях между ними, а об их распределении в пространстве вообще еще ничего не было известно. Первые попытки глубже проникнуть в тайну строения звездной вселенной при помощи величайших для своего времени телескопов связаны с именем астронома Гершеля.
0: Фридрих Вильгельм Гершель родился 15 ноября 1738 года в Ганновере в семье военного музыканта. Протестанты Гершели были выходцами из Моравии, которую покинули, вероятно, из религиозных соображений. Вся семья отличалась своими интеллектуальными наклонностями.
2: Биографическая записка, дневник и письма Вильгельма, воспоминания его младшей сестры Каролины показывают тот воистину титанический труд и увлеченность, создавший выдающегося наблюдателя и исследователя. Он получил обширное, но не систематическое образование.
0: Занятия по математике, астрономии, философии выявили его способности к точным наукам. Но, кроме этого, Вильгельм обладал большим музыкальным талантом и в 14 лет вступил музыкантом в полковой оркестр.
2: В 1757 году, после 4 лет военной службы, он уехал в Англию. Не имея ни гроша в кармане, Вильгельм, переименованный в Англии Вильяма, занялся в Лондоне перепиской нот. Позднее он переселился в Бат, где скоро достиг большой известности как исполнитель, дирижер и музыкальный педагог.
0: Но такая жизнь не могла его полностью удовлетворить. Интерес Гершеля к естествознанию и философии и постоянное самостоятельное образование привели его к увлечению астрономией. Как жаль, что музыка не в сотню раз труднее науки. «Я люблю деятельность, и мне необходимы занятия», – писал позже он брату.
2: В 1773 году Гершель приобрел ряд трудов по оптике и астрономии. А трудолюбие и энтузиазм Гершеля совместно с сестрой Каролиной и братом Александром дали превосходные результаты. Зеркала, изготовленные Гершелем из сплава меди и олова, были прекрасного качества и давали совершенно круглое изображение звезд.
0: Известный американский астроном Уитни пишет, что с 1773 по 1782 годы все Гершели были заняты тем, что превращались из профессиональных музыкантов в профессиональных астрономов.
2: В 1775 году Гершель начал свой первый обзор неба и открыл планету, которая располагалась за Сатурном. Позднее ее назвали Ураном. Она отстояла от Солнца почти на 3 миллиарда километров и превышала объем Земли более чем в 60 раз. Впервые в истории науки была обнаружена новая планета, так как известные ранее 5 планет испокон веков наблюдались на небе.
0: Открытие Урана раздвинуло границы Солнечной системы более чем в 2 раза и принесло славу ее первооткрывателю. При помощи новейшего, созданного им телескопа, Гершель открыл 2 спутника Урана и 2 спутника Сатурна. Таким образом, с именем Гершеля связано открытие сразу нескольких небесных тел в Солнечной системе.
2: Но не в этом главное значение его замечательной деятельности. Гершель проделал огромную работу, открывая и изучая новые туманности. Он использовал для этого всю увеличивающуюся силу своих телескопов.
0: Достаточно сказать, что составленные им на основе его наблюдений каталоги, первый из которых появился в 1786 году, насчитывают около 2500 туманностей. Однако Гершель не просто отыскивал туманности, но и раскрывал их природу.
2: Гершель сочетал в себе черты настоящего ученого и прекрасного человека. Он был искуснейшим наблюдателем, энергичным исследователем, глубоким и целеустремленным мыслителем. В самом зените своей славы он оставался обаятельным, добрым и простым человеком, что свойственно глубоким и благородным натурам.
0: Гершель был верующим человеком. Он всегда говорил, чем больше раздвигается область науки, тем больше является доказательств существования вечного творческого и всемогущего разума. Для него наука являлась лишь подтверждением Божьего сотворения мира.
2: Поэтому ни для кого не было удивлением его слова, что астрономы-атеисты должно быть сумасшедшие. Этими словами он выражал свое удивление тому, как ученый, занимающийся астрономией, непосредственно наблюдающий совершенный порядок царящей Вселенной, может не верить в Бога.
0: В 1788 году Гершель женился на англичанке Мэри Питт. Их сын Джон, родившийся в Слоу, в 1792 году уже в детстве обнаружил замечательные способности. Он стал одним из наиболее известных английских астрономов и физиков XIX века. Его популярная книга «Очерки астрономии» была переведена на русский язык и сыграла большую роль в распространении астрономических знаний в России.
2: Однако все достижения в астрономии Гершель совершает, по его словам, благодаря Божьей поддержке. Он говорил:
0: «Все научные открытия допущены Богом, вероятно, с одной целью, а именно, чтобы подтвердить то божественное откровение, которое дано людям в Библии».
2: Умер Вильям Гершель 25 августа 1822 года и был похоронен в маленькой церкви близ Виндзора.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Встречаться с человеком, не разделяющим твою веру, грех? На самом деле вопрос непростой, поскольку, по крайней мере, я знаю две точки зрения верующих людей на этот вопрос. Есть верующие, которые считают, что действительно это грех, и люди не только не должны встречаться, соответственно, и не жениться, и не выходить замуж только за верующих, только за единоверцев. А есть другая точка зрения, также верующих, которые считают, что, в принципе, брак с неверующим человеком допустим, он возможен, и возможен и встречи, соответственно, когда молодые люди встречаются вот именно с целью познакомиться поближе, и, естественно, может быть, любят друг друга и хотят жить вместе, это допустимо, и это не является грехом, а является личным выбором каждого верующего человека, поскольку все-таки брак – это не общественное дело, а это дело лично каждого человека, с кем жить, с кем выстраивать свою жизнь. И, соответственно, кто полнее может реализовать вот эту потребность любить и быть любимым. Что мы можем вообще сказать по этому поводу еще? Дело в том, что позиция противников брака с неверующими людьми, она строится на ветхозаветных текстах. Да, действительно, в Ветхом Завете были такие Божьи повеления, которые относились в первую очередь к Израилю, когда Бог в условиях именно идолопоклонства других народов хотел сохранить Божий народ в чистоте веры. Поэтому и повеление было, чтобы родители не выдавали своих детей, сыновей и дочерей за чужеземцев. Это было понятно, потому что народ, который верит в единого Бога, у которого есть законы, и он по этим законам живет, он должен сохранить свою нацию, соответственно, никак не ассимилироваться с языческими народами, которые совершали различные обряды, поклонялись идолам, и даже многие обряды, ритуальные действия были просто жуткими, страшными. Поэтому, естественно, Бог здесь народ Божий защищал. Но общество развивается, развивается мир, общество развивается более по демократичным законам, где все-таки есть в государстве определенные законы, да, которые касаются именно семьи, брака, где эти нормы как-то регламентируются, и мы начинаем понимать, что на самом деле вопрос гораздо шире становится. Не всегда верующий человек, парень или девушка могут найти в церкви единоверца, который бы во всем им подошел. Более того, мы знаем много случаев, когда верующие люди так обращались со своими мужьями или женами и делали очень страшные вещи, да, или избивали, или вообще были такими людьми, с которыми просто жить невозможно. И возникает вопрос, если у вас одна вера, но в браке нету любви, нету реализации Божьего замысла, да, то как так получается, что верующие люди иногда бывают хуже, чем неверующих? Когда девушка, например, находит неверующего парня, который к ней уважительно относится, относится уважительно к ее вере, может быть, даже разделяет какие-то взгляды или ценности на какие-то вопросы этические, да? Ну да, он пока не поверил в Бога, он пока, может быть, не собирается ходить в церковь, но он ее действительно любит, он о ней заботится и делает все возможное, чтобы их брак был счастливым. Это же совершенно другой подход. И поэтому не всегда вера может быть связующим и скрепляющим звеном именно в браке. И не всегда она может быть фундаментом брака. Да, одна вера, но люди живут как кошка с собакой, дерутся постоянно. Какой толк тогда такой веры и такого брака? Поэтому здесь подход именно должен быть такой. В первую очередь брак является личным делом каждого парня или девушки. И то, как вы выстраиваете отношения с молодыми людьми или с девушками, важно, вы ищете партнера, с которым вы будете жить всю жизнь. Важно, чтобы вы нашли такого человека, который действительно вас любил, уважал, верил в вас, человека, который ценил бы вас и уважал ваши религиозные принципы и убеждения. Если вы находите такого человека, то ваш брак, когда очень много есть и других точек соприкосновения, тоже будет благословен и будет даже достаточно здравым и крепким. Возможно, может так получиться, что и ваш супруг или супруга придут к вере, если они увидят вашу именно богобоязненную жизнь. И через именно это такой союз другой человек может обрести действительно не только любовь к девушке или к парню, но и любовь к Богу. Поэтому здесь должен быть очень здравый, очень осторожный, вдумчивый подход вообще в отношении построения брака. Но лично я не считаю, что это является грехом, когда парень или девушка встречается с человеком, который не разделяет их убеждений. Здесь нужна мудрость, нужна осторожность, нужна чуткость и внимательность к тому, с кем вы дружите. Это прежде всего. Потому что это ваша будущая семья, это ваша будущая жизнь, и здесь это ваша личная ответственность. Поэтому пусть Бог поможет вам разобраться в этом вопросе более обстоятельно и здраво.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти?

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как духовная поддержка важна при восстановлении сил. Физическая активность, возможность своевременно отдыхать и правильно питаться, участвовать в общественной жизни – это важные, но отнюдь недостаточные факторы вашего восстановления и, скажу больше, вообще жизнедеятельности. Если вы еще в плену зависимости, не отчаивайтесь. Ваше положение серьезно, но выход есть. Если у вас нет сил победить свою тягу к алкоголю, сколько бы вы ни пытались, вы можете обратиться

за помощью к тому, кто бесконечно сильнее вас и заинтересован в вашей жизни. Почему в борьбе с зависимостями так необходима вера? По двум очень важным причинам. Первое. Понимание того, что наше тело – это храм живого Бога. В Библии, в первом послании к Коринфянам написано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей». Второе. Бог укрепляет и делает способным преодолеть привычки разрушительного образа жизни каждого, кто решает подчинить Ему свою слабую волю. В Библии, в первом послании апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Наш любящий Небесный Отец желает, чтобы каждый из нас был свободен от пагубных зависимостей, которые делают нас предрасположенными к опасным для жизни заболеваниям. Господь помогает нам освободиться от такой зависимости благодаря Его признанию. Воля Господня в том, чтобы мы имели жизнь вечную, в доказательство чего Он послал Сына Своего, Спасителя, чтобы искупить наши грехи. В Библии, в Евангелии от Иоанна написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я предлагаю вам довериться своему Творцу. Еще в 19 веке один известный евангелист сказал: «Доверьте себе, и вы обречены на разочарование. Доверьте своим друзьям, и они умрут и оставят вас. Доверьтесь деньгам, и их могут у вас отнять. Доверьтесь репутации, и язык клеветника разнесет ее в пух и прах. Но доверьтесь Богу, и вы никогда не будете посрамлены ни сейчас, ни в вечности». Доверие любящему всемогущему Богу наделяет нас способностью наслаждаться здоровым образом жизни. Наше доверие Богу и вера в Него дают Ему возможность в изобилии наполнить нашу жизнь миром и радостью. Найдите время для общения с Богом. Поговорите с Богом, как с другом. Расскажите Ему обо всем и обо всех своих проблемах и печалях. Для этого нет необходимости преодолевать тысячи километров. Сделайте это прямо в своей комнате. Расскажите Ему, что у вас на сердце. Для этого нет необходимости заучивать какие-то цитаты и выучивать какие-то длинные тексты. Что на сердце? И доверившись Ему, вы почувствуете счастье от близости и получите долгожданное исцеление. Роль молитвы в исцелении настолько важна, что один из даже докторов сказал: «Я решил, что молитва с пациентами, они равнозначны действию какого-нибудь сильнодействующего лекарства или хирургического вмешательства, если не сказать, что больше». Многие люди пытаются решить свою проблему с помощью йоги, светской медитации, других подобных программ, самосовершенствования. Однако эти методы не обладают такой же эффективностью, как молитва и личные доверительные отношения с Богом. Во многих случаях они являются, различные методы, просто техниками самогипноза. Только Господь дарует нам руководство для идеального образа жизни. И, кстати, Он дает нам мотивацию. Некоторые люди, когда слышат, что «почему ты пьешь? Почему ты куришь?», кто-то говорит: «А почему мне этого не делать? Ну ты же заболеешь, или умрешь, или проживешь на 10 лет, или 20, меньше». Кто-то говорит: «Ну подумаешь, зато все равно же ведь мы все умрем». Когда у человека нет понимания, откуда он, для чего он, куда он идет, когда у него нет понимания, что он удивительное творение в руках Божьих, у него нет мотивации. Но когда человек смотрит на себя как на уникальный шедевр, когда он понимает, что такого, как он, никогда не было,
помимо него нет и никогда не будет, то он начинает ценить свою жизнь как некий дар, подарок свыше. И тогда он задается вопросом: Господи, как мне прожить свою жизнь, чтобы быть максимально полезным Тебе, максимально полезным тем людям, которых я буду встречать? Какой вклад я могу сделать в историю человечества для того, чтобы сделать ценное и многозначное? Помните, вы – большая ценность для Бога. Вам не следует оставаться таким, каким вы являетесь сегодня. Да, Бог хочет, Бог любит вас таким, каким вы являетесь, но Он не желает, чтобы вы оставались таким, каким вы сегодня являетесь. Господь хочет дать нам силу осуществить все возможное, все изменения. Вам нужно лишь довериться Ему. Многочисленные истории победы над алкогольной зависимостью подтверждают тот факт, что вера в любящего Бога приносит в жизнь человека такую радость, удовлетворение и мир, что освобождение от спиртного становится настоящей реальностью. Господь может помочь самому беспомощному человеку на земле, потому что Он силен. Сегодня Иисус Христос обращается к тем, кто хотел бы получить полное освобождение от алкоголя или любой другой зависимости. Неважно, вот сейчас кто нас смотрит, от какой зависимости ты страдаешь. Может быть, ты срываешься и кушаешь на ночь, может, ты срываешься на сладком или какие-то другие у тебя есть слабости. В Библии, в Евангелии от Матфея написано: «Просите, и дано будет вам». А в Евангелии от Иоанна написаны такие слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Некоторые думают, что для того, чтобы прийти к Господу, нужно избавиться от этого, потом от другого. И только когда я избавлюсь от третьего, вот тогда чистым я могу прийти к Нему. Это тупик. Придите к Нему такой, какой вы есть. Сегодня и сейчас. Вы можете прямо сейчас в своей комнате, где вы находитесь, где вы смотрите, после просмотра этой передачи, встать на колени. А может быть, просто закрыть глаза. А может быть, с открытыми глазами обратиться своим сердцем к всемогущему Творцу. Рассказать о своей проблеме, боли, о своей борьбе, о трудностях и переживаниях. И знайте, Он принимает всех и слышит всех, не упрекая и не унижая. Он готов ответить на вашу мольбу помощи. Если вы уже не пьете, то примите решение сегодня никогда не употреблять алкоголь, но просите об этом помощи свыше. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру, веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские люди. Всякий же, кто верует в наш путь, суть сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там, в тех пещерах. Была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать. Думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере, Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем, к торговцу антиквариат. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфирь. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры, это был папирус Неша, на котором была написана иудейская молитва Шма, то теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе в пещерах были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумра. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры. Свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат. Все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения Священного Писания.

0: Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть этого моря раньше не было. В действительности происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Ну, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров. Образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге «Бытие», 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников. Это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти. Она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеев, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон, в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него.